0: Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполя подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполе Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны также сообщили, что бойцы северной группировки в Харьковской области взяли под контроль населенные пункты Бузово и Хижняково. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рублиное и Хрипуны. Блокированные формирования ВСУ за сутки потеряли более 40 боевиков и 2 боевые бронемашины. Всего в зоне ответственности севера противник потерял 225 военнослужащих. Ликвидированы бронемашина, самоходная артиллерийская установка и 30 автомобилей. Москва предпочитает установление устойчивого мира договоренностям о перемириях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Во-первых, Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал. Но он делает много сейчас заявлений на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. А что касается прекращения огня, мы еще раз повторяем, мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию. Эта наша позиция не претерпела никаких изменений.
1: Дмитрий Песков также сообщил, что Россия с признательностью восприняла переданное США приглашение Владимиру Путину посетить саммит группы 20 в Майами. При этом, по словам представителя Кремля, рассуждения о возможности поездки российского лидера на саммит G20 и его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом пока преждевременны. Россия в любом случае примет участие в мероприятиях саммита, однако решение об ответе на приглашение Путину будет принято позднее, добавил Песков. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что потерявшим жилье от действий ВСУ жителям Белгородской и Курской областей дополнительно направят более 2,5 миллиардов рублей помощи. По его словам, кабинет министров сделает все необходимое, чтобы поддержать жителей приграничья.
3: Реализуется целый ряд мер, объединенных в программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей. Она касается социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы, сферы транспорта. Чтобы помочь предприятиям, которые там работают, предоставляется отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях. Ну и, конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство.
1: Пресс-служба правительства проинформировала, что одобрен проект федерального бюджета на следующие 3 года. Приоритетами документа стали выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Далее проект отправится на согласование в Госдуму. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что именно Соединенные Штаты должны решить, хотят ли они прекратить противостояние с Тегераном. В интервью телеканалу Fox News иранский лидер подчеркнул, что его страна не стремится к продолжению конфликта и категорически отвергает обвинения в попытках создать ядерное оружие. По его словам, Иран намерен строго придерживаться рамок договора о нераспространении. Также Масуд Пезешкиан сказал, что иранские власти не оперируют в своих расчетах сроками промежуточных выборов в Конгресс США и готовы к договоренностям с любым законным американским правительством. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня местами небольшой дождь, днем в городе на Неве от 13 до 15 тепла. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь местами, днем в столице от +14 до +16 градусов.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа.

точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала ты лежишь. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом. Если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, гали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дерь, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Audio Stories.
1: Александр Попович. Реальный воин из летописей. Один из лучших дружинников храбров при дворе владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Имя воина указывает на возможное священническое происхождение. После смерти Всеволода в 1212 году Попович поддержал старшего сына Константина в междоусобной войне с Юрием. Его отряд разгромил Юрьевичей на реке Ишне и в битве на Гзе. Вершиной противостояния стала Липецкая битва 1216 года, где объединенные силы Константина и новгородского князя Мстислава Удатного одержали решительную победу над войсками Юрия. После победы Константин стал князем Владимира, однако вскоре скончался в 1218 году. Со смертью своего покровителя Александру пришлось искать новое прибежище. Опасаясь мести со стороны вернувшегося к власти Юрия, Александр собрал группу верных союзников на Гремячем ключе близ реки Гзы. Там состоялся важный военный совет, участники которого приняли решение служить единственному князю, дабы избежать дальнейшего кровопролития между сторонниками разных правителей. Выбор пал на Киев, столицу Древней Руси, где правил отважный князь Мстислав Романович. Под началом нового господина отряд Александра участвовал в решающем событии русской истории – битве на Калке против монголо-татар в 1223 году. Посланцы половцев предупредили русских князей о нашествии степняков, предсказывая, что падение земель начнется именно с русских владений. Несмотря на предупреждение, русская армия оказалась расколотой из-за внутренних разногласий между князьями, что привело к катастрофическому поражению. Согласно летописи, Александр Попович и его спутники погибли героически, защищая родную землю от чужеземных захватчиков.
0: Audio Stories.

Я иду к тебе влюбленный, улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя убить.

планы я на счастье строю. И скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины.

0: «Маяк».
1: Путь, дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.

0: Audio Stories.
1: По всему миру распространен микропластик и нанопластик, но ученые пока не знают, что происходит с ними внутри живых организмов. Новое исследование описывает технологию флуоресцентной метки, которая помогает отслеживать перемещение, химические превращения и разрушение этих частиц. Ежегодно производится свыше 460 миллионов тонн пластика, фрагменты которого попадают в окружающую среду и организмы, от морских животных до человека. Текущие методы разрушают образцы, не позволяя наблюдать динамику. Китайские ученые внедрили люминесцентные элементы прямо в структуру пластика путем полимерного синтеза. Это усиливает свечение и повышает точность визуализации миграции и деградации в организмах. Методика позволит изучить полный цикл микропластика – от проникновения до разложения, оценив риски для здоровья человека и экосистем в целом.
0: Audio Stories.
2: Я тебя могу простить, как будто птицу в небо отпустить.

а вдруг река простить не сможет никогда, а память вещей.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова, которые обозначают людей, их профессии и не только. Еще, например, сословия. Давайте с них и начнем. Вместе с Елизаром Рогожкиным, гостем программы «Как знать».
2: Видим какой-то интересный такой момент, то, что в какой-то момент он становится мещанином, а потом купцом третьей гильдии. Видимо, он не вписался в более богатое сословие купцов второй гильдии и стал мещанином. А, видимо, после этого дела совсем пошли плохи.
1: Стал не мещанином, а мещанином. Мещанин, ударяем третий слог. Хотя во множественном числе мещане ударение падает на второй слог. Запомнили. И переходим к профессии, вернее, к придворному чину. Вместе с Николаем Свистуном, ведущим программы «Место действия Россия».
3: В дословном переводе это буквально начальник конюшни. Ну пусть это вас с толку не сбивает. Во-первых, вот эти все конюши и прочие разные люди, которые таким образом именовались, были людьми влиятельными с достаточно давних времен. Ну...
1: Конюши неверно. Правильно, конюшей. Ударяем второй слог. И здесь есть шпаргалка. За ориентир берем место работы. Конюшню. Конюшня, конюшей. Ударная ю. А далее нас ждет сразу несколько профессий. Одна необычнее другой. Эту горсть семечек мы разгрызем вместе с ведущим программы «Хочу все знать» Денисом Николаевым и его гостем Евгением Альбертом.
4: У нас сегодня в гостях был Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии, знатный медузовед, полиполог. Вы уже разберетесь в полипах, значит, вы полиполог? Или нет?
5: Ну, можно и так сказать.
4: Или полипсист, но это что-то другое, это что-то из философии. Есть такое, полипсист?
6: Я не знаю, что вы на меня смотрите?
4: Вы учите
6: историю? Я тоже полиполог.
1: Итак, встречаем новые слова. Знаток медуз – это, конечно, медузовед. Можно еще предложить вариант медузолог, но медузовед выглядит солиднее. Тут не прибавить, не убавить. А вот полипы, вернее, те, кто их изучает, оказались задачкой со звездочкой. Здесь уже есть из чего выбрать. Полиполог – хорошо. Полипсист – тоже неплохо. И философия здесь ни при чем. Там, конечно, в философии, я имею в виду, много всяких интересных направлений. Но полипсистов нет. Зато есть солипсисты. А

0: нам не конкуренты. Так что у нас два варианта, и их можно оставлять – полиполог и полипсист. Но специалисты сами сделали свой выбор и остановились на полипологах. Значит, так тому и быть. Ну и напоследок еще одна интересная специальность. И там ошибки не будет, просто хочется разобрать одно слово – редкое, интересное. Сделаем это вместе с гостем программы «Место действия Россия».
1: Здесь очень важно, да, что Шукшин, понимаете, при всем том, что его относят, и справедливо относят вот к этой когорте деревенщиков, да, писателей, кинематографистов, людей, которые занимались деревенской прозой.
0: Деревенщик. Такое слово есть в русском языке. Это писатель, произведения которого посвящены деревне, деревенским жителям, их традициям и устоям, деревенскому быту. Ну и, конечно, Василий Шукшин – представитель этого направления и один из самых ярких деревенщиков в русской литературе. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, однако приглашаю в МАКС, там у меня есть канал, и в нем много интересного. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против мейкапа.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Кожистая черепаха. Самая крупная из ныне живущих черепах. Ее длина достигает 2,5 метра. Обычно черепахи не превышают 1,5 метра, а вес достигает 500 килограммов. Мощные плавники размахом почти 3 метра позволяют развивать скорость до 35 км в час. Обычные черепахи плавают со скоростью около 10 км в час. Панцирь в форме щита покрыт плотной кожей с костными пластинками, которые позволяют ему сжиматься на глубине до 1200 метров и расширяться при дыхании атмосферным воздухом. Рацион в основном состоит из медуз. Их глотка и пищевод оснащены острыми шипами, направленными внутрь, что позволяет надежно удерживать добычу, исключая возможность вырваться наружу. Ареал охватывает весь мир, от субтропиков Новой Зеландии и Южной Африки до субарктических Норвегии и Аляски. Черепахи ведут мезотермический образ жизни. Жировая прослойка и постоянное движение стабилизируют температуру тела в холодной воде. Почти всю жизнь они проводят в море. Самки каждые 2-3 года возвращаются на родину откладывать яйца. Самцы касаются суши лишь раз в жизни, сразу после вылупления. Несмотря на отсутствие природных угроз, численность падает из-за пластикового мусора, который черепахи принимают за медуз. Это приводит к кишечным проблемам и массовой гибели, ставя вид под угрозу исчезновения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во время строительства дороги в Галилее на севере Израиля археологи нашли редкую каменную печать, связанную с Иудейским царством. Ее возраст не менее 2500 лет. Печать – гладкий светло-коричневый камень с тремя сегментами. Сверху – 4 граната, символ королевской власти. Ниже надпись на иврите «Махах, сын Амихаи». Вероятно, это был талисман или знак высокого статуса чиновника, который носили на шее. Рядом были обнаружены фрагменты сосудов с отпечатками «Принадлежит царю» и названиями городов Хефрон и Зифа. Находки датируют концом 8 века до нашей эры. Артефакты с иудейской символикой поднимают вопросы о границах власти древних государств.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Жизнь прекрасна.
2: Людям кажется, что жизнь их проходит во времени, в прошедшем и будущем. Но это только кажется. Истинная жизнь человеческая не проходит во времени, а всегда есть в той безвременной точке, в которой прошедшее сходится с будущим, и которую мы неправильно называем настоящим временем. В этой безвременной точке настоящего, и только в этой точке, человек свободен. И потому в настоящем и только в настоящем истинная жизнь человека. Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та точка, где сходится будущее с прошедшим. Казалось бы, точка – это ничто. А между тем, только в этой точке вся жизнь наша.
0: Лев Николаевич Толстой. «Путь жизни».

0: Audio Stories.
1: Калина воплощает дух русской природы. Летом радует белоснежными цветами, осенью – яркими красными плодами, часто скрытыми снегом. За привычным образом скрывается разнообразие. Около 160 видов по северному полушарию, от кустарников до небольших деревьев. В России растет около 8 диких видов, которые адаптировались к суровым условиям Сибири и Дальнего Востока. Самая известная – калина обыкновенная красная. Она приживается на влажных берегах, опушках и в садах. Помимо красоты, калина полезна. Плоды богаты витаминами и антиоксидантами, используются в медицине. Интересная особенность некоторых видов калины – способность цвести зимой. Эволюционно это преимущество обеспечивает гарантированное опыление, поскольку зимой активны лишь некоторые насекомые, для которых цветок становится единственным источником питания. Такие виды образуют бутоны заранее, готовясь раскрыться при первой благоприятной возможности. Калина фаррера цветет при оттепелях розово-белыми ароматными бутонами. Калина боднантенская радует насыщенными бутонами и постепенным зимним цветением. Калина карльса с юга цветет рано весной с сильным ароматом, популярна в декоративном садоводстве.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения северной группировки войск продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Как сообщает Минобороны, взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова. Продолжаются бои за освобождение Рубленова и Хрипунов. Подробнее о действиях севера в минувшие сутки доложил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкая, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Запад» атаковали формирование 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Грушевки, Червоного Оскола, Харьковской области, Рубцов и Маяков в ДНР. Противник потерял 230 боевиков, ликвидированы 2 бронемашины, 16 автомобилей и 2 полевых пушки. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. На совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии он подчеркнул, что Володин может с успехом продолжить занимать эту должность.
3: По председателю Государственной Думы я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение. Предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве.
0: Как пишет ТАСС, Вячеслав Володин войдет в историю России как первый председатель Госдумы, возглавляющий ее более 2 сроков полномочий. Он стал спикером в 2016 году и сохранил этот пост в 2021 после выборов. Выполнение всех социальных обязательств, в том числе поддержка участников спецоперации, является одним из приоритетов бюджетной политики России, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр также сообщил о предложении включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы.
4: В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по действующим ставкам, это от 13 до 22%, налоговую базу по налогу на доходы физических лиц предлагается включить пассивные доходы. Что это за доходы? Это доходы от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования и так далее. Таким образом, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. При этом, как и прежде, выплаты денежного довольствия участнику специальной военной операции, северные надбавки будут иметь прежние ставки налога на доходы физических лиц 13 и 15%. Кроме того, в рамках налогообложения пассивных доходов предлагается сохранить необлагаемый порог вкладов в 1 миллион рублей, скорректированный на ставку Центрального банка. Таким образом, преференция для малых вкладов сохранится. Унификация прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан.
0: Силуанов добавил, что в следующем году от мер по обелению экономики ведомство ожидает 500 000 000 000 рублей дополнительных доходов в бюджет. Китай и США достигли нового торгового соглашения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Китайский лидер находится в Америке с государственным визитом с 23 сентября. По его словам, торговые делегации провели успешный раунд переговоров, что станет хорошей новостью для бизнеса и мировой экономики в целом. Си Цзиньпин особо подчеркнул, что сотрудничество – это дорога с двусторонним движением. Ранее в ходе визита лидеры также подробно обсудили вопросы развития искусственного интеллекта, ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке и положение дел на Корейском полуострове. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту пятницу, 25 сентября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь местами, днем в столице от +14 до +16 градусов.

маньяк. Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня

смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Аудиосторис.
1: Термин «халяль» переводится с арабского как «дозволенное», «разрешенное», упоминается в Коране и иных предписаниях исламской религии. Слово «кошерный» обозначает продукты питания, соответствующие нормам кашрута, пригодный, указанным в иудейской Торе. Согласно требованиям Торы, кошерное животное обязано одновременно быть жвачным и обладать раздвоенными копытами. Поэтому разрешены к употреблению коровы, овцы, козы, лоси и олени. Однако свинину есть нельзя, поскольку свиньи имеют раздвоенные копыта, но не относятся к жвачным животным. Даже говядину можно считать некошерной, если животное было убито неправильным образом. Убийство производится специально подготовленным человеком, который имеет соответствующий сертификат. Нож обязан быть острым и беззазубрен, иначе процесс смерти животного замедлится и принесет ему лишние страдания. Допускается использование только передней части туши, поскольку задняя содержит запрещенные тороэлементы, такие как седалищный нерв, удаление которого технически затруднительно. Запрещено охотиться на животных, кроме случаев крайней необходимости, и даже тогда разрешено применять исключительно ловушки, а не оружие. Запрет распространяется и на потребление мяса застреленного зверя. Рыба считается кошерной, если обладает чешуей и плавниками. Лосось и красная икра разрешены, однако осетр и черная икра, равно как и морепродукты типа мидий, устриц, креветок, запрещены. Продукция, соответствующая определению «халяльная», включает мясо и мясные изделия, полученные от разрешенных животных и птиц, убитых в согласии с правилами ислама. Человек, который осуществляет забой, должен быть взрослым, здоровым, соблюдать религиозные обязанности и быть осведомлен о необходимых процедурах. Жестокость по отношению к животным недопустима. Их убийство должно происходить мгновенно и безболезненно. Любая часть туши может использоваться в пищу, причем кошерное мясо также разрешено для потребления мусульманами.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые обнаружили в головном мозге ранее неизвестный защитный механизм – особые клетки, которые назвали базовыми барьерными клетками. Известно, что головной мозг окружен рядом защитных барьеров, которые обеспечивают стабильность внутренней среды и предотвращают попадание вредных веществ и патогенов. Одно из ключевых элементов этой системы – сосудистое сплетение. Оно выполняет роль фильтра между кровью и нервной тканью, которая производит спинномозговую жидкость. Применяя современные методы генетического анализа и высокочувствительной микроскопии, исследователи выяснили, что основание сосудистого сплетения покрыто слоем специализированных клеток, объединенных прочными межклеточными связями. Эти связи формируют надежный барьер, изолирующий сосуды, спинномозговую жидкость и ткани мозга друг от друга. Во время инфекции или воспалительных процессов защитные свойства нарушаются. Барьер утрачивает свою прочность, позволяя вредоносным веществам попадать в мозг. Именно это объясняет, каким образом воспаление в организме способно приводить к нарушению функционирования головного мозга. Базовые барьерные клетки закладываются еще во время эмбрионального развития и сохраняются на протяжении всей жизни. Причем аналогичная структура присутствует как и у грызунов, так и у человека. Полученные результаты имеют прямое значение для медицинской практики.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Морская нить, которую в древности называли «золотое волокно моря», было крайне редким материалом эпохи Римской империи и доступным лишь избранным – императорам или папе римскому. Ее изготавливали из особых белковых волокон моллюска «благородная пинна», которыми животное крепится к подводным камням. Этот материал имеет ослепительный блеск, легкость и высокую прочность. Святой лик Монопелла в Италии выполнен с помощью этих нитей. Экологическое загрязнение и уничтожение естественной среды обитания привело к практически полному исчезновению благородной пинны. Европейский Союз запретил ловлю моллюсков. Это сделало производство нити доступным только отдельным мастерам в ограниченном количестве. Корейские специалисты предложили инновационное решение проблемы. Они используют другого моллюска – веерную мидию, которую выращивают для еды. Нити этой мидии идентичны нитям благородной пинны по физико-химическим характеристикам. Особый золотистый оттенок морской нити получается благодаря взаимодействию света со слоями белков, что создает эффект преломления, аналогичный свечению крыльев бабочки или переливу мыльных пузырей.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Глаукома – заболевание, которое ведет к необратимой потере зрения. Нередко развивается из-за повышенного внутриглазного давления. Китайские ученые выяснили, что неправильное положение подушки во время сна влияет на состояние сосудов шеи. Это затрудняет отток жидкости, необходимой для поддержания оптимального давления и питания важных структур глаза – роговицы и хрусталика. Основной причиной повышения этого давления ночью становится изменение положения тела спящего человека. Для оценки роли расположения головы над кроватью китайские специалисты провели эксперимент с участием 144 пациентов с диагнозом глаукома. Измерялось давление при отдыхе с использованием одной или двух подушек или без них. Результаты показали, что сон с приподнятым положением головы приводил к увеличению среднего показателя внутриглазного давления. Различия в суточных изменениях давления тоже увеличивались при наличии подушек. Еще одно наблюдение касается перфузионного давления глаза, которое определяет приток крови к мельчайшим сосудам органа. Оно уменьшалось при изменении угла подъема головы, что указывает на снижение доставки кислорода и питательных компонентов к тканям глаза. Авторы исследования указывают, что полученные данные носят пока лишь наблюдательный характер, поэтому однозначные выводы относительно причинно-следственных связей делать преждевременно.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На острове Новая Гвинея обитают представители рода ящериц зеленокровных сцинков. В их организме повышен желчный пигмент биливердин. Из-за этого кровь, слизистые оболочки, язык, внутренние органы и даже яйца приобретают ярко-зеленый окрас. Эти пресмыкающиеся – единственные сухопутные позвоночные животные с зеленым цветом крови. Концентрация биливердина в их организмах настолько высока, что для большинства других животных оказалась бы смертельной. Среди прочих существ такая особенность наблюдается лишь у отдельных видов насекомых, рыб, лягушек и в редких случаях у птиц. Для человека повышенный уровень биливердина характерен при печеночных патологиях. Он вызывает пожелтение кожи и белков глаз. Когда содержание биливердина достигает примерно 50 микромоль, наступает гибель организма. Однако зеленые сцинки спокойно переносят показатели до 1000 микромоль на литр. Недавно ученые изучили генетическое родство 51 вида австралийских сцинков, включая 6 представителей зеленокровных ящериц. Анализ показал, что способность иметь зеленую кровь возникла у каждого из этих видов самостоятельно, вне зависимости друг от друга. Предполагается, что эта необычная черта помогала рептилиям адаптироваться к условиям обитания и способствовала выживанию. Возможно, биливердин играет роль мощного антиоксиданта, который защищает ящериц от болезней и инфекций. Если теория подтвердится, то это открытие сможет стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов для лечения заболеваний человека.
0: Audio Stories. Маяк. В эту субботу утром. Хочу все знать.
2: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
3: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая того, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
4: Свобода – это не только отсутствие внешних запретов. Отсутствие внешних запретов должно компенсироваться внутренними культурными запретами. Я могу соврать, но я не совру. Я могу оскорбить другого, но я этого не сделаю.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Studio Stories.
1: Розовый жемчуг – это сорт яблок, который был создан селекционером Альбертом Итером в 1944 году. Он отличается яркой окраской мякоти и заслуженно пользуется популярностью среди садоводов на западном побережье Америки. Сбор урожая начинается в конце лета и продолжается вплоть до начала зимы. У розового жемчуга плотная мякоть интенсивного розово-красного оттенка. Их кожура тонкая, а ее цвет варьируется от зеленовато-желтой до пурпурной и украшена мелкими белыми точечками. У плодов приятный аромат и гармоничный кисловато-сладкий вкус с нотками малины и грейпфрута. Низкокалорийные и богатые влагой, эти яблоки идеально подходят для употребления свежими и переработки. Ярко выраженная кислинка делает их прекрасным дополнением к острым блюдам. Шеф-повара часто используют этот сорт для приготовления изысканных десертов и фруктового мороженого.
0: Audio Stories.

0: в Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы центральной группировки войск за минувшие сутки атаковали подразделения двух механизированных егерской бригад штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Межевой, Федоровского, Днепропетровской области, Благодати, Горняка, Белозерского, Александровки и Андреевки в ДНР. Освобождено село Доброполье, Малое, и отражены очередные попытки прорыва подразделений противника из кольца окружения, сообщил начальник пресс-службы центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск центра улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье-Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также в Минобороны отметили, что подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили населенные пункты Бузова и Хижникова. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленое и Хрипуны. Зажатые в кольце формирования ВСУ за сутки потеряли более 40 боевиков и 2 боевые бронемашины. Всего в зоне ответственности «Севера» противник лишился 225 военнослужащих. Уничтожены бронемашина, самоходная артиллерийская установка и 30 автомобилей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче. Документ подготовил Международный общественный трибунал под руководством члена Общественной палаты Максима Григорьева. В материале подробно разоблачаются фейки о так называемой «резне», которые, по данным авторов, целенаправленно распространяют киевские власти. Российский дипломат в ходе встречи потребовал от секретариата Всемирной организации провести детальное исследование фактов этой инсценировки, организованной Киевом при поддержке его натовских спонсоров, говорится в пресс-релизе российского внешнеполитического ведомства. Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров. По его словам, только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития страны.
3: Правительство завершает его подготовку, чтобы в установленный срок направить на рассмотрение в Государственную Думу, и вместе с ним вносится прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух наших фондов, социального и обязательного медицинского страхования, и другие документы. Банк России традиционно представит основные направления денежно-кредитной политики.
0: Глава правительства добавил, что расходы федерального бюджета на 2027 год запланированы на уровне 48 триллионов 800 миллиардов рублей. С 1 октября планы полетов беспилотников будут принимать только при условии подключения аппарата к системе «Аэроглонасс». Как сообщили в Министерстве транспорта России, иначе заявку отклонят. Это правило вступает в силу после завершения 7-месячного адаптационного периода. Сейчас к системе подключились около 1000 пользователей, зарегистрировав примерно 1200 дронов, которые активно используются в сельском хозяйстве, логистике и для мониторинга инфраструктуры. Напомню, с 1 марта дроны весом больше 250 граммов обязаны иметь оборудование удаленной идентификации. Эта единая система создана по поручению президента, скоординирована Минтрансом и успешно протестирована в 40 регионах страны, чтобы обеспечить полную безопасность полетов гражданских аппаратов. Около 65% пациентов с онкологическими заболеваниями сталкиваются с выпадением волос из-за химиотерапии. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, сегодня не существует методов лечения, которые гарантированно предотвратили бы этот побочный эффект. Причина кроется в самом механизме действия лекарств. Противоопухолевые препараты воздействуют на все быстро делящиеся клетки в организме. К ним относятся не только раковые клетки, но и клетки волосяных фолликулов. При этом главный онколог уточнил, что вероятность и степень выпадения волос напрямую зависят от конкретной схемы лечения, вида применяемых препаратов и их дозировки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 25 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Днем в городе на Неве от плюс 13 до плюс 15 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь также местами. Днем в столице от плюс 14 до плюс 16 градусов.

Спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Пятница на календаре, 25 сентября. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня почти 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение дня сегодняшнего и грядущих долгожданных выходных. Номер для ваших сообщений, как всегда, у нас стабильный, плюс 7-967-103-5533. Ну а сообщения ваши можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. День сегодня какой? Всемирный день мечты. Я поздравляю всех склонных к мечтаниям. Если кто-то мечтал в понедельник дожить до пятницы, вас поздравляю отдельно, ваша мечта уже сбылась. Что же касается социологии, то, надо сказать, наши социологические службы вот таким прямым вопросом, о чем вы мечтаете, сограждан не озадачивало, ну, год примерно с 2023-го. Это если говорить о крупнейших социологических службах, в частности, о ВЦИОМе. Но если же посмотреть на свежие социологические данные, там все немного хитрее было сформулировано, то есть больше спрашивали о каких-то устремлениях, о целях, в конце концов, жизненных, то картина вырисовывается следующая. Большая часть сограждан мечтает о том, чтобы близкие были здоровы и благополучны. То есть о том, чего напрямую своими руками добиться, в общем, не так-то просто. Особенно это касается здоровья. Те, кто сталкивался с болезнью, особенно тяжелой, родных и близких, ну, во-первых, я вам сочувствую категорически, потому что сам через такое проходил, знаю все не понаслышке. Но мы понимаем, зачастую проблемы, которые возникают перед всей семьей, даже вот просто финансами не решить. Это тяжелая ситуация, и, конечно, никто с ней сталкиваться не хочет. Ну, а далее следует, в общем, довольно материалистические устремления. Все это касается благополучия, благоустроенности, дома собственного. Причем, если посмотреть в динамике на процесс, то о просторном доме мечтают в большей степени, чем о квартире, например. Ну, конечно, о семье и о финансовой независимости. Причем последний фактор особенно любопытную форму такую приобретает, если на социологические исследования посмотреть. Очень мало людей, которые мечтали бы прям вот о бешеных миллионах в иностранной валюте. Понимая, видимо, что если мы поднимемся виртуально по шкале благосостояния до капитанов бизнеса, то, или адмиралов бизнеса, то мы едва ли найдем там людей финансово независимых. Просто у этих людей зависимость финансовая несколько другие формы приобретает. То есть люди хотят просто, чтобы как-то было нормально. И вы знаете, в этом видится мне очень какой-то позитивный вектор, потому что основная часть мечтаний наших соседей по рабочему пространству, по лестничной площадке, по населенному пункту, по потоку, в конце концов, если вы сейчас в дороге. Это то, что можно сделать своими собственными руками, своим собственным умом. И, наверное, это в жизни приносит большую пользу, такой правильный вектор, чем мечтание о чем-то несбыточном. Так что, дорогие друзья, если у вас есть мечта, которую действительно можно воплотить в жизнь, превратить в нечто реальное, предлагаю этим и заняться. Давайте дружно встречать эту все еще рабочую пятницу под музыку на маяке. Музыка.

0: попали.
1: Ну что ж, немножко помечтали. Давайте перейдем к рубрике «Приятного аппетита». И начнем с куркумы. Это такая приправа, с которой очень сложная ситуация. С одной стороны, нам часто говорят о ее полезности, с другой, непонятно, с чем ее употреблять. Есть разные остроумные способы, но в основном как-то приправа это, опять же, на основе антинаучных личных данных. Можно сказать, что это такая вещь, которая остается в рекомендациях нутрициологов и чаще всего дальше никуда не идет. Но, вы знаете, не сдаются ученые и теперь рассказывают нам про бисокурон и турмеранолы. Вот так это все называется. Все это содержит куркума, и если вот до экстракта довести это все состояние, то можно придумать для начала, как это все употребить. Но если получится, то вот эти самые вещества могут улучшать показатели памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями. Особенно это касается людей старшего поколения, к которым в дверь стучится болезнь Альцгеймера. Никто не хочет этой болезни дверь открывать, но она зачастую и не спрашивает, надо сказать. Так что, дорогие друзья, куркума, в очередной раз напоминаем, полезная приправа. Что касается других полезных вещей, есть такая штука, как камбуча. Да, тоже, она же чайный гриб. И, вы знаете, с ней тоже там не все и не всегда и не у всех просто складывается. Это такой ферментированный напиток, напомню, на основе чайного гриба. Но даже после приготовления в нем продолжают работать дрожжи и уксусно-кислые бактерии. Поэтому при хранении меняется кислотность, вкус, газированность. Она же газированность для тех, кто другую форму предпочитает. Так вот, для стабилизации используют пастеризацию или консерванты. Но длительное воздействие температуры, оказывается, приводит к разрушению витаминов. То есть, иными словами, камбучу пить бесполезно. А консерванты подавляют активность микроорганизмов, ну, в общем, и так далее. Ничего хорошего не получится. И вот неутомимые пермские ученые решили проверить, можно ли остановить брожение с помощью короткого, но интенсивного нагрева. Какую задачу они ставили? Ну, во-первых, улучшить несколько вкус, но при этом сохранить пользу, потому что не все считают это вкусным, даже увещевания в полезности как-то не делают камбучу слаще и вкуснее. Вы знаете, для эксперимента приготовили напитки на основе самых разных составов и проверили после интенсивного кипячения, знаете, 3,5 минуты буквально кипятили, и выяснилось, что в образцах, где присутствовали витамины, нужные изначально после кипячения, их набор сохранился. То есть, иными словами, если камбуча не вызывает у вас отвращения, но вы хотите как-то дольше хранить ее, вот можно интенсивно прокипятить в течение буквально 3,5 минут. Не знаю, насколько это возможно в домашних условиях, потому что вот что здесь нам не сообщают в тексте новости, так это при помощи каких установок это кипячение производилось. Но, с другой стороны, пермские ученые, мы знаем, отзывчивы, может быть, что-то вам персонально и посоветуют. Витамины сохраняются и, субъективно говорят, становятся вкуснее. Так что, дорогие друзья, можете воспользоваться этим рецептом. Ну, а мы пока послушаем косметического химика и технолога-разработчика, член Международного сообщества косметических химиков Асю Зубкову. Она в понедельник в программе «Физики и лирики» говорила не столько о том, что принесет нам удовольствие органолептическое, сколько о визуальном удовольствии от собственного отражения в зеркале. Каковое, в общем, портится, если с утра мы обнаруживаем отечность лица. Так вот, как избежать отеков и какие лимфодренажные средства рекомендуется использовать? Об этом и шла речь, напомню, в понедельник в программе «Физики и лирики». И полную версию вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы сейчас, конечно же, послушаем фрагмент.
2: Если вы хотите убрать отеки и с утра очень сильно отекаете, вам не поможет просто какой-то крем рандомный. Вам главное перестроить рутину. То есть, например, не выпивать алкоголь на ночь или не есть там соленую рыбу. Да? Ну, то есть не каждый день. Понятно, что ничего страшного, если вы один раз съедите. А с косметикой, да, действительно можно покупать дренажные средства. Например, утром вы пока завтракаете, можете нанести масочку, чтобы она чуть усилила микроциркуляцию в зоне отека, и вы получили классное увлажненное, отдохнувшее лицо.
3: Должна быть горячая или холодная? Вот как здесь?
2: Лучше, конечно, охлаждающее, да, потому что очень часто мы получаем в том числе пробуждающий эффект, потому что с утра, когда вот мы отекли, очень сложно людям глаза открывать, или вот как-то ткани, да, немножко жидкость застоялась, и поэтому лучше выбирать маску с компонентами, которые усиливают микроциркуляцию, да, которую я уже называла, например, там кофеин можно назвать троксирутин. Это как раз компоненты, которые могут усиливать микроциркуляцию, то есть, например, троксирутин, я думаю, многие видели его и можно в аптеке купить, да, то есть это просто мы взяли из фарм-индустрии компонентов косметики. Понятно, что троксиротин, когда мы принимаем внутрь или, например, мажем на кожу, естественно, его действие, оно ограничено. И по факту троксиротин как раз поддерживает капилляры, обладает противовоспалительным антиоксидантным эффектом, то есть он напрямую не дает тот самый лимфодренаж, но просто он поддерживает сосуды.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Взаимосвязь социальных сетей и удовлетворенности жизнью продолжают исследовать ученые. Там последнее слово здесь, конечно, будет сказано не скоро. И вот вы знаете, много нам говорили о том, что повышается тревожность, падает самооценка от того, что люди постоянно изучают ленту соцсетей. И надо сказать, что это изучение не всегда вина людей, потому что проектировали это все тоже люди и не глупые, надо сказать. А денег у этих компаний, которые соцсетями владеют, в общем, достаточно, чтобы этот механизм все время совершенствовался. И вот без малого 2000 взрослых американцев стали базой исследовательской. В результате исследования выяснилось следующее. Не обнаружено доказательств того, что частота использования соцсетей и других онлайн-сервисов влияет на удовлетворенность жизнью взрослых. Значит ли это, что нужно погружаться всецело в тиктоки разнообразные? Ну, конечно же, нет. Но в целом испытывать тревожность из-за того, что вы в очередной раз заглянули в социальные сети, наверное, тоже не следует. Ну, а если вдруг вы ощутили стресс, нам напоминают, что спорт может спасти от стресса, ну, по крайней мере, от того стресса, который возникает из-за чрезмерной рабочей нагрузки. Возникает это все из-за того, что

делают не безвозмездно, но, по крайней мере, вот именно такая тренировка и вправду разгружает голову, ну, точнее, переключает ваше внимание с того, как вам было тяжело на работе, на то, как вам тяжело поднимать конкретно штангу, например, в данный момент. Ну, а если вы хотите знать больше о том, что происходит в мире спорта, в субботу и воскресенье после 20:00 по Москве вас ждет программа «Мастера спорта». Но это в выходные, а пока на маяке звучит музыка.

Искусственный интеллект, большие языковые модели, то есть проявляют сексизм, вы знаете. Для женщин стараются гораздо меньше, чем для мужчин. Особенно это касается консультаций, связанных с поиском работы. Представьте себе, в университете Джонса Хопкинса сравнили качество рабочих писем и сопроводительных писем, которые большие языковые модели составляют по мужским или женским запросам. Да, вот это действительно выяснился такой вот парадоксальный момент, что как-то женщин эти все модели, в общем, дискриминируют действительно. Причем исследовательницы пытались прикинуться мужчинами, но, знаете, не сработало, потому что натренированы в достаточной степени уже основные модели и определяют по просто форме запросов, кто с ними ведет диалог. Поразительно, честно говоря. Но в целом, с другой стороны, будь вы мужчиной или женщиной, всецело, наверное, доверять таким вот системам не стоит. Как вектор, некоторый ориентир, наверное, можно. Но, с другой стороны, полное отрицание современных технологий тоже ведь приводит к некому неолудизму. И, вы знаете, это движение сейчас набирает силу, и люди все чаще отказываются от современных технологий. И именно вот этому неолудизму будет посвящен сегодня один из эпизодов программы «Физики и лирики». В 11.30 один из исследователей сознания, доцент философского факультета МГУ и как раз научный сотрудник Центра исследования сознания Антон Кузнецов будет рассказывать, откуда этот неолудизм берется. Ну, а в целом, конечно, если про искусственный интеллект говорить, то это же рубанок, да, или экзоскелет. Рубанок не заменит вам рук, экзоскелет роботизированный не заменит ваш собственный организм. Если вы хотите об экзоскелетах знать больше, то добро пожаловать в воскресный эфир шоу «Хочу все знать» в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» как раз об экзоскелетах и пойдет речь, какие они в фантастическом

0: фантастических фильмах и какими бывают в реальности. Ну а мы вернемся к теме искусственного интеллекта и послушаем отрывок из шоу «Как знать». Во вторник научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Чайников рассказывал, откуда у нейросетей берутся галлюцинации.
1: Это известная проблема, она существует вот спокон веку, сколько мы пользуемся нейросетками, и суть ее очень проста. Нейросетка натренирована на то, чтобы давать ответы. И в целом среднему пользователю не нравится, когда ему пишут в ответ «я не знаю». И он в целом ставит при тренировке нейросетки отрицательный ответ, ну, отрицательную оценку на ответы нейросетки «я не знаю». И она выучивается, ну, что-нибудь да ответить. И это порождает ее внутреннюю интенцию, внутреннее желание, поставим это в кавычках, ответить, ну, хоть что-нибудь. А если она правда не знает, она начинает выдумывать что-нибудь. И вот этот риск на самом деле существует. Здесь важен навык правильно ставить задачу. И если у вас возникают малейшие сомнения в том, насколько адекватно она отвечает, переформулируйте в терминах «приведи точную цитату», «дай ссылку, проверь, что она открывается» и прочие атрибуты того, что заявленный тезис может быть подтвержден внешним источником.
2: Пока вы спали.

0: Неожиданная круглая дата случилась 75 лет с момента обнаружения первой берестяной грамоты. И по этому поводу в Великом Новгороде, где основное вот это месторождение берестяных грамот, не то чтобы там больше писали, там просто почвы подходящие, в которых береста отлично сохраняется. И вот в главном здании Новгородского музея-заповедника начала работу выставка «Я послал тебе бересту». А в целом берестяные грамоты, если вы не очень знакомы с этим феноменом, это, конечно, очень важная находка, которая позволила воссоздать устную речь, по сути дела, наших предков, которые жили вот в те века, которые мы называем средними. И это позволило исследователям как раз и обнаружить, насколько книжный тогдашний язык отличался от языка разговорного. Потому что, естественно, на вот этой вот коре березы писали люди простым человеческим языком. Сегодня, конечно, язык книжный и язык разговорный сблизились, что не страхует нас от ошибок, а может быть даже и провоцирует их. Но на наше счастье бдит Татьяна Юрьевна Гартман, и мы сейчас переходим к очередному уроку русского языка.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах с проблемным ударением. Первым в эту песочницу попал Михаил Жебрак, гость утреннего шоу. И вот что он сказал.
3: Потом она так не преминула в воспоминаниях написать, что...
2: Преминула, неверно. Правильно, преминула. Ударение в этом глаголе падает на второй слог. Причем всегда, во всех формах. Преминуть, премину, преминул, преминула. Следующий глагол представит Владимир Горский, тоже гость утреннего шоу.
4: Они чувствуют, что их вскоре отключат от вот этой вот американской благодати, которую их накачивали в период противостояния.
2: Отключат, неверно, правильно, отключат. Что интересно, в глаголах с корнем ключ. Ударение на этот самый корень никогда не падает. Включим, переключит, отключат. Точно так же не должно падать ударение на корень и в другом глаголе от Сергея Стилавина.
5: Все больше усиливается ощущение, что вот мы дурилки картонные, а рулят люди, которые в тени.
2: Не рулят, а рулят. Переносим ударение за корень и получаем правильный вариант. Рулят, рулит, рулим, рулишь. Следующий пример еще сложнее. Разберем его вместе с несколькими спикерами.
6: Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать.
7: А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
6: плюс,
7: себя
6: да?
7: как дети, да, и маркируют 18+, они воспринимаются как взрослые.
6: Все видят.
2: Было сказано «маркируют», «маркируются», но это неверно. Правильно, «маркируют», «маркируются». Дело в том, что перед нами омограф, то есть слово, которое имеет несколько значений, и ударение зависит от значения. «Маркировать», «маркироваться» – этот глагол используется в лингвистике. «Маркировать», «маркироваться» – это слово общего употребления, означает «ставить клеймо», «марку», как в нашем примере. Поэтому сериалы «маркируются» 18+. Ну и самое сложное слово я приберегла напоследок. Разберем его вместе с гостем утреннего шоу.
8: Поэтому иногда полезно и побряцать вооружение, как бы это грубо ни звучало, иначе просто начнут подзабывать начинают.
2: Побряцать – неверно. Правильно, побрицать. Это слово имеет настолько непривычное ударение, что большинство людей не слышали и не представляют, что правильно – побрицать, брицать. Ударение в этом глаголе и в однокоренных глаголах ставится за корнем. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Неожиданную находку сделали археологи. Обнаружили, точнее, в Тверской области. Город Торопец, там есть такой замечательный город, очень интересный. Ну, для примера, вы, может, этот Торопец не сразу на карте найдете, но именно там венчался, например, Александр Ярославич, который впоследствии был прозван Невским. Ну и в целом у Торопца колоссальная история. Много таких вот любопытных сюжетов, даже полумифических. Мы отчасти о них рассказывали. И вот на большом городище Торопца нашли поясную или уздечную накладку, толком никто не понимает. Относится она к X веку. На ней изображено фантастическое животное и выполнено это все в стиле борре. Это стиль, который получил название по месту в Норвегии, где был обнаружен самый известный набор таких украшений. Ну, о том, что скандинавские предметы у нас находят в европейской части страны, ну, практически повсеместно, это, в общем, не новость, но вот настолько далекая находка, настолько далекого происхождения, это, конечно, удивительно. Поздравим ученых с этим открытием. Ну, а если вы хотите погрузиться в тайну изобразительного искусства, в том числе и довольно древнего, то в субботу в полдень в шоу «Хочу все знать» пойдет разговор о советской мозаике. Вообще, мозаичное искусство — это, может быть, и не такая древняя вещь, как вот указанная пластина, но тоже, значит, довольно древняя. По крайней мере, уж точно раньше Средневековья это все появилось. Ну, а тема шоу «Хочу все знать», как раз посвященная мозаике, сформулирована, как создавалось вечное искусство для народа. Согласитесь, неплохо. В ожидании этого свидания субботнего давайте послушаем, о чем шла речь в воскресенье в программе «Хочу все знать». Ну, вот то самое воскресенье, которое было почти неделю назад. Химик, эксперт ЕГЭ и автор блога «Химикбот» Екатерина Красакова рассказывала о том, как химики извлекают ароматы и как удалось получить альтернативу мускус.
1: Был такой метод раньше и сейчас есть тоже, конечно, дистилляция. Ну, это один из таких, скажем так, староизвестных методов, да, как доставали ароматы, это перегонка с водяным паром. То есть с помощью водяного пара обрабатывали цветочек, да, вытягивали аромат с помощью молекул воды и забирали. Вот, а сейчас в основном синтезируют, конечно, это, скажем так, длинные цепочки, да, длинные синтезы, потому что это не так просто, и к синтезам тоже долго приходили. Например, берем тот же мускус, да, изначально была задачка, как же обезопасить оленей, как его приготовить, и параллельно этой задачке существовала такая задачка, как синтез взрывчатки, тринитротолуола. Казалось бы, взаимосвязанные вещи, да, то есть у химика была одна задача, в мире существовала другая задача, и вот пока он взрывчатку пытался сделать, он случайно получил вещество, которое пахнет как мускус.
2: Спас оленей.
1: И так появились нитромускусы. Правда, потом их тоже запретили, потому что оказалось, что в организме накапливаются. Да, есть некоторые минусы. Но, тем не менее, да, вот так вот первый аналог мускуса появился. Синтезировали взрывчатку, получили аромат. И в химии, кстати, так часто случается, что хотели сделать одно, но получили другое.
3: Пока вы спали. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Судьба провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни. Жан Татлян. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
1: Мы недолюбливаем некоторые детские игры, исследования и опыты. Ребенок ходит на четвереньках и лает, чтобы понять, как справляется с этим собака. Пробует хромать, подражает горбатому старику, косоглазит, заикается, качается, как пьяный, изображает увиденного на улице сумасшедшего, ходит, закрыв глаза, слепой, затыкает уши, глухой, обрывает у мухи крылья, как она, интересно, полетит, интересуется строением уха, что там за барабанная перепонка такая, бежит с зажигательным стеклом на солнце, слушает шум в морской раковине. Все, в чем можно убедиться самому, он хочет увидеть, проверить, испытать. И так столько еще остается, чему надо верить на слово.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Маяк. Пока вы спали.
2: Культурный процесс у нас не затихает, несмотря на наступившую уже осень. Более того, оживают театры, и театр кукол Сергея Образцова представил программу своего уже 96-го сезона. И здесь и фестивали, и, кстати говоря, театру исполняется 95 лет, и мы про Сергея Образцова, которому 125 исполнилось, тоже рассказывали в одном из выпусков программы «Место действия Россия». Ну и, понятно, помимо сказочных постановок, есть еще и такие новых, вернее, постановок, есть и вечные хиты, например, «Необыкновенный концерт», которому 80 лет исполнилось, его все еще играют, показывают, на него все еще приходят. Ну и, конечно, сказки никуда не деваются из репертуара этого знаменитейшего театра, знаменитого «На весь мир», безусловно. Руслана и Людмилу в очередной раз ставят, и старика Хоттабыча, кстати говоря. Так что очень все интересно. Ну, Пушкин — это вообще вечная история. Ну и, конечно, ждем новогодних вот этих праздников. Пятая новогодняя экспедиция «Путешествие к сердцу зимы» будет проходить. Это все с 19 декабря по 10 января в Образцов-парке. Так что, если вы не были в кукольном театре Сергея Образцова, очень рекомендую. Там вроде бы и детские спектакли содержат какие-то иногда очень даже взрослые смыслы. Так что интересно будет не только вашим отпрыскам. Ну, а в Музее музыки представили детские песни на языках народов России. Понятно, что все это приурочено к году единства народов России, который у нас продолжается. Это год 2026. Ну и, естественно, во-первых, Музей музыки – это очень интересное место, которое всем рекомендую к посещению. Да, это в Москве, до Москвы многим надо добраться, но оно того стоит. Ну и, конечно, послушать песни, которые записывали в этнографических экспедициях. Все это очень-очень познавательно. О том, как записывают музыку и почему вы слышите меня, да, потому что есть микрофоны, и, вы знаете, там тоже есть темы для обсуждения. И субботний выпуск программы «Хорошо темперированный эфир» был как раз посвящен микрофонам, а гостем студии стал сооснователь международного бренда профессиональных микрофонов, бренд «Союз». Он действительно, в общем, прописался во многих студиях по всему миру. Павел Баздарев зовут одного из основателей этой компании. Он как раз и говорил о том, как устроен мировой рынок микрофонов и что на этот рынок влияет, как создаются микрофоны. Ну и объяснил нам, в частности, как работает такая неведомая многим штука, как предусилитель.
3: Рынок микрофонов – это очень компактный рынок, очень консервативный, и больше тебе скажу, он не растет. То есть с точки зрения бизнеса это тупик.
4: Есть это конечное число пользователей. Об этом
3: абсолютно конечное. И оно сейчас сокращается с учетом искусственного интеллекта, обработок. Слава богу, микрофоны это последнее, что заменит
4: искусственный рубеж, интеллект.
3: Да. Пока все-таки да, тебе нужен хороший, качественный исходный сигнал, чтобы дальше уже с ним работать. А так, все, что касается обработки, эквализации, компрессирования, уже очень много железок заменено. Но микрофоны пока остаются. Но рынок, тем не менее, не растет так, как нам хотелось бы. И мы сейчас растем или остаемся, ну, в некоторых рынках мы остаемся как бы на том же уровне, просто за счет того, что отъедаем долю у конкурентов. А отъедать долю у конкурентов – это всегда дорого и сложно. Поэтому мы решили, что окей, ладно, идем дальше в звуковой тракт. Что еще мы умеем делать? Мы еще умеем делать предусилители. Это, знаешь, когда у тебя микрофонный сигнал, ты получил, но его, он достаточно слабый сам по себе в базе. Его надо усилить. И усилить надо качественно, ну, потому что когда ты усиливаешь его, могут разные шумы. То есть все, что не идеально есть в звуке, при усилении усиливается просто как под лупой, как под микроскопом это смотришь, начинаешь сразу видеть.
4: Ну, в каком-то коэффициенте, да, это происходит? То есть соотношение это сигнал-шум, ты поднимаешь сигнал, за ним поднимается шум, правильно?
3: Да, да, да. То есть ты поднимаешь на 60 дБ, ты просто... Вот представь, что ты сейчас вот этот лист белый, тебе кажется, что он белый, но ты посмотришь на него под микроскопом, и там столько всего увидишь. И вот наша задача сделать так, чтобы при пристальном взгляде на звук, чтобы ты продолжал видеть ту самую текстуру, которую изначально видел еще в неприближенном виде.

0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ на Добропольском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны, расчет тяжелой огнеметной системы «Тосочка» группировки «Центр» сработал по данным воздушной разведки, которая обнаружила штаб противника в лесу. Получив точные координаты, артиллеристы оперативно выдвинулись на позицию и нанесли удар термобарическими снарядами. Залп оказался точным. Командный пункт вместе с личным составом и средствами управления был полностью накрыт и уничтожен. Сразу после выполнения задачи расчет сменил огневую позицию, избежав ответного огня противника. В ведомстве подчеркивают, что высокая мощность «Тосочки» позволяет эффективно поражать укрытые в лесу и инженерных сооружениях цели, которые недоступны для обычной артиллерии. Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования казахстанскому президенту Касым-Жомарту Токаеву. Поводом стала трагедия на военно-морских учениях на Каспийском море. Как сообщили в Минобороны Казахстана, во время выполнения учебной задачи погода резко испортилась и сильным ветром в море унесло 17 моряков. 12 из них погибли, троих удалось спасти, а поиски еще двух продолжаются. На фоне этой трагедии Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Для выяснения причин создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Базумбаевым. В телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля, Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих и отметил, что в России разделяют их боль и скорбь. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Нью-Йорке переговоры с представителями американской администрации. Как утверждает телеканал CNN, в четверг он встретился со спецпосланниками Дональда Трампа, Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Темами беседы стали сотрудничество Москвы и Вашингтона, а также пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Визит российского дипломата в США в рамках работы Генассамблеи ООН стал продолжением сентябрьской встречи американской делегации с Владимиром Путиным. В проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года приоритетом стало выполнение социальных обязательств. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что ведомство в следующем году ожидает дополнительного дохода в 500 миллиардов рублей от мер по обелению российской экономики.
1: Ключевые принципы налоговой политики сохраняются. Это справедливость и эффективность. Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем 3-летнем периоде? Первое – это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач. Это задачи в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. В целях выравнивания условий торговли на внутреннем рынке при покупке гражданам товаров электронной и трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке, установленной сегодня, это 22%. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Также предлагается ввести таможенный сбор на товары для личного употребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями в размере 100 рублей за посылку. Такая практика существует в целом ряде стран.
0: Также Силуанов сообщил о предложении Минфина включить в основную налоговую базу пассивные доходы. В их числе он назвал проценты по вкладам и от продажи имущества. Родителям стоит минимизировать объем публичной информации о детях в социальных сетях, чтобы снизить риск того, что ребенок станет жертвой мошенников. В пресс-службе столичного МВД рекомендовали вместе с детьми пересмотреть настройки приватности, поскольку для преступников важно получить информацию о ребенке из соцсетей. Эти сведения помогают им начать диалог. По цитатам, играм, фильмам, страхам и увлечениям преступники легко составляют психологический портрет и подбирают ключ к жертве. Чтобы снизить риск манипуляций или правонарушений со стороны самого ребенка, в полиции советуют выстраивать доверительные отношения, помогать развивать самоконтроль и критическое мышление, а также системно разъяснять механизмы манипуляций, как действуют преступники, почему они кажутся убедительными, каким образом играют на эмоциях, зачем интересуются проблемами ребенка и почему их предложения всегда означают риск. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования, а внутридомовые системы центрального отопления обновили более чем в 820 домах, отметил градоначальник. По его словам, для работы зимой сформированы аварийные бригады, которые оснащены необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. Также подготовлены 54 стационарных пункта для утилизации снега. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 25 сентября, местами ожидается небольшой дождь, днем в городе на Неве от плюс 13 до плюс 15 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь местами. Днем в российской столице от 14 до 16 градусов тепла.

0: «Маяк».
1: На правах рекламы.
2: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: «Маяк».

0: Спали.
1: Пятница на календаре, 25 сентября. Еще раз всем доброго утра, доброго дня, если у вас уже день. У микрофона Николай Свистун, и мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Еще послушаем несколько фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о том, что ждет нас в эфире «Маяка», как сегодня, так и в грядущие выходные. Ну а пока вот вам любопытная гипотеза о том, почему мозг вдруг просыпается после полуночи. Вот если проскочить некий момент отхода ко сну, то можно добиться абсолютно противоположного эффекта. Да, с одной стороны есть циркадные ритмы, которые обуславливают выработку мелатонина, ну и, соответственно, мы как-то стремимся заснуть. Но оказывается, биологические наши часы в течение суток не просто меняют работу мозга, но и сами могут меняться. Причем меняется не только вот гормональный фон разнообразный, но и настроение, как следствие, и склонность к определенному поведению. После наступления темноты, говорят авторы гипотезы под названием Mind After Midnight, то есть мозг после полуночи, меняется работа системы вознаграждения и мотивации. Поэтому привычные ограничения могут ослабевать, а некоторые рискованные решения, наоборот, казаться более привлекательными. И любопытнейшим образом исследования подтверждают вот что. Когда накладывается на все это недосып, то мы можем, наоборот, не засыпать активнее, а просыпаться. То есть эффект вот этого ночного бодрствования может усиливаться. С чем это связывают? Ну, говорят, эволюционные причины. Есть наши далекие предки, в темное время суток чувствовали свою уязвимость. И вот такая эволюционная подоплека обуславливает то, что мы повышаем чувствительность к потенциальным угрозам и в целом можем переключаться на негативные стимулы. О чем это говорит? Что засыпать нужно вовремя. Конечно, гипотеза вот эта после полуночного мозга пока остается гипотезой, хотя и зиждется на некоторых эмпирических данных, но, по крайней мере, авторы гипотезы нас предупредили. Если же вы в воскресенье, несмотря на поздний час, не можете уснуть, вам поможет Василий Стрельников со своим новым проектом, шоу «Бессонница», это называется, после 23 часов в воскресенье, все это в эфире «Маяка». Ну, а пока давайте дружно встречать эту пятницу под музыку на «Маяке».

0: погнали.
1: Мальчики и девочки, оказывается, по-разному смотрят на мир. Вот чисто, буквально физиологически. Младенцы-девочки чаще смотрят на лица, а мальчики – на предметы. Об этом говорят нам психологи из Кембриджского университета. Половые различия во внимании заметны с самого рождения, утверждают британские ученые. Девочки-младенцы как раз, вот видите, концентрируются на выражениях лиц, а мальчики изучают такой вот более, что ли, материальный, неодухотворенный мир. Работа, конечно, зиждется на неких наблюдениях, но на не очень большой выборке. 130 младенцев, но тем не менее, в первые часы после рождения малышам показывали два видео: движущееся человеческое лицо и маятник Ньютона, то есть подвешенные металлические шарики, которые раскачиваются под действием силы тяжести. Все дети, вне зависимости от пола, чаще смотрели на лицо. Но девочки в среднем уделяли ему большую долю внимания. А мальчики все-таки со временем такие: а, лицо мы видели, давайте посмотрим на шарики. Это намного интереснее. Ну вот вам и разница, почему одним в основном куклы, а другим в основном машинки. Ну а дальше мы вырастаем и из девочек и мальчиков превращаемся в мужчин и женщин, а потом думаем, почему мы так по-разному оцениваем одни и те же явления, одни и те же поступки, и иногда не можем ни о чем договориться. Так что психолог Анатолий Добин без работы точно не останется. Сегодня продолжение цикла «Мужчина. Руководство по эксплуатации» после 10 утра в шоу Сергей Стиллавин и его друзья. Ну а мы сейчас последим через небольшой отрывок за тем, как развивается другой цикл «Сила слова первооткрывателей». Во вторник тренер эффективных коммуникаций Александр Романов рассказывал о Николае Ивановиче Пирогове, великом русском хирурге и, в общем, первооткрывателе, безусловно, а человек, который очень серьезно повлиял на развитие военно-полевой хирургии и организацию медицинской помощи. Я напомню вам только, что полную версию вы можете обнаружить на медиаплатформе «Смотрим», там же бережно хранится весь наш архив. Ну, а прямо сейчас, как и было обещано, небольшой фрагмент.
2: Приходит период Крымской войны, 54-55 год. В госпиталях свирепствует тиф, это просто повальный страх и ужас для того периода. Переболели все, сам Пирогов, сестры милосердия, врачи, многие из них умерли, но из палаток не выходили, из медицинских делали операции. Пирогов делает все, ищет одеяло для раненых, требует дрова для госпиталей, проверяет отчеты. Я вообще, кстати, всегда замечаю, что вот очень много хороших врачей, они вот становятся очень хорошими администраторами. Видимо, какая-то вот талантливость, системность, пунктуальность. Ну и потом он разрабатывает сортировку. В Севастополе он придумывает эту сортировку раненых, когда раненые делятся на категории. И мы как-то с вами здесь за этим столом разговаривали и вспоминали Бурденко, который подхватил идеи Пирогова и вот эту систему классификации раненых.
3: Ну да, то есть раненых, на операционный стол идет не тот, кто первым,
2: совершенно
3: а тот,
2: верно,
3: кому нужнее.
2: А тот, кому нужнее. Я первый вел сортировку раненых на севастопольских перевязочных пунктах. Я горжусь этой заслугой, скажет потом Пирогов. Ну а потом появляется гипс. Он заметил как-то у одного скульптора, как тот накладывает повязки, как он лепит фигуры для своих скульптур. И он попробовал на одном из переломов сделать такую накладку, и оказалось, что это феноменально полезно. И его заслуга заключается не только в том, что он использовал гипс и придумал гипс, а в том, как он внедрил гипс, что гипс повсеместно был внедрен.
4: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Неожиданная новость из области сельского хозяйства. Оказывается, рост томатов можно ускорить при помощи электричества высокого напряжения. Пользу электростимуляции подтвердили экспериментально. Итак, что же происходит? Ну, прежде всего, конечно, серьезный такой замах сделали исследователи из сельскохозяйственного университета Шаньси, из Китайской Народной Республики. Говорят они о том, что у нас, с одной стороны, наблюдается неуклонное повышение спроса на продовольствие за счет роста населения. Причем население это еще и умнеет, хочет питаться вкуснее, разнообразнее. С другой, есть разнообразные перипетии логистического характера, то есть еда растет в одном месте, иногда даже слишком много ее там, а не хватает ее в совершенно других. В общем, что же попытались создать, какую гипотезу проверяли, вернее, ученые? А проверяли они, как электростатическое поле высокого напряжения может повлиять на рост уже упомянутых томатов. Многообещающие, конечно, результаты. Помидоры высаживали в питательные горшочки и ставили в камеру с электродной сеткой. На сетку, подавали потенциал в 15 киловольт. В одном случае положительный, в другом отрицательный. И, вы знаете, если положительный потенциал, то он просто стимулировал рост. Появление листьев, увеличивал биомассу, высоту стебля, площадь листьев. Пока, в общем, кажется, не очень полезно. А вот отрицательный потенциал дает двухфазный эффект. Сначала стимулирует рост, а через 25 дней угнетает. В общем, говорят, что все дело в концентрации ионов магния, которая под воздействием как раз электростатического поля, как раз и где нужно, появляются и стимулируют рост. Тут, правда, про плоды ничего не сказано, но, с другой стороны, если очень быстренько вырастить из росточка полноценное растение, потом можно, наверное, эту сетку куда-то дальше перемещать, а с плодоношением растение справится, конечно же, само. Ну, самое главное, конечно, людей к этому не подпускать, потому что 15 киловольт – это звучит страшновато. Мне кажется, можно тут от выгорания перейти к сгоранию прямому. Что касается выгорания, то есть свежие данные о том, какие профессии являются наиболее уязвимыми, вернее, как представители каких профессий в большей степени от выгорания страдают. Тут в целом, кажется, особенных новостей-то и нет. На первой позиции в этой группе риска работники здравоохранения, врачи, медицинские сестры, сотрудники регистратур, кстати говоря, у которых тоже стрессов хватает. Воспитатели, школьные учителя, преподаватели вузов – это вторая строчка. Ну и, конечно, психологи, социальные работники, сотрудники торговли, сферы услуг.

0: Правила поступления в вузы у нас претерпевают изменения уже скоро, кстати говоря, с 27-28 учебного года. Для того, чтобы поступить, например, на инженерные специальности в области машиностроения, прикладную механику, мехатронику, робототехнику, будет обязательным сдача экзамена по физике. ЕГЭ, кстати, никуда не денется. История тоже войдет в большее количество профессий. Сейчас физика, кстати, обязательно всего лишь для 25% инженеров, для 25 точнее всего, в штуках тут измеряют, инженерных специальностей. Историю планируют сделать обязательной на 35 направлениях. Если раньше университеты могли самостоятельно выбирать между обществознанием и историей, то теперь история будет обязательной. Ну, а попадут под исторический молот те, кто хочет изучать юриспруденцию, социологию, политологию, международные отношения, журналистику и рекламу. Кого бы, как бы удивительным, каким бы удивительным это не казалось. Что математика, конечно, станет обязательной для всех направлений в области информационной безопасности. Все это звучит логично, интересно, как на практике будет выглядеть. В любом случае, если более осознанно будут подходить выпускники к перечню тех экзаменов, которые будут сдавать, наверное, польза от этого так или иначе случится. Чтобы не забыть школьную программу, у нас, конечно же, есть шоу, которое так и называется «Школьная программа для взрослых». Напомню, что и в субботу, и в воскресенье вы можете постигать то, что не успели в школе, или вспоминать то, что было постигнуто, но забыто. Ну, а мы сейчас перенесемся в воскресенье, почти на неделю в прошлое, и послушаем директора по производству и учебно-методической части домашней школы-интернет «Урок» Юрия Гребенюка. Он объяснял, что представляет собой вектор с точки зрения математики, и что важно, чтобы этот вектор описать.
1: И вообще мы часто слышим такие выражения: вектор развития, выбран правильный вектор, да, это часто встречается в средствах массовой информации, не связано с математикой. Ну почему используется этот термин? Ведь вектор, на самом деле, если взять математическое определение, это направленный отрезок. То есть это отрезок, у которого мы сказали, что не только длина, как главная характеристика обычного отрезка, еще важно направление. Но когда говорят вектор развития или правильный вектор выбран там для движения, подчеркивают, что вот вектор отличается от обычного отрезка именно фактором направления. А хотя...

0: вектора также важна длина, как и направление. То есть, потому что если мы, например, описываем с помощью векторов какую-нибудь физическую
1: понятно.
0: Величину...
1: Светлое будущее с помощью вектора писать нельзя. Только направление к светлому будущему.
0: Да, да. Ну это да, это как скорее ближе уже к самураям. Да,
1: да, да, да. Это да,
0: горизонт.
1: Да.
0: Но длина тоже важна, потому что если мы прикладываем силу, то, конечно, важно, тут должны совпасть две вещи. Во-первых, куда мы ее прикладываем.
1: Ну, конечно, что, точка нужна.
0: Перпендикулярно нужно, да. И, то есть направление, если мы приложим перпендикулярно нужному нам направлению действия, ничего не получится. И второе, еще и величина силы, потому что если правильно приложить, но очень слабо, то эффект тоже будет никакой. Поэтому вот вектор, собственно говоря, у него есть два важных параметра. Это его длина как отрезка, если мы говорим на плоскости, да, вот обычный вектор классический, и пространстве, и направление.
2: Пока

0: Поймали.
1: Не паркуйтесь под деревьями. Мы очень часто слышим эти призывы от синоптиков прежде всего, когда они нам предрекают очередной шквал или ураганный ветер. Ну, по крайней мере, в европейской части нашей страны минувшим летом это все звучало регулярно, в том числе и в эфире «Маяка». Ну, вот вы знаете, британские ученые, точнее, ученые совместно с журналистами решили посмотреть немного глубже и выяснили, что не все деревья вредны в равной степени. Ну, то есть, иными словами, если, конечно, на крышу автомобиля упадет полдерева, то вам не так уж важно будет, тис это или дуб. Ну, а если речь идет о листве, которая покрывает автомобили охотно в осенний период, то, вы знаете, есть деревья, которые отличаются особенной вредоносностью. Дубы, например. Оказывается, мокродубовые листья выделяют дубильные, как ни странно, соединения и оставляют стойкие коричневые или желтые пятна. Для светлых машин это особенно проблематично. Лакокрасочное покрытие иногда портится, ну вот прям совсем. Платаны, ну, не повсеместно распространены, но там тоже дубильные вещества есть. Но сок, оказывается, содержит медвяную росу, которую вырабатывает тля, листья становятся липкими и, попадая на кузов, создают благоприятную среду для плесени. Клены, оказывается, там тоже с дубильными веществами полный порядок. Клены просто не знают, что они клены, а не дубы, но вот тем не менее. Но кленовый сок еще затвердевает и прочно прилипает к краске, рекомендуют не тереть самостоятельно, только если заметили вовремя, горячей водой с мылом можно отмыть. А затвердевший сок удаляется только при помощи специальной химии. Словом, в наше время водителям быть недостаточно. Нужно быть еще и немного ботаником. Почему за вековую историю автомобиля не разработали лакокрасочные покрытия, которые могут сопротивляться таким проявлениям природы, как листопад? Но это вопрос, конечно, не ко мне, а к профессионалам. И с ними вы сможете пообщаться сегодня в программе Ассамблеи автомобилистов. Большой часовой пятничный выпуск, как всегда, после 18:00. Ну а пока на маяке звучит музыка.

0: Маяк.
1: Кино — это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть. То есть они могут фантазировать вместе с нами, а мы можем фантазировать вместе с ними.
2: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
0: Так говорит «Маяк».

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Набирает популярность среди отдыхающих. Все чаще выбирают в качестве направления для поездки не южный вектор, а северный. Прям как Петр Первый. Азовские походы азовскими походами, но мы посмотрим на север, может быть, на северо-запад. И вот Мурманская область выходит уже постепенно в лидеры среди отечественных северных направлений. Ну, конечно, не только она, хотя Мурманская область, конечно, отличается повышенной такой вот привлекательностью из-за своего многообразия, потому что есть и уникальные достопримечательности, такие как атомный ледокол «Ленин», есть прекрасная природа побережья Баренцева моря, китов иногда можно посмотреть, нырнуть с аквалангом туда, покататься на горных лыжах в Хибинах. Но я всегда рекомендую на одной только Мурманской области не замыкаться. Есть и прекрасные заповедники и достопримечательности в Архангельской области. Ну а есть для любителей таких вот уже немного более экстремальных направлений и Ненецкий автономный округ и много чего еще. И полуостров Таймыр, в конце концов, тоже у нас в стране есть. Понятно, что бюджеты разные, если вы отправляетесь в один из перечисленных регионов, но с другой стороны, и туристы тоже растут в своих запросах, ну и, я надеюсь, в возможностях тоже. Мы же в прошлую пятницу отправились в Дагестан и выяснили, откуда взялась вот эта дата 15 сентября, как День единства народов Дагестана. А проистекает она из 18 столетия. Тогда Объединенная Дагестанская армия победила в Андалальском сражении войска такого знаменитого персидского завоевателя, как Надир Шаха. Вот как все происходило и почему именно там произошло то, что произошло, нам рассказала научный сотрудник Национального музея Республики Дагестан Аминат Гасанов.
2: Прежде всего, это географический фактор, связанный с выбором этой территории. Это высокие крутые горы, это узкие долины и скалы, включая селение Чох, Саграт, Лябух. Армия противника в этих условиях теряла свою маневренность. И горцы преднамеренно заманивали шахских воинов вглубь гор, где легче было справляться с ними, стреляя с утесов. То есть это была такая тактика.
1: То есть, они заманивали внутрь их, туда, вглубь территории?
2: Да, это специальная тактика.
1: То есть, иными словами, вот так вот Надир Шах подумал, что вот у меня такая армия большая и маневренная, но я откажусь от этого, да, и буду преследовать дагестанцев в горах.
2: Получается, да, у него огромная армия, однако в целом его все большое войско не разместилось бы на этой территории. Около 100 тысяч и даже более по различным данным насчитывало его войско, а принимало участие именно в этом сражении более 50 тысяч его воинов, которые подступали к этой зоне, ну и горцы заманивали вглубь территории. Они не стали давать генеральное сражение на открытых равнинах, где у персов было преимущество в коннице и артиллерии. Они организованно отступали, заманивая Надир Шаха в узкие ущелья Андалала.
3: Пока вы спали.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: немного у меня остается времени. Напомню вам, насколько музыкальный день нас с вами ожидает сегодня. Даже, вы знаете, муздочное путешествие имени Игоря Ружейникова сегодня состоится, оно, как всегда, после 17, и будет в большей степени музыкальным, чем историческим, потому что речь пойдет об июне прошлого 2025 года. Тогда появилась в интернет-пространстве группа Velvet Sundown, которая стала дико популярной, но оказалось, что никакой группы нет. Это все было создано при помощи искусственного интеллекта. Вот об искусственной музыке и пойдет речь в историческом контексте. Не пропустите. Ну, а перед этим с 14 до 17, 3 часа на связи студия Владимира Матецкого. Закулисье музыкального процесса нас с вами ждет о том, кто, что, зачем и почему записал. Ну, а в прошлую пятницу Владимир Матецкий с Маргаритой Митрофановой обсуждали много, как всегда, тем и артистов. Но Владимир Леонардович поведал нам о творчестве панк-рок-группы Social Distortion. Прямо сейчас Владимир Леонардович с Маргаритой Михайловной появятся в эфире, а я желаю вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока.
1: Social Distortion группа для меня особая. Вот, ну, во-первых, они из первооткрывателей. Ты сегодня правильно сказала про Pearl Jam, и в одном из журналов, которые вот мне из Лондона пришли, там фотография бас-гитариста Pearl Jam, он, оказывается, фотограф и очень неплохой. И у меня не было времени, просто жутко загружен сейчас. И замечательные фотки, которые он сделал, то, что называется бэкстейдж, понимаешь, когда снимает свой человек своих же коллег, это совсем другие фотографии. Вот. А Social Distortion, может быть, ты помнишь, Майк Несс, такой парень, он очень классный. Если ты сейчас посмотришь, они 78-го года, ребят, так. Social Distortion. Mm-hmm. То есть они с пробегом, и серьезно. И я помню...
2: Да. Да, они как-то очень прославились, а потом пропали куда-то.
1: Правильно, абсолютно. Он такой вообще парень, родители развелись, он оказался там чуть ли не на улице, прошел то, что называется, огонь и воду. Группа, популярность, все нормально, онкология. И вот он боролся с онкологией, причем это был рак миндалин, и очень, да, очень тяжелая форма. Но вроде бы есть ремиссия, вроде бы они в 25-м году альбом выпустили, неплохой. Он у меня где-то, кстати, есть этот альбомчик. И вот сейчас они существуют, работают, но я просто вспомнил про них, увидел где-то кусок их живого концерта, вот этого Майка Несса. Я думаю, многие наши слушатели помнят Social Distortion. Давайте вспомним и мы. Веселые ребята.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. В то же время расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» уничтожил украинские опорные пункты живой силы ВСУ в Котле в Харьковской области. Боевую задачу выполнили бойцы артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Подробнее о результатах ее работы за минувшие сутки рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
0: Операторы FPV и перехватчиков группировки «Запад» сбивают украинские дроны, запускаемые с восточного берега Красноскольского водохранилища. Об этом также сообщили в Минобороны. Основная задача расчетов – не дать противнику поднять в воздух свои ударные беспилотники, а также сорвать их вылеты еще до подхода к российским позициям. Глава МИДа России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь сложившейся вокруг Ирана ситуации. Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланниками США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. По информации телеканала CNN, стороны обсудили сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами, а также мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее агентство Рейтер называло целью визита поддержание российско-американского диалога и продолжение мирных усилий. По его данным, визит Дмитриева должен был стать продолжением контактов американских представителей с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в сентябре. Генсек НАТО Марк Рютте не упомянул Россию, говоря о стратегии альянса в Арктике, хотя она имеет самую протяженную береговую линию в регионе. В эфире Fox News Рютте заявил, что страны альянса намерены вместе отвечать за безопасность в Арктике. По его словам, в эту группу входят США, Канада и 5 европейских стран, граничащих с Арктикой. Между тем, в Арктический совет включены 8 стран. Это Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. С 2022 года страны Запада сократили контакты с Москвой в этом формате, но позднее некоторые направления совместной работы были восстановлены. Мошенники активизировались перед двери Дня Учителя. Они рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам. Об этом сообщила ТАСС, эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью искусственного интеллекта создаются реалистичные фото и даже чат-боты консультантов. Как пояснила Пожарская, на фишинговой странице пользователи просят ввести данные банковской карты для оплаты. После этого аферисты списывают деньги, а заказанный подарок не доставляют. До конца сентября температурный фон в Москве будет на 2 градуса выше среднемесячных показателей. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе сохранится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это указывает на то, что до конца текущего месяца температурный фон по-прежнему будет теплее, чем положено в это время года. Как считает синоптик, теплая эстафета позже перейдет уже к следующему осеннему месяцу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и 14-16 тепла. Сейчас в городе плюс 10, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 91%.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Добрый день. Здравствуй, Владислав Александрович.
2: Доброе.
1: Сегодня мы немножко Владислава Александровича подвинули, да, без музыкальной программы мы сегодня.
2: Ай-яй-яй, ну ничего, обойдемся, ничего, да. Мы свое возьмем.
1: Ну, любители читать анонсов, анонсы уже в курсе. Слушайте, я продолжаю следить за вот... семейной обстановкой в стране.
2: Ага.
1: День семьи, год семьи, год семьи был в прошлом году.
2: День,
1: да,
2: семьи, кстати,
1: но...
2: звучит неплохо.
1: Вы думаете, достаточно одного дня, да?
2: Конечно, в год.
1: Да-да, так, воскресный папа и день семьи.
2: Один раз в год.
1: И, вы знаете, вот каждый раз, когда приходит известие о том, что распадается та или иная такая вот пара, которая старалась, казалось, вот бы... была, может быть, даже на самом деле образцовой, да, для многих и многих. Каждый раз вот неприятно, неприятно,
2: конечно,
1: становится,
2: конечно.
1: Да. И вот Катя Лель подключилась к объяснению причин расставания Стаса с супругой.
2: О, они инопланетные, интересно.
1: Нет, ну-ка. Дело в том, что Катя сказала, что сменилась энергия.
2: Ах, вот что.
1: Да, да, да. Дело в том, что у пары Стаса и его супруги произошла смена энергий. Вообще она назвала эту пару фантастической, выразила тоже, как и я, самое искреннее сожаление, да. Новое ощущение, говорит Катя, внутри нас дают глобальные перемены. Да, сменились энергии, и все. Вот так иногда бывает, товарищи.
2: Но у меня скромный вопрос.
1: Да.
2: А Катя сейчас в отношениях?
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Вы для себя или для Стаса хлопочете, не понял.
2: Для своих внуков.
1: А, да. А, да. Ну и давайте о культуре немножко. Мы с вами, друзья мои, переживаем насчет культуры всегда очень тоже ярко. И вот очередное исследование провели. Кто провели? А вот «Газпром» провел исследование.
2: Так, так, так.
1: Да,
2: ну-ка.
1: Так что можно, видимо, доверять этому исследованию. Хотели выяснить, кто же герой, ну вот в нашей культурной среде, в литературе, в кинематографе, который отражает наш российский характер.
2: Ну-ка.
1: Так вот, все-таки Данила Багров. Все-таки он.
2: Согласны.
1: Все-таки он. Опрашивали и мужчин, и женщин от 16 до 56, из 36 городов России. Москва не давила. Значит, стремление к справедливости, готовность противостоять трудностям, способность помогать другим. Даже, я бы сказал, даже иногда милосердие, да?
2: Абсолютно.
1: Милосердие,
2: честность.
1: Братство.
2: Да, братство.
1: Самое настоящее, да. Вот такой у нас национальный, товарищи, герой. Вот так вот.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну и давайте вернемся мы, друзья мои, к грустному.
2: Да,
1: да, потому что накануне я начал читать ваше письмо. Вы пишете нам письма, мы их читаем.
2: Угу.
1: Тут правило такое. Да. Но не рецензируем, потому что писем много, друзья мои. А если ваше сочинение, я надеюсь, это все-таки...
2: Ваша история, давайте.
1: Ваша история, да-да-да, нас заинтересует, то она звучит в эфире. И очень, очень печальное, действительно, письмо я получил от Галины о судьбе ее сына.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Значит, если у кого-то возникают вопросы, а зачем мы читаем эти письма такого свойства, да, то давайте так, наверное, на там, пересмотр данного уголовного дела мы повлиять не можем и не собираемся. Мы на самый гуманный суд в мире давить не будем.
2: Конечно.
1: Да. Но предотвратить, может быть, подобные вещи,
2: значит вооружить.
1: Да, вот. Которые носят, ну, по мнению Галины, системный характер, потому что вот я напомню, что ее сын получил срок 12,5 лет. тюремного заключения и говорит, что до 20% людей, которые с ним вместе сидят, сидят по той же статье, примерно по тем же обстоятельствам. 132-я, часть 4-Б. Ну, там этих частей много разных, да? В любом случае...
2: Домогательство к ней совершеннолетним.
1: Ну, вот в данном случае,
2: если да.
1: Грубо, да. А начиналось все с того, что разведенный мужчина молодой решил искать себе новую жену. И пошел он ради этого на Мамбу и Тиндер. Ну, видимо, дело было давно, потому что Тиндер смылся из страны. А, говорит, не будем вас дальше обслуживать.
2: Да и да. Не особо хотелось.
1: Не особо хотелось, но людям не вернули предоплату.
2: Вообще, да.
1: Люди покупали.
2: Это крысятничество.
1: Да. Ну ничего, сочтемся, когда вернется. Да. Так вот, разведенный свободный человек знакомился с женщинами на сайтах. Проблема в том, что сейчас с женщинами познакомиться больше негде.
2: Не, ну иногда бывает день города, Сергей Валерьевич.
1: День города, а вот много фестивалей бега.
2: Да, кстати, московское долголетие, если вы москвич.
1: Ну, это если дотянешь.
2: Ну, что ж вы так вот настроены?
1: Нет, мне кажется, что когда речь идет о долголетии, там уже надо о другом думать.
2: Да, как-то бежать, нет, дойти.
1: Уже все.
2: Дойти.
1: Так вот, общался много, знакомств заводил много. Ну, вот к этому склоняют сами эти своднические сети, потому что там есть иллюзия нескончаемого выбора. Женщины идут вереницей. И однажды ему написали с аккаунта, на чем мы, собственно, вчера и завершили, под именем Варюха.
2: Да.
1: Угу. Меня бы, честно говоря, смутило, если бы мне написала женщина по имени. Мне разные женщины пишут. Но Варюха не писал ни разу, кстати. Я так перебираю.
2: Вариант. Варюхи не было. Да и слава богу, Сергей Валерьевич.
1: Варюха не Варик.
2: А то бы сейчас вас здесь не было, если бы на Варюху.
1: Если бы на Варюху? Ну, да, нет, ну вот у меня чутье. Я вот не люблю вот эти вот
2: и слава богу.
1: Такие варианты имен. Ну, как
2: слишком
1: вот,
2: яркие.
1: Ну как, да? я буду женщину в быту называть? Варюха. Подай тапки. Ну это хорошо, это идет. А вот если что-то романтическое, лирическое, не годится. Друзья мои, вы оцениваете, пожалуйста, имена вот соискательниц с точки зрения удобоваримости в быту.
2: Варюха.
1: Нет, это не годится. Варенуха сразу из Булгакова вспоминается. Ну, это мужчина был, но без разницы. Неизвестно, кстати, кто стоял за этой варюхой. Потому что человека же развели и потом посадили. И вот интересно, откуда у нее номер телефона моего сына? О, интересно. Смотрите, он общался на сайтах, а там общение анонимное, на минуточку. Да, там нет личных данных из серии там... Значит, улица, номер дома и номер телефона.
2: Значит, мужчина был пробит.
1: А получил он сообщение...
2: С точки зрения информации,
1: вот, да. Да-да-да, это не сразу становится ясно. Я Галину попросил наибольшим образом подробно описать все происходящее, но из вот контекста ее повествования делаю вывод, что он получил сообщение на телефон. Хотя знакомился на сайтах, да, то есть, смотрите, сразу не стыковка. Угу. Я почему это все разжевываю, чтобы наши слушатели,
2: мужчины,
1: да, которые уже один раз, два раза, три раза обжегшись, как Стас, все равно лезут туда снова и на что-то надеются. Почему-то им кажется, что в следующий раз может быть...
2: Ну, в этот раз уж точно.
1: Да, в этот раз будет получше. Фото от этой варюхи не было. То есть, смотрите, вам пишет на телефон кто-то, причем каким-то образом узнавший ваш номер, да еще и без рыльца.
2: Очень странно.
1: Это совсем подозрительно.
2: Абсолютно.
1: Это же насколько надо изголодаться, или чем надо быть вот, увлеченным в этой самой варюхе, чтобы вообще продолжать общение с человеком, который сохраняет анонимность, и причем еще и каким-то нечистоплотным явно образом добрался до ваших контактов, правильно? Uh-huh. Ну вот уже звонок неприятный, да, где же критическое мышление? Фото от этой варюхи не было, пришло сообщение. Теперь внимание. Uh-huh. Вот они как работают. Пришло сообщение.
3: Как дела?
1: Вы чувствуете?
2: Конечно.
1: Вы чувствуете, кстати, что уже пахнет криминалом?
2: Какой мужчина не завелся бы?
1: На как дела?
2: Да.
1: От аккаунта, от номера телефона, который подписан Варюха.
2: Ну тут просто без шанс. Как дела?
1: Да любой кабель.
2: И как, знаешь, как рыба в воде.
1: Да любой, кто нет, да и да, он сразу как дела? Я кому-то интересен? Мне, я, значит, жмых.
2: Нет,
1: кому-то
2: ты
1: объясняешь, интересен?
2: Что мужчине вообще никто не писал.
1: Да, никто, никогда. Он вообще не был, он даже кассиру не был интересен в четверочке.
2: А тут как дела? Ну,
1: а тут тебя спрашивают, как дела? Конечно. Нет, иногда бывает, Владислав Александрович, я вам так скажу. Поскольку все-таки, значит...
2: Вы калач тертый.
1: Да, иногда бывает. Вот парадоксальное поведение женщин, сейчас вам расскажу схему. Вам женщина пишет, с которой вы общались много лет назад.
2: Ну, знакомая женщина, которую вы как минимум знаете.
1: Да, и говорит, как дела? Нет, как дела? Смотришь на фото, фото изменились, скажем так, за эти пронесшиеся годы. Изменились, да, но узнаваемо все равно. Вот какие-то черты лица, узнаваемые позы, да. И ты говоришь, что привет, а у тебя как дела? Ну, что-то там рассказывает. И ты думаешь, ну, если человек пишет, значит, у него какие-то, может быть, остатки романтизма,
2: да,
1: его
2: да,
1: как-то
2: чувств
1: позвали к тебе, да. И ты вспоминаешь что-то из ваших отношений хорошее. А в ответ женщина вспоминает что-то плохое. Причем с претензией на тему того, что, мол, типа, ты, мол, это подлец. А ты думаешь, ну,
2: то есть,
1: а с каких ты вообще...
2: У девушки состояние вендетты.
1: То есть у нее состояние такое, что вот она начала переписку для того, чтобы напомнить о том, что ты подлец. Ну, зачем ее начинать, товарищ? Ну, это же бессмысленно, ну да. А тут просто с чистого листа тебе пишут. Как дела? Итак. Так. Что подразумевается, вот пишет Галина, она разжевывает, что этот человек знал адрес его аккаунта. Ну, неважно.
2: Да.
1: Общение было коротким, ничего не значащим. Ну, это не вам решать, значащим, не значащим. Собеседник настаивал на продолжении общения. Сын поинтересовался, кто ты?
2: Логично,
1: вот, молодец. Вот это был шанс удержаться, был шанс. Думая, что это кто-то из сайта знакомств, и попросил сделать голосовое сообщение, а также видеозвонок или просто звонок, ну, чтобы убедиться, что там не какой-нибудь прыщавый крысеныш зумер, да, а, ну, шутник, да, а что-то, или перверт взрослый, да. Но собеседник проигнорировал просьбу. Что в этом случае должен был сделать сын Галины?
2: Заблокировать,
1: Владислав Александрович. Вот вы тертый, а?
2: Еще бы.
1: Конечно,
2: заблокировать.
1: И поскорее забыть. И поскорее забыть. Но нет. Сам сын записывал голосовое сообщение, так как у него проблема со зрением.
2: Понятно.
1: Напасть-то какая, да. Этот человек слышал, что с ней... Смотрите, как фраза построена. Этот человек слышал, ну, адресат его голосового, что с ней разговаривает взрослый мужчина. И тем не менее хотел продолжить. Значит, история такая. Мужчина пишет. Слушай, я не знаю, кто ты. Пришли мне голосовое. Молчок. Сам записывает голосовое в ответ. И говорит, я взрослый мужчина. Чтобы отпугнуть. Понимаешь? Да. Так,
2: это, вы знаете, звучит так. Я тебя съем, говорит бабка Ёшка.
1: Я тебе съем.
2: Я тебя съем. А он говорит, подожди, я сам в печь полезу.
1: Да.
2: Ты мне не указывай.
1: Или сейчас вот говорят, при встрече с медведем хорошо иметь перцовый баллончик.
2: Да.
1: Я думаю, что себе прыснуть в рот, чтобы кричать.
2: Чтобы не так больно.
1: Нет, чтобы кричать громче, отпугивать медведя. Вот для чего нужно. Потому что вряд ли этого зверюгу эта тема напугает. Так вот, значит, смотри. Этот человек слышал, что с ней разговаривает взрослый мужчина, и тем не менее хотел продолжить общение. Но так как сын перестал отвечать, Варюха прекратила общение и удалила переписку. Есть мессенджеры в Телеграме, которые позволяют стереть все. То есть вы не хотите стирать, а вам стерли. Или вы стерли, а вам не хотели. Так вот, спустя примерно полгода...
2: Ничего себе, смотрите, как время бежит.
1: Как отложенное удовольствие, знаете, вот отложенное. Спустя примерно полгода с того же аккаунта человек снова написал. Но опять же, в Телеграме есть возможность не палить телефонный номер, а, например, Варюха, да, вот написано с собачкой. Так вот, значит, спустя примерно полгода с того же аккаунта человек снова написал. Напомнил, что уже общались, что хочет поговорить. Задавал вопросы личного характера, такие как, где живешь, где работаешь, есть ли девушка. Нет, а тоже приятно, когда вот ты интересен кому-то, правда?
2: Конечно.
1: Такое вот одиночество вокруг разлилось. Но сын сказал, что на такие темы с неизвестными людьми не общается. и предложил сделать видеозвонок или голосовое сообщение, чтобы понять, с кем имею дело. Настойчивость собеседника подтолкнула его к мысли, что это кто-то из бывших ему пишет. Кто-то из бывших. После этих его просьб общение снова прекратилось. И переписка снова была удалена. Спустя еще примерно полгода, и так год пронесся, как не бывало.
2: Какой длинный роман.
1: В марте 25-го года, в кавычках, Варюха снова напомнил о себе. В это время у него были выходные дни. Так-так-так, ах, у него, у сына. В это время у сына были выходные дни, и он пьянствовал.
2: Ай-яй-яй.
1: Ай-яй-яй. Пьянствовал.
2: Водка, яд?
1: Да нет. И поэтому произошло то, что произошло. Она написала: Варюха, хочешь, я пришлю тебе интересное видео? Угу. То есть они ждали год, пока он напьется.
2: Он на сказал, что он, конечно.
1: Да, на что он согласился, не подразумевая, какого характера будет видео. Mm-hmm. Ну, просто вот для вас интересное видео — это что? Для меня, например, что-нибудь смешное про бульдогов.
2: Ну, что-нибудь, допустим.
1: А вам про котов.
2: Как, да, как починить фортепиано. Вот интересное видео.
1: Нет, как починить крас. Пошаговая инструкция.
2: Как разобрать пульт. Да.
1: Пульт от телевизора. Как разобрать и вставить так, батарейку. Так, особенно если там аккумулятор. Да. Так вот, на что он согласился? Через несколько минут пришло сообщение с двумя видеороликами. Угу. То есть не он просил, пришли мне видео, как ты голенькая. Угу. А с двумя...
2: ему пульнули.
1: Да, ему видеоролик, на которых голая девочка школьного возраста в темном помещении со слабым освещением показывала свои... Ну, все, что ну, она могла показать, так сказать...
2: Все, что получилось показать.
1: Все, что получилось показать, она показала. Показала. После чего спросила: а тебе нравятся такие видео? Хочешь еще таких видео? И он сказал, что видео, конечно, хорошее.
2: Но качество не очень,
1: нет,
2: да?
1: Но больше не надо. И вот что было дальше, дорогие друзья, на заметку всем, которые одиноки и думают, что они интересны женщинам.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев.

0: решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agropurudmashtere-expo.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет тяжелой огнеметной системы «Тосочка» вооруженных сил России нанес удар по командному пункту ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». О результатах работы группировки сообщил начальник ее пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполя подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполе Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В то же время расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. В укрытиях, как сообщили в Минобороны, находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные ходами. Сергей Лавров потребовал от генсека ООН Антонио Гутерреша детально исследовать события в Буче. Министр иностранных дел передал ему соответствующий доклад, сообщили в российском МИДе. Ранее Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве, заявил, что Гутерреш путается в своих же показаниях по Буче. В свою очередь, пресс-служба главы ООН информировала, что на встрече в Нью-Йорке Лавров и Гутерреш обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия. Кроме того, глава российского МИДа поднял вопрос реформирования ООН с учетом реалий многополярного мира. 4 истребителя Eurofighter прибыли в Латвию из Германии для защиты неба во время парламентских выборов, сообщает ДПА. На фоне недавних нарушений воздушного пространства Балтийского региона страна НАТО обратилась к союзникам с просьбой поддержать безопасное проведение голосования, которое состоится 3 октября. Самолеты будут находиться в Латвии около недели. По данным Минобороны, страны их разместили на военном аэродроме в Лильварде в центральной части страны. Напомню, 14 августа вооруженные силы Латвии сообщили о сбитом в воздушном пространстве страны БПЛА. Как выяснилось, дрон принадлежал Украине. Чукотский автономный округ направил в Минобороны в Минприроды предложение по регулированию численности бурых медведей. В числе мер отмена 30-дневного срока действия разрешения на их добычу, продление охоты до 28 февраля и исключение медведя из лимитируемых видов. Также предлагается разрешить незамедлительное изъятие конфликтных животных. Сейчас охота разрешена с 1 августа по 31 декабря осенью, а также с 21 марта по 10 июня весной. Напомню, сегодня медведь атаковал мужчину в селе Марково на Чукотке и забрал у него выловленную рыбу. Жизни человека ничто не угрожает. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. А внутри домовые системы центрального отопления обновили более чем в 820 домах, отметил городоначальник. По его словам, для работы зимой сформированы аварийные бригады, которые оснащены необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. Также подготовлены 54 стационарных пункта для утилизации снега. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.

0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и 14-16 тепла. Сейчас в российской столице плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 95%.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. «Авангард» прервал серию из трех поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. А мячи взяли верх над московским «Спартаком» со счетом 2-1 в овертайме. Благодаря точным броскам Егора Афанасьева и Михаила Гуляева у красно-белых отличился Александр Беляев. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Нижегородская «Торпедо» сломила сопротивление Сочи 3-0. Череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2. А новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой Филадельфия Флайерс была сильнее Бостон Брюинс со счетом 2-0, он забросил победную шайбу. Результативный пас Ильи Михеева не спас Тампу Бэй Лайтнинг от поражения в игре с Флоридой Пантерс 3-5. Два золота россияне завоевали в предпоследний день чемпионата России по боксу, который проходит в Софии. Юлия Чумгалакова победила в весовой категории до 48 килограммов, а Дмитрий Карманов в весе до 85 килограммов. Серебряные медали на соревнованиях завоевали Анастасия Демурчан, Ксения Алиференко и Баир Батлаев. Ранее бронзовые награды выиграли Надежда Голубева, Анастасия Каоли, Салтанат Меденова. Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков удовлетворил заявление казанского «Рубина» о регистрации итальянского футболиста Эдди Сальседо. Об этом сообщается на сайте организации. 24-летний нападающий подписал соглашение с «Рубином» до 2027 года. В Москве состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. С подробностями Андрей Кудряшов.
3: Болельщики смогли вживую увидеть экипировку, рассмотреть детали дизайна и пообщаться на автограф-сессии с главным тренером Валерием Карпиным, а также с игроками Константином Тюкавиным, Антоном Митрюшкиным и Иваном Обликовым. Действующее соглашение РФС с экипировщиком рассчитано до 30 года. Презентация стала площадкой для громких заявлений наставника. Карпин признался журналистам, что по его ощущениям в плане допуска отечественных команд к международным турнирам ничего не изменилось, и приближение этого момента он не чувствует. Напомню, клубы и сборные отстранены от соревнований с 2022 года. Также тренер прокомментировал вызов в сборную легионера Алексея Батракова, который перешел в турецкий Галатасарай. Карпин назвал этот трансфер хорошим решением, отметив, что уровень сопротивления в Турции, возможно, чуть выше, чем в России. А в отличие от истории с Арсеном Захаряном, Батракову не дали времени на адаптацию без сборной, так как он постоянно выходит на поле. Уже в ближайшие дни наш национальный команд проведет три товарищеских матча: 29 сентября против Ирана в Казани, 3 октября против Намибии в Екатеринбурге и 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде.
2: Московский ЦСКА победил Ставропольский «Виктор» со счетом 31-25. В матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд идет третьим в турнирной таблице. В другой встрече дня лидер первенства «Краснодарский Скиф» обыграл «СГАУ Саратов» 38-28. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: На правах рекламы.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон РЭК-клиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт rekclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
0: Будешь раса Маша.
6: Какой я ему паук, я же герой.
0: Но вы будете как черная вдова.
7: Кто?
8: Как Иван в сказку попал. Уже в кино.
9: Сергей Стиллавин и его друзья.
10: Дорогие товарищи, сегодня 25 сентября у нас и день памяти российского полководца Багратиона.
11: Очень хорошо.
10: Прекрасный полководец, да. Всемирный день легких, товарищи. Ну, из бесед со специалистами за последние годы мы выяснили, что вот любители парить, значит, курить вейп, да, угу, там что-нибудь вкусненькое, сладенькое, ну, загаживаются легкие пленкой, да, которая, в принципе, выводит их из строя. К огромному сожалению, да. Всемирный день фармацевта сегодня отмечается. Раньше они смешивали сами там вот у себя в каморке. Теперь просто отпускают.
11: Теперь на заводе все делают, да.
10: В Китае у китайских товарищей Джуньцю, это праздник урожая, поздравляем.
11: Конечно.
10: Поздравляем, да. День германского бутерброда сегодня.
11: А чем вот он от американского?
10: Нет. В Америке вообще ничего нет. Забудьте, у них сэндвичи, все это не то. Бутерброд есть у нас и у немцев. Но у нас это что? Это несколько слоев колбаски разные. Вот я люблю, знаете, чтобы и вареные, и подкопченые, и сырокопченые, да. И можно туда еще балычок туда еще позасунуть.
11: Маслица,
10: сырка, да. И такой вот, знаете ли, сантиметров так 5.
11: В принципе, можно, да, пообедать.
10: А хлебушек потоньше. Потоньше. Но вы делаете, я знаю, через тостер. Да,
11: обязательно подсушить. Подогрет хлеб.
10: А у немцев все банально. Только хлеб и масло. Буттер – это масло. Брот – это хлеб.
11: В общем, для бедняков. Понятно.
10: Ну, нищета немецкая, да. День музыкантов с одним хитом. Ну, таких групп немало, да.
11: Ну, я считаю, Eagles, наверное, такие.
10: И там много есть.
11: Да.
10: Losing My Religion, песни из серии. Это, да. Unbreak My Heart и прочее. Да. Таких полно. Да. Сейчас, правда, есть музыканты без хитов. Вот это новое достижение, да, когда нет хита. Ну, тоже бывает.
11: Вы очень пессимистично настроены.
10: Я отвратительно.
11: Сегодня.
10: Нет, музыканты, это, да, такая история. День запойного просмотра сериалов. Я считаю, что те платформы, которые дают человеку возможность посмотреть сериал сразу, так, вот за ночь, например, да, если у человека свободная ночь или свободный день, например, заболел, ну что делать? Да. Смотришь, они поступают правильно. А вот те, которые, зараза, растягивают по одной серии через неделю,
11: ненавижу.
10: Я даже отменил подписки на такие платформы.
11: Ну, бесит, серьезно.
10: Отменил, потому что это скотство.
11: Полгода ждешь,
10: пока какая вам разница?
11: Товарищ.
10: Уже куплено все.
11: Конечно.
10: Дайте смотреть, да. Всемирный день, понимаете, интернет нас приучил к тому, что я беру то, что хочу сейчас, да, а вы, гады, значит, размазываете все. Вот к ним обращаюсь. Хотя они сейчас спят, это понятно, не слышат. Всемирный день мечты сегодня, да. Мечты, девочки, это не о сапогах, не о шубе, не о Мальдивах. Это повыше, повыше, да. День математических рассказов, бывают такие. День груши. Угу. Всемирный день сновидений сегодня.
11: Хорошо.
10: Вот. Говорят, что если кушать магний перед сном, то утром будешь помнить, что снилось.
11: Хорошо.
10: День любовной записки. Типа,
11: привет, как дела?
10: Нет, привет, пошли там. Чё, как. Да, и, наконец, Артамон Змеевик. Дело в том, что в народе Артамона величали змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из поля в лес, понимаете, да, и под землю туда прячутся. Uh-huh. Наши предки отмечали два змеиных праздника. Это весной, когда они оттуда вылазили, правильно? Uh-huh. И теперь, когда они залазят туда, вот так вот я говорю. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы, берлоги. Кстати, медведи угомонятся только в ноябре, товарищи, так что еще целых полтора месяца как минимум тревожно. Uh-huh. Да, вот так.
9: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
10: Копнем сейчас глубоко, как за змеей у в историю уйдем. В 1066 году, очень давно, да, произошла битва при Стамфорд-Бридже и закончилось вторжение викингов в Англию. Викинги лезли.
11: Да-да-да, они их прищучивали.
10: Да-да-да. Убили Харальда, это их руководителя. Да-да-да. Ну и, соответственно, вообще вторжение началось в середине сентября, и вот они потерпели...
11: Но они долго их, викинги, топтали.
10: Конечно, они все их топтали, да. С нами они сотрудничали.
11: Мы их призывали.
10: Да, мы их призывали. А эти сопротивлялись, и мы понесли потери. Да. В 1599 году Франческо Баррамини, итальянский архитектор, ну вот собор Святого Петра.
11: Очень
10: красивый. Владислав Александрович, вы помните?
11: Конечно.
10: Конечно.
11: Очень крутой.
10: Причем достижение этого человека, знаете, друзья мои, оно, я неоднократно об этом говорил, и я думаю, что мой взгляд на эти вещи разделяют каждый, кто бывал в тех местах в Риме, что это гигантское сооружение, но построено оно с уважением к человеку. Вот когда находишься на Манхэттене, чувствуешь, что ты мышь, пыль.
11: Ты пыль, да.
10: Да, отход. Отход.
11: От капитализма.
10: Да,
11: отход.
10: Да, не, непонятно от чего отход. Кто тебе там, да. А там, понимаете, какая история? Ты, находясь внизу, сверху не чувствуешь давления этой громады, я имею в виду внутри храма. А когда находишься вверху под куполом, да, на вот галерее, глядя вниз, видишь маленьких-маленьких людей, понимаете, да. Но как-то это все гармонично, пропорционально рассчитано, что нет унижения перед этой громадой. То есть величие, которое
11: есть
10: не растаптывает.
11: Есть восхищение, да,
10: да. А вот на Манхэттене совершенно другое дело, друзья мои, там чувствуешь себя мышью. В 1632 году основан город Якутск. Шлем наш горячий привет в холодный Якутск. Да. В 1644 году Оле Кристенсен Рюмер, как вы понимаете, по имени Оле Лукоев, понимаете, да, это датский астроном из Копенгагена. Он придумал, что он экваториал с часовым кругом и кругом склонений.
11: Переведите.
10: Ну, замерял.
11: Замерял.
10: Да, да, да, да, да. Он замерял, например, спутники Юпитера. Представляешь?
11: Молодец.
10: Да.
11: То есть,
10: кстати,
11: время было свободно.
10: Да, кстати, что интересно, до него скорость света считали бесконечной, а тут говорит, нет.
11: Конечно.
10: Есть лимиты.
11: Умница.
10: Да, да, да. В 1763-м в Москве открыт Павловский госпиталь. Это первая публичная больница в России. До этого людей лечили как бы, ну вот...
11: Знахари.
10: Надо было позвонить персональному доктору, и, соответственно, чтобы он приехал. А если не знаешь, куда звонить...
11: При дворце, который...
10: То все, да-да-да. Миха, давайте немножко польской музыки патриотической. Ну-ка. Да, в 1765-м Михаил Огинский.

0: Ну, грустно, да?
1: Не, ну, красиво.
0: Грустно, да-да-да. Давайте, давайте оплачем станцию Starlink, которая давайте. Как-то внезапно погорела на границе. Ага. Да, узел сгорел. В 1771 Николаевич Раевский, наш герой 812 года, кавалерист, двоюродный брат Дениса Давыдова. У Дениса Давыдова, помните, была проблема. Он был низкорослый, и женщины смеялись, когда на него глядели. Но зато он был героем в бою.
1: Да, абсолютно.
0: Я взял свое в бою. Да. Правильно? Оттоптался на французах. Вот, молодец. Настоящий герой. А Раевский другой, высокий, красавец. Ну, все равно герой, понимаете?
1: Тот оттоптался на женщинах, да?
0: И на французах. Вот как бы на два фронта.
1: В два ствола.
0: Извините. В 1790-м Матвей Александрович Дмитриев Мамонов, наш граф, ну, его бы можно было назвать олигархом, да, вел род он свой от Мономаха, был одним из самых богатых людей в России, но был горделив, да, ни с кем не считался, включая правящую династию, мол, что вы за романовы такие, я от Мономаха, вы какие-то романы, знаете, у них там терки все время, знаешь, кто
1: ну,
0: от кого.
1: Конечно. Да, кто просто... более достойный.
0: Вот с Дианой да. проблема какая в Британии была. Сейчас книжка мемуаров, это вышла от брата ее. Значит, что она-то кровей-то более именитых, чем сами вот эти вот так абсолютно. Называемые в кавычках виндзоры, которые саксон-гобурские немцы на самом деле. Они хотели немножко кровью подпитаться более благородной, чем у них текла. Да? А потом взяли у человека кровь. И сжили со света. Сволочи, сволочи. В 1799-м Александр Суворов во время перехода через Альпы штурмом взял высокогорный чертов мост.
1: Гениальный, да.
0: Гениальный, да. Наши солдаты разобрали находившиеся поблизости сарай, потому что эти отступавшие-то, они попортили мост. Сарай разобрали, чик-чик-чик. Ступенечки положили снова и пошли, ребята, поехали. Кстати, тогда придумали, что строем не переходить через мосты.
1: Правильно.
0: Потому что если строем, резонанс начинается, раскачивают лодку.
1: Физики были.
0: Да-да-да. И тут говорят, ребята, крадемся на этих самых, на мягких
1: на
0: лапах.
1: На санях.
0: Да. В 1818-м английский врач Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку, но он не был в курсе, что есть группы крови.
1: Ну, первые.
0: Может, подфартило.
1: Первые опыты, да.
0: Угу. В 1839-м Карл Альфредович Циттель, это немецкий геолог, он палеонтолог, то есть раскапывал кости древние, да, способствовал развитию палеонтологии как самостоятельной науки. Кстати, сейчас вот в интернете очень много информации о том, что неудобные для науки кости...
1: Неудобные кости.
0: Людей-гигантов, которые там 3-5-метровые, целенаправленно уничтожают и прячут от общественности. Да, если интернет послушайте на YouTube лекции, ничего то там себе. Отдайте кости.
1: Кости динозавров получается.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Количество заболеваний РВИ в Вологодской области выросло вдвое. Врачи отмечают, что эпидсезон сейчас в самом разгаре. На прошлой неделе было зарегистрировано более 6000 случаев, по данным областного Роспотребнадзора. В начале же сентября врачи ставили диагноз РВИ более 3000 пациентов. Помимо классических гриппа и коронавируса, сейчас циркулируют парагрипп, метапневмовирус и риновирус. Добавим, что с начала этой недели, по 2 октября, работает горячая линия по профилактике инфекции. Специалисты считают осень наиболее благоприятным временем для вакцинации. Прививка позволит сформировать защитный иммунитет заблаговременно и встретить эпидемический сезон подготовленными. Сегодня в Вологодской области стартует акция «Открывая Вологодщину». В рамках празднования Всемирного дня туризма туристский информационный центр области объявляет о старте акции. С 25 по 27 сентября жители и гости региона смогут бесплатно посетить экскурсии и культурные мероприятия в городах Вологодской области. Акция охватит более 10 муниципальных образований от Великого Устюга до Вытегры. Как пояснили в региональном Минэкономразвитии, программа включает пешеходные обзорные экскурсии, краеведческие марафоны, дни открытых дверей в музеях, тематические прогулки и выставки. Каждый муниципалитет подготовил собственные события. Участники смогут выбрать одно направление или составить многодневный маршрут по нескольким городам. Современное молодежное пространство создают на Рождественской набережной в Череповце. Под Октябрьским мостом промышленного центра строители создают новый участок. Его назвали Рождественской набережной в честь деревни, которая раньше была на этом месте. В самом разгаре строительство спортивных площадок. Здесь можно будет поиграть в уличный баскетбол и отработать трюки на скейтборде. Для творческих людей сделают сцену и амфитеатр для спектаклей, кинопоказов, концертов и проведения больших праздников. Накануне в Вологде 100 школьников и студентов торжественно приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Церемония состоялась на площади Дрыгина. События приурочили ко дню Вологодской области. Ребята принесли торжественную клятву, пообещав быть верными своему отечеству, защищать слабых, вести здоровый образ жизни и готовиться к службе на благо страны. Сегодня в Вологде покажут шедевры Айвазовского, Маковского, Лагорио, Дубовского в мемориальной мастерской. 25 сентября в мастерской Александра Пантелеева откроется выставка «Русский пленэр» и не только из фондов Вологодской областной картинной галереи. В экспозицию вошли живописные и графические произведения выдающихся академических художников, которые внесли значительный вклад в становление этого особого творческого метода. Выставка будет открыта для посещения до 13 декабря. Музей Семенкова приглашает на показ лучших фильмов 6-го международного фестиваля деревенского кино. 26 сентября с 14 часов на сцене театра на Повете архитектурно-этнографического музея Семенкова состоится показ лучших короткометражных фильмов 6-го международного фестиваля деревенского кино «Печка». В программе показа фильм про корову режиссеров Антона Семухина и Николая Алексеева, «Земля и медь» режиссера Дарьи Артюшковой, «Этнографиня из Сибири» режиссера Яны Гарюн.
2: Новости спорта.
3: Футбольный клуб «Череповец», одержав уверенную победу над «Балтикой-2», поднялся на 8-ю строчку. Сейчас «Желто-черные» находятся в середине таблицы и разделяют 30 очков с коллективом из Твери. Положение вологодского «Динамо» без перемен. В прошедшем туре «Белоголубые» удерживали нулевую ничью и сохранили 10-ю позицию. Однако к «Динамовцам» плотно подошли «Спартак-2» и «Звезда». В активах команд по 24 балла. Следующий матч клубы проведут в городе на Шексне. Футболисты встретятся, чтобы определить, кто же заберет второе дерби сезона. Стартовый свисток прозвучит 27 сентября в 18 часов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: светят звезды новых дней. Иду по Вологде моей.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 8 часов.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. В то же время расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» уничтожил украинские опорные пункты, живую силу в котле в Харьковской области. Боевую задачу выполнили бойцы группировки «Войск Север». Подробнее о результатах ее работы за минувшие сутки рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
4: Подразделение группировки «Войск Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
2: Операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» сбивают украинские дроны, запускаемые с восточного берега Красно-Оскольского водохранилища. Главная задача расчетов – не дать противнику поднять в воздух свои ударные беспилотники, а также сорвать их вылеты еще до подхода к российским позициям. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке. В первую очередь сложившейся ситуации вокруг Ирана, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности отказаться от запасов обогащенного до 60% урана. Тегеран может принять такое решение, если будет достигнуто соглашение с США, заявил он в интервью телеканалу Fox News. Пезешкиан объявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с Соединенными Штатами в рамках международного права, не претендуя на большее.
5: То, что обсуждается, находится в рамках международного права. Мы никогда не требовали большего. Мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится. Мы не можем продолжать это противостояние. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет.
2: Пезешкиан также отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы. Женщина погибла в результате нападения медведя на территории приусадебного участка в селе Вознесенка Красноярского края. Об этом сообщили в Главном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Ранним утром жительница вышла из дома и заметила лесного хищника, пытавшегося перебраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на женщину, и от полученных травм та скончалась на месте. Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Ранее в тот же день бурый медведь медведь напал на мужчину в селе Марково на Чукотке и забрал у него выловленную рыбу. Его здоровье и жизнь находятся вне опасности. Сегодняшний день в Москве отметится настоящей осенней погодой. Ожидается небольшое похолодание, пройдет кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он посоветовал жителям и гостям столицы не забывать верхнюю одежду и зонты. Впрочем, по словам синоптика, к выходным в мегаполисе вновь потеплеет.
3: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
2: В словам Тишковца, до конца сентября температурный фон в Москве будет на 2 градуса выше среднемесячных показателей. Срочное сообщение поступает на ленты информагентств. Место сборки и хранения БПЛА в Борисполе Киевской области, где хранились двигатели, используемые для ракет «Фламинго», поражены вооруженными силами России. Об этом только что сообщили в Минобороны. Объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, попали под удар в украинском порту Рені. А в Нерубайском, где хранились военные грузы из Европы, российские военные поразили два логистических центра. Все подробности в наших следующих выпусках. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: Сейчас в российской столице плюс 10 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 95%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 13-15.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк. Рекламные службы 495-105-5244.
6: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, в столице сегодня плюс 13. Если вдруг собираетесь выползать из лифта, то прихватите пальтецо, пуховичок, там что-нибудь. Хорошо. На голову, да, косыночку. В Тюмени как дела?
2: Слушайте, там яркое солнце, сухо, плюс 15, жаричка.

0: Тюменцы, конечно же. В Тюмени восстановили памятный знак фронтовикам управления НКГБ, Народный комиссариат госбезопасности. Да. Дело в том, что фронтовики — это кадровая основа управления НКГБ Тюменской области, сформированного в августе 44 года. А в мае этого года из-за непогоды была повреждена одна из плит. Но вот восстановили. Молодцы. Хорошо. Тюменские нейрохирурги с помощью искусственного интеллекта восстановили череп и интеллект 5-летнему мальчику. Молодцы. Молодцы, да. Да. А вот есть люди без интеллекта. Давай. В Тюмени 50-летняя тетка за рулем кроссовера врезалась в двери магазина «Магнит». Как они всегда в этом случае говорят, перепутала педали. Но инспекторы смотрят, что-то какое-то не нет, пахнет от нее не клима, не мажинуар, а чем-то покрепче. Алкотестер показал 1,5 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Я попросил Владислава Александровича поднять справку. Сколько надо выпить?
1: Пишут 300-350 в максимуме.
0: Водки.
1: Да.
0: Ну, то есть угорела тетка по полной, да? Ну и, наконец, о хорошем. 42% тюменских мужчин злятся, когда жене звонят в отпуске с работы.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Так, ну что, товарищи, с 1 октября вводятся ограничения на количество дорогих микрозаймов. Есть микро, но дорогие.
1: Шальные проценты.
0: Да, так вот, с 1 октября, да.
1: Хорошо.
0: Более двух нельзя иметь, а с апреля следующего года более одного.
1: Ну, конечно.
0: А стоимостью выше 100% годовых, когда вот дерут нашего брата. Да.
1: Да, да.
0: Каждый пятый зумер никогда не состоял ни в каких отношениях. Говорят, что денег нет на них, на эти отношения.
1: У них все впереди.
0: Почему-то вот сейчас пошла странная ассоциация: если хочешь с женщиной быть, нужны деньги.
1: Ну, так принято, да.
0: Причем с приличной женщиной, имеется в виду.
1: Вдруг он захочет продлевать.
0: Не с какой-нибудь там, да. Дизайнер Никольский объяснил, что зумеры выбирают бренды, ну, имеется в виду шматье, с определенной философией.
1: И
0: то есть надо рассказать зумеру сказку о том, как эти штанцы, почему они так...
1: Заинтересовали.
0: Да, да, да. А просто штаны его не интересуют. Может и без штанов ходить. Наши специалисты из Сколтеха и Дальневосточного НИИ сельского хозяйства разработали, исследуя 63 генотипа культур посевных, выявили 4 самых перспективных, продолжают их смешивать, чтобы найти те семена, которые будут успевать за короткое лето созревать.
1: Круто.
0: Чик и готово, да. Товарищ Михалков высказался о выступлении Е в Петербурге.
1: Это пойдет?
0: Унижение для Петербурга.
1: Хорошо, молодец.
0: Унижение, да. И для Ленинграда в том числе. Врач Бодрягина рассказала, что у человека из семьи алкоголиков часто проявляется гиперконтроль. Вот есть такие нервные, тревожные, да, люди, у которых гиперконтроль. Чё, как? Всё ли нормально? Всё. Это, оказывается, семья алкашей. Постоянно настороженность к другим людям, да. Существует даже специальный термин ВДА.
1: Ничего
0: это
1: себе.
0: Взрослые дети алкоголика. ВДА. Нарколог Рудковский предупреждает, пивко после работы каждый день опаснее, чем крепыша взять на праздник. Ну вот так вот. Красные неопознанные летающие огни заметили в небе над Угличем 25 минут в Ярославской области. Необычные красные точки, которые вращались. Они были совершенно не похожи ни на какие беспилотники или прочее. Но никто и не отрицает. Есть фотографии, где, кстати, можно рассмотреть даже силуэт НЛО. Да, ничего так что летают. Что там у нас в Угличе? Антенна какая-то стоит, да?
1: Не
0: космическая. И искусственный интеллект, специалисты объяснили, как искусственный интеллект применяют в секс-игрушках. Они запоминают ощущения человека.
1: Хорошо.
0: И более того, они сливают эти персональные данные своим хозяевам. От вас.
1: Данные,
0: да, да, да. Изнутри вас сканируют, можно сказать, товарищ. Товарищ Милонов осудил Тимати за покупку машины Бугатти за 500 миллионов рублей. Ведет, говорит, себя как папуас, сказал Виталий Валентинович.
1: Угу.
0: Да. Врач объяснил, товарищ Софиулин, что делать, если сорвал спину. Вот вы сорвали же в свое время,
1: ну,
0: да?
1: Очень давно.
0: Так вот, говорит, греть нельзя после этого.
1: Хорошо.
0: Не надо.
1: Хорошо.
0: А вам как помогали? Смазывали?
1: Мне... Да по-разному, Сергей Валерьевич, по-разному.
0: Эх, беда.
1: Я и сам смазывал.
0: Вновь несколько интервью дал главный масон России товарищ Богданов. Помните, был у нас как-то в эфире?
1: Да.
0: Говорит, что средний возраст нашего масона 35-40, хотя в Западной Европе 45-50.
1: А какой максимальный возраст масона?
0: Ну, не ограничено, они же бессмертные.
1: Есть вампиры-масоны, да?
0: Нет, просто бессмертные.
1: А,
0: кстати, членский взнос от 15 до 100 тысяч рублей в год.
1: Недешево.
0: Недешево, согласен. Подорожал минтай в России на 60%.
1: Да вы что?
0: Да, минтай нужен всем.
1: Росминтай.
0: Эксперт Чихринова.
1: Будьте здоровы.
0: Говорит, что осенью лучше использовать короткое интенсивное проветривание, чтобы бороться с влажностью, с сыростью в квартире.
1: Чтобы бороться с людьми в комнате.
0: Кот Васенька сбежала из аэропорта в Краснодаре при погрузке багажа. Неловкие грузчики так грузили переноску в самолет, что дверь открылась. И Васенька побежал на железнодорожную станцию. Ищут до сих пор. В общем, породистый, красивый Васенька. Суд расторг 10-й брак Барри Алибасова младшего.
1: Ничего себе, он 10-й.
0: Какой?
1: С историей.
0: С легендой, да.
1: Ну, паспорта не хватит.
0: Да, а там цифровые все дела.
1: Хорошо.
0: Зумеры реже оставляют чаевые персоналу. И альфачи тоже, кстати говоря. Не хотят баловать своих товарищей. Медведь загнал двух туристов в болото в Ленинградской области. Вот, пожалуйста. Охотовед Мазурец говорит, что ни в коем случае нельзя поворачиваться к медведю спиной. Нельзя рычать, кричать, он все поймет, что вы боитесь, да?
1: Сливать масло.
0: Берите перцовый баллончик. Ну, я уже предположил, что надо себе его. Биолог Кропачев заявил, что интеллект медведей и приматов, то есть некоторые вот путешественники по лесу, они приматы, значит, сопоставимы. И он может обхитрить вас, друзья. Не считайте себя умнее.
1: Они шустрее
0: медведей,
1: нас,
0: да.
1: Умнее.
0: Биолог Чаус заявил, что в Сибири и на Дальнем Востоке медведи впадут в спячку только в ноябре.
1: Да.
0: Диетолог Емилова сказал, что кабачок – главный овощ для снижения веса. Так?
1: Uh-huh.
0: Ну и о хорошем. Иностранный турист в Москве тратит в 4,5 раза больше, чем граждане из других регионов. Граждане нам невыгодны из других регионов. А москвичей предупреждает зоотехник Тумасьян, Филипп Тумасьян, о том, что летучие мыши зимуют в столичных зданиях, например, в лифтах. Не бойтесь,
1: тепло в столице.
0: Если сел в лифт, а тут тебе кар-кар.
1: Сел в лифт,
0: да.
1: Бей.
0: И, наконец, говорят, что молодежь российская бросилась скупать отечественные игристые. В 2,5 раза поднялись продажи.
1: Это хорошо. Главное, чтобы наша крымская.
0: Титов доволен, мне кажется, да?
1: Рост Титов.
0: А то изображали из себя трезвенников. Ага, нашли дурака. В Китае 65-летняя женщина 5 лет притворялась при помощи искусственного интеллекта, который подменяет на видео картинку, 29-летней врачихой.
1: Отвратительно.
0: Молоденькая такая вся фактурная, сама старая и без диплома.
1: Привет, как дела?
0: В Новосибирске пенсионерка пыталась смыться из квартиры по простыням. 87 лет, представляешь? Но застряла на втором этаже.
1: Шустрая.
0: Слушай, Рогов начинает путать показания.
1: Ну-ка.
0: Недавно он говорил, что надо носить вещи цвета кобальт.
1: Он говорил про вельвет.
0: Вельвет это фактура, а именно цвет.
1: Кобальт,
0: теперь горчичный оттенок.
1: Определитесь.
0: Саша, не спать. Пенсионерка в Китае потратила 450 тысяч долларов, все свои сбережения в салоне красоты и осталась
1: без некрасивой.
0: Но говорят, что она сделала себе брови, губы, подтянула кожу, нити всадила в лицо.
1: Ну, не стыдно и в гроб положить, да?
0: На некую интимную процедуру потратила 44 тысячи долларов, там в нити всадила. В общем, да, говорит, что фигурировали услуги под названием «Кресло счастья» и «Космическая капсула».
1: Космическая?
0: Вох заявил, что платье с завязками на талии подходит любой фигуре, в том числе той, у которой нет талии.
1: Главное, не задохнитесь.
0: 44% наших женщин улучшают себе настроение после дорогих бьюти-процедур. А 56% не помогает.
1: Игристым?
0: Не помогает, да. А 69-летняя жена Тома Хэнкса сделала себе наколку во всю спину в виде креста. Хэнкс радуется. Молодец. Ну и, наконец, женщина в Москве, 25-летняя, с длинными волосами, подумала, что что-то маловато ей удовольствия от длинных волос.
1: Uh-huh.
0: Говорит, дай-ка я их завью. Пошла, заплатила 33 тысячи рублей. Говорит, ну-ка, завейте-ка мне все это богатство. А они начали выпадать. На лечение потратила 216 тысяч рублей, чтобы не выпадали. А все равно лысеет. Говорит, сейчас судится с салоном, хочет 300 тысяч с них стрясти.
1: Сожгли
0: волосы. А волосы выпадают.
1: Ужас.
0: А хотела как лучше. Потому что не нравится то, что есть. Да?
2: Новости капитализма.
0: Им, Владуля, если ровные волосы, хочется кудрявые. Если кудрявые, хочется, чтобы прямые.
1: Они не могут определиться.
0: Им все не нравится, да. Медведь забрался в квартиру в Китае на третьем этаже. Ребята, они еще и лазят. Значит,
1: беда.
0: Надо срывать с домов водосточные
1: медведи
0: трубы. Они по трубам лезут, да. В США отличный эпизод. Мужчину уволили через 2,5 часа после выхода на работу. Он был безработным, плохо пах. Но в ночь перед выходом на работу принял душ, приготовил новую рубашку полю. В компании его встретили, провели экскурсию, начали обучать. Потом говорят, слушай, а не хочешь на обед пойти? Пошел на обед, ему на телефон сообщение приходит, вы уволены. Они так втихую все делают. Они же лицемеры, они в глаза-то не могут человек, потому что человек может и в глаз дать от обиды, правильно? Да. Говорит, мужчина предположил, что причиной могло стать, что он чесался в носу или рыгнул. Из-за этого его уволили. Вот видите как, да? Работы американского преподавателя удалили из сети из-за того, что тот списывал у интернета, у искусственного интеллекта. Да. На границе Украины, помните анекдот, мобилизовали ортодоксального иудея. Ехал Машак в город Умань, там у них штаб-квартира, праздновать праздник. Да. Но его на границе взяли и говорит, а ты же наш гражданин. Поехали в ТЦК.
1: Прекрасно,
0: в ТЦК, да. Кстати, Белый дом, ну, правительство американское запретило компаниям OpenAI и Anthropic, это вот ведущие производители искусственного интеллекта, или, по крайней мере, компании, которые раздувают пузырь искусственного интеллекта, запретили делиться новыми моделями с Британией. Говорят, не, это нам самим.
1: Хорошо.
0: Бакоп. Женьшень и шафран замедляют снижение памяти с возрастом. Ну, женьшень и шафран, я понимаю. А что такое бакоп? Посмотрите,
1: я
0: пожалуйста.
1: Я знаю только, что это жако.
0: Нет, бакопа. Бакопа. Это женская, женский род, да. Бакопа. В Индии мужчина, пока бакопу ищите, мужчина спас змею, сделав ей искусственное дыхание рот в рот. Хорошо.
1: Лекарственное растительное...
0: Растение. Хорошо. Осознанная прогулка снижает стресс лучше обычной прогулки. Надо идти и всматриваться.
1: Не пустую.
0: Ого-го, да или, это сосенка.
1: Или ага-га.
0: Да, это воробей, да? Вот не просто идти тупо. Да. А в Индии мужчине не доплатили $100 за работу. А он сжег склад, на котором на несколько миллионов лежало в товаров. Вот
1: Недолей.
0: Жадность, да-да-да. Дальше, товарищи, сон... пробуждает вас долго жить почти так же эффективно, как отказ от курения.
1: Хорошо.
0: Главное, долго спать, друзья мои. Семьи с двумя дочками имеют самый высокий уровень счастья. Вот разные исследовали, да, семьи без детей, с одним ребенком, с двумя, с тремя и разного пола. Вот две дочери самое большое счастье. Да. Что еще интересно? Выяснили, что связь между физической активностью и здоровьем мозга под вопросом. Похоже, что даже наоборот, если вы занимаетесь силовыми тренировками, то мозги-то крючит.
1: Да.
0: Сахар, оказывается, вот нашли разницу между сахарозаменителем, некоторые говорят, мне, говорит, с сахарином или еще с чем-нибудь. Да. Так вот, сахар гасит активность центра удовольствия и усмиряет вас, а подсластитель нет, вроде сладко. А хочется все равно, да? Тигрового кота нашли в Боливии впервые за 100 лет. Новый кот обнаружен. Он,
1: класс,
0: говорят, меньше домашнего. Маленький
1: класс
0: и тигровый, да? Ну и, наконец, что у нас... ничего интересного. В Колумбии, вот давайте закончим иностранные новости анекдотом реальным. 21 сентября прошли сильнейшие дожди в городе Барранкилья в Колумбии. И на видео снято, как поток воды уносит вдаль уличный пластмассовый клозет вместе с человеком внутри. «Занято!» — кричал он.
1: «Добрый пусы!»
0: «Наши!» Да. Ну что, женщина с огромным молотком и страшными криками разбила иномарки на парковке в Нижнем Новгороде. Сумасшедшая. На проспекте Ленина. Представляете? Бегала с молотком. Да. В Дагестане 17 лет тырили пенсию умершего человека. Стырили на 1 800 000. Дожите. Продлили. Ну что, мерзавцы. Это пенсионный фонд, так можно сказать?
1: Нет, мерзавцы.
0: Пенсионерка пошла в Нижегородской области в лес за грибами и двое суток просидела в яме с колючей проволокой. Кто-то строит там ямы. От кого? От пенсионеров? Да? Гражданин 51-летний в Новосибирской области, 51-летний, пришел в магазин покупать алкоголь. Туда же зашла женщина с пакетом, в котором лежал шашлык на 3000 рублей. Она оставила свою тяжелую ношу, это много шашлыка, и пошла за хлебом.
3: Так.
0: Мужчина оплатил свой алкоголь, смотрит пакет, заглянул внутрь. О-оу, там мясо. Не удержавшись, он схватил мясо, ушел домой, тут же зажарил и съел, а потом к нему приехала уже полиция. Да. Девица сбежала, школьница из Челябинска, вернее, как, сбежала из Казани, но приехала в Челябинск, поселилась в хостеле, а потом планировала уехать в Чебаркуль, туда, где упал метеорит, в озеро, и там работать уборщицей. Но ее нашли, да, родители в шоке. Наши туристы покрылись волдырями из-за ядовитых жуков-тамкатов.
3: Ужас.
0: Они лазают и оставляют яд, то есть гадят на человека, и начинают жутко чесаться, друзья мои. Так, еще что интересного. Пенсионерка 4 дня подряд ела собранные в Подмосковье грибы, пока не наткнулась на ядовитые и отравилась. Да?
3: Ужас.
0: И, наконец, в Петербурге, друзья мои, грустная новость, женщина изуродовала дорогущий белый БМВ бывшего возлюбленного. Она расписала белую иномарку крупными надписями. Ненавижу, урод, изменил. Да, ну и наконец, товарищи, на родителям на заметку, Роспотребнадзор выявил нарушение в составе детских смесек Nestle, Нестоген-1 и Нестоген-2. То есть мало того, что сами по себе смеси имеют такую повышенную калорийность и пробуждают ожирение у детей, так еще и замешивают туда какую-то
3: дрень.
0: Не то, что надо, да?
3: Угу.
0: Будьте осторожны, товарищи.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые.

0: новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Борисполь и Киевской области поражено место сборки и хранения БПЛА компании Firepoint. По данным ведомства, на его территории хранились двигатели Honeywell, используемые в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Под удар попали два логистических центра в Одессе и населенном пункте Нерубайская Одесской области. Там хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из европейских государств. В Артуре НИИ целями стали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения украинской армии. Кроме того, на переходе морем поражен морской сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Владимиру Путину признательность за соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время учений на Каспии. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Казахстана. Напомню, накануне в Казахстане 17 военных унесло в море. Во время маневров погибли 12 из них, в том числе 11 матросов срочной службы. Троих удалось спасти, поиски еще двоих продолжаются. ЧП произошло из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра. Пятница объявлена в Казахстане днем общенационального траура. Путин одним из первых выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с трагедией. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили украинское регулирование, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Главы двух государств сначала провели переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц. Они отметили, что стабильность торговых отношений Вашингтона и Пекина требует расширения областей сотрудничества. Си Цзиньпин назвал хорошей новостью для мировой экономики торговое соглашение двух стран. Он считает сотрудничество дорогой в двустороннем направлении. Главы государств также встретились в неформальной обстановке. Трамп показал Си шуточный портрет Джо Байдена в виде автоматического пера в президентской галерее. Во время торжественного ужина американский лидер подарил гостю статую белоголового орлана, символа Соединенных Штатов. В Объединенной энергосистеме Центральной Азии зафиксирован технологический сбой, сообщили в пресс-службе Национальной электрической сети Кыргызстана. Для предотвращения развития системной аварии штатно сработала противоаварийная автоматика. Отдельные районы Бишкека и Чуйской области остались без электричества, а сейчас энергосистема работает в штатном режиме. Специалисты вместе с системными операторами стран региона анализируют произошедшее и уточняют причины технологического нарушения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Так, налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в страну с целью заработка. Заработают новые правила определения территории у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Помимо этого, вступит в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах, написал Володин на платформе МАКС. Он также напомнил, что льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество. Температурный фон в Москве до конца сентября будет на 2 градуса выше среднемесячных показателей. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе сохранится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это указывает на то, что до конца текущего месяца температурный фон по-прежнему будет теплее, чем положено в это время года. Как считает синоптик, теплая эстафета позже перейдет уже к следующему осеннему месяцу. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и 14-16 тепла. Сейчас в российской столице плюс 11, давление 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%.
0: Спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска со счетом 4-3 в овертайме матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У победителей отличились Магомед Шараканов, Даниил Поленков, Максим Литвинов и Булат Шафигулин. В других поединках дня омский «Авангард» в овертайме был сильнее московского «Спорта».

0: «Спартака» 2-1, Нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление «Сочи» 3-0, Череповецкая «Северсталь» взяла верх над екатеринбургским «Автомобилистом» 5-2, а Новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Голы Валерия Нечушкина и Кирилла Марченко принесли «Коламбус Блю Джекетс» победу над «Питтсбург Пингвинс» со счетом 4-0 в предсезонном поединке Национальной хоккейной лиги. У победителей также ассистентские дубли у Дмитрия Воронкова. А результативный пас Павла Бучневича помог «Сент-Луис Блюз» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» 1-0. Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов покинул расположение сборной России по футболу по медицинским показаниям. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. Футболист будет восстанавливаться в составе железнодорожников. Россияне осенью проведут 3 товарищеских матча. Ближайшие 29 сентября против иранцев в Казани. Сразу 3 россиянки сегодня выступят в четвертьфиналах 2 теннисных турниров в Сингапуре и Южной Корее. О предстоящих матчах российских спортсменок рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: На турнире категории WTA-250 в южнокорейском Сеуле до четвертьфинала добралась Алина Корнеева. Ее соперницей в этой стадии станет австралийка Тайла Престон. Девушки ранее не пересекались на кортах. Престон на 94-м месте в рейтинге, а Корнеева 81-я. С этой точки зрения как будто преимущество у россиянки. Но не все так однозначно. Например, в прошлом матче австралийка обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, первую сеянную турнира. Так что, возможно, сейчас форма Престон даже лучше. В четвертьфинале турнира в Сингапуре Татьяна Прозорова сыграет с китаянкой Ван Синьюй. 180-я ракетка мира из России против 40-й ракетки. И тут, кажется, тоже все понятно. Но Прозорова находится действительно на подъеме. В прошлом матче она одолела третью сеянную на турнире Александру Иалу из Филиппин. Но и Синьюй побеждала Донну Векич из Хорватии, довольно известную теннисистку. Так что фаворитом является именно китаянка. А в другом четвертьфинале выступит первая сеянная турнира из России Мира Андреева. Она на 5-м месте в мире, а сыграет против Лейлы Фернандес из Канады, занимающей 31-ю строчку мирового рейтинга. Мира уже показала, что в хорошей форме, несмотря на неудачу на US Open. В прошлом круге россиянка разгромила Александру Соснович из Беларуси 6-2-6-2. На этот раз соперница серьезнее, но Андреева способна и ее обыгрывать столь же уверенно.
0: Белгородская «Белогорье» обыграла московская «Динамо» со счетом 3-1 в матч третьего тура группового этапа Кубка легенд по волейболу. Среди мужских команд лидирует в квартете с 6 баллами, столько же уйдущих вторыми «Динамовцев». В другой встрече четверга петербургский «Зенит» уступил красноярскому «Енисею» 2-3, у красноярцев 5 очков и третье место, у петербуржцев 1 балл и четвертая позиция. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Начали.
4: В фильме снимать.
5: В главных ролях.
6: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня 25 сентября, а значит, в 21:30 на телеканале «Россия» третий отборочный тур вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе». Главной гостьей вечера станет Алсу. Да, одна из самых ярких, узнаваемых певиц российской эстрады. После своего выступления она займет место эксперта рядом с лидером «Сотни» Сергеем Лазаревым, ведущий шоу Николай Басков. Тем временем борьба в шоу набирает обороты. У хорошей песни есть удивительное свойство, Владуля. Достаточно нескольких секунд, чтобы ее захотелось. Захотелось...
7: Купить.
6: Нет, подпеть этой песне. Участникам шоу необходимо добиться именно этого, только сразу от сотни экспертов. Сумеет ли кто-то из новой восьмерки вокалистов добиться того, чтобы сотня встала и подпела? Мы узнаем сегодня, в эту пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Вообще, вы знаете уже, что пятница – это время суперхитов на телеканале «Россия». Кстати, выпуски доступны на медиаплатформе «Смотрим». Ну, а вообще, друзья мои, я вам должен рассказать главное. В сообществе «Макс» телеканала «Россия». Давайте, Владюша, немножко сменим, да, музыку.
3: Немножко
6: патетики, потому что это новая, интересная история. В сообществе «Макс» телеканала «Россия» стартовал интерактивный проект «Ну-ка все вместе». Самый активный участник получит пригласительные билеты на декабрьский гала-концерт шоу в Кремлевском дворце. Вы представляете?
3: Роскошно.
6: В Кремлевском дворце. Mm-hmm. Это шанс услышать живьем невероятные голоса.
3: Своими ушами.
6: Да, финалистов шоу, а также увидеть своих любимых музыкальных экспертов сотни. У каждого зрителя есть возможность присоединиться к проекту, выбрать команду Николая Баскова или Сергея Лазарева.
3: Или свою
6: или команду. Собрать свою сотню. Вот выполняя увлекательные задания. Можно лежа, можно сидя. Можно пешком?
3: Можно стоя.
6: Да. Так вот, увлекательно. И собирая друзей в своем сообществе, зрители копят баллы. Минуточку, копят
3: которые
6: баллы.
3: Пригодятся на пенсии.
6: Нет, это не те баллы, это сейчас. Да, и повышают свой рейтинг. Друзья мои, принять участие в проекте очень просто. Нужно зайти в мини-приложение в мессенджере «Макс» в сообществе телеканала «Россия». Далее необходимо приглашать друзей в свою команду. У нас же есть друзья,
3: правильно?
6: Так вот, вместе выполнять задания, которые вам придумывают.
3: Собирать грибы.
6: Нет, участвовать в активностях внутри приложения и набирать свои баллы. Каждого зрителя ждут сюрпризы от звезд. Друзья мои, а в нашем эфире настоящий подарок для всех любителей мощного, всепобеждающего вокала. У нас на прямой связи Алиса Вокс. Певица. И, кстати, радиоведущая, на минуточку, да. Алиса, доброе утро. Здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте.
6: Алиса.
4: Подарком меня еще пока никто не называл. Все обычно говорят наоборот, ты не подарок. Особенно так говорит мой муж. Но, как видимо, все-таки любят. Все-таки
6: Алиса,
4: любят.
6: Алиса, я так рад. Вы же несколько лет назад были в нашей студии «Маяка».
4: Да. Да,
6: и вот
4: да,
6: с тех пор главная перемена – появился муж! Друзья мои, давайте аплодисменты. Алиса, браво, да. Так вот, Алиса.
4: Да, спасибо.
6: Алисонька, да. Муж, мы о нем поговорим немножко попозже, да, потому что люди интересуют
4: хорошо
6: такие подробности. Алиса, какой замечательный смех. Какой смех, друзья мои. Если бы вот у вас, друзья мои, жена так смеялась.
3: Если бы у вас был муж, Сергей Валерьевич, вы бы еще не так засмеялись.
6: Я бы засмеялся совершенно иначе.
4: Сергей Валерьевич, может быть, в этом секрет успеха.
6: Тоже Сергей Валерьевич?
3: Это уже серьезные вещи начались.
4: И даже фамилия начинается на «С», но не Стилавин.
6: Вот оно как, а? Вот оно как. Алиса, так, минуточку, я должен принять нитроглицерин, но пока он подействует, да, холодный душ, да. Прежде всего хочу у вас спросить про как раз интерактивный проект, которому я уделил много внимания в сегодняшней лекции. В приложении «Макс» теперь можно собрать свою сотню в команде Баскова или Лазарева. Вот чью сторону выбрали бы вы? Я понимаю, вам, вот я понимаю, на эстраде ни место, ни политкорректно. Да, там надо вести себя прилично, чтобы продюсеры и устроители шоу потом в следующий раз позвали. Но, тем не менее, вот кого бы вы выбрали? Сережу или Колю?
4: О, Коля. Вот вы мастер провокационных вопросов, да. Или, как правильно сказать, провокативных, потому что выбирать в моем положении, будучи экспертом на стене, да, уже третий сезон подряд я сижу, сижу и сужу. Выбирать между Лазаревым и Басковым, это примерно как выбирать между мамой и папой. Вот кого ты больше любишь, маму или папу?
3: Это как
4: или,
3: против
4: там,
3: ветра плевать.
4: Это тоже вариант.
7: Вы знаете, ну вы можете сослаться, Алиса. Сейчас же, вот я понимаю, на прошлой неделе, да, Николай стал героем соцсетей, когда он записал пронзительное видео, которое набрало миллионы.
4: Мне кажется, Николай не переставал быть героем соцсетей с некоторых пор, особенно в одной из соцсетей, где постоянно видны его комментарии. Не знаю, как у него на это хватает времени, сил и присутствия, потому что, конечно, откроешь, а там, собственно, только комментарии Николая Баскова. Вообще, Лазарев и Басков — это такие две стороны одной монеты. Их нельзя разделить абсолютно, это на мой взгляд. То есть, если Лазарев, он такой очень требовательный и к себе, и к окружающим, он очень, как ни странно, сдержанный. То есть, в нем страсти, в нем гнева, в нем радости и вот этого всего. То есть, в нем, на самом деле, ярких проявлений эмоций намного больше, чем он это показывает. И он вот прям все это в себе держит. Вот он прям, я должен быть политкорректным, время от времени, конечно, прорывается это все наружу. И, слава богу, так мы видим, что Сергей вот такой же живой эмоциональный
7: человек. Так, а Николай что,
4: все.
7: Показывает больше эмоций,
4: Николай,
7: чем у него есть? Я вас так правильно понял.
4: А Николай — это человек постирония. Если бы постирония была человеком, то это были бы Николай Басков либо Олег Пилядин, да? Дело в том, что у Николая такое чувство юмора, когда он моментально подбирает шутку, ёмкую, короткую, хлёсткую и просто по щам неугодному или угодному человеку этой, значит, своей
7: по
4: шуткой.
7: Щам.
4: Да.
7: Хорошо, значит, вы отказываетесь отвечать на вопрос. Так, ставим прочерк на
4: первый
7: вопрос.
4: Я беру обоих. Во-первых,
7: да.
4: у меня два телефона, да, рабочий и
7: большое сердце, да, Алиса?
4: Конечно. Я не могу выбрать. Это правда. Uh-huh. Это как выбрать между папой или мамой, левой или правой рукой. Ну как это возможно? Да. Это как парный орган. Знаете, глаза парный орган, уши, ноги, руки. Вот Николай и Сергей тоже парный орган нашего телепроекта.
7: Uh-huh. Смотрите, какие... Да. Вы на медицинский поступали, да, в свое время?
4: Ни в коем случае.
7: А сегодня, друзья,
4: просто
7: мои,
4: очень да. профессионально болею с 30
7: да,
4: лет.
7: Да, как с 30? Вам уже 30?
4: Нет, мне уже почти 40.
7: Да вы что? Алиса.
4: Да, мне в следующем году 40 лет.
7: Ой-ой-ой-ой-ой, ну придете к нам, да? В следующем году.
4: Отметим. Обязательно.
7: Отметим как следует, да, песней. Так вот, Алиса, ведь сегодня к сотне присоединится Алсу. Она как-то, кстати, была у нас в эфире, и мы сначала с Владиславом Александровичем не поверили, что это Алсу. Я переспросил, Алсу это вы?
8: Угу.
7: Она говорит, я.
8: Мы верифицировали.
7: Да,
8: ее,
7: это
8: и
7: была
8: только
7: она.
8: Тогда продолжили.
4: Это высший уровень верификации.
7: Да, да. Вот как расскажите, как ее присутствие в жюри повлияет на строгость оценок в этом туре? Вот расскажите, пожалуйста.
4: Ну, мне кажется, когда такая прекрасная девушка появляется в нашем таком достаточно мужском комьюнити, в мужском сообществе, конечно, она правда очень красивая. И Николай и Сергей всю съемку отсыпали ей комплиментов столько, что хватило бы на всех девушек на стене, но доставали все комплименты только Алсу. Конечно, ревновали мы? Ревновали, конечно. Всем хочется комплимент от Лазарева и от Баскова. Я думаю, что ее присутствие, конечно, делает всех немножко мягче и еще чувствительнее. То есть она очень воплощает
7: Алиса,
4: собой
7: такой...
4: Алиса,
7: вот, скажи, пожалуйста, а что чувствуют вот женщины на стене, когда вот в студию заходит Алсу?
8: Когда просто? Не им.
7: Да.
4: А, ну, нет, это два разных вопроса.
7: Тогда давайте отвечать на первый.
8: На любой.
4: Хорошо. Да. Тогда в студию заходит Алсу, в первую очередь, конечно, тем более она исполняет песню, которую мы все очень давно знаем. Это одна из своих первых песен, так маленький спойлер. Так что, кто хочет пустить скупую миллениальскую слезу, вечером обязательно включайте телеканал «Россия-1». Не опоздайте, 21:30, потому что именно с ее песни открывается выпуск. Честно сказать, когда она зашла, первое, о чем я подумала, это о том, что вспомнила, ведь я мне очень нравились ее вот эти вот первые две песни. Я еще была маленькая, у нас еще был телевизор, потом он сломался. Вот, поэтому очень это был какой-то на тот момент глоток свежего воздуха, потому что это было не похоже на всю остальную эстраду. У нее снимался Маковецкий в клипах, то есть вот это все было как-то очень шикарно. Они снимали там клип «Венеции», там были какие-то драматические сюжеты, камера была практически кинематографическая, я думаю, что она и была.
7: Говорят, Маковецкий разрывался между жмурками и клипом «Алсу».
4: Но интересная дихотомия. Интересная
7: дихотомия. Но это настоящий народный артист, он сумел и там, и сям сняться. Да. Алиса, мы сейчас послушаем короткую рекламу, но главное сообщение следующее. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» третий отборочный тур вокального гранд-шоу «Ну-ка все вместе». Два вопроса съели.
9: Маяк.
10: 30-го. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Количество заболеваний РВИ в Вологодской области выросло вдвое. Врачи отмечают, что эпидсезон сейчас в самом разгаре. На прошлой неделе было зарегистрировано более 6000 случаев, по данным областного Роспотребнадзора. В начале же сентября врачи ставили диагноз РВИ более 3000 пациентов. Помимо классических гриппа и коронавируса, сейчас циркулируют парагрипп, метапневмовирус и риновирус. Добавим, что с начала этой недели, по 2 октября, работает горячая линия по профилактике инфекции. Специалисты считают осень наиболее благоприятным временем для вакцинации. Прививка позволит сформировать защитный иммунитет заблаговременно и встретить эпидемический сезон подготовленными. Сегодня в Вологодской области стартует акция «Открывая Вологодщину». В рамках празднования Всемирного дня туризма туристский информационный центр области объявляет о старте акции. С 25 по 27 сентября жители и гости региона смогут бесплатно посетить экскурсии и культурные мероприятия в городах Вологодской области. Акция охватит более 10 муниципальных образований от Великого Устюга до Вытегры. Как пояснили в региональном Минэкономразвитии, программа включает пешеходные обзорные экскурсии, краеведческие марафоны, дни открытых дверей в музеях, тематические прогулки и выставки. Каждый муниципалитет подготовил собственные события. Участники смогут выбрать одно направление или составить многодневный маршрут по нескольким городам. Современное молодежное пространство создают на Рождественской набережной в Череповце. Под Октябрьским мостом промышленного центра строители создают новый участок. Его назвали Рождественской набережной в честь деревни, которая раньше была на этом месте. В самом разгаре строительство спортивных площадок. Здесь можно будет поиграть в уличный баскетбол и отработать трюки на скейтборде. Для творческих людей сделают сцену и амфитеатр для спектаклей, кинопоказов, концертов и проведения больших праздников. Накануне в Вологде 100 школьников и студентов торжественно приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Церемония состоялась на площади Дрыгина. События приурочили ко дню Вологодской области. Ребята принесли торжественную клятву, пообещав быть верными своему отечеству, защищать слабых, вести здоровый образ жизни и готовиться к службе на благо страны. Сегодня в Вологде покажут шедевры Айвазовского, Маковского, Лагорио, Дубовского в мемориальной мастерской. 25 сентября в мастерской Александра Пантелеева откроется выставка «Русский пленэр» и не только из фондов Вологодской областной картинной галереи. В экспозицию вошли живописные и графические произведения выдающихся академических художников, которые внесли значительный вклад в становление этого особого творческого метода. Выставка будет открыта для посещения до 13 декабря. Музей Семенкова приглашает на показ лучших фильмов 6-го международного фестиваля деревенского кино. 26 сентября с 14 часов на сцене театра на Повете архитектурно-этнографического музея Семенкова состоится показ лучших короткометражных фильмов 6-го международного фестиваля деревенского кино «Печка». В программе показа фильм про корову режиссеров Антона Семухина и Николая Алексеева, «Земля и медь» режиссера Дарьи Артюшковой, «Этнографиня из Сибири» режиссера Яны Гарюн.
9: Новости спорта.
11: Футбольный клуб «Череповец», одержав уверенную победу над «Балтикой-2», поднялся на 8-ю строчку. Сейчас «желто-черные» находятся в середине таблицы и разделяют 30 очков с коллективом из Твери. Положение вологодского «Динамо» без перемен. В прошедшем туре «белоголубые» удерживали нулевую ничью и сохранили 10-ю позицию. Однако к «динамовцам» плотно подошли «Спартак-2» и «Звезда». В активах команд по 24 балла. Следующий матч клубы проведут в городе на Шексне. Футболисты встретятся, чтобы определить, кто же заберет второе дерби сезона. Стартовый свисток прозвучит 27 сентября в 18 часов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские беспилотники нанесли удар по объекту в Борисполе Киевской области, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны. ППЛА также поразили два логистических центра в Одесской области, где хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения из стран Европы для ВСУ. Кроме этого, в Черном море поражено морское судно, задействованное в интересах ВСУ. В порту Рыния целями стали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения украинской армии. Помимо этого, Минобороны информировала, что за прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 592 украинских дрона самолетного типа над 18 российскими регионами. Они сбиты и подавлены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областях, Московским регионам, Краснодарским и Пермским краями, Удмуртии, Татарстаном, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Глава МИД России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь сложившейся ситуации вокруг Ирана, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности отказаться от запасов обогащенного до 60% урана. Тегеран может принять такое решение, если будет достигнуто соглашение с США, заявил он в интервью телеканалу Fox News. Пезешкиан объявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с Соединенными Штатами в рамках международного права, не претендуя на большее.
2: То, что обсуждается, находится в рамках международного права. Мы никогда не требовали большего. Мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится. Мы не можем продолжать это противостояние. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет.
1: Пезешкиан также отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы. Генсек НАТО Марк Рютте не упомянул Россию, говоря о стратегии альянса в Арктике, хотя она имеет самую протяженную береговую линию в регионе. В эфире Fox News Рютте заявил, что страны альянса намерены вместе отвечать за безопасность в Арктике. По его словам, в эту группу входят США, Канада и 5 европейских государств, граничащих с Арктикой. Между тем, в Арктический совет на самом деле включены 8 стран – Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. С 2022 года страны Запада сократили контакты с Москвой в этом формате, но позднее некоторые направления совместной работы были восстановлены. Женщина погибла в результате нападения медведя на приусадебном участке в селе Вознесенка Красноярского края. Об этом сообщили в Главном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Ранним утром жительница вышла из дома и заметила медведя, пытавшегося пробраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на женщину, и от полученных травм та скончалась на месте. Хищника застрелил сосед погибшей. Следователи проводят проверочные мероприятия. Ранее в тот же день бурый медведь напал на мужчину в селе Мар. Маркова на Чукотке и забрал у него рыбу. Здоровье и жизнь человека вне опасности. 99,9% скончавшихся от гриппа людей не были вакцинированы. Такие данные в интервью «Вестям» привел врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. По его словам, привитые люди, по крайней мере, защищены от тяжелого варианта течения заболевания и таких осложнений, как вирусная пневмония, которая протекает очень тяжело. Ранее Болебок заявил, что в этом году вакцину от гриппа в России будут включены 3 штамма вируса. 2 типа А, свиной и гонконгский, а также вирус Б. В сегодняшний день в Москве отметится настоящая осенняя погода. Ожидается небольшое похолодание, пройдет кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он посоветовал жителям, гостям столицы не забывать верхнюю одежду и зонты. Впрочем, по словам синоптика, к выходным в мегаполисе вновь потеплеет.
3: В течение дня в Москве и по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
1: Светлана Тишковцова, до конца сентября температурный фон в Москве будет на 2 градуса выше среднемесячных показателей. Как считает синоптик, теплая эстафета позже перейдет уже к следующему осеннему месяцу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 10, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 95%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 13-15.
0: Сергей Стиллавин.

0: себе сам. Лекарство на книжной полке.
1: Дорогие товарищи, ваша жизнь упорядочена. Вы знаете, что в пятницу в 9 по Москве в студию радиостанции «Маяк» приходит Мария Кислицына, литературовед.
2: Мария, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе. И я делаю маленький такой вот анонсик, потому что вы слушали Марию, а в нашей студии отсутствуют в радиостудии видеокамеры. Я категорически противник превращения радио в телевизионный
2: радио.
1: Балаган. Да, тут только голос правит. Но на днях мы с Марией сделали такой пробный выпуск для платформы «Смотрим», записали нашу беседу, которую можно будет и послушать на «Маяке», естественно, да, я думаю, в выходные, когда-нибудь это будет смонтировано достаточно скоро, но и видео, наш подкаст для платформы «Смотрим», так что вы будете, конечно, вот сложнее улавливать смыслы, когда любуешься Марией, да, немножко уплывает, так сказать, нить, да, потому что мозг спорит, смыслы и визуальность, да, но тем не менее, для всех интересующихся, вот делаю анонс, нас можно
2: теперь
1: будет...
2: Теперь и увидимся.
1: Да, посмотреть, да. Мария, ну вы сегодня добрались, так неожиданно для меня, до Евгения Шварца.
2: Почему же неожиданно?
1: Ну, думал, мы как-то будем окучивать классику такую вот 19 века.
2: Ну да, это классика просто уже 20 века, но дух во многом, дух Серебряного века, это дух, конечно, продолжения вот всех тех классических начал, которые в 19 веке были заложены, но для меня Евгений Шварц — это такой универсальный совершенно уже автор в таких случаях, когда вот кто-то из там, моих друзей, читателей пишет и говорит, ну вот вообще нет сил. Вот мне совсем прям плохо, вот чтобы быстро, экстренно себя поддержать, чем-то порадовать, вот кого почитать, о чем послушать, что посмотреть. У меня два есть универсальных совета. Это Соловьев, Леонид Соловьев с Хаджой, с Хаджой на Срединым, и это Шварц. Я всегда всем говорю, что вот это тексты, которые могут прям быстро наполнить человека каким-то вот ощущением радости и, собственно, его судьба в том числе, причем не только, ну и, конечно же, фильм, да, я думаю, что наши слушатели, к сожалению, из тех, кто постарше, сразу же вспоминают прекрасный совершенно фильм со всем Линкомом, да, где Леонов, где Абдулов, ну вот,
1: где
2: все.
1: А как по вашей оценке, вот давайте из 100 баллов, насколько соответствует, ну, с вашей, понятно, тоже субъективной, но и профессиональной точки зрения телевизионная, да, постановка с произведением, вот насколько совпадают, по вашему ощущению?
2: Я вообще не могу оценивать кино, то есть это совсем не моя сфера, но вот если...
1: Ну, как
2: я
1: человек.
2: Именно совсем, да, как обыватель, как зритель, не претендую ни на что, то, ну, мне кажется, прям да, что это оно. Что, во-первых, у самого Горина, у него очень со Шварцем совпадает, ну, какая-то вот внутренняя эмоциональная тональность, взгляд на мир, юмор. И поэтому вот очень-очень все попало в этом фильме.
1: То есть можно не читать.
2: Вы знаете, есть такие фильмы, которые... Ну вот, например, есть по Чехову, да, «По дуэли» знаменитый фильм, где Высоцкий играет одного из главных персонажей и фон Корона. И вот мне кажется, что в этом фильме, при том, что к Высоцкому, естественно, само собой, как к актеру и как к личности, да, нет, мягко говоря, нет никаких вопросов, а наоборот, есть только восхищение и так далее, но вот в этом фильме Высоцкий играет самого себя. А персонаж у Чехова, он другой, он не такой, как Высоцкий. И вот бывают фильмы, в которых по-другому совершенно рассказана та история, которая была у автора, и это совершенно нормально.
1: У кинематографистов всегда есть отмазка, они говорят, я так вижу.
2: Просто здесь есть такой нюанс, что вообще произведение, литературное произведение, оно и должно побуждать нас к собственным творческим актам. Поэтому это совершенно нормально, когда, вдохновившись каким-то текстом, автор его видоизменяет. И вот, возможно, в этом фильме такая задумка и была. А вот в случае со Шварцем, мне кажется, прямо это попадание именно в самого Шварца. И, кстати, когда у нас возникает другое прочтение, ну, именно когда оно не перевирает, а когда оно, вдохновившись, оставляет тот же настрой, но рассказывает историю по-другому, это даже прекрасно, потому что у нас появляется два произведения вместо одного. Вот, а в данном случае это такое подкрепление, конечно, с фильмом. И актеры все, ну, в общем, все очень-очень хорошо. Так почему, собственно, я советую Шварца тем, кто вот хочет очень быстро собраться, и советую и его сказки, и советую, собственно, почитать его дневники или какие-то воспоминания о нем, потому что у него была совершенно такая вот прекрасная судьба, это при том, что он жил, на секундочку, в первой половине 20 века, то есть это как раз он блокадник, он пережил 37-й год со всеми репрессиями, 20-е годы он встретил в Диске, в Доме искусств, ну, петербуржцы-то точно все знают это место, а так, я думаю, что оно и шире известно, где они умирали от голода и холода, да, вот все гении и звезды 20 века, где, откуда увели на расстрел Гумилева, то есть, опять же, он, Шварц попал под дело Таганцева, он пережил гражданскую войну, Первую мировую войну, и при этом это настолько солнечно, это настолько радостно, вот вообще все, что с ним связано, что, конечно, к Шварцу нужно обращаться, и Шварц в данном случае это не какой-то отрыв от той линии, по которой мы шли, а именно продолжение той темы, которую мы с вами начали на предыдущих двух встречах, потому что в прошлый раз у нас с вами был Толстой, мы говорили о его тексте «Хозяин и работник», и, значит, расскажу нашим слушателям, кто прошлые встречи не слушал, о чем там шла речь. Живет хозяин, который больше всего думает о своих барышах. И в какой-то момент ему выпадает возможность купить соседнюю рощу и купить ее дешево. А для него он больше всего хочет стать миллионщиком. И вот он все время перебирает в головах других миллионщиков и мечтает, что он когда-нибудь станет такой же. И он решает ехать в ночь к соседу для того, чтобы выторговать побыстрее у него эту рощу, потому что знает, что на нее претендуют другие люди. И со своим крестьянином вот они едут на эту сделку и застревают, теряют дорогу, никак не могут доехать до нужного места, и в результате застревают в снегах и вынуждены ночь провести посреди поля, и начинают замерзать, начинают умирать. И вот этот вот человек, который совершенно никогда ничем не интересовался, рисовался и болел всегда только за увеличение своего благосостояния, уже вот в самые-самые последние минуты, то есть когда у него уже агония, он вдруг совершенно непонятно каким-то откровением, то есть это не последовательные переживания, как там условно говоря у Анны или у Левина, а именно вот у него происходит озарение в агонии, и он вдруг начинает понимать, что для того, чтобы спасти самого себя, ему нужно спасти своего крестьянина, до которого ему никогда никакого дела не было. И этот хозяин ложится на крестьянина, примыкает к нему своим телом, согревает умирающего крестьянина своим телом, а сам умирает.
1: Но это фантазия Толстого же.
2: Это, ну, вот мы как раз с вами в прошлый раз заканчивали, я читала комментарий Сурожского не к этому тексту, а к Ветхому Завету, ко второй главе Ветхого Завета. Это в целом, Толстой во многом расходился с христианством, многое в христианстве не принимал, мы знаем, что он был отлучен от церкви. Но вот эта история, это как раз то, что им было взаимствовано из христианства, и потому что... Ну, есть такая трактовка фразы «возлюби ближнего как самого себя», что это действительно радикальное, предельное требование христианства увидеть в ближнем не как самого себя, а буквально увидеть самого себя, что другой – это и есть ты.
1: Он обогрел себя.
2: Да, он обогрел себя. То есть эта история не в том, что он спас своего крестьянина для того, чтобы потом где-то в раю ему это зачли, и ему было хорошо. А буквально спасая другого, ты спасаешь самого себя. И вот это абсолютная история Шварца. Куда я пойду, куда ты пойдешь, туда я пойду, когда ты умрешь, тогда я умру. Причем это даже буквально было так с его женой, которая, пережив его, у Шварца были инфаркты. Да, инфаркты, сердце, инфаркты. И тяжелые такие, ну вот иногда бывают инфаркты, когда человек там через несколько лет аж узнает, что у него там был какой-то микро, да. А у него прям такие были серьезные, и Шварц очень хотел жить, потому что он хотел как раз со своей Катей быть, и каждый раз, когда у него происходили вот эти кризисы, он все время ей говорил: спаси меня, потому что он считал, ну, собственно, об этом обыкновенное чудо. о том, что один человек может спасти другого, буквально даже победив смерть, потому что, собственно, с Катей он сошелся, когда у нее умер сын, и она не могла это пережить и предпринимала попытки самоубийства. И он ее спас, просто буквально физически
3: вытащил.
2: Да, он ее спас от смерти, и вот он очень хотел, чтобы она тоже его спасла, потому что он верил, что у любви есть какая-то сила, которая даже биологические законы может нарушить. И вот когда он все-таки умер, она несколько раз его вытягивала. Когда он в результате умер, она закончила все его дела, создала его архив и в результате покончила с собой. Да, потому что, ну, они действительно не могли жить друг без друга. Это вот, да, была история про то, что они были друг с другом, но у него эта история пошла с детства. И сначала с матерью у него были очень близкие отношения, а дальше в какой-то момент они разошлись, и разошлись именно на его профессиональной реализации, потому что Шварцу с детства, он очень любил книги, очень любил чтение, и он с детства знал, что он будет писателем. А у него была такая семья, вот, причем и с материнской стороны, и с отцовской, что вот все должны дело делать. Все должны получить очень хорошее образование, сделать хорошую карьеру, вот серьезным чем-то заниматься. А вот это вот искусство, ну, какие-то там писать, особенно сказки, да, это не дело.

0: финал, но турниры не часто проходят по сценарию рейтинга и посева игроков.
1: ЦСКА обыграл «Луч» в столичном дерби со счетом 30-24 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавляет турнирную таблицу с 8 баллами. Столько же у идущей второй новороссийской «Черноморочки», которая была сильнее уфимской «Башкирии» 28-22. В еще одном поединке четверга подмосковная «Звезда» уступила тольяттинской «Ладе» 28-29. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета «Фландрии». Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно.
6: Если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
13: Помоги себе сам. Лекарство на книжной полке.
14: Друзья мои, пятница, Мария Кислицына, литературовед в нашей студии. Сегодня Евгений Шварц, наш главный герой.
15: Да.
14: А, Мария, а вот перед тем, как мы историю про Дедгиз, да,
15: да, про Зингиз,
14: да, скажем, а вот эти смелые поступки Шварца, да, когда он аплодировал тем,
15: да,
14: кто кого, значит,
15: Зощенко, да,
14: да, и так далее, или демонстративно шел к Ахматовой, его за это ему звонили, там намекали, что ты, брат, что-то как-то не так. Шли какие-то санкции?
15: Ну, вы знаете, там, мне кажется, вообще вся сама их жизнь, она была вот среди этих санкций, потому что, ну, само даже появление Шварца, он же с юга, и само его появление в Петербурге, оно таким образом, опять же, вот эта удивительная помощь одного человека другому. А Шварц в Майкопе, у них был самодеятельный театр. И одним из спектаклей был спектакль на Гумилёва, по Гумилёву, по произведениям Гумилёва. И Гумилёв ехал на поезде, и, ну, понятное дело, 20-е годы, и все еле ходит, даже этот конец был ближе к 20-м, наверное, 19-й, 20-й год. И поезд, очень большая задержка была у поезда в Майкопе, и в городе, значит, стали говорить: Гумилёв, Гумилёв, что вот в городе находится Гумилёв, и они быстренько собрались, и для него одного показали свой спектакль по его же произведениям. И Гумилёв им сказал, что: ребята, вы засиделись, вам нужно ехать в Петербург, у вас потенциал вот на то, чтобы реализовываться в Петербурге. И когда они, то есть он им это так сказал, что они действительно поднялись и поехали. То есть вот эта сила слова и сила поддержки, она действительно вдохновение, да, то есть он их так поддержал, видимо, своим участием, что вот они поднялись и приехали в Петербург, а когда они приехали, Гумилёв уже был расстрелян. И, понимаете, вот это, ну, просто общая история их жизни. Дальше Шварц уже сам, в свою очередь, из Донецка, по-моему, он привозит Олейникова. И вот его друг, дальше с которым, собственно, в Зингере они и чудили, изображая этих верблюдов, вот он дальше был расстрелян, то есть фактически, ну, там огромное количество людей, которые ему были дороги, это еще до, да, всей этой истории с Ахматовой, то есть все-таки Ахматова это 50-е годы, а вот в 30-е, конечно, там все было сильно тяжелее, и Олейников, и Веденский, и Хармс, все дорогие ему люди, они были репрессированы, расстреляны, они погибли. Вот поэтому на него, на самого, ну вот буквально, можно сказать, вот лично прям на него это не, как бы не отразилось, то есть его самого не расстреляли. Но общая атмосфера, в которой он живет, и еще у Шварца были такие воспоминания про коменданта их дома Котова, как раз это в 37-м году, что Котов ходили, значит, везде была информация среди жильцов о том, что у них у всех были домработницы, и что Котов собрал этих домработниц и им сказал, что та из вас, кто донесет, кто найдет крамолу в жизни своих хозяев, ну, на тот момент,

0: уже не хозяева, понятное дело, а вот людьми, с которыми вы работаете,
1: клиентов,
0: да, то та получит квартиру. Вот ту, из которых вы их выселите, вот эту квартиру вы и получите. И среди домработниц, значит, ходила легенда, что вот есть домработница, которая донесла на своих хозяев.
1: И теперь живет как хозяин.
0: Да, да, и теперь она вместо них. И Шварц говорит, что вот это испытание, в котором они жили на тот момент, когда человек в первую очередь задавал себе вопрос, как я буду вести себя на допросе. То есть вот нравственные категории и темы, которыми человек интересовался, и те вопросы, которые они себе задавали, люди того времени, ну, потому что после дела Таганцева, совершенно чудовищного, перепахавшего нашу страну, и это, конечно, долгий такой процесс, который нас не отпустит, пока мы его не переработаем, потому что дело Таганцева, напомню нашим слушателям, эта история, как раз в рамках которой был расстрелян Гумилев, было арестовано 800 человек. Таганцев – это ну, человек из научной среды. То есть он для них был свой. И Яков Агранов, любовник Лили Брик, один из многочисленных любовников Лили Брик, он как раз в ЧК отвечал за ученых, за интеллигенцию. Да?
1: Курировал.
0: Курировал, да. Это называлось курировал интеллигенцию. Собственно, поэтому он разрешал Лили Брик у себя иметь этот литературный салон как раз, чтобы за всеми все смотрели. И он придумал такую историю. Из творческой среды он взял человека, который был для них своим, и предложил ему, сказал, что, ну, вот у вас есть, мы знаем, какие-то претензии к нам, вы там шушукаетесь, что-то обсуждаете на своих кухнях, давайте мы устроим публичные, причем международные публичные прения. Да, мы пригласим журналистов, мы вам выставим, значит, наших представителей, которые будут объяснять нашу идеологию, что мы хотим, какие у нас планы, а вы нам расскажете, какое у вас видение ситуации в России.
1: Ну, прям как Никон и Старобрец.
0: Да. Да, да, и, значит, Агранов ему говорит, ну, напишите фамилии всех тех, кого мы могли бы пригласить, у кого есть претензии. И вот,
1: такой
0: да,
1: ход, да?
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: дискурса-то
0: да.
1: не было.
0: И 800 человек были арестованы, 800 человек. И из них огромное количество были сосланы, были, ну вот, собственно, как Гумилев, были расстреляны. И самое главное, что это породило, вот у Булгакова, жена Булгакова вспоминает такие истории, что когда к ним приходили домой, их же друзья, их же коллеги, они все время, у них было вот это ощущение, а, то есть люди сидят за столом,
1: из них
0: общаются,
1: кто
0: а зачем
1: них,
0: они
1: да?
0: пришли? Кто из них пришел для того, чтобы только возбудить какой-то разговор, все запомнить, записать, то есть кто из сидящих сейчас с тобой за дружеским столом в твоем собственном доме пойдет и будет писать на тебя донос. И вообще он пришел только для того, чтобы написать донос. И вот эта вот история, когда родители боялись при детях, супруги друг при друге что-то говорить. Да, потому что твой самый ближайший человек может быть доносчиком, потому что если не он нанесет на тебя, то он все время так же думает, а не донесешь ли ты на него.
1: Мария, а как вы отвечаете на вопрос, каким образом вот в такое тяжелое время, да, когда ты постоянно в таком стрессе, да, и ну, на измене, в
0: да,
1: прямом
0: да,
1: вирусном смысле,
0: да.
1: Да, ты, да, такая светлая литература появляется, да, получается, а, например, в сытые годы, да, такие спокойные, свободные, кисельные, да, такие. Ничего нет. Я вот судорожно жду, когда пойдет литература зумеров. Представляю, что я там прочту эмоционально. Я не представляю, что, по сути, что там будет написано. Но это же люди абсолютно выросшие в так сказать, в стерильных условиях, да, обласканные. Все для них. Почитаешь билборды в Москве, так, молодежь, все для молодежи, давайте еще что-нибудь для молодежи, давайте им поможем еще чего-нибудь, нечего больше хотеть.
0: А мы с вами буквально знаем, что будет, потому что в истории нашего, ну, такого северного мира, да, в нашей христианской цивилизации был такой момент, который называется Belle Époque, прекрасная эпоха, это было 40 лет, единственные 40 лет вообще за нашу такую наблюдаемую историю, когда мы не вели войны друг с другом, это был конец 19 века, когда появились те самые бульвары, когда люди начали фланировать, когда появился средний класс, появилось свободное время и деньги у людей, когда появились вот эти уличные кафе знаменитые
1: кафе
0: со столиками. Да, да, да, да. Вот. вся эта история, потому что, ну, мы знаем, что в начале 19 века у нас Евгений Онегин, надев широкий бульвар, ехал на бульвар, а здесь уже именно не аристократия, да, не те,
1: кто... Мещане.
0: Да, то есть именно вот средний класс, да, угу. Появился средний класс, и какая литература была в это время? Ну, вот Мопассан, «Милый друг», «Будущее принадлежит пройдохам». Вот такая литература у нас появилась в сытые времена. А по поводу того, почему такая светлая литература, у Сергея Аверинцева есть такое наблюдение. Он говорит про 20 век, что 20 век стал следующим периодом за ранними веками христианства, исповедничества. То есть христианство было, вот когда христиан гнали в первые столетия
1: на
0: христианство
1: Львов.
0: Буквально до Константина. И в 20 веке. То есть именно 20 век, когда мы представляем 20 век, ну, наверняка, да, что мы представляем оружие массового поражения, Хиросиму и Нагасаки, а Аверинцев говорит, это был век истинного христианства. Почему? Потому что появились подвижники. Как раз в самые темные времена люди начинают сопротивляться. Вот литература, вообще весь посыл 19 века и 20-го, особенно серебряного века, на нас надвигается катастрофа. Поэтому мы ответственные, да, писатели, художники, они буквально видят себя ответственными. Мы должны этому противостоять. Вот возвращаясь к «Тени»,
1: да.
0: Есть такое произведение «Тень» у Шварца. Там как раз про героев, про таких, да. Есть такой момент, там главный персонаж, он хочет победить зло, его лечат. Так же, как и в «Убить дракона», там Шварц говорил, что зачем он переписывает сказки, которые так уже написаны, «Золушку» там в очередной раз. Потому что он говорил, что нужно отступить от сказки так же, как отступило время. И как он описывает, да, то есть что он делает? Вот когда в классическом произведении, ну, там, в эпосе, в каком-нибудь, в мифе, появляется дракон, а герой приходит, то город, горожане, которых терроризировал дракон, они ликуют, приветствуют героя и стараются ему всячески помочь убить дракона. А когда в 20 веке Шварц пишет «Убить дракона», то все горожане, они стараются отговорить героя от убийства дракона. Они называют его, ну, наш дракоша. Но он же нам, вот когда была эпидемия, он, значит, огнем пульнул. И
1: микробов
0: озеро,
1: убил.
0: Да, да. Он озеро нам вскипятил. Вообще, иметь своего дракона, это очень удобно, потому что чужой дракон тогда не придет. И в «Тени» Шварц пишет следующее. Там тоже герой хочет побеждать зло. Аннунциата. Ну, это его возлюбленная. Ну, пригласила доктора, значит, к герою.
1: А давайте мы, Мари, сразу после короткой рекламы прочтем, да, этот фрагмент. Мария Кислицына, литературовед. Через пару минут мы вернемся.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейков, в эфире новости. В Вологодской области продолжается уборочная кампания и заготовка кормов. В регионе активными темпами ведутся уборочные работы. Сельхозпредприятия региона максимально используют благоприятные погодные окна. Работы идут в соответствии с графиком. Близится к завершению заготовка кормов для сельхозживотных. Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день заложено 1 589 000 тонн зеленой массы на силос. Это 80% от плана. Заготовка зеленой массы продолжится до октября. Также заготовлено 48 500 тонн сена, что составляет 89% от плановых значений. Перевыполнен план по сенажу. 61 000 тонн, что составляет 189% от запланированного. Уникальная операция вологодских врачей спасла зрение мужчине. 65-летний пациент много лет не видел одним глазом. Еще в молодости осколок от перфоратора повредил ему глаз. В областной офтальмологической больнице его прооперировали с осложненной катарактой под выехом хрусталика и бельмом роговицы. Врач Степан Логиновский удалил катаракту и имплантировал искусственную линзу. В частных клиниках мужчине отказывали из-за высокого риска осложнений. Операция прошла успешно. Зрение полностью восстановлено. Пациент чувствует себя отлично. Перспективы развития вологодского филиала ЕГМУ обсудили в Вологде. Накануне в обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Светлана Пономарева, руководящий состав филиала и представители Министерства здравоохранения области. На сегодня в филиале Ярославского государственного медицинского университета проходит обучение 198 студентов и 84 ординатора. В этом году по целевому направлению зачислены 57 человек. В течение ближайших 6 лет число студентов планируют увеличивать. Руководство вуза уже сейчас выстраивает системную работу с будущими абитуриентами медицинских университетов. В ходе встречи отдельно рассмотрели вопросы развития спортивной медицины и медицинской психологии, а также обсудили благоустройство территории вуза. Компания «Апатит» получила всероссийскую премию. Премия «Экспортер года» сделана в России, ежегодно присуждается организациям и предпринимателям. По итогам 2025 года ее обладателями стали 4 компании региона. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, высокой наградой отмечены «Апатит», «Русский икорный дом», «Нева Милк» и «Объединенные бумажные фабрики». Все они представляют ключевые отрасли нашего региона. Компания «Апатит», входящая в группу «Фосагро», стала лидером номинации «Экспортер года. Промышленность» в категории «Крупный». Бизнес. Вологодский городовой помогает привести в порядок дороги Вологодской области. Заместитель губернатора, министр цифрового развития региона Анастасия Ильина отметила, в вопросах граждан всегда заметна сезонность. Осенью с началом дождей традиционно растет число обращений по содержанию дорог. По каждому ведется работа. Например, на улице Урицкого в Кириллове сделали асфальтовую подсыпку во дворе. В Вологодском округе выровняли спецтехникой дорогу между деревнями Андракова и Дуплина. А в Вологде привели в порядок улицу Карла Маркса. И это лишь несколько примеров масштабной работы с обращениями жителей. На площадку творческих идей приглашает фотограф Михаил Трапезников. Как создать значимый импакт-проект, смогут узнать вологжане 26 сентября в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. Откроет комплекс мероприятий в 12 часов творческая встреча с членом Союза фотохудожников России, председателем фотоклуба «Северянин» Михаилом Трапезниковым. В 14 часов ее продолжит круглый стол с представителями социальных и образовательных организаций. На мозговой штурм приглашены представители НКО, учебных заведений, культурных сообществ, активисты и неравнодушные к жизни города люди. Итогом встречи станут конкретные идеи для модернизации социальной среды внутри города.
2: Новости спорта.
3: Череповецкая «Северянка» сыграет с краснодарским «Динамо» в полуфинале Кубка телеканала «Волейбол». Всероссийская федерация волейбола провела жеребьевку первых пар финала четырех. Игра череповецкой команды состоится 29 сентября в 9:00 в Хабаровске. Во втором полуфинальном матче сойдутся саратовский «Протон» и амурские «Тигрецы».

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде до плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В Борисполе Киевской области поражено место сборки и хранения БПЛА компании Firepoint. По данным ведомства, там хранились двигатели Honeywell для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Под удары попали два логистических центра в Одессе. В населенном пункте Нерубайская в Одесской области там хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из Европы. В порту Рени целями стали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для украинской армии. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения. Кроме того, в Минобороны информировали, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 592 украинских дрона самолетного типа над 18 российскими регионами и над акваторией Черного моря. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после украинской атаки на гражданские объекты в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, этой ночью украинские БПЛА нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам Ульяновска. Пострадали мирные жители. По словам Петренко, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются конкретные подразделения и украинские военнослужащие, причастные к совершению преступления. Ранее губернатор региона Алексей Русских рассказал, что утром Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительным данным, 8 человек пострадали, 3 госпитализированы, повреждены жилые дома. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Вашингтоне украинское урегулирование, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Главы двух государств сначала провели переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц. Они отметили, что стабильность торговых отношений Вашингтона и Пекина требует расширения области сотрудничества. Си Цзиньпин назвал хорошей новостью для мировой экономики торговое соглашение двух стран. Он отметил, что сотрудничество – это дорога двусторонним достижениям. Главы государств также встретились в неформальной обстановке. В президентской галерее Белого дома Трамп показал Си шуточный портрет Джо Байдена в виде автоматического пера. Во время торжественного ужина американский лидер подарил гостю статую белоголового орла на символа Соединенных Штатов. Центр избирком на сегодняшнем заседании установит окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва и назовет точное распределение всех 450 мандатов. Комиссия также подведет итоги более 2200 избирательных кампаний разных уровней, голосование на которых проходило 18-20 сентября. Итоги выборов не стали утверждать сразу после закрытия участков. Как объяснила председатель ЦИК Алла Памфилова, до 25 сентября региональным комиссиям дали время рассмотреть жалобы, обращения, провести проверки и только после этого огласить результаты. По предварительным итогам, 5% барьер на выборах по федеральному списку преодолели 5 партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Новые люди и Справедливая Россия. Между ними распределят 225 депутатских мест по партийным спискам. Еще 225 депутатов определят результаты голосования в одномандатных округах. На крупнейшую фракцию претендуют единороссы. Как заявил накануне председатель партии Дмитрий Медведев, они рассчитывают получить 349 мандатов. Если ЦИК подтвердит такое распределение, это станет самым большим числом мандатов, полученных одной партией по итогам выборов за всю историю Госдумы современной России. Число погибших от нападения медведей за последние месяцы в России увеличилось до 21 человека, следует из подсчетов ТАСС. Сегодня в Главном управлении СКР по Красноярскому краю Хакасии сообщили о гибели женщины в результате нападения лесного хищника на приусадебном участке в красноярском селе Вознесенко. Ранним утром жительница вышла из дома и заметила медведя, пытавшегося пробраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на женщину, от полученных травм та скончалась на месте. Хищника застрелил сосед погибший. Ранее бурый медведь напал на мужчину в селе Марково на Чукотке и отобрал у него рыбу. Человек не пострадал. В этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Там животные подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома. 99,9% скончавшихся от гриппа людей не были вакцинированы. Такие данные в интервью «Вестям» привел врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, привитые люди, по крайней мере, защищены от тяжелого варианта течения заболевания и таких осложнений, как вирусная пневмония, которую очень сложно лечить. Ранее Болибок заявил, что в этом году вакцину от гриппа в России будут включены 3 штамма вируса, 2 типа А, свиной и гонконгский, а также вирус Б. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди и также 13-15 тепла. В Подмосковье плюс 12-17. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров, что выше нормы. Сейчас в городе плюс 11, давление 753 миллиметра, влажность 82%.
2: На самый край белой земли, на краешек мы добрались.

0: Судя по всему, это были приступы тревоги.
1: Что?
0: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Я похож
1: на паникюра?
0: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог...
1: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
3: Ну что же, вновь в студии на нашем диване под библиотекой элегантный кожаный рюкзачок. С таким бы да в Умань поехать, да, Анатолий Яковлевич?
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Боюсь, опасаюсь.
3: Виктория.
5: Доброе утро.
3: Как всегда, у Виктории, кстати говоря, вот интересная история. На дворе плюс 13, холодрыга, а все равно личко смазано кремом блестящим.
5: Ну, так чтобы не обветриться.
4: Всем раздал, красавица. Всем.
3: Прекрасный Владуля, конечно, снова с нами.
5: А Владуля боится.
3: Никто не боится. Значит, смотрите. Толя продолжает оттаптываться на пищевой трубке.
4: Да.
3: Потому что сегодня он выбрал тему «Почему не получается насытиться?».
4: Да, и сегодняшняя тема – это тема «Жадность». Жадность – это очень важная тема, и она связана с темой пищевой трубки.
3: Вы как-то уже затрагивали эту тему про ребенка, который не отдает, после этого мы лишились одного из соведущих.
4: Это было, правда, так оказалось, да, ребенок, который выдерживает.
3: Кого вы сейчас хотите выкурить?
4: Это мы узнаем, там люди сами исчезали. Так вот, смотрите, давайте
3: я напомню. Изображает, что никого не боится.
4: Боюсь всех, а всех боюсь. Так вот, в прошлый раз мы с вами говорили, давайте я напомню, вы, наверное, не помните.
5: А еще как помню.
4: Это хорошо.
3: Вы 20 раз повторяли.
4: Но вот, это важно, мы об этом поговорим. Сыт, но вы тут не дали раскрыть тему совершенно, вы не давали это. Так вот, ребенка, который сыт, но его продолжают кормить.
5: Смело.
4: Очень смело. Так вот, а взрослый, смотрите, тревожится, что-то накладывает. Вот мама старалась. Тарелка должна быть чистой.
3: Хорошо.
4: И собственное ощущение насыщения оказывается недостаточным для остановки процесса, понимаете? Но у этой истории есть и другая сторона, мы об этом поговорим. Чтобы в какой-то момент самому почувствовать, что мне достаточно, важно ощутить, что чего-то не хватает. Вот между пустотой с одной стороны и насыщением с другой есть очень важный промежуток, в котором и рождается желание. Потому что если этого промежутка нет, желание не появится. И когда тебе этот промежуток сокращают, тебе все время подкладывают, дают еще и еще. Само желание там родиться не может. Потому что, знаете, вот многие взрослые очень тревожатся, если ребенок голоден. Нужно сразу эту пустоту заполнить.
5: Желанием.
4: Абсолютно, да. И вот пустота абсолютно. На месте желания приходит жевание. И вот пустое место нельзя оставлять...
3: Жевание или жевание?
6: Жевание. Это фамилия грузинская.
4: Соответствующие органы разберутся. Я думаю, это не наше дело разбираться в этом вопросе. Должны в этом соответствующие органы компетентные разобраться. Где жевание? Так вот.
3: Зачем вы скалите зубы?
4: Хорошо.
6: Они в прекрасном состоянии, почему нет?
5: Это дорого.
3: Вот именно.
5: Не прятать же.
3: Ваши виниры прекрасны.
4: Смысл было их чистить. Винир, тихо. Значит, продолжаем. Так вот, мы с вами остановились на том, что пустота сама по себе не является проблемой. Потому что, чтобы возникло ощущение, желание поесть, должна быть пустота внутри сначала, правильно?
3: Нет.
4: Но в семье...
3: Нет, не так, неправильно. Да. Вот смотрите, я наблюдаю за женщинами, например, да? Они говорят, вот у них все время такая история, хочется чего-нибудь вкусненького. Это не значит, что она голодная. Она вот хочет именно распробовать что-то новое без присутствия аппетита.
4: Удовольствия чуть-чуть. Вот, у нее есть желание.
3: Она хочет посмаковать.
4: У женщины абсолютно.
5: Так это же нормально.
3: Побаландать это все во рту.
4: Мы говорим сейчас про ребенка, чтобы вот эта способность появилась, наслаждаться чем-то, должно сначала возникнуть ощущение пустоты. Если его нет, если ребенка все время заполняют, все время забивают, он не способен желать, у него не появляется эта способность. Если его стараются накормить заранее, возникает ощущение, что пустое место лучше не оставлять пустым. В принципе, когда пустоту заполняют все время, поэтому и дальше эта логика выходит за пределы еды. Вот свободный вечер хочется чем-то занять, тишину тут же телефон взять, то есть любая пустота должна быть заполнена покупками, чем-то еще. И едва возникает свободное пространство, сразу появляется движение его чем-то заполнить. Но именно там, вот в этой пустоте и должно было произойти что-то по-настоящему важное. Вот чтобы захотеть по-настоящему чего-то, нужно побыть без этого. Вот желание, оно не возникает в тот момент, когда тебе уже что-то дали. Сначала появляется нехватка. Вот какое-то время ты еще точно не знаешь, чего не хватает. Вот ощущение возникает непонятное внутри. Потом ты начинаешь различать, вот как она говорит, чего-то хочется. Вы очень точно сказали.
5: Ой,
4: вот это ощущение.
5: Так бывает. Чего-то хочу, а чего не знаю.
4: Вот. А если бы вас закармливали, и вы были бы кругленькие, вы бы все время ели. Вам бы хотелось только есть. Понимаете? И все. Наполняли бы себя. А все время чем-то. А, да.
7: Будьте здоровы.
4: Да, да.
3: Вот. Не чем-то.
4: А чем-то.
3: Еще
4: раз
3: вкусняшками.
4: Вкусняшками, конечно, вкусняшками. Да, так вот, смотрите, значит. Смотрите, вот сначала должна появиться нехватка внутри, и потом появляется уже развлечение.
3: Вы сейчас за курсы голодания, что ли?
4: Тихо, да, да, абсолютно. Вот я хочу именно этого. Мне нужен кто-то, например. И кто может мне это дать? И вот если ответ приходит раньше вопроса, а очень часто мы живем так, что ответ приходит раньше вопроса. В принципе, мы живем в мире, где ответы приходят раньше вопросов. Нас все время снабжают ответами непрерывно. Мы не успели еще ничего почувствовать, а нас уже закармливают подкастами всякими разными. Вот,
3: видео,
5: а
3: да?
5: Зачем вы машете на Сергея?
4: Нет, нет, не
7: он на
4: бог.
7: Него пеняет.
4: Пеняет.
3: Вас можно увидеть на платформе, можно. Смотрим, и не раз.
4: Можно. Да, можно посмотреть.
3: Вашу довольную физиономию на ваши виниры посмотрите.
4: У меня нету винир. Я могу это продемонстрировать.
7: Не надо.
4: Могу.
3: Владислав Александрович, есть какие-нибудь плоскогубцы там или что-нибудь стамеска?
7: Я найду. Кусачки.
3: Поддеть чем-то.
5: Расскажите, в конце концов, про окрошку.
4: Да, подождите.
7: О, сейчас было
4: давайте
7: обидно.
4: Вернемся.
3: Да, очень обидно.
4: Да, смотрите. Если угадывают раньше, если заполняют раньше все время, то твое желание не успевает приобрести формы. Вот важно, что всем нам этот момент знаком. Вот чего-то хочется. Вот движение есть, а предмет желания еще не успел появиться. Но сама вот эта интенция уже есть, вот то, с чего вы начали.
3: Интенции!
4: Да.
3: Да тьфу на тебя!
4: Настоящее,
3: это что за интенция?
4: Да, подождите.
3: Ну-ка выражайся
4: вот
3: по-русски.
4: Настоящее желание, оно обнаруживает еще и другое.
7: Короче,
4: вот это самое важное. Тихо будь. И ты тоже. А самое важное, смотрите.
5: Я молчу.
4: Хорошо. Ты
7: шустрая.
4: Так вот, смотрите. Значит, еще одна важная вещь.
3: Швыдка смекаешь.
4: Тихо будь.
7: Свое дело знает.
4: Наше желание обнаруживает другого. Вот если я, понимаете, если я хочу именно твоей любви, я не могу ее сам себе выдать. Понимаете, если мне нужен твой ответ, приходится ждать. Вот, например, я хочу близости, но другой свободен, так. Приблизится, не приблизится. И желать, это значит обнаружить, во-первых, нехватку внутри, что есть пустота внутри, а второе, это признать собственную зависимость от того, чем я не распоряжаюсь полностью. И вот, наверное, поэтому вот это бесконечное поглощение еще и еще на самом деле иногда безопаснее встречи с желанием.
3: Так вот почему растут продажи игрушек для взрослых?
4: Абсолютно,
3: да?
4: Конечно.
3: Чтобы распоряжаться полностью?
4: Да, полностью.
3: Но они сливают информацию хозяину.
4: Сливают.
7: Да. Они все сливают.
4: И вот пока я все время чем-то себя заполняю, мне не приходится очень ясно чувствовать. Мне нужно что-то от другого. Но сам другой при этом мне не принадлежит. Вот это важно. Как младенцу, например, молоко, оно же ему не принадлежит, но он субъективно этого не знает. Оно во рту, понимаете?
3: А кому оно еще предназначено?
4: Предназначено ему, но
5: принадлежит другому.
4: Но оно принадлежит другому. И понимаете, вот и оно принадлежит груди все-таки молоко, а не ему.
3: Так
5: давайте
3: мы договоримся, что бензин на заправке принадлежит другому.
4: Абсолютно, конечно. И приходится ждать. Вот.
7: Нефти.
4: Да, вот. И то, оно принадлежит источнику, понимаете, метафорически говоря. Вот. А младенец это должен еще открыть, понимаете, что он не хозяин этого. Да. А можно никогда не обнаружить, что молоко принадлежит не тебе, а просто потреблять еще. И вот на сегодняшний разговор нас натолкнул, вот эта ваша фраза, когда вы сказали, что все мы уже поняли, давайте дальше, все уже понятно.
3: Да.
4: Куда вы развозите всю эту...
3: Конечно, мы
7: насытились.
4: И меня абсолютно, заинтересовала вот сама просьба, даже не сама просьба двигаться
3: требования.
4: Дальше, а требование, вот, скорость, с которой полученная быстро потеряла всякую питательность, понимаете? Еще ничего толком не было расслышано даже, потому что вы не услышали то, что я сказал, а оно уже стало прошлым, уже неинтересно, давай еще, неси еще. А вот, и мы довольно часто вот психически живем вот именно в таком способе мыслить, жить. Мы еще ничего не успели переварить, поговорить, а уже давайте следующее нам.
3: Ну, то если есть, у вас такие мысли, неперевариваемые.
4: Подождите, не успело появиться насыщение вообще, а внутри уже звучит «давай еще».
3: Вы нас кормите жвачкой, понимаете, жвачкой, от которой да. не бывает насыщения.
4: Бывает.
3: Вкус бывает
4: хорошо.
3: На 2 минуты, а потом жрание, вот это вот хорошо. Резина.
4: Опять начался пинг-понг. Плохая еда или плохой младенец? Тут, видите, опять начинается
5: нет,
4: вот это.
5: Нет, вы просто 4 раза в тот раз вы не, заходили
4: но
5: на
4: при этом
5: тоже.
4: Вы не услышали.
3: Потому что ты не умеешь рассказать, да, как надо.
4: Хорошо, неважно.
5: А
4: заходи,
5: что мы должны...
4: Хорошо.
5: Вот, хорошо. Скажите,
4: я
5: что
4: важно.
5: Мы должны да, были слушать. Услышать?
4: Это вы услышите в следующий раз, что вы должны были
7: я
4: услышать.
7: Так и знал.
4: Сегодня вы услышите то, что вы должны услышать сегодня.
7: А завтра-завтра.
4: А завтра-завтра, абсолютно. Мы не торопимся никуда. И вот получить хорошее, понимаете, это еще не значит им насытиться. Вот первый, знаете, домашний пирожок такой, он связан с запахом кухни, теплом, удовольствием. Вот для тебя пекли, и это вызывает желание какое-то, вот это наслаждение этим. Но если это превращается в поглощение, как мы все живем в итоге, то это все стирается и на 10-м, понимаете,
3: сейчас
4: пирожке.
3: Сейчас нам расскажешь, что есть надо осознанно.
4: Это уже конечно. Очередная единица потока.
7: На неделю растягивайте
4: да, и
7: пирожок.
4: Важным становится уже не то, что ты получил, а просто следующее. Давай следующее, неси следующее.
3: В Руспорции ты... надо нормальные давать.
4: Конечно,
3: а не вот эти
4: конечно.
3: Вот, эти, как молекулярная кухня. Да. Тьфу на тарелку. И
4: чтобы переживание стало своим, ему нужно время.
3: Покрусли. Вот вы
4: нужно
3: мне...
4: принять,
3: погоди, стоп,
4: переварить,
3: давайте я вам
4: поразмышлять.
3: Расскажу. Погоди, давайте я вам да. расскажу. Смотрите, вопрос в следующем. Я вашу кухню однажды отведал. Значит, был в прошлом году, вот в эти дни как раз в Крыму. И в Ялте был в ресторане удивительной кухни итальяно-израильской.
7: Мать замес крутой.
3: Да, удивительно. Да. Но...
4: Есть, тебе... да,
3: и
4: да.
3: смотрю, и там, значит, предлагают шварму. Шварму. Я ел
7: шавермой.
3: Шаверму я ел в Питере, шаурму везде, где, так сказать, да. можно, а шварму еще не пробовал. Да. И смотрел про доктора, я о нем часто вспоминаю, думаю, как хорошо, что молчит. Так вот, и, значит, соответственно, заказал эту шварму, а там они, знаешь, туда, помимо всех этих компонентов, которые обычно есть, они туда еще и нута тертого напихали. Ну, представляешь, этого гороха.
7: Чтоб уже все.
3: Да, и вот я съел вот эту вот одну шварму, и у меня были еще меню вот такое огромное, а я понял, что я больше ничего не могу, вы говорите, никак не насытиться. Ваша кухня, она как раз вот для этого,
4: абсолютно.
3: Чтобы насытился раз, и больше у тебя ничего не ходит. Отваливаешься.
4: Ваша,
3: как,
4: наша,
3: как клещ насосавшийся, отваливаешься из заведения.
4: Клещ насосавшийся. Это очень важные образы. И они как раз рассказывают о нашей глубинной жадности.
7: Кухня.
5: Какая интересная передача.
4: Сегодня мы поговорим про жадность.
3: Про жадность мы поговорим, когда мы пойдем в ресторан.
4: Да, хорошо.
3: Мы
4: проверим нашу глубинная жадность все время ускоряет процесс.
5: Глубинная
4: жадность.
5: Прошу
7: прощения. Глубинная – это песня.
4: А это... Так вот. И она лишает нас самого удовольствия. Вот следующая порция появляется раньше, чем предыдущая успела быть почувствованной. И отсюда возникает парадокс. Чем больше человек поглощает, тем на самом деле меньше насыщения он получает ментального, того, что ему сообщается, того, что ему дается, тем, что его кормится из разных вот смыслов, например. И в какой-то момент жадность начинает съедать уже не сам объект, понимаете, а его способность приносить удовольствие. И вот это «давай еще» вот в этом постоянно звучит. Вот можете это таким образом представить. Вот, например, кто-то печет, кормит, старается, ребенок ест, все прекрасно, а потом постепенно возникает другой ритм. «Давай еще, принеси еще, приготовь еще». И незаметно меняется тут образ самого человека, который дает. Сначала это был близкий, от которого что-то хорошее пришло. Тепло, забота, вкус. Ощущение, что тебя старались. А потом он начинает превращаться просто в источник выдачи. И все меньше замечается, устал ли он, хочет ли продолжать, сколько уже дал. И вот жадность постепенно отделяет хорошее от того, кто его дает. Потому что с другим всегда есть неприятность. От него приходится зависеть. Вот нужно ждать, выдерживать. Он может отказать, устать. Но важно, что жадность, понимаете, жадности в конце концов мало самой вещи. Жадности нужно получить источник. И если присвоить источник...
3: То есть то грудь.
4: Абсолютно. Угу. То больше не нужно чувствовать себя тем, кто нуждается.
3: Вот. Почему мы взрослые так хотим присвоить грудь?
4: Потому что она прекрасна. Но грудь должна быть эротизирована для этого, чтобы она стала прекрасной. А вот эта грудь, это очень примитивная форма груди. Это просто жрать, жрать, жрать, жрать, жрать, жрать, жрать.
3: Ничего себе. Смотри, выгнал, да, Виктория? Ну-ка, давай. Давай, мать, вперед.
7: По краю ходим, доктор.
5: Вас сегодня прям швыряет.
4: Если присвоить источник, понимаете, больше не нужно чувствовать себя тем, кто нуждается. Вот ощущение себя нуждающимся невыносимо. Особенно для нарциссов. Он все время говорит, это я сам породил. То есть само признание своей зависимости от источника невыносимо. И все хорошее как будто оказывается в твоем полном распоряжении. И вот есть, знаете, хороший образ, мне пришел, когда я писал вчера эту передачку, Харконнен.
3: Передачку.
5: Кого?
4: Харконнен из Дюны. Помните Дюну? Угу. Такой был такой
7: мерзкий
4: образ.
7: Мерзкий мужчина.
4: Абсолютно. Такой очень крупный мужчина.
3: Летающий. Жирный.
4: А он пытается сохранить, понимаете, он не пытается сохранить хорошее, а он все время, это вот буквальный образ этой жадности нашей. Он сам устроен как поглощение. То есть другой рядом с ним, он не сохраняется как отдельный субъект. Его проще использовать, присвоить, его в свою систему включить. И само тело, понимаете, вот этого Харконнена, оно очень хорошо выражает эту психическую конструкцию. Что он наполнен до предела, но наполненность не превращается в насыщение. Ему нужно все время еще и еще. И вот этот внешний огромный избыток, а внутри психически команда остается прежней. Еще. И вот,
3: вы олигархат сейчас описываете?
4: Абсолютно, конечно. Ненасытный капиталистический олигархат. Это еще Ленин написал. Еще
3: Ленина не трогает.
4: Еще Маркс описал, да, абсолютно.
3: Еще ваш прадедушка из Бунда, да, лекции читал об этом.
4: А вы, кстати, из партии вместе с Ахматовой и Зощенко исключали. Вот вы рассказывали.
3: Вместе?
4: Вместе,
3: он же писатель?
4: Да, да. Абсолютно, конечно, что.
7: Не, ну тусовка неплохая.
4: Кто мог быть моим прадедушкой? Подождите, что ж. Посмотрите на эти руки трудового народа.
3: Чистые, белые. Посмотрите на эти виниры.
4: Писатель, конечно, писатель. Я потомственный писатель.
7: Очень хочется вас посадить, доктор.
4: Не надо, не надо.
3: След за Зощенко.
4: Нет, Зощенко не посадили. Их просто исключили из партии.
5: Ну, а что, передачу веселее было?
4: Какую было веселее?
3: Где мы постояли?
5: Куда-то пришли, хочется, не туда.
3: Да. Загруз идет, мы
4: не можем насытиться. Абсолютно, не можете насытиться, да. Конечно. Нужно еще, давайте. А тогда было вкуснее, а сейчас не то, не да, тем да, кормят. Да. Вообще, что-то не то несут. Но вот есть в нашей психике вот эта часть очень... Это на самом деле это образ того Харконна, это такой младенец ненасытный. О, такой уже, понимаете, реальный младенец милый. Но вот такой младенец, понимаете, это который все время ест, его раздувает. Но нету границы, стоп. Нет ощущения, что где-то есть предел этого. Он хочет все время все присвоить себе.
3: Так, а если младенцы пересаживают стички на смеську?
5: Какое слово некрасивое.
3: Нормальное
4: вы
3: слово.
4: Вы очень хорошо сказали в прошлый раз, мне кажется, про бутылочку, да, вы упоминали,
3: вот.
4: Проблема бутылочки в том, что там нету предела. Можно бесконечно подливать, и нету границы.
3: Знаете,
4: вот у груди есть граница, вы очень точно сказали, это хорошая мысль, она мне понравилась. А если все превращать в искусственное кормление, там нету границы. И в каком-то смысле мы все на искусственном вскармливании.
3: Мы?
4: Абсолютно. Вот вся эта форма питания, которая вокруг, это так. Абсолютно вот эта самая бутылочка.
3: То есть жажда пустых полок у вас, что ли?
4: А, нет. То есть в этом нету какой-то реальности.
3: Соскучились
4: по
3: 91-му году?
4: Да, абсолютно. Но в этом нет какой-то реальности. А в этом...
5: Зато в бутылке есть наглядность, что там все закончилось. Все, она
4: туда
5: пустая.
4: Туда можно бесконечно
3: нет, идти. Самым нет. Главным символом бесконечности является пивной кран в баре.
7: Да.
4: Вот. Но важно,
3: льется
4: что,
3: и льется.
4: И важно, что... но важно, понимаете, дело не в том, как
3: давайте
4: тебя кормят.
3: Давайте в этих образах.
4: Тебя
3: а
4: могут и грудью кормить,
3: давайте
4: и бутылочкой. Не важно, чем тебя кормят. Важно, с каким ощущением. Что иногда тебя закармливают, чтобы не появилось, чтобы ты не кричал. Понимаете, ребенок кричит, тут же бутылочка. Ребенок какие-то что-то действует, ответ
5: для
4: на все.
5: Для таких есть соска.
4: Абсолютно. Все один ответ. Заткнись и ешь, например, понимаете, да? И в него заливают еду. И в этом смысле...
7: Не соска, а титька.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Телефон реклама.
9: рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

Москве 10:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Экипажи Воздушно-космических сил России поразили пункты временной дислокации управления беспилотниками противника в Краматорском районе ДНР, а также в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство представило кадры нанесения ударов оперативно-тактической авиации. В результате были поражены пункты временной дислокации отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Маяки Краматорского района и пункт управления БПЛА отдельного штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Светличная Харьковской области. Как отметили в министерстве, применялись авиабомбы, в

0: конфликта на Украине. Ранее агентство Reuters называло целью визита поддержание российско-американского диалога и продолжение мирных усилий. По его данным, визит Дмитриева должен был стать продолжением контактов американских представителей с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в сентябре. Иран не дает указаний йеменскому движению хуситов и не несет ответственность за его действия. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. Он добавил, что Тегеран поддерживает контакты с хуситами, однако систематических отношений нет.
1: Хуситы несут ответственность за свои действия. Они не получают от нас указаний. Как и те, кто оказывает сопротивление в регионе, действуют исходя из ситуации, которая была им навязана. У нас с ними есть контакты. Системных отношений не существует.
0: Заявление Пезешкиана прозвучало на фоне продолжающихся атак хуситов в Красном море и ударов по связанным с ними объектам. Иран ранее неоднократно отрицал прямую координацию действий хуситов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Так налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в страну с целью заработка. Заработают новые правила определения территории у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Помимо этого, вступит в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах, написал Володин на платформе Макс. Он также напомнил, что льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество. Режим повышенной готовности ввели в Томской области. Он позволит эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей, сообщил губернатор Владимир Мазур. Он пояснил, что полиция должна взаимодействовать с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельхозживотных в охотничьих угодьях. Губернатор попросил жителей ограничить пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и прочих дикоросов. В этом сезоне в Сибири и на Дальнем Востоке произошло уже 21 смертельное нападение медведей на людей. Мошенники активизировались в преддверии Дня Учителя. Они рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам. Об этом сообщила ТАСС, эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью искусственного интеллекта создаются реалистичные фото и даже чат-боты консультантов. Как пояснила Пожарская, на фишинговой странице пользователи просят ввести данные банковской карты для оплаты. После этого аферисты списывают деньги, а заказанный подарок не доставляют. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве также облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди и 13-15 тепла. Сейчас в российской столице плюс 11, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 82%.
2: Новости спорта.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Сингапуре между россиянкой Татьяной Прозоровой и китаянкой Синь Юй Ван. В первом сете счет 5-3 в пользу китайской спортсменки. Российский форвард Игорь Чернышов признан третьей звездой предсезонного поединка Национальной хоккейной лиги, в котором его Сан-Хосе Шаркс взял верх над Анахайм Дакс со счетом 10-0. Он оформил дубль и отдал результативный пас. Сибирь уступила на своем льду, торпеда одержала домашнюю победу, автомобилист проиграл в четвертый раз подряд, авангард прервал неудачную серию, а в дуэли «Динамо» сильнее оказались москвичи. Подробности прошедших матчей континентальной хоккейной лиги рассказывает Виталий Павлов.
4: Московская «Динамо» принимала на своей площадке минская «Динамо». У москвичей было два поражения подряд, у минчан две победы. В этой встрече команды почти постоянно обменивались заброшенными шайбами. Московская команда была вынуждена догонять в концовке и справилась с этой задачей. Максим Летунов на последней минуте перевел матч в овертайм. И на 65-й победу хозяевам принес Булат Шафигулин. «Спартак» и «Авангард» в Москве провели не самый результативный матч. Мячи вышли вперед во втором периоде, хозяева восстановили равновесие в третьей 20 минутке. В итоге тоже овертайм, и в самом его начале Михаил Гуляев решил исход встречи в пользу «Авангарда». Омская команда прервала серию из трех поражений. «Северсталь» пропустила первый от автомобилиста, но затем забросила трижды подряд. Екатеринбуржцы смогли ответить лишь однажды, а череповчане отличились еще.

0: еще два раза. В итоге 5-2 в пользу «Северстали», а решающий гол на счету Никиты Попугаева. Автомобилист проиграл в четвертый раз подряд. «Сибирь» два раза выходила вперед в домашней встрече против «Акбарса». Казанцы отыгрывались, в овертайме никто не отличился, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Единственный реализованный бросок случился у Кирилла Семенова из «Акбарса». Еще в одном матче «Торпеда» достаточно уверенно разгромила «Сочи» 3-0. Нижегородцы вышли уже на второе место в западной конференции, набрав 12 очков.
1: Сборная России по футболу среди игроков не старше 19 лет со счетом 1-0 победила сверстников из Белоруссии в товарищеском матче. Кроме того, в четверг сборная России среди футболистов не старше 15 лет в контрольном поединке в гостях обыграла команду Таджикистана 7-0. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он отметил, что Татарстан заинтересован, чтобы после большого перерыва чемпионат Европы вернулся в Россию, в Казань. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Ты пришел спасти нас.
3: Что, надо?
2: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
3: Есть у меня одна идейка.
4: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.
5: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
6: Дальше. Продолжай.
5: А, думаю, медикаменты помогут.
6: Пилюли?
5: Угу.
6: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
5: Не надо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
8: Итак, Анатолий Яковлевич, да? Потомок Зодченко. Давайте так говорить.
9: Нет. Потомок исключенного вместе с Ахматовой и Зодченко.
8: Так, но исключили так накрепко, что никто не помнит этой фамилии.
9: Никто,
8: да?
9: Не помнит.
8: А Добин был?
9: Добин был.
8: Серьезно? Семен. Смотрите, Ахматова, Зодченко, Добин,
9: там
8: наши
9: еще,
8: имена.
9: Там еще несколько человек было. Ладно, продолжим. Там было
10: по мелочи.
8: Слушайте, а врет, да. Вот вообще не краснеет, да, мне
9: нет,
8: кажется.
9: Абсолютно,
8: да.
9: Можете поискать, это есть информация. Да. Так, ладно, продолжаем, друзья мои. А, смотрите, мы остановились на образе Харконнена. Вот мне пришел другой образ, еще один. А вот мультик Хаяо Миядзаки мы сейчас обсуждали с Владиком. А в мультике Хаяо Миядзаки «Унесенный призраками», хороший очень мультик, там появляется такой образ безликого, а который как раз устроен как поглощение. Вот он появляется почти пустым, такой почти прозрачный образ, и попадает в место, где все устроено вокруг еды. Это такие купальни. И там обмен, золото, знаете, такая циркуляция всего. Вот такие места есть, где все вокруг обмена желания, а тебя кормят там. И вот он этим местом, этим ритмом самого места заражается.
8: Курорт, что ли?
9: Ну, курорт, да. Его начинают кормить. Он отдает золото. Там, его,
8: ну,
9: он
8: такое
9: поглощает...
8: все включено по-китайски.
9: Абсолютно. Он поглощает все больше и больше, он прям разрастается, и он дальше начинает пожирать уже тех, кто его кормил. А в какой-то момент становится очевидно, что еда давно уже ничего не объясняет. Вот сам способ получения, он только производит новый голод. Причем этот голод уже поддерживает, понимаете, само пространство вокруг него. Ему все время предлагают тут же следующую порцию, следующую. И объект, он не успевает дать никакого удовлетворения, потому что его сразу уничтожают поглощением. И поэтому он так ненасытен. Вот он пытается получить через поглощение то, что возможно только через отношения. Внимание, связь, место рядом с другим. Но поглотить другого – это не значит получить его любовь. И вот в этом, понимаете, трагедия такого способа отношения к жизни. И вот, понимаете, пока другой остается другим, приходится считаться с его пределами. Он может устать, ему может быть тяжело, у него может не быть у самого желания. И, наконец, у него есть собственная жизнь. Вот это важно. Отдельная жизнь. У мамы может быть своя жизнь, отдельная от тебя.
8: А вот
9: понимаете?
8: У чат-бота твоя жизнь.
9: Абсолютно. Угу. Конечно.
8: Поэтому... прогрессивные дамы выбирают чат-боты.
9: Ну, женщины редко с чат-ботами. Мужчины скорее с чат-ботами.
8: Да, брось ты.
9: Ну, это все-таки мужская тема, чат-боты. Женщине нужна реакция, желание, взгляд.
8: А ты что? Это же поддержку он дает.
10: Женщине нужен быстрый ответ.
8: Конечно.
9: Быстрый
8: а
9: ответ.
8: Не вот это вот Владиковое «посмотрим».
9: Ей не нужен быстрый ответ от чат-бота. Ей нужен быстрый ответ мужчины, понимаете, все-таки. От кого-то живого с желанием, а не от текстового.
8: Ну,
9: ответ.
8: Если такие вокруг мямли, как вы, так
9: это
8: лучше
9: правда,
8: так.
9: Ну, цифровое. папаш, всех на вас на всех не хватит. Вот приходится иногда вас заменять.
8: Да, мое твердое нет прозвучит.
9: Абсолютно, конечно.
8: Мужское.
10: А вы думаете, что современная женщина также нуждается в мужчине, как и
9: современная женщина также нуждается в желании и во взгляде? Является ли, поскольку этот взгляд воплощен в мужчине, наверное, нуждается в мужчине. Но скорее в отражении она нуждается, чем в мужчине самом по себе. Вот смотри на меня таким желающим взглядом, а сам можешь исчезнуть.
8: Подруги достаточно?
9: Подруги нет, недостаточно. А так вот, смотрите, давайте вернемся. Вот не получилось. Все время звучит, давайте так, а понимаете, что у другого может быть собственная жизнь, которая не сводится к удовлетворению твоих потребностей. Но если внутри все время звучит еще, внимание постепенно смещается. Я уже не замечаю состояние другого, а то только продолжает ли он мне давать. И это очень заметно в отношениях. Можно вот бесконечно требовать, например, подтверждения любви. Скажи еще раз и еще раз, объясни, успокой, докажи, докажи. Ответь сейчас, а еще немножко побудь. А вот другой уже устал, понимаете? Да, уже очень много, например. Но внутри почему-то остается вот это ощущение, просто мне не дали. И вот вместо вот этого, вместо того, чтобы почувствовать, что ты получил что-то, появляется, почему мне опять не дали достаточно?
10: Эгоизм.
9: Вот. И вот тут появляется такая внутренняя бухгалтерия прожорливости, что полученное, оно исчезает.
8: Может, прободение какое-то?
9: А недополученное записывается абсолютно.
10: Но, доктор, подождите. Да. Вы же со своей наукой, говорите, что человек должен быть про себя, о своих чувствах.
9: Я ничего не говорю никогда.
10: Ну подождите. Такого. И вот когда двое начинают жить друг с другом, вот они и получаются, что каждый про себя, про свои чувства, про свои желания. Когда ему замечать за другого в своей жизни, думать о другом.
9: То есть вы предлагаете мне отвечать на то, что я даже не утверждал, вот что
8: нет,
9: интересно.
8: Нет, то, что он даже не познал, доктор никогда
9: ни с кем не жил.
8: Жил, я
10: нет,
8: был брак.
10: Нет, просто вы же говорите.
9: Я был брак.
8: Послушайте, это такая же фантастика, как ваш предок Добин, сидевший с Ахраматовой.
10: Нет, ну подождите, доктор, вы же говорите, вы должны почувствовать Бог.
9: Главное, вопли с гектара.
10: Да ну что
9: он ни с кем не
10: это?
9: Жил. Да подождите.
8: Тебя спрашивали вопрос.
10: Да, хорошо.
6: Женщина. Ну-ка,
9: да.
6: Женщина,
9: да,
6: задавай
9: вы правы, абсолютно
6: давай,
9: правы. Вы абсолютно правы.
10: Нет,
9: абсолютно
10: просто мы
9: правы.
10: Сейчас перестали следить,
9: да, перестали,
10: ну, перестали
9: следить.
10: Обращать внимание, да, на своего,
9: да,
10: партнера.
9: Да,
10: а,
9: да.
10: Ну, понятно,
9: да,
10: жадность
9: история.
10: Откуда.
9: Да,
8: ему наплевать,
10: какая вредная рожа.
8: Абсолютно.
9: Так вот, смотрите, жадность, она легко все обнуляет. Один отказ, он тут же перечеркивает 10 предыдущих «да». Потому что хорошее, оно как будто внутри не задерживается. А вот благодарность, она начинается с очень простой вещи, но очень трудной. Признать, что я получил что-то от другого. Не вырвал, не произвел это сам, вот как нарциссы, я сам все это. И не имел на это безусловного права. Ты должна была мне это дать. Понимаете, вот ты дал или ты должен был. А мне дали. И вот в этом есть другой. И в этом есть признание зависимости от другого. И если я благодарен, значит, существовал другой, от которого мне пришло что-то
8: про
9: хорошее.
8: Про содержанок, что ли?
9: И
8: кого вы сейчас убаюкиваете?
9: Поэтому, знаете, благодарность в каком-то смысле противоположна
8: всемогуществу. А я сейчас в него пустой бутылкой кину, и он заговорит по-другому.
9: Не все хорошее возникло во мне от меня самого. Не все возникло от меня самого. Что-то я получил извне, что-то фундаментальное, важное и очень ценное. Но чтобы сохранить хорошее, очень важно внутренне позволять себе отпустить того, кто это дал. Но вот здесь появляется очень большая трудность.
8: Вы про какой возраст говорите?
9: Пока про любой, про наш с вами определенно.
10: Давайте так, вы про что вообще говорите?
8: Вы вообще сейчас говорите или где?
9: Вы с кем говорите? Пока источник продолжает давать, мне не обязательно хранить полученное внутри. Можно просто потребовать еще. Дайте еще.
8: В любой момент.
9: А в любой момент, конечно. И настоящее...
8: Нет, погодите, вы про бабу или про мужиков?
9: Про
8: я не понимаю.
9: И мужики, и бабы устроены одинаково.
8: Да ладно.
9: Вот
8: нет,
9: в этом ключе. Дай еще.
8: Я против.
9: Еще, дай еще, и еще, и еще.
8: Да какой мужик будет говорить, дай еще? Что она может дать-то ему?
9: Она много чего может дать. Дай внимание, заботы, много чего. Конечно, а у мужчины очень требовательный. Зря вы так. Столько требований от мужчины сходит, сколько от женщин часто не исходит. Абсолютно, вы что? Ну, конечно, очень, очень.
10: Вы вон какой капризный.
9: Абсолютно. Вас терпеть тяжело очень, очень тяжело женщине рядом с вами, невыносимо.
8: Ничего,
9: я бы
8: ты
9: сказал.
8: Терпишь час в неделю.
9: Час, ну я час, а я же с вами жить, терпит. Понимаете?
10: У нас воля дальше.
9: Вот. А у женщины было бы тяжело,
8: земля и
9: понимаете,
8: воля.
9: Выдерживать такое требование.
8: Ну давай, посочувствуем.
9: Сочувствую, конечно. Так вот, настоящее внутреннее присвоение начинается вот в момент, когда источник отделяется. И ты это можешь пережить. Вот встреча закончилась, например. Человек уходит домой, а детство проходит. Ну вот все что-то заканчивается. Кто-то больше не может давать того, что давал раньше. И вот здесь очень важная вещь есть. Исчезнет ли ощущение хорошего вместе с ним, вместе с тем, кто давал? Или хорошее останется во мне? Вот, может быть, поэтому именно вот в благодарности всегда есть немножко горечи. Вот, что, знаете, сказать спасибо всегда в этом аспект завершения, правильно, в слове спасибо. Какой-то аспект того, что что-то закончилось. Спасибо тебе большое.
10: А вы как предлагаете говорить?
9: Ну, подождите, я предлагаю говорить спасибо. Вот, это важное качество. Вот, и нужно признать, что я получил это от тебя, и теперь могу отпустить тебя, не потеряв все, что ты мне дал. А жадность не умеет отпускать. Она пытается сохранить не хорошее даже, а сам источник все время удерживать. Потому что жадность не умеет отпускать. Она пытается... Тихо, не лезьте. Она пытается сохранить не хорошее, а вот именно сам источник присвоить.
10: Вот сейчас люди могли все что угодно подумать.
8: Да-да-да, это и есть театр у микрофона.
9: Что это было?
11: У вас куртку пытались оторвать.
9: Что-то я пытались забрать. Ну вот Сергей провел эксперимент.
8: Но у вас ничего нет.
9: Вот, ну телефон пытался отобрать. А так вот, смотрите. Значит, вообще, метафорически говоря, без отлучения от груди не будет никакой благодарности, а будет только бесконечное требование.
8: Вы про что, мамочек, которые до 7 лет детей кормят?
9: И про мужчин, которые все время требуют бесконечно, а женщина все время дает, все время заботится. Много чего, внимание, заботу. Вот он говорит, а что ты мне давала-то? Я просто сам себя сделал, что ты, чё, как ты мне помогала? Как, ты вообще рядом даже не была? Ну, была просто рядом какая-то тетка. Понимаете, да, вот это обесценивание.
8: Слушайте,
9: другого.
8: Он работает на женскую аудиторию.
9: Я на всех работаю, я со всеми.
8: Ну-ка давай нам, мужчинам, потрать.
11: Деньги зарабатывают.
9: Ты мне ничего не дал. Я потратила на тебя свои лучшие годы. Где? Где мои? Вот у других у них все есть,
8: да,
9: понимаешь? У
8: да.
9: них уже и яхты, и квартиры, и Луи Виттон, а у меня ничего нет. Еще. И вот это ощущение, он работает, старается. Хорошо, давайте вот на
8: давай,
9: таком.
8: Давай, давай, вот так это хорошо, лучше, хорошо. Да? Вот это поздоровее атмосферу.
10: А если он не работает и не старается?
9: Да вот, вот тут проблема. Так вот, смотрите, давайте так. И поэтому нужен все время новый, для жадности все время нужен новый объект. Все время нужно бесконечно потреблять и потреблять. И все время ощущение «ты дал мне мало». Ты мне не дал всего, что должен был дать. И нужно следующее, и следующее. И вот ненасытность – это способ не оплакивать ограниченность хорошего. И вот если вернуться к мультику Миядзаки, там вот тема жадности появляется еще до Безликого. Вот в самом начале, вы помните, там была героиня такая, Тихиро, и с родителями девочка. И они находят чужую еду. Чужую еду и начинают чувствовать, что а мы сейчас возьмем и поедим просто. И вот эта доступность дает ощущение права взять. Они не знают, кому это принадлежит, но быстро успокаивают себя, что мы потом заплатим. И вот в этом месте еда отрывается от того, кто ее приготовил. Вот исчезает другой, у которого можно было бы спросить, который мог бы отказать тебе. И остается только объект, который хочется взять. Но правда в том, что другой на самом деле никуда не исчезает.
8: Доктор, я хочу
9: он
8: спросить вас.
9: Он возвращается, да, потом в этом мультике...
8: Вы кушали, знаете, сегодня?
9: Нет.
8: Нет, он, вот нет. Это чувствуется.
9: Он возвращается как? Он возвращается в то,
8: доктор,
9: да.
8: Все.
10: Вдохните.
4: Маяк.
12: 30-го...
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологодской области продолжается уборочная кампания и заготовка кормов. В регионе активными темпами ведутся уборочные работы. Сельхозпредприятия региона максимально используют благоприятные погодные окна. Работы идут в соответствии с графиком. Близится к завершению заготовка кормов для сельхозживотных. Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день заложено 1 миллион 589 тысяч. тысяч тонн зеленой массы на силос. Это 80% от плана. Заготовка зеленой массы продолжится до октября. Также заготовлено 48,5 тысяч тонн сена, что составляет 89% от плановых значений. Перевыполнен план по сенажу. 61 тысяча тонн, что составляет 189% от запланированного. Уникальная операция вологодских врачей спасла зрение мужчине. 65-летний пациент много лет не видел одним глазом. Еще в молодости осколок от перфоратора повредил ему глаз. В областной офтальмологической больнице его прооперировали с осложненной катарактой под выехом хрусталика и бельмом роговицы. Врач Степан Логиновский удалил катаракту и имплантировал искусственную линзу. В частных клиниках мужчине отказывали из-за высокого риска осложнений. Операция прошла успешно. Зрение полностью восстановлено. Пациент чувствует себя отлично. Перспективы развития вологодского филиала ЕГМУ обсудили в Вологде. Накануне в обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Светлана Пономарева, руководящий состав филиала и представители Министерства здравоохранения области. На сегодня в филиале Ярославского государственного медицинского университета проходит обучение 198 студентов и 84 ординатора. В этом году по целевому направлению зачислены 57 человек. В течение ближайших 6 лет число студентов планируют увеличивать. Руководство вуза уже сейчас выстраивает системную работу с будущими абитуриентами медицинских университетов. В ходе встречи отдельно рассмотрели вопросы развития спортивной медицины и медицинской психологии, а также обсудили благоустройство территории вуза. Компания «Апатит» получила всероссийскую премию. Премия «Экспортер года» сделана в России, ежегодно присуждается организациям и предпринимателям. По итогам 2025 года ее обладателями стали 4 компании региона. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, высокой наградой отмечены «Апатит», «Русский икорный дом», «Нева Милк» и «Объединенные бумажные фабрики». Все они представляют ключевые отрасли нашего региона. Компания «Апатит», входящая в группу «Фосагро», стала лидером номинации «Экспортер года. Промышленность» в категории «Крупный». Бизнес. Вологодский городовой помогает привести в порядок дороги Вологодской области. Заместитель губернатора, министр цифрового развития региона Анастасия Ильина отметила, в вопросах граждан всегда заметна сезонность. Осенью с началом дождей традиционно растет число обращений по содержанию дорог. По каждому ведется работа. Например, на улице Урицкого в Кириллове сделали асфальтовую подсыпку во дворе. В Вологодском округе выровняли спецтехникой дорогу между деревнями Андракова и Дуплина. А в Вологде привели в порядок улицу Карла Маркса. И это лишь несколько примеров масштабной работы с обращениями жителей. На площадку творческих идей приглашает фотограф Михаил Трапезников. Как создать значимый импакт-проект, смогут узнать вологжане 26 сентября в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. Откроет комплекс мероприятий в 12 часов творческая встреча с членом Союза фотохудожников России, председателем фотоклуба «Северянин» Михаилом Трапезниковым. В 14 часов ее продолжит круглый стол с представителями социальных и образовательных организаций. На мозговой штурм приглашены представители НКО, учебных заведений, культурных сообществ, активисты и неравнодушные к жизни города люди. Итогом встречи станут конкретные идеи для модернизации социальной среды внутри города.
4: Новости спорта.
13: Череповецкая «Северянка» сыграет с краснодарским «Динамо» в полуфинале Кубка телеканала «Волейбол». Всероссийская федерация волейбола провела жеребьевку первых пар финала четырех. Игра череповецкой команды состоится 29 сентября в 9:00 в Хабаровске. Во втором полуфинальном матче сойдутся саратовский «Протон» и амурские «Тигрецы».

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде до плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Новости.
1: В Москве 11 часов с новостями, в студии Лора Стадницкая. Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли поражение пунктам временной дислокации управления беспилотниками противника в Краматорском районе ДНР и в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ведомство предоставило кадры ударов оперативно-тактической авиации. Поражены пункт временной дислокации отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Маяки Краматорского района и пункт управления БПЛА отдельного штурмового полка украинской армии в районе населенного пункта Светличная Харьковской области. Применялись авиабомбы ФАП-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. А дроны Геран-4 Сикер ударили по 5 сухогрузам в порту Одесса и Черном море. В ведомстве заявили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения. Цели поражены, заявили в министерстве, опубликовав кадры ударов. Этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Центр избирком на сегодняшнем заседании установит окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва и назовет точное распределение всех 450 мандатов. Заседание открывается в эти минуты. Комиссия также подведет итоги более 2200 избирательных кампаний разных уровней, голосование на которых проходило 18-20 сентября. Итоги выборов не стали утверждать сразу после закрытия участков. Как объяснила председатель ЦИК Алла Памфилова, до 25 сентября региональным комиссиям дали время рассмотреть жалобы и обращения, провести проверки и только после этого огласить результаты. По предварительным итогам 5% барьер на выборах по федеральному списку преодолели 5 партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Между ними распределят 225 депутатских мест по партийным спискам. Еще столько же депутатов определят результаты голосования в одномандатных округах. На крупнейшую фракцию претендуют «Единороссы». Как заявил накануне председатель партии Дмитрий Медведев, они рассчитывают получить 349 мандатов. Если ЦИК подтвердит такое распределение, это станет самым большим числом мандатов, полученных одной партией по итогам выборов за всю историю Госдумы современной России. Сергей Лавров потребовал от генсека ООН Антонио Гутерреша детально исследовать события в Буче. Министр иностранных дел передал ему соответствующий доклад, сообщили в российском МИДе. Ранее Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве, заявил, что Гутерреш путается в своих показаниях по Буче. В свою очередь, пресс-служба главы ООН информировала, что на встрече в Нью-Йорке Лавров и Гутерреш обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия. Кроме того, глава российского МИДа поднял вопрос реформирования ООН с учетом реалий многополярного мира. СМИ вернулись в Белый дом после запрета на доступ, пишет «Нью-Йорк Таймс». Накануне суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить журналистам CNN, MS Now и Politico доступ в здание администрации. Как отметили в суде, СМИ лишили аккредитации без соблюдения надлежащей правовой процедуры, гарантированной Конституцией, и отметили важность свободной прессы. При этом сегодня утром адвокаты издания потребовали проведения экстренного слушания после того, как им вновь был заблокирован доступ в Белый дом. 18 сентября журналисты издания и лишились доступа в администрацию. Трамп аргументировал это публикацией якобы ложных сведений о Белом доме в этих СМИ. Медиакомпании 21 сентября подали коллективный иск в Федеральный суд, оспаривая отзыв аккредитации своих корреспондентов. На фоне этого конфликта другие крупнейшие американские телеканалы, входящие в пресс-пул, объявили американскому лидеру бойкот и отказались транслировать его официальные мероприятия в знак солидарности с коллегами. Национальный парк «Красноярские столбы», который находится в черте города Красноярска, является популярным местом отдыха туристов со всей России, закрыли для посещений из-за медведей. Об этом сообщает пресс-служба парка. Ограничение действует ориентировочно до 15 октября на всех входах – Центральном, Восточном и Каштаковском. В Восточной Сибири сложилась сложная ситуация с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России за последние месяцы от нападений этих животных погиб 21 человек. Больше всего жертв в Красноярском крае. Там от нападения медведей умерли 7 человек. В Красноярске из-за этих животных введен режим повышенной готовности. В Москве сегодня ожидается настоящая осенняя погода. На фоне кратковременных дождей произойдет небольшое похолодание, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он посоветовал жителям и гостям столицы не забывать верхнюю одежду и зонты.
0: В течение дня в Москве и по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба.
1: В Славных Чкаловцах к выходным в мегаполисе вновь потеплеет и распогодится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 12, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 88%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов, в Ленинградской области 12-17, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, давление 763 миллиметра, что выше нормы.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики», вот таких козырных песен, или козырных, ну я не знаю, в картах, может это профессиональный сленг, кто играет карты. Я приветствую лирика Андрея Олеговича
2: Кудряшова, здравствуйте.
1: Да, я просто иногда вспоминаю, что ты в спортивной редакции работаешь.
2: Ну, было дело.
1: И сейчас появляешься, да?
2: Тоже было дело, да.
1: А скажи, ты знаешь результаты? В общем, я второй день хожу в 7 утра на плавание. Ну, я для слушателей говорю, что да, надо поддерживать. Ну, не то, что анонсировать, мы всегда говорим здоровый образ жизни, но вот когда он действительно с тобой случается, можно о нем и поговорить. Ну, так вот. И, значит, я выхожу в 8 ровно после тренировки, и стоит «Спартак» автобус, красно-белый. Я,
2: да, это за тобой приехал автобус уже, что ли, спартаковский?
1: Нет, он рядом, там какой-то отель на Тверской, Имской, там, или что, просто на Тверской. И я такая, ой, а к автобусу, там вообще с автобусом обниматься, с водителем. И какие-то парни ходят, а я их лица не знаю.
2: Так.
1: По-моему, был матч, в общем, сегодня мне уже водитель сказал, когда он понял, что я не сумасшедший, он меня вчера по радио слушал. Он сказал, что это не спартаковские артисты, игроки, а это был омский «Авангард», который еще и у «Спартака» выиграл. Было такое вот недавно?
2: Ну, вполне вероятно, потому что они могут арендовать автобус.
1: Да, ну, да, просто они предоставляют, да, автобус, да, да, и да, я да, давай. Да. А я говорю, да мне это нормально.
2: Слушай, у тебя красивая, наверное, фотография получилась рядом с автобусом.
1: Да вообще, а парни не поймут, что я чокнутый, или почему я с омским «Авангардом» очень радуюсь ему. Я в Омске никогда не была, ну, конечно, буду, но ребята очень милые, молодые, поздравляю с победой, но это спорт, там любой может позвонить и выиграть. Вот, так что так. Ну, а мы сейчас отдадим таки микрофон нашему гостю. Илья Гамыранов наверняка хихикает где-то там на той стороне провода.
2: Планета.
3: Привет, привет.
2: Да. Здравствуйте.
1: Илья, а ты вообще спортом увлекаешься, кроме биологии?
3: Ну, спортом нет.
1: Вообще никаким? Даже не следишь ни за чем?
3: Ну так, нет. В общем, скорее нет, чем да.
1: Ну хорошо, ладно, не будем тебя мучить. Зоолог. Да, зоолог, популяризатор науки, лауреат премии за верность науке, автор телеграм-канала «Зверский нейминг». И сегодня удивительное животное ты выбрал для обсуждения.
2: Пумба.
1: Сам говори название, мне неприятно.
2: Пумба из «Короля льва». Пумба из «Короля льва», это же бородавочник.
3: Да. Да-да-да, это пумба, конечно. Вот, это свинья, пожалуй, которая нам всем лучше всех знакома по мультику. И действительно такая одна из самых пустынных свиней, потому что все остальные свиньи – это жители таких влажных более территорий, где удобно разрывать почву. Собственно, они питаются в основном корнями. И мы знаем, в общем, и про нашего кабана, который роется в земле, ест всякие корни, ест там плоды разных растений, ест желуди. Вот. А бородавочник и их два вида, они избрали вот жизнь в сухом климате, хотя они живут, в общем, везде южнее Сахары. То есть это такая довольно многочисленная африканская свинья. Вот, с очень такой, наверное, примечательной внешностью, собственно, за что он и получил свое название. У него на морде действительно есть выросты, напоминающие бородавки. Они бывают поистине огромные, потому что у взрослых самцов они могут достигать 15 сантиметров. То есть огромные шишки, их 6 штук. Вот, и предназначение их, в общем, не очень понятно. Это точно жировые, такие жир и коллаген под кожей. Ага. Выступ, который, скорее всего, нужен самцам, когда они друг с другом дерутся. Вот, это может и иметь какое-то вот такое ритуальное значение, потому что у тебя большие выросты, значит, ты взрослый, крупный самец, у тебя есть право спариваться с самками. Да. Вот, но другая версия, что такие выросты просто помогают защищать, на самом деле, морду от столкновений, от драк, вот, ну и защищать еще заодно и глаза бородавочников, когда они пытаются разрывать...
1: Слушай.
3: Почву.
1: А может предположение, я же все время за коллагеном в крови слежу или в организме. Смотри, а вдруг это, раз они в пустыне обитают, это какой-то запас того самого чего-то, не пойми чего?
3: Ну, если бы это был запас, то мы бы видели, как у верблюда, что он способен менять свое количество, то есть становиться меньше или больше в зависимости от условий. А тут эти выросты, в общем, остаются стабильными на протяжении жизни самца. Самцов и самок, они есть у обоих полов, но у самок они значительно меньше. Вот, так что, скорее всего, вот это и драки, и защита глаз, потому что действительно рыть почву довольно трудно, и плюс бородавочники – это животные, которые любят рыть норы себе. Mm-hmm. На самом деле для свиней не очень характерно, но бородавочники выкапывают себе большие углубления, что ли, в которые они прячутся. Углубление начинается таким узким ходом, и mm-hmm. бородавочник залезает в свои норы на коленях. То есть это тоже такая интересная особенность. Бородавочников часто можно увидеть, когда они стоят на своих, ну, на самом деле не колени, это запястья. Вот, они mm-hmm. стоят на своих запястьях и, собственно, вот заползают также в нору. Чаще всего это делают задом, а морда остается перед выходом. И, скорее всего, вот это нужно для того, чтобы если хищник туда залезет, то бородавочник может резко напасть, оттолкнуть как-то хищника. Вот, потому что, конечно, крупные бородавочники не самые безопасные животные, хотя, в общем, к людям они обычно довольно индифферентны.
2: Ну, вот, то есть, ребят... То есть они реально льву или леопарду могут дать отпор, да, даже если вот в нору, там, морда льва туда засунется и такой вот клыками воткнуться в него?
3: Ну, в целом, крупный бородавочник, действительно, у него это огромные клыки торчат.
1: Насколько крупный он?
2: Килограммов 300.
1: Насколько он крупный?
2: 300, наверное.
3: Бородавочник,
1: кабан, не настолько, свинья или что он там?
3: Огромный, они 150 килограмм, это крупные самцы, вот, ну и где-то 85 в длину, вот, в высоту, вернее, в холке. Вот, то есть не такие уж огромные они, вот, но бородавочники живут большими группами, то есть это социальные животные, их там может быть 6-7 в одной группе, и в принципе, конечно, они могут дать отпор хищникам, хотя, конечно, они становятся жертвой и львов, и леопардов, вот, особенно молодые особи или маленькие поросята, которые, конечно, находятся какое-то время с матерью, но все равно являются такой... излюбленной пищей, вот, но при этом бородавочники еще и хорошо бегают, поэтому если они видят хищника, они вот всей большой группой могут очень быстро убежать, и интересные их особенности, они поднимают хвосты, когда бегут, тоже непонятно зачем, есть предположение, что это для того, чтобы они видели друг друга, может быть, еще для чего-то, вот, но за это они и получили еще и свое название «Радио Африки», потому что у них как будто антенны торчат наверх, вот, когда они бегают пасовать.
2: Спортсмены!
1: Слушайте. Вот да, не, а смотри,
2: не зря о спорте заговорили.
1: Да, и Спартак причем. Помните, свинья и роза, вот это все. Он же из рода, семейства свиных, этот наш бородавчик, да, да, герой-то да. наш. Парнокопытное, млекопитающее семейство свиных, с одной Н причем, странно. Обитающие на большей части Африки. А скажи, как они вот, все-таки это из одного, ну, как рода, да, семейства свиных? То есть это, они все родственники?
3: Из одного семейства, да, ну то есть это такие близкие родственники наших домашних свиней, вот, есть такой отряд свинообразный, подотряд сейчас он свинообразный, и там есть две группы, это пекари это такие небольшие свиньи, которые живут в Новом Свете, то есть они живут в Южной Америке, в тропических лесах. Вот, и у них, у пекари, в отличие от других свиней, сложный желудок, то есть там желудок с несколькими камерами, который позволяет переваривать растительную пищу, такую грубую, да, это примерно желудок так же, как устроенный у коров. А вот у остальных свиней желудок более простой, то есть они приспособились к питанию сочными плодами какими-то. И вот бородавочники в этом плане тоже не исключение, если они находят какую-то вкусную пищу, и не обязательно разрывать вот эти сухие коренья, вот, они с большим удовольствием и поедают и сочные плоды. И, в принципе, если они найдут какое-нибудь умершее животное, они тоже с большим удовольствием съедят. При этом, если раскапывают почву, они там многоножек могут есть. И, ну, в общем, все, что попадет, бородавочник с большим удовольствием поедает, вот, но в основном действительно вот таким добывает копанием, разрыванием грунта.
2: А едят они тоже на коленях?
3: Или... Да, кстати, могут есть на коленях, вот копать, опять же, удобно на коленях, и на коленях они пьют, потому что наклониться сложно, и плюс у бородавочника, ну, если мы посмотрим на его рот, там, в общем, зубы довольно глубоко расположены, добраться до еды ими довольно трудно, поэтому, конечно, он вынужден нагибаться, и часто они откусывают не передней части морда, а вот боковой, видимо, так просто удобнее, и это приходится делать, безусловно, на запястьях, еще раз, да, то есть это не коленки, это запястья, если мы посмотрим на строение ноги.
2: Слушай,
1: Да, я просто хотела спросить, если они едят вот то, что находят, а их вообще едят в Африке, они такой, ну, съедобные, ну, люди же все пытаются съесть.
3: Шашлык, да.
1: Шашлык из бородавочника.
3: Люди охотятся на бородавочников, африканские традиционные народности с удовольствием поедают свиное мясо. По сути, да, оно, наверное, не сильно отличается от обычной свиньи, может быть, только грубее, наверное, напоминает мясо кабана, я думаю, я не пробовал бородавочников.
1: Я тоже, кстати.
3: Вот чего не знаю, того не знаю, да. А, ну, едят, и плюс бородавочники хорошо приручаются к взаимодействию с человеком. Вот, они в африканских заповедниках, ну, там, в той же Южной Африке, например, в нацпарке Крюгер, они часто выходят к людям, они выходят между домами жилыми и могут приходить в определенное время в поисках, опять же, доступной пищи. Они очень любят мусор, который выкидывают люди. Опять же, это часто фрукты, очистки каких-то овощей. Они, в общем, это поедают с радостью и могут вот, допускать близкого контакта, поэтому иногда они становятся еще и домашними животными. Ну, у африканских племен, понятное дело, что в городских условиях свинью в квартире держать крайне сложно, и даже если это бородавочник.
2: Вот я, кстати, гулял, у меня на районе человек держит свинью дома. Ну, это точно не бородавочник, это какая-то местная свинья, и он с ней гуляет, и он вызывает просто фурор.
1: Крупный собака.
2: Собака-свинья, но она нет, она, ну, сантиметров 50, вот так просто, наверное, такая.
3: Ну, поросина. Вот, мини-пиги, это что же, ну, как бы, это домашняя свинья, по сути, но это порода домашних свиней, как у нас много разных пород собак, так, собственно, и мини-пиги, это домашняя свинья, которая, ну, порода была выведена небольшого размера специально для того, чтобы ее удобно было содержать в лабораторных условиях, потому что мы знаем, что на свиньях делают огромное количество разных экспериментов, на них пробуют различные лекарственные препараты, их организм похож на работу нашего организма, вот, и мини-пиг, прежде всего, был выведен именно для этого, потому что большую свинью держать в лабораториях трудно, а вот мини-пигов можно, а дальше, соответственно, они стали хорошими домашними животными. Мы знаем, что все свиньи легко справляются с дрессировкой, то есть они легко выполняют разные трюки, они обучаются простым командам, то есть сидеть, там, дай лапу, ко мне, вот. Ну и могут решать какие-то более сложные интеллектуальные задачи, то есть в экспериментах, в принципе, свиньи животные с достаточной долей интеллекта, и бородавочники в этом плане не исключение, особенно учитывая, что это социальные животные, то есть живущие большой, ну, вот этой небольшой, там, 6-8 свиней вместе, все-таки там надо уже общаться друг с другом, понимать контакт другого животного, узнавать друг друга, и для этого развитие интеллекта определенно нужно.
1: Илья, а слушай, откуда тогда у мультипликаторов, что они ели, курили, пили, придумали, или это действительно в природе случается, что тигр, лев, там же, да, король лев, он дружил с этим, это просто придумка, фантазия,
2: сценарист,
1: и такой действительно.
2: Сценарист хороший был, он курил,
1: ну, такой,
2: ел,
1: да,
2: и пил.
1: Продвинутый.
3: Конечно, со львами они не дружат и, скорее, даже избегают их. А, в принципе, вот с сурикатами сожительствовать на одной территории вполне себе могут. А, не то чтобы тоже вот так, как Тимон и Пумба, да, дружили между собой. А, вот, но, в принципе, ландшафт очень схожий. А, и я думаю, что и сурикаты, и бородавочники не чувствуют опасности друг к другу. А, наоборот, могут сожительствовать вместе в плане того, что и те, и другие должны спасаться от одного типа хищников. И поэтому такой вот взаимная кооперация, скорее, на какое-то время может быть, и животные точно не опасаются, не убегают друг от друга. Вот, несмотря на пугливость бородавочников, такую довольно явную.
1: А как эти все штуки расселились по планете? Потому что, например, символ чуть ли не Флоренции, кабан, значит, ну, понятно, со Спартаком тоже, вот, что еще у нас, каких-то, ну, то есть это по всей, на везде они водятся, как их так разметало?
3: А, ну,
1: а в Австралии они есть, кстати? По-моему, нет.
3: А в Австралии нет, свиней нету в Австралии, вот, они расселялись и по Старому Свету, и по Новому, то есть изначально предполагают, что вот свиньи сами появились в Юго-Восточной Азии, вот, и дальше, соответственно, оттуда распространялись по Евразии, и из Евразии пошли в Африку, вот, и, соответственно, в другую сторону переселились в Америке, вот, а до Австралии, Австралия отделилась очень давно, и поэтому, конечно, свиней там нету, так же, как свиней нету на Мадагаскаре, вот, это произошло около 35 миллионов лет назад, в это время уже Австралия и Мадагаскар существовали отдельно от всех материков, вот, а материки были ближе друг к другу, да, имели немножко другое расположение, и, соответственно, свиньи расселились, и это оказалось очень удобная жизненная форма, то есть такое небольшое млекопитающее, не очень крупное, которое умеет рыть землю, доставать оттуда ту пищу, которая, в принципе, другим млекопитающим не очень доступна. У них у всех свиней свинообразных есть этот пятачок, это хрящевая структура, да, нос, по сути, очень чувствительный, очень хорошо воспринимающий запахи, и все свиные активно этим пользуются, то есть они ищут добычу, ищут еду, в том числе и при помощи запаха, вот, при этом этот пятачок еще и очень чувствительный, то есть к нему прикосновение, свиньи его используют еще и как элемент коммуникации между друг с другом, ну, потому что действительно прикосновение к нему, наверное, сопоставимо с поцелуем, что-то с таким вот
2: то есть
3: приятным
2: два пятачка коснулись, это поцеловались, да, Борова?
1: Да, а потом ЗАГС. А давайте послушаем Элтона Джона. Он такую хорошую песню в свое время написал. Если Светлана Юрьевна найдет быстро в базе у нас.
2: Да,
1: это
2: да,
1: же
2: да.
1: Мы же росли на этой музыке.
2: Can you feel the love tonight?
1: Или Can you feel, или The Circle of Life. Помните, когда...
2: Тимон и Пумпа. Да, да, да.
1: Да, они
2: всех
1: все...
2: побеждают. А вообще, сейчас пока ищем бородавщинку, что-то в дикой природе угрожает сейчас, или они полноправные хозяева саванны?
3: Нет,
2: такие?
3: В целом их численность очень большая, их несколько сотен тысяч, вот, и плюс они довольно хорошо размножаются, у них бывает от 2 до 4 поросят, а иногда даже до 8, и поскольку они прячутся в норах, то хищники их не особо достают, вот, но при этом есть одна проблема, что у самки 2 соска, и поэтому, конечно, вот это кормление вызывает некоторую трудность, вот, но часто первые поросята оказываются более крупными, вот, ну и в засушливые годы часть потомства может гибнуть, но в целом численность бородавочника очень большая, и если оказаться в каком-нибудь заповеднике в африканском, то вы обязательно увидите этих животных, перебегающих дорогу или стоящих по обочине дорог, так что переживать за них точно пока не стоит.
1: Спасибо огромное Илье Гамуранову. Мы, к сожалению, Элтон Джон в другой раз послушаем как-нибудь, или к счастью. Не будем сейчас эти сантименты, как мой дедушка-диджей говорил, по национальности. Илья Гамуранов, зоолог, популяризатор науки, был с нами.
0: Физики и лирики. И, конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией. Марат Сафаров, историк.
4: Так говорит «Маяк».
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: В Москве 11:30.
0: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где предстоит установить окончательные результаты выборов. По словам Памфиловой, для ЦИК главной задачей было обеспечение безопасности и открытости избирательной кампании, и комиссия с ней справилась. Она рассказала, чем отличалась кампания этого года.
9: Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, конечно, она очень отличалась от всех предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. Я думаю, все мы это ощутили. Также очень важно, что впервые в выборах Государственной Думы принимали участие наши родные, близкие, воссоединенные четыре субъекта Российской Федерации: Донецкая, Луганская Народная Республика, Запорожская и

0: Отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе поселка Маяки Краматорского района и пункт управления БПЛА отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Светличная Харьковской области. Как отметили в министерстве, применялись авиабомбы ФАП-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России этой ночью продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Режим повышенной готовности введен в Томской области. Он позволит эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей, сообщил губернатор Владимир Мазур. Он пояснил, что полиция должна взаимодействовать с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципалитетов необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях. Губернатор попросил жителей ограничить пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и прочих дикоросов. В этом сезоне в Сибири и на Дальнем Востоке произошло уже 21 смертельное нападение медведей на людей. Ситуативные изменения в работе станции метро МЦК в утренние и вечерние часы возможны в столице 26 и 27 сентября. Причина проведения массовых мероприятий, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Речь идет о станциях «Спортивная», «Воробьёвы горы», «ЦСКА», «Зорге» и «Лужники». Кроме того, согласно сообщению Дептранса, на Воробьёвых горах с 7 до 10 утра эскалаторная галерея будет работать только для выхода пассажиров в сторону Университетской площади. При необходимости режим работы может быть продлен. Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе и продержится до 10 суток. Температура воздуха в столичном регионе прогнозируется до плюс 18. В этот период без осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок, одновременно классическую золотую осень и старое бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени, отметил он. К началу октября показания столичных барометров подрастут до аномальных 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы. Осадков в столице не ожидается. Минимальная температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 3, плюс 8 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, тоже 13-15 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 79%.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Сингапуре между россиянкой Татьяной Прозоровой и китаянкой Синь Юй Ван. В первом сете россиянка уступила 3-6, во втором она впереди 5-2. Иранский нападающий Сердар Азмун будет готов сыграть против национальной команды России в товарищеском матче. Об этом заявили в пресс-службе сборной Ирана по футболу. Встреча между командами пройдет 29 сентября в Казани. 31-летний форвард ранее играл в России за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». Уход Джонатана Альбы может обернуться для Ростова серьезной кадровой проблемой. По данным журналиста Ивана Карпова, сразу 17 футболистов готовы поставить перед руководством вопрос о долгах по зарплате. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Официальная версия Ростова с Альбой расстались по взаимному согласию. В клубе объясняют решение в том числе и тем, что испанец и несколько его помощников совмещали работу с клубом и в сборной, а команде нужен штаб, полностью занятый ее проблемами. Но внутри коллектива, если верить Ивану Карпову, решение восприняли совсем иначе. Футболисты собираются встретиться с генеральным директором Андреем Чайкой и потребовать либо вернуть Альбу, либо полностью рассчитаться по долгам. Сулейманов и Миронов, по информации источника, летом продлевали контракты, в том числе и с расчетом продолжить работу именно с этим тренером. Финансовый вопрос принципиален. Карпов утверждает, что игрокам выплачена только часть зарплаты за июль. Остается долг за август. Если до конца сентября ситуация не изменится, в октябре ряд футболистов готовы обратиться в палату по разрешению споров РФС и добиваться расторжения контрактов. В списке Милехин, Прохин, Сако, Лангович, Кучаев, Роналдо, Сулейманов, Миронов и еще несколько игроков, всего 17. Сам Чайка при этом говорит, что с финансами у клуба все в порядке и увольнение Альбы с ними не связано. И тут налицо противоречие между позицией руководства и информации из команды. Перестройка может затронуть и штаб. Виктор Анопко, работающий в Ростове с 2022 года, по словам Чайки, скорее всего, тоже уйдет. Имя нового главного тренера клуб обещает объявить в ближайшее время. Ожидается, что команду возглавит Дмитрий.

0: Кириченко. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой во Филадельфия Флайерс была сильнее Бостон Брюинс со счетом 2-0. У него гол. Коламбус Блю Джекетс взял верх над Питтсбург Пингвинс 4-0. Победителей по шайбе забросили Валерий Нечушкин и Кирилл Марченко. Ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. Гол Артема Дуды не спас Юту Мамот в поражении в игре против Вегас Голден Найтс 4-5 в овертайме. Калгари Флеймс уступил Сиэтл Кракен 3-4 в серии буллитов. У проигравших отличился Айдар Суниев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно.
5: Если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики, Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И важнейшая тема, которую мы сейчас будем обсуждать, она носит название неолуддизм. Почему люди сегодня отказываются от технологии? Разбираться нам будет помогать Антон Кузнецов, доцент философского факультета МГУ, научный сотрудник Центра исследования сознания. Антон, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Добрый день. Давайте, наверное, тогда с матчасти начнем. Что такое вообще луддит? Откуда это название пошло? Где оно возникло? Это, по-моему, начало 19 века в районе Англии. Там кто-то кого-то громил. Там ткачи, по-моему, громили фабрики, потому что туда станки завезли, и все начали лишаться работы.
2: Да, совершенно верно. Это движение, в общем и целом, рабочего класса против внедрения индустриальных технологий. Mm-hmm. Вот так. То есть... вот, связано как раз с тем, что лишаются люди рабочих мест.
1: Так. То есть сейчас, в принципе, новая часть луддизма, да, виток истории сделал свой круг, и, соответственно, мы говорим о том, что искусственный интеллект тоже будет мешать работать, да, то есть люди будут решать своих рабочих мест, и, соответственно, неолуддизм, он об этом.
2: Не совсем. И да, и нет. Первое, это связано с тем, что неолуддизм является более теоретически обоснованной позицией. Это первое. Второе, что все-таки это такое название, которое содержит в себе некоторые негативные коннотации, а именно, что это какие-то обязательно противники технологии или борцы с технологиями. Но действительно неолуддизм объединяется со своим предшественником, но на более, наверное, глобальном плане, потому что речь идет не только о технопессимизме как таковом, но технологии что-то нас разрушат и куда-то не туда приведут. Можно быть вполне технопессимистом, считать, что современные технологии, особенно искусственного интеллекта, они нам угрожают, и мы должны что-то с этим делать. Другое, считать, что не только эти технологии нам угрожают, но и более того, они, некоторые из них попросту не должны быть реализованы, потому что они угрожают не только организации труда, но и в целом воспроизводству общества, его механизмам.
1: А пример какой вот этих новых технологий, которые, собственно говоря, будут угрожать организации труда?
2: Знаете, здесь на самом деле огромное поле спекуляций, потому что у сторонников подобного взгляда нет хороших аргументов, а есть лишь опасения. Аргументы, они широко известны, они в первую очередь касаются, например, внедрения вот больших языковых моделей в копирайтинг, в подготовку текстов, и мы видим, что люди все меньше и меньше могут зарабатывать на этом, а это огромное количество рабочих мест. Мы видим, что современное общество попросту не готово к такому активному внедрению технологий. И скорее даже речь не о том, что абсолютно нельзя внедрять технологии искусственного интеллекта, а речь о том, что скорость внедрения не соответствует скорости адаптации. И если мы будем очень быстро внедрять технологии, то рынок труда он может схлопнуться из-за этого. Ну, многие профессии, например, копирайтинга, дизайнера, видеомейкера или даже программиста. Вот еще буквально 2 года назад, когда только-только появились первые языковые модели, были рассуждения очень популярны, что теперь детей надо отправлять на программистов, потому что за этим будущее.
1: Но уже
2: если
1: поздно.
2: Ты не программируешь.
1: Да.
2: Да. А сейчас-то уже за 3 года ситуация другая, что мы видим, что так называемый бум этого вайб-кодинга, правда, я к нему скептически отношусь, но тем не менее, бум вайб-кодинга, что можно программировать вообще не зная никакой информации про программирование, никаких языков программирования. Теперь получается, что наоборот, не надо учиться программировать, потому что умные машины скоро нас всех вытеснят из этого.
1: Да-да-да. Нет, я просто хотел спросить то, что касается таких творческих процессий, профессий, имеется в виду и видеоконтент-редакторов, да, может быть, переводчиков. Просто была какая-то история, что люди, какое-то издательство переводило японскую литературу, используя генеративный искусственный интеллект, да, и там было просто такое переведено, да, что там люди, которые знали этого автора и знали японский язык, они просто, там, у них волосы дыбом вставали, да, то есть не все так просто, да, и вот этот неолудизм, да, то есть страх да. потери рабочего места, это вовсе необоснованный страх получается с точки зрения
2: нет, философии? Он обоснован. Здесь, понимаете, здесь речь как раз идет о том, что у нас нет четкого представления о том, каковы эти риски, как они могут быть реализованы. И даже если вы рассуждаете из момента настоящего, а именно, что сейчас мы видим, что современные технологии искусственного интеллекта там-то и там-то показывают себя неэффективно, значит, они себя вовеки вечные не будут показывать, неэффективно. Но это неверная логика. То есть, наоборот, мы видим, что первое, системы искусственного интеллекта уже в существенной мере отвоевали тот кусок работы, который всегда оставался за человеком, всегда. Да, то есть мы не говорим там о конструировании машин, ракет и так далее, а именно интеллектуальная деятельность. Может быть, сейчас не так эффективно, но вопрос заключается в том, должны ли мы предпринимать какие-то действия, связанные с возможным сценарием развития будущего. И даже если у нас нет аргументов, что будущее будет именно таким, не значит, что мы не должны по этому поводу беспокоиться.
1: То есть вы имеете в виду ограничения, да, искусственного интеллекта, о котором сейчас очень много говорят там, за последние там, буквально там, недели?
2: Это касается вопроса ограничений. Но это вопрос скорее даже не ограничение технологий, а это вопрос ограничения применения. То есть у нас есть на самом деле в области регуляции искусственного интеллекта несколько вещей, как минимум две. Первое – это регуляция самой технологии, это регуляция развития технологии, то есть в каком направлении она может идти, в каком направлении она не может идти. Второе – это уже вопрос о том, как эти технологии, которые уже появились, могут быть и не могут быть использованы. И вот неолудизм, он касается и того, и другого, но с некоторым акцентом на последнее, а именно на вопросы того, как это может быть применено. Каким образом?
1: Мы начали разговор, да, с понятия лудизм, которое существовало в начале 19 века. Сейчас мы вышли на размышление о том, что надо как-то ограничивать, да, искусственный интеллект, да, потому что он взламывает там последние 3 недели. Я там чуть ли не каждый день читаю новости о том, что искусственный интеллект взломал то или иную, там, тот или иной сервер и так далее и тому подобное. То есть развитие идет скачкообразно. Может ли сейчас быть силовой неолудизм? Такой неожиданный у меня вопрос. Человек, который какой-то рубильник будет главный, да, туда человек проберется, и этот рубильник нажмет, а искусственный интеллект будет всячески этому мешать. Но мы сейчас, Антон, подвесим этот вопрос, у нас небольшая пауза, и вернемся к этому разговору.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Алексей Папин назначен советником губернатора Вологодской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Опыт Алексея Папина будет полезен в Вологодщине. Будем вместе развивать спорт, поддерживать молодых спортсменов и создавать новые возможности для наших ребят, подчеркнул Георгий Филимонов. Напомним, Алексей Папин – мастер спорта России, международного класса, чемпион мира и Европы, титулованный профессиональный боксер. Спортивные инициативы региона но он поддерживает уже не первый год. В Вологде завершают масштабное обновление коллектора на улице Железнодорожной. Работы по реконструкции канализационного коллектора вышли на финишную прямую. На данный момент техническая готовность объекта составляет 79%. Подрядная организация приступила к работам во второй половине апреля. Из запланированных 1,8 километра канализационных сетей уже заменено более километра 200 метров. Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года. В Череповце психолог расскажет родителям о школьной травле. Встреча, посвященная буллингу, пройдет в субботу, 26 сентября, в молодежном центре на Трубицына-1. Лекцию прочитает Ирина Чухина, практикующий психолог, лектор общества знания. Как отметили в молодежном центре, темой встречи станет травля, явление, которое часто встречается в детской, подростковой и молодежной среде. Спикер расскажет, что такое буллинг, по каким признакам можно определить, что ребенок подвергается травле, объяснит способы решения таких ситуаций. Начало лекции в 10 утра. Кооперации «Котомка» представят Вологодскую область на выставке «Золотая осень». Племенные коровы племзавода «Заря» отправятся на Всероссийскую агропромышленную выставку в Москву, которая пройдет с 7 по 10 октября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Сейчас буренки по кличке кооперации «Котомка» постигают азы правильной походки и позирования перед судьями. Также они не должны бояться шума, людей и громкой музыки. Занимаются с коровами зоотехники и ветеринар, которые поедут с ними в качестве персонального сопровождения. В Череповце байкеры закроют сезон большим мотопробегом. Мероприятие пройдет в это воскресенье, 27 сентября. В полдень байкеры соберутся на парковке у Ледового дворца. В 13 часов начнется мотопробег. Как пояснили в мотосообществе «Мой Череповец», мероприятие ежегодное проходит в начале и конце сезона. Поедем организованной колонной в сопровождении сотрудников ГАИ по городу. Многие приезжают из других городов. Проедем по Годовиково, Шекснинскому, через Южное шоссе, Архангельскую, Краснодонцев, Гоголя до арт-кластера «Пивзавод». Проезд колонны в среднем занимает 10-15 минут. В это время лучше не переходить дорогу, а постоять и посмотреть на мотоциклы, поснимать видео. И не надо перебегать дорогу, создавать аварийные ситуации. Едем со скоростью 40-50 километров.
0: Новости спорта.
3: Вологжанин в составе петербургского «Зенита» стал бронзовым призером Кубка «Матч-премьер» в Казани. Воспитанник вологодского «Эвереста» Егор Сидоров вместе с командой 2015 года рождения из северной столицы уверенно прошел групповой этап и вышел в плей-офф с первого места. До полуфинала коллектив играл без поражений и уступил только Краснодару в серии пенальти. В заключительном матче «Зенит» со счетом 5-2 одолел казанский «Рубин» и завоевал бронзу турнира. За главный трофей боролась 21 команда. Победителем кубка стал тольяттинский «Акрон Коноплёва». Второе место заняли футболисты Краснодара.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце, облачная погода. Во второй половине дня ожидаются местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде до плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной за последние три такие кампании. Она составила 59,8%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. Такие данные привела на заседание Центра избиркома глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что люди, несмотря на угрозы, выполнили свой гражданский долг.
3: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%, если говорить точно, 67 448 094 человека, наших гражданин. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
1: В дистанционном электронном голосовании, по словам Памфиловой, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. Глава ЦИК назвала и точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Памфилова отметила, что в Думу были избраны 46 ветеранов СВО. Напомню, голосование в этом году проходило 3 дня, с 18 по 20 сентября. Оно охватило более 2200 компаний. Всего было замещено 20 700 мандатов. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов, сообщили в Минобороны. В результате поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы, места производства и хранения дронов, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ. С 19 по 25 сентября поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и 3 танкера, задействованных в поставках западного вооружения и военной техники. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны. Также российские военные развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города Доброполья, сказали в военном ведомстве. Владимир Путин освободил Андрея Келлина от должности посла России в Великобритании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Келлин занимал этот пост с ноября 2019 года. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что Келлин планово завершил работу в Лондоне, а назначение нового главы депмиссии будет объявлено в надлежащий момент. Добавлю, накануне президент освободил от должности российского посла во Франции Алексея Мешкова, который представлял нашу страну в Париже с 2017 года. Евросоюз может столкнуться с самой суровой зимой с 2022-го из-за рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике ЕС Дан Йоргенсен в интервью Financial Times. Он призвал президента США Дональда Трампа обеспечить свободный поток энергоресурсов, что было бы выгодно и для ЕС, и для США. Однако, даже при стабильных поставках Европа рискует пережить тяжелую зиму. Цены на дизельное топливо в странах ЕС находятся на рекордном уровне, а Трамп ранее заявлял о намерении поддержать запрет на экспорт дизельного топлива из США, что может привести к катастрофическим последствиям для Европы. Власти Московской области планируют ужесточить контроль за пассажирскими перевозками, обязав службы заказа такси передавать данные о местоположении автомобилей в режиме реального времени. Согласно проекту постановления регионального правительства, сведения о перемещении транспортных средств будут интегрированы в единую систему мониторинга столичного региона, что позволит оперативно отслеживать работу перевозчиков на территории Подмосковья. Новый регламент устанавливает строгие временные рамки для обновления информации о транспортных средствах. Геопозиция автомобиля должна передаваться в автоматизированную систему в среднем не реже раза в 30 секунд. В случаях изменения операционного статуса, например, когда водитель принимает заказ или завершает поездку, данные должны обновляться в течение 10 секунд. Такая частота передачи координат позволит создать детализированную карту движения таксомоторного транспорта в Московской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 9-11, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, в ночные часы плюс 7-9, в дневные 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12, давление 753 миллиметра.

0: полдень.
1: Рабочий полдень приветствует вас, Лирик Митрофанова. Приветствует Лирика.
0: Лирик Кудряшов тоже на месте.
1: Так, смотри, огромное количество удивительных артистов, музыкантов, авторов, исполнителей. Ну, просто я даже не знаю. Я, знаешь, уже даже вспоминала свои какие-то годы материнства. И если в сентябре даже люди так рождаются, значит, родители...
0: Значит, они девы.
1: Нет, там есть еще весы, дело не в этом. Я даже не об этом, знаешь, я хотела сказать, что смотри, обычно прибавляют 3 месяца. Значит, октябрь, то есть когда у родителей была любовь?
0: Что-то ты запуталась.
1: Сейчас, сентябрь плюс. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А, странно. Перед Новым годом, значит, все себе подарки делали.
0: Познакомились перед Новым годом, да, в ноябре.
1: На Новый год.
0: Было дело в ноябре.
1: Да. Ну, и в итоге родители себе сделали подарок. И заодно
0: нам,
1: и
0: да,
1: всей планете. Потому что такие люди, ну как вообще, даже не... Дэвид Ковердейл один чего стоит.
0: Вот, я даже... Вообще... Ты с него хочешь начать? Его поздравить?
1: Не знаю. А у тебя там тоже какие-то супер артисты.
0: Я даже смотрю, у меня глаза, ну вообще, глаза разбегались. И Митлов, и Брайан Ферри, и Брюс Спрингстин.
1: Брайан Ферри, да.
0: Давай с Ковердейла начнем.
1: И Рэй Чарльз.
0: Точно.
1: Там... С ума может сойти. Ладно. А, так, значит, и Лариса Рубальская, моя подруга. Я недавно ее видела вблизи. Тетя Ларису прям обнимала, целовала. Говорю, когда я вырасту, я буду как вы. Обязательно ее песню поставим. «Странная женщина». А у нас, кстати, есть эта песня?
0: Ну.
1: А, так давайте в 1945 году... 24 сентября родилась Лариса Рубальская, автор текстов, песен, поэтесса и чудесная женщина. Давайте песню о многих из нас. Она называется «Странная женщина» и поет ее Муромов Михаил. Вполне себе нормальный. Не иностранный певец, а мы странные.

такое вступление эффектное. Сейчас на радио так не делается. Там надо сразу с текста. Лариса Алексеевна Рубальская, мы вас любим, будьте счастливы. Ну, вы, я вас вижу, вы, у вас грустные глаза, но очень добрые. Я уже всю песню спела? А? Еще сколько? А долго еще, как дети спрашивают? Мне один раз дочь сидела со мной за застольем каким-то, и потом на телефоне такое сделала, прям написала «Долго еще?» такой скриншот, и мне показал. О!

0: Ох, Маргарита
1: Михайловна. Вообще стихи проникновенные, очень пронзительные. Да?
0: Ну даже как-то...
1: Давай что-нибудь... Давай, может, в ларек сбегаем. Купим тебе быстрый дофамин.
0: Хотел предложить, но рано, 12-12, рановато еще. До пятницы, осень.
1: Подожди, давайте... Это сахар. Быстрый дофамин — это сахар.
0: Давайте очередь займем хотя бы, да.
1: Крепкий кофе и батончик какой-нибудь шоколадный. Ну, давай тогда кого-то еще поздравим.
0: Ой, даже не знаю, да. Но раз мы начали, да, с осени, с сентября, считали, когда роман начинается, можно и о романе рассказать прекрасного музыканта и певицы Ника Кейва и Пи-Джей Харви. Они снимали клип на песенку «Генри Ли». Это один из самых известных и мрачных произведений 90-х годов, который вошел в альбом «Murder Ballads». И Ника Кейву 22 сентября исполняется 57. Боже мой. Нет, еще, да. Нет, еще молодой.
1: Да что, боже мой, мне в январе столько же. Боже мой. Будешь причитать, ходить с иконами?
0: Родился в 57 году.
1: Он старше.
0: Да. День рождения 22 сентября. Поздравляем. И Ник Кейв и Пи-Джей Харви в нашем эфире «Генри Ли».

0: Никейв, спасибо большое за
1: наше детство счастливое. А этот? Так давай сразу его и поставим. Ну, тогда самая лирическая программа будет. Может, кого-то повеселее?
0: Ну, давай.
1: Я знаю одного. Американский артист, он каким-то образом прославился. У него много очень хороших песен, треков, но удивительным образом таких, как он, все-таки много. И их всех победил Weeknd. Потому что у него абсолютно безупречные треки и продюсирование, и какое-то масштабирование на планету, и вообще какой-то вкус, что ли, к музыке. Я говорю о Джейсоне Деруло. Он, кстати, у нас бывал с гастролями. Я даже в Казахстане его видела афишу однажды. И еще в разных странах. В принципе, артист очень четкий. Но вот я не понимаю, почему-то... Вот,
0: почему взлет, почему взлетает, а кто-то взлетает,
1: а
0: кто-то
1: потом
0: нет.
1: Да, потом как-то, да, интерес вот пропадает. Не знаю, я нашла бодрую песню. Джейсон родился в 1989 году. Я уже даже, наверное, в 19 лет что мы делали в Советском Союзе?
0: Жили, пытались жить.
1: Да, да, мы еще до 91-го жили в Советском Союзе. Вот, и вот тут такой появился. Ну, я потом, спустя десятилетия, о нем узнали. Музыкант, певец, танцор, и песня мне очень нравится. Я в своих диджей-сетах для бухгалтерии всегда ставлю эту песню. Светлана Юрьевна, а ну включи нам веселенькую.

0: эфире передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень.
2: Ну как, взбодрились вроде, да?
3: Взбодрились, хорошая, да, такая продюсерская песня или нет, или продюсеры сделали, или сам Джейсон Деруло. Как ты считаешь, на что похоже? На произведение, знаешь, на песню.
2: Ну, две песни есть, три, и как-то нормально. Но, в принципе, наверное, он может писать такие песни и отдавать кому-то. Вот так, наверное, вот в этом фишка. Хотя, вот, ну, с другой стороны, а Дэвид Ковердейл, у него 80 альбомов, он
3: весь гараж завалил. А песни все одну слушает до сих пор, да.
2: Всё, поставь из The Slav. Он и там играл, и там, и там, и ногами топал. Я же рассказывала историю, как он споткнулся о кабель в горбушке.
3: Когда попал?
2: Выступал.
3: Нет?
2: Нет, он начал ругаться на кабель, кричал «fucking stage». Ругался, топал. Прямо смешно. Ну, да, может, послушаем его лирическую песню теперь?
3: Ну, или из The Slav? Нет, ну
2: или,
3: давай,
2: или
3: почему нет?
2: Или «Дискотеку авария» все-таки?
3: Да нет, ну, давай я поздравлю, потом мы на Ковердейл перейдем. И поздравить я хочу певицу, которая, к сожалению, уже нет с нами. 26 сентября она бы отпраздновала день рождения. Это Оливия Ньютон-Джон. Прекрасная, да, американская певица. И стала она известна после знаменитого фильма «Бриолин» 78-го года вместе с Джоном Траволтой. Они записали хит, который, по-моему, слушают до сих пор.
2: You better shape up?
3: Да-да-да-да-да. You the one that I want называется.
2: The one I want. Это Барбинович напел, помнишь? Слушай, а напой.
3: Сейчас напоем.
2: Давайте.
0: Передача «В рабочий полдень».

0: Почти 50 лет прошло, а качает так же.
1: Ну а что? Вот и напели.
0: Классика.
1: Ну, давай еще одну прекрасную давай. Тетеньку поздравим. Кстати, надо у Владимира Леонардовича Матецкого уточнить. Мы в прошлой программе ее вспоминали, я ее что-то такое... Джоан Джетт. А Владимир Леонардович, он же все дела знает, как говорят англичане. И говорит, что-то над ней там смеются в шоу-бизнесе. Я говорю, да, ну давайте посмеемся вместе. Ну, трек хотя бы один у нее есть на весь мир. Это самый большой женский гимн рок-н-ролла. Давайте.

0: эфире передача «В рабочий полдень».
1: В рабочий полдень. Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: В Москве 12:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах стала рекордной. За последние три такие кампании 59,8% всего проголосовали более 67 миллионов человек. Такие данные она привела на заседании ЦИК. В дистанционном электронном голосовании, по словам Памфиловой, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. Она назвала точное распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента.
8: Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 449 мандатов, 140 по федеральному округу, 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации – 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 это у самовыдвиженцев.
7: По оценке Памфилова, единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Она подчеркнула, что для ЦИК главной задачей было обеспечить безопасность и открытость избирательной кампании, и комиссия с ней справилась. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в Кремле положительно оценили избрание участников спецоперации в Госдуму, опыт героев восстановления.

0: 12 реактивных снарядов «Хаймарс» и 8 крылатых ракет «Фламинго». Этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить беспилотниками удары по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом также сообщили в военном ведомстве. Владимир Путин освободил Андрея Келлина от должности посла России в Великобритании. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Келлин занимал этот пост с ноября 2019 года. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что Келлин планово завершил работу в Лондоне, а назначение нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент. Добавлю, накануне президент освободил от должности российского посла во Франции Алексея Мешкова, который представлял нашу страну в Париже с 2017 года. Ученые не ожидают новых магнитных бурь на Земле до начала октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По прогнозам, последняя неделя сентября ожидается полностью спокойной. В лаборатории назвали геомагнитную активность в сентябре необычно низкой. Так, единственная геомагнитная буря произошла 8 сентября и достигла лишь минимального уровня G1. Основной причиной таких процессов ученые считают заметный и пока не очень понятный спад вспышечной активности. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 9-11, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночные часы 7-9, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра. Влажность воздуха 79%.
1: Спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом «Амур» принимает «Локомотив» и после первого периода проигрывает 0-1. Российские хоккеисты отметили сразу в нескольких контрольных матчах НХЛ. Матвей Мечков забил за Филадельфию, Валерий Нечушкин отличился в первой игре за «Коламбус», а Игорь Чернышов набрал 3 очка за «Сан-Хосе». С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Матвею Мечкову для гола понадобилось чуть больше 4 минут первого предсезонного матча. После броска от синей линии шайба отскочила к россиянину, и он с близкого расстояния отправил ее в ворота. Филадельфия победила Бостон 2-0. В третьем периоде Мечков мог оформить дубль, но попал в штангу. Перед началом сезона Рик Токет отмечал, что Матвей заметно прибавил физической готовности, стал легче и быстрее. Очень удачно начал в Коламбусе Нечушкин. Первый матч после летнего обмена из Колорадо и сразу гол. Валерий убежал в атаку и переиграл Сергея Мурашова с неудобной руки. Блю Джекетс разгромили Питтсбург 4-0. Дмитрий Воронков сделал 2 передачи, Кирилл Марченко забил в пустые ворота. Сам Мурашов пропустил 3 шайбы с 16 бросков. Четвертую Коламбус забил уже без вратаря. Но главный тренер Питтсбурга Дэн Мьюз отдельно отметил, как Сергей реагировал после пропущенных шайб и продолжал бороться. 22-летний россиянин конкурирует за место в основной паре вратарей. А самый результативный матч провел Игорь Чернышов. Сан-Хосе уничтожил Анахайм 10-0. Чернышов забросил 2 шайбы еще в первом периоде, а в концовке добавил передачу 3 очка и плюс 3. Роман Канцеров в Чикаго продолжает получать серьезный шанс. Против Сент-Луиса он вышел в ведущем звене с Патриком Кейном и Фрэнсисом Назаром. Очков не набрал, Блэк Хоукс уступили 0-1, но уже в первом периоде 3 из 5 бросков команды нанес именно Канцеров.
2: Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был казанский «Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В теннисном турнире категории WTA-500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал Татьяна Прозорова встречается с китаянкой Ван Циньюй. Первый сет россиянка уступила 3-6, второй выиграл 5-7, в третьей партии ведет 4-3. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Русских сказок.
4: Жил-да-был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.

0: что, надо?
1: Ивану нужно свой урок извлечь.
2: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
0: Есть у меня одна идейка.
3: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
4: В эфире передача «В рабочий полдень».

0: Я, честно говоря, вот Медлоуф запомнил по бойцовскому клубу, когда он Эдварда Нортона обвиняет, обнимает на каком-то там тусовке.
1: Да, все-таки он был актер и поющий. Поющий актер, он поющий был.
0: Певец. Актер, да.
1: Хорош, дядька, а мы очень любили эту песню. Посмотри, в каком году мне не открывается.
0: 93-й год.
1: О, так это
0: 12 минут.
1: Так я только устроилась на радио «Максимум». Вернее, я работала там уже по ночам. Так. Меня там как-то, гоняли, дедовщина была, ночные
0: это
1: смены.
0: Святое, да.
1: Ага. Да, а потом вот с сентября 93-го меня взяли в эфир и сказали, выбирай любое время. Я выбрала. И эту песню мы очень любили, потому что она 11 минут длилась, а все тогда, мне было 23 года, это очень вредно, я бросила спустя годы это.
0: Бегала вниз.
1: Мы все ходили курить вниз. Радио «Максимум» было на 5-м этаже, на Пушкинской.
0: На Тверской, да.
1: Да, я, кстати, да, там «Московские новости» было, издание газеты, вот редакция. Там такие люди знаменитые ходили. Например, я видела вблизи в лифте Бодрова, младшего. Вот. Ну да, есть что вспомнить. Но вот эта песня особенно нам нравилась. Мы ее поставили и ушли. Ну и все, а дальше уже приходишь и следующую.
0: А дальше тишина в эфире, да? Ну так что-то не получилось, да.
1: Да, техники не успели добежать. Говорит, ну извини, лифт застрял. Ладно, давай тогда, раз Everything for Love, так песня называлась. Есть такая была группа, тоже в те же времена, Everything but the Girl. У них был успешный трек Missing, причем ремикс. Дуэт до сих пор существует, иногда гастролирует. И, по-моему, можно вспомнить Трейси Торн. Сколько ей лет? 50+. Ну, хорошая тетка, пела хорошо. И вроде как и всем нравилось. Давайте, есть Missing?

0: Хорошая тетка, правильно ты ее назвалась.
1: Трейси Торн. Да, сколько? Можно глянуть. Хотя какая разница, если мы, да, годами вместе не расстаемся.
0: Слушай,
1: иногда даже удивляешься, что Бритни Спирс вроде была ребенком, потом у нее двое детей, дурдом и разводы. Думаешь, ого, какая интересная жизнь у людей.
0: Ой, да, давай тогда тетку поздравили, хорошего дядьку поздравим, американского Брюса Спрингстина, которого 23 сентября был день рождения, родился он в 49-м году, и хочу поставить, наверное, один из его первых синглов, который пробился в топ-5 в Билборде.
1: Ну нет,
0: послушайте, первый куплет и припев этой песни на концертах не надо, всегда поют зрители, поехали, Hungry Heart.
1: Ладно, давайте. Everybody's got a hungry heart. Да, хороший трек.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Алексей Папин назначен советником губернатора Вологодской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Опыт Алексея Папина будет полезен в Вологодщине. Будем вместе развивать спорт, поддерживать молодых спортсменов и создавать новые возможности для наших ребят, подчеркнул Георгий Филимонов. Напомним, Алексей Папин – мастер спорта России, международного класса, чемпион мира и Европы, титулованный профессиональный боксер. Спортивные инициативы региона но он поддерживает уже не первый год. В Вологде завершают масштабное обновление коллектора на улице Железнодорожной. Работы по реконструкции канализационного коллектора вышли на финишную прямую. На данный момент техническая готовность объекта составляет 79%. Подрядная организация приступила к работам во второй половине апреля. Из запланированных 1,8 километра канализационных сетей уже заменено более километра 200 метров. Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года. В Череповце психолог расскажет родителям о школьной травле. Встреча, посвященная буллингу, пройдет в субботу, 26 сентября, в молодежном центре на Трубице на 1. Лекцию прочитает Ирина Чухина, практикующий психолог, лектор общества знания. Как отметили в молодежном центре, темой встречи станет травля, явление, которое часто встречается в детской, подростковой и молодежной среде. Спикер расскажет, что такое буллинг, по каким признакам можно определить, что ребенок подвергается травле, объяснит способы решения таких ситуаций. Начало лекции в 10 утра. Кооперации «Котомка» представят Вологодскую область на выставке «Золотая осень». Племенные коровы племзавода «Заря» отправятся на Всероссийскую агропромышленную выставку в Москву, которая пройдет с 7 по 10 октября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Сейчас буренки по кличке кооперации «Котомка» постигают азы правильной походки и позирования перед судьями. Также они не должны бояться шума, людей и громкой музыки. Занимаются с коровами зоотехники и ветеринар, которые поедут с ними в качестве персонального сопровождения. В Череповце байкеры закроют сезон большим мотопробегом. Мероприятие пройдет в это воскресенье, 27 сентября. В полдень байкеры соберутся на парковке у Ледового дворца. В 13 часов начнется мотопробег. Как пояснили в мотосообществе «Мой Череповец», мероприятие ежегодное проходит в начале и конце сезона. Поедем организованной колонной в сопровождении сотрудников ГАИ по городу. Многие приезжают из других городов. Проедем по Годовиково, Шекснинскому, через Южное шоссе, Архангельскую, Краснодонцев, Гоголя до арт-кластера «Пивзавод». Проезд колонны в среднем занимает 10-15 минут. В это время лучше не переходить дорогу, а постоять и посмотреть на мотоциклы, поснимать видео. И не надо перебегать дорогу, создавать аварийные ситуации. Едем со скоростью 40-50 километров.
0: Новости спорта.
2: Вологжанин в составе петербургского «Зенита» стал бронзовым призером Кубка «Матч-премьер» в Казани. Воспитанник вологодского «Эвереста» Егор Сидоров вместе с командой 2015 года рождения из северной столицы уверенно прошел групповой этап и вышел в плей-офф с первого места. До полуфинала коллектив играл без поражений и уступил только Краснодару в серии пенальти. В заключительном матче «Зенит» со счетом 5-2 одолел казанский «Рубин» и завоевал бронзу турнира. За главный трофей боролась 21 команда. Победителем кубка стал тольяттинский «Акрон Коноплёва». Второе место заняли футболисты Краснодара.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце облачная погода. Во второй половине дня ожидаются местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде до плюс 20. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах стала рекордной за последние три такие кампании – 59,8%. Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23. «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Памфилова назвала самыми активными и заинтересованными избирателями в ходе прошедшей кампании бойцов СВО. Военнослужащие голосовали досрочно с 28 августа.
3: Отдельно хочу отметить проведение голосования избирателей из числа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Хочу сказать, что они как раз оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающие, за что они воюют, и как важно, чтобы в тылу все было нормально. А выборы как важный элемент этой нормальности. Важной задачей стало обеспечение возможностей голосования, в том числе даже на линии боевого соприкосновения в самых тяжелых условиях. Но при этом мы обязаны были, и мы сделали все возможное, чтобы выборы не стали дополнительным фактором опасности для тех, кто и так находится в зоне опасности. Голосование военнослужащих прошло досрочно. Проводилось с 28 августа. Участковые избирательные комиссии были сформированы из их числа, из числа военнослужащих и служащих воинских частей. Военнослужащие приняли участие в голосовании как по месту прохождения воинской службы, в местах временной дислокации воинских частей. Для обеспечения и голосования было создано, образовано 482 временных избирательных участка.
1: И в Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
1: В новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО. Напомню, выборы в этом году проходили 3 дня с 18 по 20 сентября. Они охватили более 2200 кампаний. Всего замещено 20 700 мандатов. Вооруженные силы России за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов, сообщили в Минобороны. В результате поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливоэнергетического комплекса Украины, логистические телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, места производства и хранения дронов, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. С 19 по 25 сентября взяты под контроль населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижняково Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Группировка «Центр» заняла населенные пункты Марьевка, Гулева и Доброполья. Малая в ДНР, группировка «Восток» взяла населенные пункты Зеленая Деброва и Светлая долина в Запорожской области. Средства ПВО сбили 34 управляемые авиабомбы, 12 реактивных снарядов, система залпового огня «Хаймерс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и свыше 6 тысяч беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Так, налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в страну с целью заработка. Заработают новые правила определения территории у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Помимо этого, вступит в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах, написал Володин на платформе МАКС. Он также напомнил, что льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество. В Москве в последние дни сентября сохранится теплая и сухая погода, рассказал директор гидрометцентра Юрий Симонов. По словам специалиста, в выходные температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, а на следующей неделе может добраться и до 19. В конце сентября в столице ожидается малооблачная погода без существенных осадков, что соответствует периоду бабьего лета и золотой осени. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 9-11, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, в ночные часы 7-9, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 80%.
0: Маяк.

0: физики и лирики.
1: Физики, лирики. Продолжаем эфир. Удивительно, я слышу песню и думаю, господи, продолжаем рабочий полдень у барабанщика группы The Verve день рождения на этой неделе был. Ну ладно, давайте поздравим, раз уж так совпало.
2: Мне подумалось, что это именно песня, чтобы поставить ее в наушники, включить в наушниках и пойти по Петербургу гулять. Куда?
1: Можем, да.
2: Куда глаза глядит, а вот куда? Сейчас узнаем у Дарьи Борисовой, культуролога, гида в Санкт-Петербурге. Будем разбираться, что скрывает городские мифы и легенды в тенях Петербурга.
1: Куда Дарья... нас пригласить, да. Позовет? Меня уже ждут, мне звонят каждую неделю, говорят, когда ты к нам? Я говорю, не знаю.
3: Не знаю. Здравствуйте, друзья, добрый день.
1: Привет.
2: Куда идти с Верф, чтобы в наушниках играл? Где тайна, главная легенда?
3: Тайн и легенд так много, что, наверное, в каждом районе можно найти место, где можно послушать замечательную музыку. Ну, начнем, конечно же, с истории основания Петербурга. Легенда утверждает, что когда Петр I выбрал место для основания города, для закладки крепости, он увидел орла, парящего в высоте, и воспринял это как такой хороший, добрый знак. Ну и легенда имеет продолжение, когда уже возводилась Петропавловская крепость и были поставлены одни из первых ворот, этот орел сел на вершину ворот и таким образом подтвердил, что действительно в этом месте городу быть.
2: Это какая-то добрая легенда. Есть же еще куча...
3: Это добрая.
2: Да, куча страхов, мифов. Вот пиковая дама же и графиня Наталья Голицына существовали на самом деле на Малой Морской или нет? Или это только Пушкин придумал?
3: Да, Малая Морская, дом 10, это исторический адрес, где проживала графиня Голицына, и Пушкин писал в том числе с нее образ своей пиковой дамы. Есть даже его дневниковая запись, что при дворе находят сходство моей пиковой дамы с графиней Г, и даже не сердится. Так что, возможно, действительно, тут даже до портретного сходства мы можем какие-то найти параллели, но то, что это адрес пиковой дамы, в общем-то, всем известно, потому что благодаря вот этому сходству, этой легенде о том, что Пушкин запечатлел конкретную женщину, да, на страницах своего произведения, есть и адрес у пиковой дамы. Вообще дом стоит на углу с улицей Гороховой. Mm-hmm. Гороховая, в принципе, считается, с одной стороны, самой густонаселенной литературными персонажами улицей, а с другой стороны, мистика там тоже продолжается, потому что на Гороховой жил и Григорий Распутин, наверное, самый неоднозначный персонаж истории Петербурга в начале 20 века. И на Гороховой находится знаменитая ротонда, где исполняются желания.
2: А я как-то пропустила, какой адрес там на Гороховой? Надо зайти, хороший миф. Желаний много.
3: Но надо сначала подготовиться, потому что не все желания сбываются.
2: Да?
3: Опять-таки, есть другая сторона медали, как у всего, что там пропадают люди в этой ротонде. На самом деле, это Г-образный жилой дом, внутри которого есть парадная, которая действительно напоминает круглую ротонду. Но легенда заключается в том, что эта ротонда центральная в Петербурге, и как бы с ней связаны еще другие подобные сооружения в городе. И если посмотреть на то, как они расположены на карте, то мы увидим перевернутую звезду, а это символ масонской ложи.
2: Да.
3: Ну, поскольку, да, масоны тоже такая...
1: Ничего в этом страшного нет. Давайте предупредим православных наших слушателей.
2: Кто не боится, да, по Гороховой шляться.
1: Это просто орден этих строителей. Они просто секреты, стройки.
3: Да, вольные каменщики, строители.
1: А им потом приписывают.
2: А рок-н-ролльщики тусуются в ротонде сейчас? Это же старое место еще подполье рок-н-ролльного было, нет? Или
3: честно говоря, давно там не бывало, и говорят коллеги, что все там стараются привести в порядок.
1: А кто пропадает там? Мужья, которые за хлебом идут? Это у нас есть легенда. У нас на ВДРК один раз даже работал, потом пошел за хлебом и
2: через два дня вернулся, да.
1: Легенды у нас ходят тоже такие. Да, нет, ну там правда просто это мистическое что-то, или уже народ придумал, просто там как-то очень загадочно.
3: Я думаю, что все-таки за счет того, что само это место достаточно нетривиальное в плане архитектуры, наложило какой-то свой особый флер на все эти легенды, потому что, по большому счету, любую петербургскую легенду можно развенчать, потому что довольно неплохо сохранились архивные документы. И любую легенду всегда можно привести к вполне понятному материальному основанию физического мира.
2: А какое место вообще, если оно существует в Питере?
1: Смешные случаи вообще в Петербурге были.
2: Настройки были, да. Считается самым нехорошим в городе с точки зрения аномалий и городских происшествий, ну, кроме ротонды на Гороховой.
3: Вот назвать самым нехорошим, конечно, не берусь никакое из мест, но таким несколько опасным считаются, несколько опасными считаются сфинксы на университетской набережной. Их нашли во время раскопок в Фивах. Это сфинксы с изображением фараона Аменхотепа III. Их привезли в Петербург, поскольку в Египте на момент археологических раскопок находился посланник Николая I, Муравьев. И он как раз сообщил в Петербург о такой находке. В общем, комиссия Императорской академии художеств решила, что сфинксов надо привезти в Петербург, так что они были приобретены, и только спустя 2 года появились в столице. Почему спустя 2 года? Потому что во время их погрузки одна из статуй сорвалась в Нил и повредила очень сильно судно, на котором ее должны были перевозить. В итоге легенда заключается в том, что у сфинксов в первой половине дня такое приятное выражение лица, а к вечеру оно становится более загадочным и хмурым. И вот если человек увидит, как это выражение лица меняется, он может сойти с ума. И даже была какая-то в советское время история, что человек, который выполнял работу, то ли каменщик, то ли уборщик, как раз в определенный момент стал себя очень странно вести и обливать прохожих водой. Ну, в общем, это списали на временное помешательство. Уж с чем оно было вызвано, остается под вопросом.
2: В Советском Союзе. А зачем туристы этим сфинксам носы, по-моему, трут, да, там вот на натертое место?
3: Нет, там трут не сфинксам носы, а грифонам, которые находятся чуть ниже, ближе к воде. Грифоны, в принципе, считаются такими существами, которые исполняют желания, которые оберегают богатство своих хозяев. Ну, в целом, сейчас какая-то мода повальная, мне кажется, во многих городах нашей страны и, в принципе, мира, что-то трогать, что-то тереть, чтобы сбылись желания. Ну, людям всегда хочется получить желаемое, приложив при этом минимум усилий.
2: А вы не много таких историй рассказываете туристам как гид, да? Ну, надо же красиво все это рассказать, да, чтобы вот здесь вот надо грифона потереть, вот здесь вот посмотреть на сфинкса, да, это же всегда глаза загораются у людей.
3: Честно говоря, я не приверженец легенд и мифов. Я стараюсь примерно 10% в своих маршрутах таких загадочных историй иметь в арсенале. Ну и плюс зависит, конечно, от настроя группы. Кто-то сразу говорит, что нам, пожалуйста, рассказывайте исторические факты. Все легенды мы сами прочитаем, и потому что в них не верим, они нам не интересны. А кто-то наоборот хочет чего-то такого необычного, видимо, чтобы немного
2: взбодриться, перед вечером в Петербурге.
1: Ну, а вот те ребята, которые в современности прославились, Бродский, Цой, ну, такой относительно современности, вот какой-то интерес есть? Ведь там тоже можно какую-то загадку вспомнить и какой-то для себя сделать.
3: Ну, наверное, вывод из всех мест, которые связаны с упомянутыми героями, это кафе «Сайгон» на Невском проспекте, на углу с Владимирским проспектом. Uh-huh. Как раз действительно это был центр информации молодежи Ленинграда в 70-80-е годы. И почему кафе назвали Сайгоном? Вообще у него не было никакого названия. Говорят, что один из сотрудников КГБ туда зашел, или, может быть, представитель милиции, и поскольку курить внутри было запрещено, а в этом кафе курили абсолютно все, он возмутился и сказал, что тут какой-то Сайгон устроили, поэтому появилось такое название.
2: А вообще различаются вот эти мифы и легенды советской эпохи и более ранние, да, вот до революции, они как-то совпадают друг с другом в Петербурге или это абсолютно разные истории?
3: Ну, если мы говорим про легенды, связанные с какими-то периодами
2: для
3: истории, то, конечно, они разные, да, потому что город рос, изменялся. А если говорить про какую-то систематизацию для этих легенд, то, наверное, в любом случае общий знаменатель какой-то в них – это либо какие-то таинственные исчезновения, либо это исполнение желаний. Ну вот, кстати, есть, наверное, легенда, которая как бы на рубеже XIX века и советской эпохи, потому что в Петербурге на Кожевенной линии есть особняк братьев Брусницыных, это были владельцы Кожевенного завода, который национализирован после революции, и завод остался Кожевенным предприятием, но получил название Кожевенный завод имени Радищева. И по легенде, в одном из главных залов у Брусницыных над зеркалом висело огромное зеркало, которое якобы привез один из братьев из Европы, но его сразу предупредили, что зеркало имеет нехорошую репутацию, потому что хранилось в одном из итальянских палаццо, где стояла урна с прахом графа Дракулы. Здесь уже сразу некие несостыковки, может, логичный мозг найти, потому что неизвестно судьба графа Дракулы, где он был похоронен и где была урна с его прахом, если вообще была. Ну, в общем, легенда состоит в том, что Брусницыных эта история не смутила. Они зеркало установили над камином в белом танцевальном зале. Ну и тут начались какие-то неприятности. Прислуга слышала непонятные голоса, хотя в зале никого не было. И даже, как утверждает эта легенда, одна из сестер Брусницыных пыталась покончить с собой. Но, к счастью, все обошлось. Зеркало после этого сняли и спрятали в одном из подвалов. И вот в советское время в Дом культуры имени Кирова, который находится также на Васильевском острове, понадобилось зеркало для какой-то театральной постановки. Зеркало это выдали на Кожевенном заводе для нужд ДДК Кирова. И история повторилась, но, к счастью, снова никто серьезно не пострадал. Ну вот мои взрослые коллеги говорят, что легенда эта появилась в тот момент, когда в особняк Брусницыных наконец-то разрешили приглашать экскурсантов и проводить какие-то мероприятия, экскурсии в том числе. Но так как Кожевенная линия достаточно удалена от основных достопримечательностей, поток туристов был не так велик, видимо, как хотелось бы, и в ход пошла тяжелая артиллерия маркетинга в виде графа Дракулы.
2: То есть главное продать историю в Петербурге, да? Каким образом это будет сделано, это уже второй вопрос, да? И вопрос кошелька туриста на самом деле.
3: Да, ну история продолжается, говорят, что там пропадали люди, которые работали на кожевенном заводе. Вот, ну, тут уже вопрос веры остается за выбором каждого.
2: А с дворами, колодцами, вот с домами, колодцами что-то связано, какие-то легенды и мифы прекрасного города нашего?
3: Тут, наверное, тоже расскажу историю, связанную с Васильевским островом. Это так называемая башня грифонов, которая находится рядом с аптекой Пеля. Пель – это провизор-аптекарь, который в середине XIX века открыл свое производство и впоследствии даже стал поставщиком императорского двора в эпоху правления Александра II. Но легенда в том, что Пель мечтал изобрести эликсир вечной молодости и занимался алхимией, ну и также пытался превращать предметы в золото. И как раз вот эта вот башня грифонов была построена специально для этих лабиринтов. На самом деле, это часть вытяжной системы, которая была необходима для аптеки. Но якобы Пель расписал каждый кирпичик этой башни цифрами, и если человек сумеет сложить эти все цифры и получить именно правильный результат, то тогда он и обретет ту самую вечную молодость. Но почему башню назвали башней грифонов? Потому что легенда продолжалась, и говорили, что Пель не только экспериментирует с эликсиром вечной молодости, но и пытается создать грифонов, которые ту самую молодость человеку и подарят. Ну, в итоге башня неоднократно перекрашивалась, были там и истории, когда стрит-арт туда проникал, и с этим определенным образом боролись. Ну, вроде бы, как одна из жительниц этого дома, дом по соседству является жилым, до сих пор старается поддерживать башню грифонов в надлежащем состоянии. Все вот эти вот цифры она восстанавливает в надежде, что рано или поздно кому-то все-таки удастся разгадать этот шифр, код
2: и с ней поделится, да, да. Этим кодом. А вы знаете,
3: может, она сама
2: вы знаете эту прекрасную женщину, знакомы
3: нет,
2: с ней?
3: Нет, я не знакома с ней, нет.
2: Так это же тоже история, это тоже легенда башни Грифонов, видимо, нет?
1: А мне расскажи, что за... Что
2: да
1: за,
2: тут только что рассказали, женщина поддерживает в нормальном состоянии башню Грифонов.
3: Вы мне предлагаете с ней познакомиться?
2: Нет, я просто спрашиваю, кто это? Нет, я хочу с ней познакомиться, просто где ее искать и в какой кофейне, собственно, ее найти. Так,
3: искать ее напротив Василеостровского рынка, потому что сама аптека Пеля сегодня является туристической достопримечательностью, там также проводятся экскурсии, так что, может быть, вы даже и сумеете познакомиться с кем-нибудь интересным.
2: А она не городская сумасшедшая, нет? Она же нормальная петербурженка, нет?
3: Он говорил, что с ней не знакома, поэтому не берусь утверждать.
1: А вот современные... Современные, если придумывать легенды, то правда, у вас же много всяких разных знаменитостей. Вот просто я даже вот я своего любимого Бродского все время вспоминаю. И там в Венеции люди специально паломничество совершают в кафе, куда он ходил, сидел, кофе пил. В этот, в самое древнее кафе, я забыл, как называется, я тут меню украла. На память. С мороженым совсем просто еле засунула.
2: Стихотворение выучила Бродского там, а ты меню скоро.
1: Я его взяла прям так, раз, и этот, куда-то за пояс, как знаешь, сзади этот.
2: Ну, я пошла.
1: Табельная, да-да-да, и дальше пошла.
3: А Флориан, по-моему, кафе называется.
1: Да, да, Флориан, да, он, прям на этой центральной площади Венеции. Ну, а вот у современных артистов каких-то вас уважают вообще? Может быть, ну, так же должно быть, наверное, в городе, где там...
2: Где Ваню Дмитриенко встретить можно?
1: Простите. Хотя, хоть и так, кстати.
3: Про Ваню Дмитриенко не подскажу, но, наверное...
1: А Зенита, где звезды Зенита отдыхают? Вот мне написали, что не Спартак чемпион, а Зенит.
3: В любом ресторане фешенебельном звезды Зенита отдыхают, я думаю. Ресторан «Сад» принадлежит супруге главного тренера Сергея Симака.
1: Что вы говорите? Это можно по радио говорить?
3: Не знаю.
1: Вот так легенды рождаются.
2: Легенды.
1: Какой ресторан? Я сейчас посмотрю.
2: Слушайте, а стрит-арт...
3: Ресторан «Сад» на Петроградской стороне.
2: А стрит-арт сейчас в Санкт-Петербурге как с ним обходится?
1: Разрешен?
2: Да, потому что его тщательно закрашивают, да. Я в своей бытности не раз и не два искал, и даже на заброшку Кировского завода ездил. Но там прекрасный стрит-арт на самом деле. Очень крутой. Ну, очень крутое место.
3: Сейчас мне кажется, что да, с этим очень строго становится. И вот даже то, что я обычно видела, когда приезжала на машине, как будто бы уже все закрашено на Петроградской стороне, где котельная Цоя была, как будто бы тоже уже все приводится к единому знаменателю, и стрит-арт покидает наши улицы. Ну, кстати говоря, недалеко от особняка Брусницыных есть музей стрит-арта, музей уличного искусства. Так что то, что удается как-то сохранить, сберечь, можно посмотреть там в санкционированном формате, скажем так.
1: Даже что на заборах в Санкт-Петербурге уже перестали писать с извинениями именно это слово.
2: Стихи писали.
1: Мне рассказывали жители Санкт-Петербурга легенду о том, что там был длинный-длинный забор, весь тоже такой слевший, с надписями.
3: Про Николая Первого легенду, да?
1: Не знаю, там, знаете, было как, там от него бумажки такие, адреса, телефоны отрывные, ну, годами это все было, а потом такой краской написано, извините, пожалуйста, мне очень неловко, я очень воспитанный, интеллигентный человек, но все-таки...
2: Многоточие?
1: Ну да, все-таки это слово. Ну то, что обычно в заборах в советском писали. Ну вот это оттуда как-то, нет такого ничего.
3: Понятно. На самом деле, с этим словом, да, легенда есть. Я тоже не уверена, что можно рассказывать на радио.
2: В следующий раз давайте.
1: Да,
2: в следующий раз. Да.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. Был прекрасный эфир. И приходите к нам еще.
0: Физики и лирики. И мы сидим в этом космическом корабле. Лампочки мигают, волна шумит. Происходит молниеносный обмен эмоциями. Вот это и есть для меня магия радио. Павел Картаев, радиоведущий.
4: Так говорит маяк. Реклама.
5: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
0: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: В Москве 13:30.
8: Новости.
7: С новостями в студии Лора Стадницкая. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах стала рекордной за последние три такие кампании. 59,8%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. В дистанционном голосовании, по ее словам, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. Глава ЦИК назвала точно распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента.
9: Мандаты депутатов распределили следующим образом. Единая Россия получила 449 мандатов, 140 по федеральному округу, 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 – федеральный округ, 4 – одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев.
7: По оценке Памфилова, единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Она подчеркнула, что для ЦИК главной задачей было обеспечение безопасности и открытости избирательной кампании, и комиссия с ней справилась. Выборы в этом году проходили 3 дня с 18 по 20 сентября. Они охватили более 2200 кампаний. Всего было замещено 20 700 мандатов. Взятие села Доброполя Мало – это победа, продолжающая героический путь дивизии 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии, действующей в составе 51-й армии. Об этом говорится в поздравлении министра обороны Андрея Белоусова командованию и личному составу с установлением полного контроля над этим населенным пунктом в ДНР. В Минобороны о взятии Доброполя Малого объявили накануне. По словам Белоусова, это победа. Победа навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества. Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и веру.

0: ближайшее время, но конкретики пока нет. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать предложение Соединенных Штатов организовать трехстороннюю встречу России, Украины и США на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах. Ученые не ожидают новых магнитных бурь на Земле до начала октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По прогнозам, последняя неделя сентября ожидается полностью спокойной. В лаборатории назвали геомагнитную активность в сентябре необычно низкой. Так, единственная геомагнитная буря произошла 8 сентября и достигла лишь минимального уровня G1. Основной причиной таких процессов ученые считают заметный и пока не очень понятный спад вспышечной активности.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В эти минуты «Амур» принимает «Локомотив» и после второго периода проигрывает 0-1. Футбольный «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Шотбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотива», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом 33-летнего игрока был казанский «Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. Четыре ведущие европейские лиги требуют реформировать систему управления ФИФА. АПЛ, Бундеслига, Серия и Ла Лига хотят получить реальное право влиять на решения, которые затрагивают клубный футбол. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: По информации Sky Sports, совместное заявление должно быть опубликовано в пятницу. Главное требование – больше независимого контроля за ФИФА и обязательные консультации с лигами перед принятием крупных решений. Один из главных вопросов – календарь. Европейцев не устраивает постоянное увеличение количества международных матчей. Лиги опасаются новых расширений турниров сборных и более частого проведения клубного чемпионата мира. Их позиция простая. ФИФА одновременно устанавливает правила и сама организует коммерческие соревнования. Поэтому без участия клубов и лиг возникает явный конфликт интересов. Спорт длится не первый год. Еще в 2024-м Европейские лиги и профсоюз футболистов обратились в Еврокомиссию из-за международного календаря. А летом конфликт стал гораздо серьезнее после проекта FIFA World Enterprise. Джанни Инфантино предлагал продать частным инвесторам 20% коммерческих прав организации. После резкой критики проект пришлось отозвать. Причем Европейские лиги после этого заявили, пока система управления не изменится и консультации со всеми сторонами не станут обязательными, они будут выступать против появления новых турниров FIFA и дальнейшего расширения существующих. Сам Инфантино уже предложил провести независимую внешнюю проверку системы принятия решений и обсудить перераспределение полномочий. Этот вопрос FIFA рассмотрит 15 октября. Будут ли четыре лиги отдельно требовать ухода Инфантино, Sky Sports пока не сообщает.
2: Российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одолев 1/4 представительницу Китая Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. В полуфинале Прозорова сразится с победительницей матча между Марией Сакари и Талией Гибсон. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
5: Это профессор Краснов, лучший диагност.
6: Позовите Краснова, срочно.
7: Если бы не Краснов.
5: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов. Краснов.
1: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+. Маяк. Физики и лирики.
11: Физики и лирики. Маргарита Михайловна Трофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. Самая лиричная тема, которую вообще в пятницу днем можно было выдумать, поговорить, ага, конечно же, о деньгах. Маргарита Михайловна, как тратить меньше? Расскажи, пожалуйста.
12: Сейчас,
11: сейчас попаду. Давай минуту на размышление. Представим нашего гостя пока, нашего

0: эксперта Ксения Паниди, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ксения, а вы знаете, я вот на этот вопрос провокационный, я поняла, как я сейчас после 50 лет жизни отвечаю. Это от возраста как раз зависит. Есть такой возраст, когда ты не должен даже думать об этом. Ты просто тратишь то, что зарабатываешь, и вообще даже главное не думать о будущем, мне кажется. Потому что мы тогда не живем сегодняшним днем. Вот у меня такая мысль. Пришла.
0: Философский подход.
1: Ну, здесь и сейчас, а не когда-то там будет плохо или очень плохо, мне так кажется.
2: Ну, тут главное не свалиться на другую крайность, когда вы все тратите сейчас и совершенно не думаете о будущем, да, и не имеете никакой там подушки безопасности, это тоже не очень хорошо.
1: Так, это с точки зрения человеческой или вот вас как экономиста? И...
2: Ну, это скорее с точки зрения финансовой грамотности,
1: да.
2: Я бы так сказала. Вот, но вообще вы правы в том смысле, что в наших решениях тратить сейчас или там, отложить на потом очень большую роль играет такое явление, как эпизодическое мышление о будущем, то есть способность представить себя через какое-то время. Вот, и с точки зрения мозга, в принципе, я сегодня и я там через 10 лет, это совершенно два разных человека, и есть даже исследования, которые показывают, что мозг это воспринимает именно так, то есть это похоже на то, как думать о себе в будущем, это все равно, что думать о другом человеке.
1: Да.
2: Вот, поэтому, да, здесь важно то, насколько ярко вы можете себе представить вашу ситуацию через там какое-то время.
0: А мозг можно обмануть? С да. точки зрения трат. Договориться с ним, сказать, дружище, да, но надо сейчас.
1: Но нет.
0: Но нет, да. Второй вариант. Да, да, да.
2: Ну, обмануть, наверное, нет. Вот договориться, это уже ближе к правде, потому что есть такой взгляд некоторых исследователей вообще на вот этот конфликт сегодня или потом, который заключается в том, что дело вообще не в силе воли, дело не в том, чтобы там как-то себя удержать, да, там вовремя, а в том, чтобы просто правильно распределить представление о ценности той или иной опции, да, то есть вот насколько для меня ценно потратить сегодня или насколько для меня ценно отложить на потом. И зависит это все от того, куда вы направляете свое внимание, да, если вы внимание направляете на текущее удовольствие, то вам, естественно, захочется потратить больше сейчас. Если вы во всех подробностях, так сказать, да, представляете себя в будущем, ну, например, вы там откладываете на отпуск там, летом, да, и вы представляете себе в деталях, как этот отпуск будет выглядеть, как вам будет хорошо, там, что именно вы будете делать, то у вас автоматически мозг начинает большую ценность придавать именно будущим последствиям, да, и будущим удовольствием.
0: А это хорошо или плохо с точки зрения вот от будущего и настоящего? Трачу сейчас или откладываю деньги на отпуск на потом? Просто я живу примерно вот во второй корзине, о которой вы сейчас рассказали, да, я вот не понимаю, хорошо или это плохо. Но у меня...
2: Ну, я бы сказала, с точки зрения экономики, и нейроэкономики нет такого понятия «хорошо» или «плохо». Это все зависит от ваших личных предпочтений. Да? Ведь у каждого человека свой как бы такой профиль оптимальных для него трат. Да? И в этом смысле сложно сказать, что вот всем нужно обязательно тратить сегодня или всем нужно откладывать. То есть должен быть какой-то баланс. Это зависит от ваших личных уже представлений, как вам будет оптимально сделать именно для вас. Просто другое дело, что очень часто встречается как раз-таки перекос в сторону текущего потребления, да, и недостаточные сбережения на будущее. Это встречается, я бы сказала, сильно больше, да, то есть сильно чаще. То есть, например, там по там, российским данным у нас почти там 60% не имеет никаких накоплений вот, по разным причинам. Вот, поэтому я бы сказала,
1: какие причины, например?
0: И о каких накоплениях мы говорим, просто в уровне этих накоплений?
2: Ну, вот по той статистике, которую
1: что
2: я видела, по-моему,
1: накопление?
2: речь шла о просто минимальной подушке безопасности, то есть, условно говоря, если вас вдруг увольняют с работы завтра, то сколько месяцев вы сможете прожить, как бы, не имея работы. И вот здесь статистика достаточно печальная, то есть большого процента людей, в принципе, нет накоплений, которые позволяли бы в такой ситуации продержаться.
1: Это молодые специалисты или это уже взрослые люди?
2: Нет, это...
1: Ну, в смысле, это совсем такие 40+ хотя бы.
2: Ну, то есть это вполне... Ну, там, я бы сказала, что масштаб проблемы, с моей точки зрения, достаточно большой, он охватывает очень разные поколения. Вот. Ну, причины тут могут быть разные, да, конечно, не обязательно это все с компульсивным тратом, но какой-то процент связан именно и с этим тоже, и в том числе и с тем, что люди, например, часто берут кредит, который они тратят на какие-то сиюминутные удовольствия, которые, в принципе, они могли бы отложить, да, и не обязательно было бы какие-то вещи покупать.
0: На новый телефон, к примеру.
1: Я сгорела прям в эфире. Я взяла кредит в двух банках, чтобы полететь на Оазис в Японию. Я живу этим воспоминанием. Это второе после рождения дочери, по-моему, счастье в моей жизни.
0: Вот это решение компульсивное было, да? Его можно было остановить, взять кредит, чтобы полететь в Оазис или нет? Вот если с точки зрения нейроэкономики.
1: А я не знаю, 1,5 миллиона это много или мало сейчас?
2: Относительно чего, да? Вот у экономиста.
1: Да, вот я тоже так думаю.
0: Относительно стоимости самолета в Японии. Сколько сам самолет стоит?
1: Ну, я не знаю.
2: Ну, нейроэкономисты, поведенческие экономисты всегда говорят, что у нас нет такого представления о суммах в абсолютной величине. Да, то есть, в принципе, когнитивные психологи, они склоняются к идее, что все относительно, и мы все измеряем относительно какой-то точки отсчета. Так что здесь сложно сказать, 1,5 миллиона это много или мало.
0: А есть какой-то эмоциональный импульс? Есть какая-то, может быть, методика, либо какие-то мысли, которые позволяют затормозить? Вот я сейчас трачу вот это все, да, а потом ты посчитал и пришел в ужас, но уже поздно.
2: Ну, в принципе, здесь с точки зрения исследований есть три компонента, которые влияют на наше поведение. Это когнитивный, аффективный и, собственно, окружающая среда, да, поведенческий. То есть когнитивный — это все, что связано с информацией. То есть, например, там, когда мы приходим в ресторан и видим в меню, там все очень красиво расписано, там это не просто там какой-нибудь капустный салат, а это какая-то супер экологически чистая капуста, там выращенная, значит, в каких-то специальных условиях. То есть вам вот как бы эта информация вам что-то дает, да, это одновременно влияет и на ваше представление о пользе там этой капусты, да, условно говоря, и о
0: мы же взрослые люди, мы же все понимаем, что эта капуста просто в 4 раза дороже мне продается, и все, потому что она выращена под специальным светом луны, там, только в 20-х числах, там, января, и все, да. А это такая же капуста, как и раньше.
2: Ну, понимать и использовать это понимание для принятия решения — совершенно разные вещи. И вот мозг у нас так устроен, что знания далеко не всегда меняют поведение. Но сколько людей знают, что надо правильно питаться, да, и сколько людей реально правильно питаются. Вот, поэтому здесь я бы сказала, что поведенческие экономисты, они придумали такой обходной путь. Они говорят, что если мы будем полагаться только на эмоциональную составляющую, да, или на знания, и надеяться, что вот мы сейчас донесем до человека, как правильно, и он пойдет делать правильно, это не будет работать. А важнее создавать среду, в которой вот это правильно будет одновременно...
0: Правильно и больно. И боль. А, нет, приятно? Я думал, больно, наоборот. Какая-нибудь дырка в кармане, и кошелек куда-то провалился.
2: Или больно, да. То есть, например, там есть вот совет, скажем, если вы склонны к каким-то тратам, сиюминутным, то вы можете взять свою карточку, поместить ее там в стакан с водой и положить в морозилку. И, соответственно, когда вам захочется что-нибудь потратить, вы должны будете
1: это будет долго.
2: Ее разморозить. Вот. Но, к сожалению, это не всегда помогает, потому что многие люди наизусть помнят.
0: Карта в телефоне. Что тут? Да, телефон надо класть в холодильник.
1: Я слышала, что даже регулирующие органы какие-то ввели запрет на или это какой-то лимит на количество кредитных карт. Я нечаянно это по радио услышала в новостях.
0: На карты. Количество карт, в принципе, по-моему, только не на кредит.
1: Да, сколько?
0: 20 карт можно иметь, по-моему.
1: Я даже себе такое представить не могу. Ну, то есть, все живут по-разному, да, но у меня их там было 2 всегда.
0: Осталась одна.
1: Вот, но хорошо, я не хвастаюсь, но и не жалуюсь. А вообще, представляете, если ты замораживаешь все 20 карт? Ну вот как? То есть это, наверное, психике какой-то слом, если ты так живешь, насколько...
0: Как оплачивать психологу после заморозки карт? Вот так вот, наверное, вопрос надо поставить.
2: Ну, здесь, в принципе, можно, наверное, какие-то разные придумать варианты, как удержаться от этих трат. Вот не зря же вводят всякие там периоды охлаждения, да, это довольно-таки оправданно с точки зрения работы мозга, да, когда для того, чтобы затормозить вот этот импульс к какому-то сиюминутному потреблению, которое совершенно нам не нужно, да, и, может быть, даже вредно, достаточно просто дать человеку какой-то период подумать, и окажется, там, на следующий день вы просыпаетесь и выясняете, что вам этот кредит уже и не нужен вовсе. Вот, и вы, в принципе, прекрасно там обойдетесь без этой вещи, которую вы собирались купить. Вот, то есть, в принципе, все, что создает какое-то дополнительное препятствие к покупке, оно может сработать. Но на самом деле многие там магазины или маркетплейсы, какие-то вот площадки торговые, да, они как раз-таки нацелены на то, чтобы это обойти. То есть они как раз намеренно упрощают вам процесс покупки, например, там купить в один клик, да, когда вы просто нажимаете кнопку, и у вас уже одновременно там и оплата прошла, и доставка заказана, и курьер уже там к вам выехал. Вот, они как раз-таки пытаются обойти этот механизм и создать условия, чтобы вы, наоборот, тратили больше.
0: Так, какие практики самоконтроля вообще сейчас вот можно себе
1: что-нибудь
0: в голове...
1: Что-нибудь такое полезное, что вы нам сейчас внушите.
0: Да, но
1: после рекламы особенно.
0: Не заморозка карт в холодильнике. Что-то может...
1: Мне понравился, кстати, отличный совет.
0: Ну так нет, да у тебя же в телефоне карты, если ты через телефон все платишь.
1: От же ж, правда, а как вот это быть?
0: Все в наличку привезти, телефон убрать и пачку налички дома держать.
2: Ну, смотрите, ну, кстати, пачка налички – это тоже неплохой вариант. Почему? Потому что, например, есть исследования, которые показывают, что действительно, когда мы расплачиваемся наличными, у нас ощущение боли
0: Внутренняя жаба просыпается. Сейчас давайте...
2: Да-да-да. То есть ощущение траты денег становится сильно больше.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Под Вологдой завершается строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Это первое в регионе учреждение нового типа, где пожилым людям обеспечат не просто уход, а все условия для комфортной жизни, реабилитации и активного долголетия. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в условиях, близким к домашним, будут проживать 200 вологжан. Создадим около 180 рабочих мест. Объект строим в поселке Молочный с 2023 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» при поддержке Минтруда России. В общей сложности направляем более 1 800 000 000 рублей. Завершить планируем в октябре. В эксплуатацию ведем в марте будущего года. 500 вологжан проголосовали за села и деревни, в которых появится мобильный интернет. Вологодская область выбирает населенные пункты для подключения к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2027 году. Напомним, в федеральной программе устранения цифрового неравенства участвуют села и деревни с численностью от 100 до 1000 человек. На текущий момент в тройке лидеров деревня Березовая гора Кичминско-Городецкого округа 121 голос, деревня Глушково Белозерского округа 45 голосов, деревня Афоновская Тарнакского округа 30 голосов. Отдать свой голос за населенный пункт могут жители региона старше 18 лет. Голосование продлится до 8 ноября, включительно на портале госуслуг. Молодые специалисты пополнили коллектив областной офтальмологической больницы. Ряды медсестер больницы пополнились 2 выпускницами Вологодского областного медколледжа. Также в учреждение пришла работать врач-офтальмолог, окончившая ординатуру Вологодского филиала Ярославского государственного медуниверситета. Отметим, областная офтальмологическая больница – одна из ведущих в регионе. Всего здесь трудится около 100 специалистов. 19 вологодских педагогов удостоены Госпремии области за подготовку призеров конкурса «Молодые дарования России». В этом году 19 учащихся детских школ и колледжей искусств региона стали лауреатами второй и третьей степени заключительного этапа одного из крупнейших всероссийских творческих конкурсов для молодых исполнителей и художников. Педагогам, подготовившим серебряных призеров, выплатят 20 тысяч рублей, бронзовых – по 10 тысяч рублей. Последнюю сентябрьскую субботу вологжан приглашают спеть песни Виктора Цоя, а рок-легенде 20 века расскажет на новой встрече проекта «Семейное чтение» Александр Милик. В этот раз у нее необычный формат – лекция-квартирник. И это не случайно. Гостем проекта станет музыкант Владимир Маломин, который украсит встречу песнями Виктора Цоя. Вспомнить хиты советской рок-звезды можно будет 26 сентября в 14 часов в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. Вход свободный.
3: Спорта.
4: «Северсталь» одержала победу в матче с «Автомобилистом». Игра состоялась накануне в Череповце. В начале первого периода преимущество было у екатеринбуржцев, однако хозяева смогли отыграться. Первый отрезок завершился со счетом 1-1. Во втором периоде череповчане порадовали болельщиков голами. Данил Веряев и Никита Попугаев отправили по шайбе в ворота соперника. В третьем периоде череповчане не сбавили темпа, забив две шайбы, а затем еще одна отправилась в пустые ворота. Гости попытались отыграться, но смогли отквитать лишь один гол. Матч завершился победой «Северстали» со счетом 5-2. По итогам игры «Желто-черные» занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. В эти выходные череповчане встретятся с клубом «Сочи» на домашнем льду.
3: Погода на маяке.
4: После рекордной жары в Вологодскую область приходят атмосферные фронты. После недели аномального тепла погода меняется. Хотя сегодня днем без осадков, плюс 16, плюс 24. В субботу, 26 сентября, ночью дожди на западе и в центре от плюс 8 до плюс 12. Днем местами небольшие дожди от плюс 15 до плюс 21. В воскресенье, 27 сентября, будет неустойчиво на западе, местами дожди плюс 13, плюс 19. В ночь на понедельник, 28 сентября, дожди на западе и в центре плюс 6, плюс 11. Днем осадки прекратятся от плюс 13 до плюс 16. Далее антициклон с юго-запада. Спокойная осенняя погода без существенных осадков. Днем от плюс 13 до плюс 17. А сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 21. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Оно начнется в 10 часов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов голосования. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах депутатов Госдумы стала рекордной за последние три такие кампании – 59,8%. Памфилова отметила, что люди, несмотря на угрозы, выполнили свой гражданский долг.
3: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%. Если говорить точно, 67 448 094 человека, наши гражданин. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
1: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Депутаты, избранные в Госдуму, получат удостоверение во вторник, 29 сентября, заключила Элла Памфилова. Вооруженные силы России за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов, сообщили в Минобороны. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и ТЭК Украины, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников. Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. С 19 по 25 сентября взяты населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижняково Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Группировка «Центр» заняла Марьевку, Гулево и Доброполье Малое в ДНР. Группировка «Восток» взяла населенные Зеленую Деброву и Светлую долину Запорожской области. Средства ПВО сбили 34 управляемых авиабомбы, 12 реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и более 6 тысяч дронов самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря 4 безэкипажных катера ВСУ. Владимир Путин поздравил «АвтоВАЗ» с запуском в Сирию кроссовера «Лада Азимут». Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. По словам Путина, это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие российской автомобильной промышленности, в укрепление ее позиции, рост конкурентоспособности. Послужит подтверждением значительного индустриального технологического потенциала «АвтоВАЗа». Сегодня в Тольятти стартовало серийное производство первого кроссовера «АвтоВАЗа» «Лада Азимут». Напомню, в июне на Петербургском международном экономическом форуме новинку от «АвтоВАЗа» протестировал министр финансов Антон Силуанов. Хорошее впечатление машина оставила у главы Ростеха Сергея Чемизова. Он рассказал о них премьеру Михаилу Мишустину. Евросоюз может столкнуться с самой суровой зимой с 2022 года из-за рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times. Он призвал президента Дональда Трампа обеспечить свободный приток энергоресурсов, что было бы выгодно и для ЕС, и для США. Однако даже при стабильных поставках Европа рискует пережить тяжелую зиму. Цены на дизтопливо в Европе находятся на рекордном уровне, а Трамп ранее заявлял о намерении поддержать запрет на экспорт дизельного топлива из США, что может привести к катастрофическим последствиям для Европы. Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе и продержится до 10 суток. Температура воздуха в столичном регионе прогнозируется до плюс 18 в этот период без осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок, одновременно классическую золотую осень и старое бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени, отметил он. Осадков в столице не ожидается. Минимальная температура воздуха прогнозируется в пределах плюс 3-8 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 9-11, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночные часы 7-9, а в дневные 16-18 тепла. Сейчас в городе плюс 11, давление 753 миллиметра. Относительная влажность воздуха 92%.

0: Егоровна, твоя музыка...
1: Ой, баба русская!
0: Твоя музыка, Егоровна!
1: Да не то слово, Леонардыч.
0: Все учел. Вот что значит муж хороший. Знаешь, жена сказала, и жена хорошая сказала, вот без этой позы сахарницы, все вежливо сказала: Виталик, я тебя прошу, ну не делай это. Вот крышку, вот эту крышку.
1: По-человечески.
0: Ну, ты, да, по-человечески. Давай, ты ее вниз опускай, вот под меня, да, крышку. Ну, ты понимаешь. Вот, и я все учел. То есть тяжеляка будет минимально, а новинки будут все равно.
1: И все. А я видела трек-лист.
0: Да, я тебе прислал все, да, все прислал. И красиво, что было. И вот то, что ты пишешь, Леонардыч, напомни слушателям, плюс 7-967-103-5533 сообщения. Их видят и Егоровна, и Леонардыч видят их, да, эти сообщения. Ну вот, вот она радость в доме, понимаешь?
1: Да вообще.
0: Во.
1: Ох.
0: Там... Ехал под дождиком. И слушал, да, слушал про Питер, слушал рассказы. И вот мне очень мифы и легенды нравятся всякие. Вот когда напридумывают что-то про Дракулу. Ох, как я люблю. Вот люди, знаешь, кружева плетут вологодские. Ну, и могут и другие плести. Вот, в смысле, другие, другого типа. Но вот это вот все какие-то придумывают тайны. Вот что-то, понимаешь, да?
1: Да можно такого наплести.
0: Ох, вот нам с тобой дай, и мы наплетем. Понимаешь?
1: Будем, да, будем. Про всех артистов нашего шоу-бизнеса.
0: Нет, мы же не имеем права.
1: Такое можем. Почему?
0: Рита,
1: мы же не
0: девочка,
1: эфир, мы, можем...
0: мы не имеем права ничего, понимаешь? Потому что артисты, они же, они как дети.
1: Ранимые.
0: Ранимые, как дети.
1: Ну, давай напомню, что это фильм, эта песня вошла в кинофильм, саундтрек «Рок-н-ролльщик» и «Рок-н-ролла». Он так назывался, Гая Ричи. Великолепный саундтрек. Там даже одна русская группа играла, «Сектор газа».
0: Точно. И... С тобой
1: 2008
0: приятно.
1: 2008 год вспоминаем.
0: Ох, говори еще.
1: Все.
0: Егоровна, говори еще. А то, что
1: нет,
0: поют слегка с акцентом, и то, что песня изначально «Бодидли», а то, что вот этот легкий акцент французский, ты понимаешь, дает шарм.
1: Не узнать, да.
0: Трек сумасшедший, твои дела.
1: Black Strobe.
0: Strobe. Признаю, Strobe. Black Strobe. Тебе нравится, когда
1: вот
0: кривляются так вот по-английски, стараются произношение?
1: Это Василию Стрельникову все.
0: Но он имеет право, слушай.
1: Он родился в Нью-Йорке.
0: 14 мая, понимаешь?
1: Вот именно.
0: Для меня все, кто 14 мая родился, это индульгенция.
1: Даже в Нью-Йорке, если родился, то нормально.
0: Да, это индульгенция.
1: У меня дочь 15-го подходит тоже тебе?
0: Подходит, она идет. Дочь идет. Майли Сайрус решила отбросить, нет, не копыта, а свою фамилию, оставить только... имя.
1: Что?
0: Да, говорит, я настолько... Другие Майли, покажите мне какие-то Майли, как, о которых может идти речь, понимаешь?
1: Да, мне тоже. Я и смотрела, и сказала, думаю, что за Майли? И сразу выдает Сайрус. Поэтому
0: правильно.
1: Тут от фамилии не отделаешься.
0: Цитрусовые, будем считать, да? Ну, так, по-нашему. Так вот, Цитрусовая отбросила фамилию. Выпустила. Она, конечно, молодец большой. Вот. И она, по-моему, кадры себе нашла приличного. Ты должна знать...
1: Что?
0: Нет,
1: нет, ну, я не слежу за чужими.
0: По-моему, она нашла своего Виталика, ты
1: а
0: понимаешь?
1: А какая была передача юмористическая? 12 кадров или 18? Там смешные такие артисты были.
0: Нет, это
1: 36?
0: Было... Ну, сколько-то было? Ну,
1: 15?
0: Меньше, 6 кадров там. Сейчас...
1: А, 6, точно!
0: Да, ну, сейчас... Да,
1: я
0: да,
1: вообще
0: да.
1: не помню, как в другой жизни было. Да,
0: слушай,
1: да.
0: А я с этими ребятами что-то делал. Они ко мне на студию приезжали в свое время, да. Я помню их очень, очень веселые, очень смешные, но не знаю судьбу. К сожалению, их судьбы не знаю. Вот. Ну что, Майли?
1: Давайте, психанем.
0: Давай.

0: На мой взгляд, очень симпатично звучащие песни подходят под осеннее дождливое настроение, романтика. Все, как ты любишь, Егоровна. Вот ты любишь так вот, чтобы у тебя все на столе было разложено.
1: Ну, может, наши слушатели должны тоже любить. Я-то уж вообще, я вот посмотрела.
0: Так.
1: Вот, вы, как, очень хорошо, что вы новую музыку отслушиваете. Просто вот я посмотрела за прошедшую неделю, у меня 449 песен, которые мне понравились. 450 уже.
0: Ну, у меня больше.
1: Ну, как так?
0: Меня больше.
1: Ну, а мне 450. И то я отслушиваю новые прям раз. Я слушаю вступление, если длинное, сразу выключаю.
0: Ну, у меня тройной слух. Я слушаю, как мне, вот самому, матецкому нравится. Это я так о себе в третьем лице, красиво. Вот, слушаю с точки зрения профессиональной.
1: Матецкий ты будешь мне.
0: Да, да, да, да. И слушаю, ух ты, здорово, как сделано. Вот здесь, например, невольно слушаю, бас играет. Пу-буп, пу-пу-буп.
1: Да.
0: Сразу у меня мысль, а на чем играют? Так, это электроника, это программа, ну и так далее. То есть,
1: да,
0: а третье, я вот с точки зрения уже философской, исторической, визионерской, понимаю, вообще, где эта песня, и что она представляет в историческом контексте, понимаешь меня, да?
1: Да.
0: Вот,
1: ну,
0: поэтому...
1: 450 песен. Ну да, охватить, все охватить невозможно. Надеюсь, наши слушатели тоже этим занимаются, вот этим таким.
0: Чем угли. Этим они занимаются, ну-ка?
1: Это называется искать алмазы.
0: А, наверняка занимаются, наверняка. И вот у вас сейчас в программе мне очень понравилось про аптеку, который вот искал рецепт вечной молодости и превращать в золото. Вот это вечная тема, вечная молодость и... У меня тут статистика есть, оказывается, девушки ходят многие на процедуры, потому что это настроение улучшают. Имеется в виду бьюти-процедуры, понимаешь? Вот ты про это расскажи пару слов. Вот ты пошла и замолодилась, и настроение у тебя на 47,5% лучше.
1: Тысяч. На 47,5 тысяч
0: долларов. Долларов.
1: Нет, рублей.
0: Рублей. Ну и нормально тоже. А, а где-то кто-то мгновенно это все переводит в доллары, понимаешь? Есть такие мерзавцы. Они имеются. Это как по Булгакову. И неужели среди москвичей есть такие люди? 6 кадров. Программа. Ко мне на студию приезжал Эдуард Радзюкевич в свое время. Замечательный, очень трогательный, симпатичный человек.
1: Такой...
0: К сожалению, потерян у меня с ним, потерян контакт. Может быть, он сейчас Матецкий, готов приехать снова. Посидеть, поболтать. С удовольствием. Да, они были веселые.
1: Да, милая.
0: Очень веселые 6 кадров. Ну, трудная история. Я тебе скажу, очень трудная история, профессиональный юмор. Вот, я сталкиваюсь с ребятами, кто занимается юмором. Это похлеще, чем популярные песни. Потруднее будет, понимаешь? Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. Stevie Wonder, единственный, пожалуй, из музыкантов, вот про которого скажешь, гений. И ни одна личность не скажет, да какой он гений. То есть никто не имеет права даже сказать, что он...
1: Да вы что?
0: Да. Это, есть, не, нет, это не мои гений. Соображения. Он гений настоящий.
1: Да,
0: чистый
1: да.
0: гений.
1: Чистой красоты.
0: Вот ты у меня вынула мою эту реплику. Замечательный альбом. И я вот в Телеграм-канале, в Яндексе опубликовал... Мне приятель привез из Лондона 2 журнала. Uncut Emoji. Я люблю бумажные журналы листать. Большая статья. Музыканты Стиви Вандера, которые с ним работали тогда, 50 лет назад, в 76-м году, вспоминают, как это все писалось и сочинялось. И они говорят следующее. Он удивительный человек. Музыканты, которые сейчас вспоминают вот этот процесс записи альбома. Он занимается музыкой нон-стоп, вот 24/7. И сначала нам было даже тяжеловато, потому что мы репетировали. Вот мы играли какие-то джемы. При этом он приносил новые песни, приносил. И вот так формировался этот альбом. И обсуждается песня «Сэр Дюк». Знаменитая песня, посвященная Дюку Эллингтону, с этим тутийным ходом. И музыканты, которые были задействованы, в том числе духовики, вспоминают, как это писалось в Лос-Анджелесе на так называемой Crystal Studios. Произношение я придерживаю. Вот. Потрясающий альбом. Все просто обязаны этот альбом слушать, знать, иметь. Музыканты, да и не музыканты тоже. Останавливай меня. Вот, Егоровна, держи меня за руки.
1: Иначе... Да давайте уж Стиви послушаем.
0: Поехали.

0: удивительный, потрясающий, гениальный, любые эпитеты. Кстати, день рождения, если не ошибаюсь, либо 15-го, либо, но не 14 мая тоже, то есть рядом, да? Все идет. Да, вот сейчас мы попросим редактуру глянуть. Стиви Вандер, день рождения, он у меня старше, по-моему, года на два. Вот. Замечательно.
1: 13 мая он.
0: 13-го, да?
1: 13-го, да.
0: Да, да, рядом. Я помню, что рядом. Я рассказывал истории, как я брал у него автограф для режиссера Юрия Грымова. Эту историю я рассказывал. И как я был на его концерте в Монако, в спортинг-клубе, когда он останавливался, якобы забывал слова. Но я не знаю, такой игровой момент. Зал хором подсказывал слова песен. Вообще супер. Потрясающий, просто потрясающий музыкант.
1: А вы еще одного нашего олдскульного героя выбрали сегодня,
0: да,
1: в качестве. Это Лайнел Ричи. Я думаю, они где-то близко. Ну, конечно, Стиви учитель, а это скорее ученик. Но я хотела попросить, а можно песню «Say You, Say Me»? Или «Hello» у вас специальная история?
0: Нет, о чем ты говоришь? Сейчас мы с тобой немножко говорим про Лайнела Ричи. У меня есть маленький рассказ про него. Ну, во-первых, он перенес операцию на сердце, о чем я вот делал такое сообщение в ресурсе такой известнейший американский Rolling Stone. Многие с ошибкой называют Rolling Stones, журнал Rolling Stones. Нет, Rolling Stone. Интересный журнал, и там о нем информация о том, что он перенес операцию, которую врачи называют как бы рядовой операцией, но потребует месячного, даже больше, восстановления. И вторая информация, я тоже об этом написал, он выступал на дне рождения моего товарища. Это было лет 10-15 назад, к сожалению, товарища нет в живых. Вот, он приезжал в Москву, выступал на дне рождения, и я не был на этом дне рождения, меня не было в стране просто. Но вот рассказы о том, как он выступал, и вот какие песни пел, и, конечно же, «Say You, Say Me», а фильм «Белые ночи» ты помнишь прекрасно с Михаилом Барышниковым. Mm-hmm. Откуда эта песня? Которая, кстати, получила Грэмми, Рид, эта песня.
1: Да, мне еще какая-то одна нравилась.
0: Давай, я, давай.
1: Dancing on the Ceiling. «Stuck on You». «Stuck on You», если
0: Stuck
1: есть. Там S первая.
0: Нет, давай
1: Stuck
0: сейчас «Say You». Мы держим в уме. Держим в уме «Stuck on You». И вот, например, кончается наша программа, и мы выходим с тобой.
1: Не-не-не, просто-просто. Все, тогда этот
0: «Say You, Say Me». Давай,
1: да.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 14:30.
5: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Оно начнется в 10 часов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов голосования. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах составила 59,8%. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 2. 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Памфилова назвала самыми активными и заинтересованными избирателями в ходе прошедшей кампании бойцов СВО. Военнослужащие голосовали с 28 августа досрочно.
6: Отдельно хочу отметить проведение голосования избирателей из числа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Хочу сказать, что они как раз оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающие, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально. А выборы как важный элемент этой нормальности. Важной задачей стало обеспечение возможностей голосования, в том числе даже на линии боевого соприкосновения в самых тяжелых условиях. Но при этом мы обязаны были, и мы сделали все возможное, чтобы выборы не стали дополнительным фактором опасности для тех, кто и так находится в зоне опасности. Голосование военнослужащих прошло досрочно. Проводилось с 28 августа. Участковые избирательные комиссии были сформированы из их числа, из числа военнослужащих и служащих воинских частей. Военнослужащие приняли участие в голосовании как по месту прохождения воинской службы, в местах временной дислокации воинских частей. Для обеспечения и голосования было создано, образовано 482 временных избирательных участка.
4: По словам Памфиловой, в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. За неделю взяты населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. Группировка «Центр» заняла Марьевку, Гулево и Доброполье Малое в ДНР. Группировка «Восток» – Зеленую, Дебровую и Светлую долину Запорожской области. Средства ПВО с 19 по 25 сентября сбили 34 управляемые авиабомбы, 12 реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и более 6 тысяч дронов самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ. Россия намерена

0: инвестиций. Для этого создан электронный каталог соответствующих объектов. Предусмотрен механизм льготного кредитования и сопровождения инвесторов на всех этапах.
1: На форуме обсуждают вопросы сохранения наследия, международное сотрудничество и влияние новых технологий на искусство. В этом году форум проходит под лозунгом «Объединенные культуры. Общие ценности». «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут» на заводе в Тольятти. Участие в церемонии запуска приняли глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент автопредприятия Максим Соколов. Алиханов поблагодарил коллектив «АвтоВАЗ» и отметил, что «Лада Азимут» – первый полностью отечественный кроссовер, красивая машина. Соколов, в свою очередь, отметил, что день запуска «Лада Азимут» – один из самых важных дней в современной истории компании. Автомобиль был создан за 3 года в рекордные для российской автомобильной промышленности сроки, подчеркнул он. «Лада Азимут» – это вторая глубоко модернизированная версия платформы «Веста». Концерн официально презентовал этот автомобиль на Петербургском форуме. Владимир Путин поздравил «АвтоВАЗ» с запуском в серию нового кроссовера. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
2: Екатерина Солдатенко, здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги «Амур» в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. На теннисном турнире серии WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал в эти минуты Мира Андреева встречается с канадкой Лейлой Фернандес. Первый сет Андреева проиграл 2-6, во втором также уступает 0-1. Ранее Татьяна Прозорова вышла в полуфинал соревнований в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Цинъюй 3-6, 7-5, 6-4. С подробностями Евгений Федяков.
3: Ну, успешное выступление Татьяны Прозоровой в Сингапуре, выход в финал, конечно, сюрприз, потому что никто от нашей теннисистки такого результата, наверное, не ожидал. Она находится в рейтинге во второй половине второй сотни, и турнир довольно солидный, категория 500, правда, состав там не максимально сильный для такой категории, но тем не менее. И победа над соперницей из Китая, которая стоит в рейтинге заметно выше, это хорошее достижение и говорит о том, что потенциал у Прозоровой есть. Хотя, конечно, мы мало о ней пока что знаем, но вполне возможно, что через некоторое время будет повод вот, поговорить о ней поподробнее. Есть шанс у нее на выход и в следующую стадию, то есть получается уже финал, но там будет сложнее, потому что соперница будет явно еще сильнее. В любом случае, на таких даже турнирах слабых соперниц вот на стадиях максимально далеких уже не бывает. Но посмотрим, что покажет наша теннисистка в следующем раунде.
2: На турнире в Ханчжоу в матч второго круга Андрей Рублев играет с представителем Австралии Ринка Хидзиката. Первый сет Рублев выиграл 6-3, во втором также ведет 3-1. Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом 33-летнего игрока был казанский «Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
6: Будешь раса Маша.
7: Какой я ему паук, я же герой.
8: Но вы будете как черная вдова.
9: Как то?
10: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6.

0: Наверное, эта музыка требует какой-то вводной. Надо было сказать какие-то слова, не ставить этот трек в стык. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот в рамках нашей программы вот эти флуктуации, давайте назовем это таким красивым словом, такая разнополярность музыки, она подразумевается. То, что сейчас звучит, это еще один гений, признанный, к сожалению, давно ушедший из жизни, Джон Колтрейн, саксофонист. 23 сентября ему бы исполнилось 100 лет. И я рассказал про журналы, которые на столе у меня лежат, и в одном из журналов огромная статья про него, про его жизнь, творчество, очень сложная жизнь, зависимости, непростая ситуация по многим вопросам. Мы об этом не будем говорить. Про музыку. То, что звучит, это трек из его знаменитого альбома A Love Supreme 65 года. И эту музыку слушают музыканты, и не только саксофонисты. Саксофонисты — это вообще отдельная история. Музыканты самых разных жанров и находят в ней inspiration, то, что называется простым русским словом inspiration. Одухотворение, вдохновение, да. И это очень-очень важно, это очень серьезно. Кстати, у нас сегодня еще будет разговор, и...
1: я упустила, это кто?
0: Это Джон Колтрейн.
1: А, все, да,
0: Love Supreme трек. 100 лет исполнилось бы ему.
1: Да, он темнокожий, прекрасный дядька.
0: Да, да, это замечательная музыка. И я сейчас обращаюсь ко всем тем любителям музыки, которые чувствуют, что есть какие-то пробелы в области трудов академика Павлова, вот, и можно взять пластиночки, дискографию, посмотреть какие-то пластинки, в том числе и этот альбом. И еще буквально пару дней назад, может быть, 3 дня назад, я делал публикацию, посвященную Джону Маклафлину. Мы сегодня будем слушать его тоже трек, и там перечислены альбомы, в его интервью он перечисляет те или иные альбомы, и вот одним из альбомов базовых в своей жизни он называет «Love Supreme» Джона Колтрейна. Посмотрите эту публикацию, она вам пригодится. Рит, мне сейчас Светлана, которую сегодня я не представил, но я думаю, она в представлении-то, в общем-то, и не нуждается. Светлана Трусенкова улыбается.
1: Подольше нас-то уж.
0: Да, уж.
1: Ага.
0: Да, Светлана сказала, что ты откопала какой-то уникальный трек Нюши. И ты...
1: Ну, после Колтрейна ты меня позоришь.
0: Ну, а как? А вот это и есть флуктуации, характерные
1: Нюшу,
0: для нас.
1: Нюша прекрасна, а меня? Ну, что я откопала Нюшу? Откопала.
0: Откопал! Ну, давай тогда...
1: После Колтрейна...
0: Битлз пойдут после
1: Колтрейна? Да, давай хотя бы хоть... Ну, что? Я бы Колтрейна весь час слушала.
0: Угу.
1: Вот ты включил, там такая погода сейчас, и в Москве, и в Питере одинаково, да по всей территории.
0: А вот, вот только честно, вот сейчас, на чесноке, а вот что-то под Колтрейна, кофейка бы налила, или может быть там, ну чего-то розовенького, что-то может
1: какой
0: быть...
1: Какой розовенький эфир?
0: Нет, ну это эфир, я...
1: перед студию заходишь, мы же так-то... дышат.
0: Не, во-первых, нас обнюхивают, костром не пахнет, понимаешь?
1: Конечно.
0: Не партизаны ли это?
1: Да.
0: Про поводу Битлз. Шикарная история. Просто потрясающе. Ты такие обожаешь.
1: Ага.
0: 64-й год. Битлз гастролируют по Америке. У них выдался свободный день. Давай-ка я голосом, тревожным голосом международного корреспондента.
1: Нагнетай.
0: Да, да, да. Битлз гастролируют по Соединенным Штатам. У них выдался свободный день. Что делать? Отдыхать? Нет. Поступило предложение. Сумма очень серьезная. Приехать в Канзас-Сити. Мэр города приглашает, но просит, чтобы была обязательно исполнена песня «Канзас-Сити». Одноименная песня. Битлз соглашаются. Звучит песня. В Канзасе все сходят с ума. Они живут в гостинице. И после... этой ночи, проведенной в Канзасе, 2 чикагских бизнесмена приходят к руководству гостиницы и предлагают $750, серьезная сумма по тому времени, за 4 комплекта постельного белья и полотенец, которыми пользовались Битлз. Также эти бизнесмены требуют официального документа от гостиницы, что конкретно на этой простыне спал Джон, этой подушкой... прикрывался пол, это полоть и так далее. $750.
1: Вот что значит бизнес-жилка, Олег.
0: А дальше слушай, нормальным человеческим голосом. Слушай.
1: Да.
0: Уж тут я, вот ты меня поправишь сейчас. Ты в этих делах физики, лирики, ты сейчас уже дока, можно сказать. Ты дока. Они планировали разделить все это постельное белье на 150 тысяч маленьких деталей и продавать каждую вот эту вот штуку с бумагой по $1. $750, $150,000. 64-го года. Умножать на что надо? Как ты думаешь? Минимум на 10. Минимум, а то и на 20. То есть $3 миллиона. Ты понимаешь меня? Два чикагских. Что делают битлы? Им докладывают. Вот вы только что в Канзасе туда приходовались. Кстати, получили приличную сумму за вот эту вот историю. Только что оприходовались. И они выпускают, я забыл, как по-английски, season disease, как там называется. Срочно запретить, юридический термин, срочно запретить эту сделку. Сделку запрещают. На волнах маяка звучит песня «Канзас-Сити» Битлз.

0: Не устану повторять, автор этой песни «Канзас Сити» Майк Столлер, мой товарищ, с которым я по-прежнему в переписке. Ему 90 с лишним лет, полностью соображающий, летающий на самолетах, просто кайфующий товарищ. Замечательный. Но то, что сейчас звучит, это вторая часть этой песни, которая имеет отдельное название «Хей, хей, хей», автором которой является Пенниман Ричард, то бишь Литл Ричард. И вот Майк Столлер был ужасно напряжен тем, что к его «Канзас-Сити» припаяли эту «Хей-Хей» с официальным разделением авторских в два раза меньше. Вот как мир устроен. А ты говоришь, деньги тебе не нужны.
1: Слушай, это не деньги. С воздух, с концерта Канье Уэста будут продавать. Если все-таки этот концерт состоит в Санкт-Петербурге, все время какие-то то будет, то не будет.
0: А то ты, уже банки трехлитровые заготовила под воздух?
1: Нет, я-то спокойно, мне вообще «Белые розы» первая, ну, вторая песня. А просто, по-моему, Тейлор Свифт и вообще разные люди такое делают.
0: Кстати, ты вспомнила, мы ждем трек Тейлор Свифт сегодня, выходит у нее песня. Послушаем?
1: Да ты что?
0: Поищем,
1: да,
0: поищем.
1: После Нюши только.
2: Маяк. В эту...
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Под Вологдой завершается строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Это первое в регионе учреждение нового типа, где пожилым людям обеспечат не просто уход, а все условия для комфортной жизни, реабилитации и активного долголетия. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, в условиях, близким к домашним, будут проживать 200 вологжан. Создадим около 180 рабочих мест. Объект строим в поселке Молочный с 23 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» при поддержке Минтруда России. В общей сложности направляем более 1 800 000 000 рублей. Завершить планируем в октябре. В эксплуатацию ведем в марте будущего года. 500 вологжан проголосовали за села и деревни, в которых появится мобильный интернет. Вологодская область выбирает населенные пункты для подключения к высокоскоростному интернету и мобильной связи в 2027 году. Напомним, в федеральной программе устранения цифрового неравенства участвуют села и деревни с численностью от 100 до 1000 человек. На текущий момент в тройке лидеров деревня Березовая гора Кичвинска-Городецкого округа 121 голос, деревня Глушково Белозерского округа 45 голосов, деревня Афоновская Тарнакского округа 30 голосов. Отдать свой голос за населенный пункт могут жители региона старше 18 лет. Голосование продлится до 8 ноября, включительно на портале госуслуг. Молодые специалисты пополнили коллектив областной офтальмологической больницы. Ряды медсестер больницы пополнились двумя выпускницами Вологодского областного медколледжа. Также в учреждение пришла работать врач-офтальмолог, окончившая ординатуру Вологодского филиала Ярославского государственного медуниверситета. Отметим, областная офтальмологическая больница – одна из ведущих в регионе. Всего здесь трудится около 100 специалистов. Девятнадцать вологодских педагогов удостоены Госпремии области за подготовку призеров конкурса «Молодые дарования России». В этом году 19 учащихся детских школ и колледжей искусств региона стали лауреатами второй и третьей степени заключительного этапа одного из крупнейших всероссийских творческих конкурсов для молодых исполнителей и художников. Педагогам, подготовившим серебряных призеров, выплатят 20 тысяч рублей, бронзовых – по 10 тысяч рублей. В последнюю сентябрьскую субботу вологжан приглашают спеть песни Виктора Цоя, а рок-легенде 20 века расскажет на новой встрече проекта «Семейное чтение» Александр Милик. В этот раз у нее необычный формат – лекция «Квартирник». И это не случайно. Гостем проекта станет музыкант Владимир Маломин, который украсит встречу песнями Виктора Цоя. Вспомнить хиты советской рок-звезды можно будет 26 сентября в 14 часов в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. Вход свободный.
2: Новости спорта.
4: «Северсталь» одержала победу в матче с «Автомобилистом». Игра состоялась накануне в Череповце. В начале первого периода преимущество было у екатеринбуржцев, однако хозяева смогли отыграться. Первый отрезок завершился со счетом 1-1. Во втором периоде череповчане порадовали болельщиков голами. Данил Веряев и Никита Попугаев отправили по шайбе в ворота соперника. В третьем периоде череповчане не сбавили темпа, забив две шайбы, а затем еще одна отправилась в пустые ворота. Гости попытались отыграться, но смогли отквитать лишь один гол. Матч завершился победой «Северстали» со счетом 5-2. По итогам игры «Желто-черные» занимают 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. В эти выходные череповчане встретятся с клубом «Сочи» на домашнем льду.

0: Погода на маяке.
1: После рекордной жары в Вологодскую область приходят атмосферные фронты. После недели аномального тепла погода меняется. Хотя сегодня днем без осадков, плюс 16, плюс 24. В субботу, 26 сентября, ночью дожди на западе и в центре от плюс 8 до плюс 12. Днем местами небольшие дожди от плюс 15 до плюс 21. В воскресенье, 27 сентября, будет неустойчиво на западе, местами дожди, плюс 13, плюс 19. В ночь на понедельник, 28 сентября, дожди на западе и в центре, плюс 6, плюс 11. Днем осадки прекратятся от плюс 13 до плюс 16. Далее антициклон с юго-запада. Спокойная осенняя погода без существенных осадков. Днем от плюс 13 до плюс 17. А сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 21. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов голосования. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах депутатов Госдумы стала рекордной за последние три такие кампании, почти 60%. Памфилова отметила, что люди, несмотря на угрозы, выполнили свой гражданский долг.
3: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%, если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, наши гражданина. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
1: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва по итогам выборов. «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самого движенца. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Пульное, Потихоново, Хижняково в Харьковской области, Зеленое, Деброво, Светлая долина в Запорожской области, Марьевка, Гулево и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать формирования ВСУ, блокированные в городе Доброполье. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА. Позволяет выявлять попытки прорыва, уничтожать их, говорится в сообщении Министерства обороны. Расчеты беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты и группировки войск «Центр» продолжают наносить удары по пунктам временного размещения военнослужащих ВСУ, а также по огневым позициям артиллерии. Кроме того, расчеты ударных дронов предотвращают попытки прорыва из окружения подразделений двух украинских бригад. Вооруженные силы России ночью нанесли удар беспилотниками по объекту в Борисполе в Киевской области, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, по данным Минобороны, были поражены два логистических центра в Одесской области. Там хранили и распределяли грузы военного и двойного назначения из стран Европы для украинской армии. В Черном море поражено морское судно, задействованное в интересах ВСУ. В порту Рейни под удар попали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом. Взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Изюме, в Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком. Утром взрыв прогремел в центре Киева, в здании Высшего совета так называемого правосудия Украины. Его работа была приостановлена. Здание получило повреждения. На кадрах в соцсетях видно, что разрушен верхний этаж, передает ТАСС. Следственный комитет России в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Запорожскую и Воронежскую области возбудил уголовные дела о теракте, убийстве и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: в результате циничной атаки на гражданский автомобиль в Мелитопольском муниципальном округе погибли трое волонтеров из Омской области, которые доставляли гуманитарную помощь. Кроме того, украинские боевики атаковали город Воронеж. Ударом подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок. В настоящее время следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России работают на местах происшествий. В целях последующего проведения экспертиз изымаются фрагменты беспилотных летательных аппаратов, допрашиваются свидетели и пострадавшие.
1: Петренко также сообщила, что уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки ППЛА на Ульяновскую область. Правительство Черногории утвердило доклад о необходимости прекращения действия соглашения о безвизовом режиме с Россией и рядом других стран, передает ТАСС. Ранее в МИДе этой Балканской республики сообщили, что гражданам России, а также Белоруссии, Китая, Турции, Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Между тем, в Ассоциации туроператоров России ранее не исключили отсрочку введения виз в Черногории. По ее информации, Черногория может отложить начало действия визового режима для россиян, если оценит экономический ущерб от сокращения турпотока из России как значительный. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15. В Москве в субботу также без осадков. Ночью в городе плюс 7-9. Днем 16-18 градусов.
0: Маяк. Студия Владимира Матецкого.
4: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой,

слепетен я, как пес один. И в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, и не дашь мне жизнь

0: степи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи.
1: Вчера пришла печальная весть о том, что умерла Марина Влади. Вот, и сегодня мы вспоминаем и вспомним и Марину Влади, и Сергея Соседова обязательно вспомним. И вот спрашивают слушатели, было ли у вас когда-то общение, контакт с Мариной Влади? У меня нет, Рит, а у тебя?
2: Нет.
1: Я никогда с ней не виделся. Вот, разумеется, все ее биографические моменты известны, книга ее о Высоцком тоже известна, и какая-то критическая была составляющая. Вот не так давно, несколько лет назад, она задумала продать личные вещи, среди которых были вещи, связанные с Высоцким. Тоже критика была. Но у нее была своя жизнь. Вообще про нее мне много рассказывал актер Сева Абдулов, который реально дружил с Высоцким и очень хорошо общался с Мариной Влади, в том числе после смерти Владимира Семеновича. Вот Сева рассказывал мне в крайне положительных эпитетах о Марине Влади и о том, сколько много она сделала для Высоцкого и вообще вот о тонкостях их взаимоотношений. Они были очень непросты, эти взаимоотношения. Давайте послушаем песню в исполнении Марины Влади. По-моему, это вот запись французского телевидения.
3: Dans les bas se mettre à chanter une chanson sans paroles et même sans idée. Être voleur du bonheur, succomber aux passions de l'heure sur un air de guitare. Se reposer un peu, se reposer une étoile dans la main. Толивизбу и запеть просто так с морозу. То ли взять и умереть от туберкулезу. То ли песенку без слов или под гитару. То ли в сани рысаков и уехать к яру. Сколько лет счастья нет, все кругом красный свет, недопетый куплет, недодаренный букет. Бред!

Назло всем, насовсем, со звездою в лапах.

0: Браво, Марина Влади. По поводу Сергея Соседова, конечно же, трагическое, его я иначе как гибель не могу сказать, хотя обстоятельства его смерти неизвестны. Марина Влади пережила Высоцкого на 46 лет, получается. Серьезная жизнь, большая, непростая. Что касается Сережи Соседова, жалко, невероятно жалко, талантливый человек, очень своеобразный. Кстати, он был слушателем нашей программы. Вот, как всегда, критически мне звонил часто после программы. Ему не нравилось, что звучит тяжелая музыка. Вот ее много. Делал мне замечания. Просил ставить больше эстрады, больше ретро. Вот, и сегодня мы обязательно что-то послушаем ретро. Вот такая интересная судьба. Обстоятельства его гибели, мне какие-то детали неизвестны. Я буквально сегодня пытался что-то найти. Написано сначала было, что он упал с лестницы. Я представлял себе такую стремянку. Человек залезает на стремянку, чтобы поменять лампочку, падает с этой стремянки неудачно. Выясняется, нет, это был лестничный пролет. Просто на лестнице ему стало плохо. То есть это не упал с лестницы, а это с ним произошел, очевидно, приступ, будь то, я не знаю, инсульт или еще что-то. И произошло это на лестничной клетке, то, что называется, или на лестничном пролете. Вот такая вот история. Вы знаете, есть кусочки его интервью, мы как-то с ним разговаривали в эфире. Давайте послушаем его соображения о музыке. Они всегда были интересны.
1: Объективные критерии восприятия именно, мне кажется, нет. Объективные законы в музыке существуют, да, создание оперы, сонатной формы, там, сонатная аллегра, то, что называется композиция. Есть такие законы, да, по которым можно разобрать любое музыкальное произведение и сказать, насколько оно хорошо, да, с точки зрения музыкальной критики. А вот что касается восприятия, здесь, конечно, это личный ваш опыт, это ваш вкус, это... Ну, общая культура, расположенность ваша, нервная, так скажем, нервная организация, темперамент, здесь все имеет значение. Кто-то вот там, Володь, пишет, мало этой, там, hard and heavy, потяжелее что-то, что-то жуткое, вот дайте нам крутое. Вот, а кому-то это скажут, да это что, это собачий лай, это что, кто это позволяет, почему это на радио позволительно. У каждого, знаете, разное вот это вот понимание музыки, понимание жизни еще, от понимания жизни зависит. Кто-то, может быть, это даже как музыку не воспринимает, но он чувствует, что вот, вот он слушает это вот, да, hard and heavy, эти вот
0: что
1: голоса.
0: Что есть сила, за этим есть звуки. Сила,
1: и
0: да.
1: Ему сила какая-то, да, вот энергия.
2: Владимира Матецкого. July the 2nd, it was 1963. I was serving time for armed robbery. 4 o'clock in the morning, I was laying back in my cell. I heard the whistle blow,

get the chair. I said, hey now, boys, getting ready to run. Here come the warden with the There's a riot going on. Riot in cell block number 9. Автор песни опять Майк Столяр. Причем сейчас вот, да, мы со Светланой, я говорю, по-моему, это дядя Мишина песня. Так оно и оказалось. Спасибо. Проверили. Странные параллели. Вот эта фраза «баби-бу-бам». Вот, она сейчас будет вами услышана в совсем другой песне. Я иногда попадаю на всякие рассуждения. Вот плагиатом является фраза, там, не плагиатом, что на что похоже. Тема бесконечная, мы ее сегодня чуть-чуть коснемся. Вот. Но говорить о плагиате, конечно, о похожести, это уместно. О плагиате это совсем другой термин. Вот. Но похожесть есть. И вот откуда взялась следующая песня, которую мы сейчас будем слушать с таким же, с такой же фразировочкой. Интервью с Джонни Митчелл, знаменитый Джонни Митчелл. Ее спрашивают обычные вопросы. Что в юности привлекало ваше внимание? И она говорит, вы будете удивлены, Maguire Sisters, сестры Maguire. Три сестры родные, которые блистали вот, в 50-е годы. Дороти, Филлис и третью, как звали, я не помню. 50-е годы. И корреспондент, который с ней говорит, он удивлен. Ну, вы такая продвинутая, Laurel Canyon, 70-е годы, и вдруг попсовая, распопсовая история. Она говорит, ну, их показывали по телевизору, и волей-неволей я их видела. Это музыка, музыка, шикарная музыка. Да, моя жизнь пошла по другим рельсам, я сочиняла другие песни, но они, эти сестры, которые классно абсолютно пели в расклад, в которых голоса сливались, которые были одеты абсолютно в одинаковые аутфиты, теперь это слово считается русским, вот, и вот это вот то, что я помню из 50-х, 60-х годов, период моего детства, моей юности, вот сестры Maguire, вот с этой же фразой, кстати, это тема из фильма, в котором играет Фрэнк Синатра, сейчас вспомню, как он называется, поехали, сестры Maguire.

0: Делайла Джонс, так называется эта песня. Имена сестер Магуайр. Кристин, годы жизни 1926-2018. Дороти, 28-2012. Большие жизни прожили. И Филлис, 31-го года 2020-го. Кстати, Филлис пыталась сольную карьеру строить, в отличие от других сестер, которые после вот этого пика 50-е, 60-е занимались другим, занимались бизнесом. Вот. Но потом было официальное воссоединение в 86-м году. Распались в 68-м, воссоединились в 86-м. И они выступали с концертами, в том числе в Лас-Вегасе. То есть резиденции были, так сказать, загружались в какую-то гостиницу там на 20 дней, и народ шел. У нас совсем неизвестны, в отличие от сестер Берри, которые пели «Тумба лалайка», вот этот более приближенный к нашей культуре музыкальный материал, скажем так. Сестры Магуайр не очень, а вот Джонни Митчелл их вспомнила. Я упомянул новый трек «Тейлор Свифт», который вышел вот буквально несколько минут назад. Будем слушать команду,
1: да,
0: Егорова?
1: Да, интересно. Да, если полмира ей как-то
0: увлечены?
1: Интересуется. Да, давайте посмотрим.
0: Давайте послушаем Тейлор Свифт. Навьё.
1: Окей.

0: звучит новый трек Taylor Swift, который называется Patient Zero, пациент ноль. Что имеется в виду, я не знаю.
1: Все-таки patient или да. patience?
0: Patient,
1: это важно.
0: У меня написано patient.
1: Patient zero,
0: да.
1: Okay.
0: Мы сейчас это с тобой уточним, вот,
1: да,
0: чтобы
1: я
0: не
1: вот
0: было.
1: Смотрю. Там в анонсе сказано, что в клипе снялся Колин Фаррелл, величайший актер современности, на мой взгляд. И Дакота Джонсон, это дочка наших с тобой, героев нашей с тобой жизни, да? Дона Джонсона и вот актрисы очень известные, я забыл, какой-то. Которая с Бандерас потом пошла. Нет, которая Бандерас потом, последняя жена была.
0: Сейчас скажу. Вот
1: тоже
0: так вот, вот так вот.
1: Их
0: забуксовали.
1: Да не то
0: Егор нас Леонардовичем забуксовали. Да, надо подбросить веток еловых под колеса.
1: Надо.
0: Сейчас слушатели подбросят.
1: Zero Music Video. Опам. Мелани Гриффит.
0: Мелани Гриффит. Ну, тоже неплохо, я тебе скажу.
1: Ну, да.
0: Так, а я смотрю, вот, Леонардович, все-таки историю посещения театра нации, все-таки затравка была, надо рассказать. Ну, вот как раз по поводу пациентов, если речь идет о пациенте номер ноль, как называется песня Taylor Swift, перебрасываем в спектакль. Спектакль по Льву Толстому «Смерть Ивана Ильича». Мы как-то слушали песню группы «Окно» Иван Ильич. Спектакль называется «Обыкновенная смерть». Главную роль играет Евгений Миронов. Забегая вперед, скажу, замечательный актер просто. Маленький-маленький зал. Это малая сцена. Я не знаю, в зале там человек 100 максимум. Может быть, чуть больше. На первой же минуте спектакля в зал вносится гроб, закрытый, в котором помещается актер. Вот. И речь в спектакле идет очень резкая, вот, в том плане, что это серьезный такой текст Льва Толстого. Герой, я не буду спойлерить, Иван Ильич, работающий в суде, падает с лестницы. Он вешал гардины и упал с лестницы. Вот, что-то побаливает, что-то вот бок болит, один врач, второй врач. И вот как постепенно вокруг него образуется вот эта ситуация, которая называется «хромая утка». То бишь все родственники уже по-другому на него смотрят. Понятно, что он умирает. И вот об этом спектакль. Серьезнейший спектакль, классно играет Миронов. И я могу сказать, что такое сильное очень впечатление на меня произвел, в общем-то, известный абсолютно текст Льва Толстого, абсолютно универсальный в наше время и так далее, и так далее.
2: Владимира Матецкого. Ключ к пониманию античного космоса – это действительно некое огромное живое разумное существо, которое бесконечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. И нам надо его понять. Дмитрий Скворцов, ученый-философ.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
5: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: 15:30 в Москве.
10: Новости.
11: В
10: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов голосования. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью телеканала «Россия» заявила, что с точки зрения безопасности эта выборная кампания была чрезвычайно сложной. По ее словам, использовались и подготовленные ЦИКом резервные помещения для голосования, погибли атакованные беспилотниками сотрудники избирательных комиссий в Запорожской и Херсонской областях.
11: Эта кампания для меня лично, для моих коллег, она была очень самой тяжелой, не только физически, но и морально, потому что постоянное чувство ответственности за своих коллег. Люди не сдаются даже в этой тяжелейшей ситуации. Они знали, на что шли, они знали, что будет опасно. Это их личный свободный выбор, и за это им низкий поклон и вечная память.
10: На все жертвы не напрасно. Россия сделала свой выбор, заявила Памфилова. Сегодня глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Россия тщательно учитывает, какие страны передают вооружение киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле внимательно наблюдает, какие страны передают Киеву лицензии на производство вооружений. Представитель Кремля также подтвердил, что Турция представляла свои предложения по вопросу безопасности в Черном море, но предметных переговоров не было. По словам Пескова, вопрос безопасности в Черном море должен иметь комплексное решение. Вооруженные силы России с 19 по 25 сентября нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново, Хижниково в Харьковской области, Зеленое Деброво, Светлая Долина в Запорожской области, Марьевка, Гулево и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск Днепр за неделю улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад ВСУ, уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 131 автомобиль гаубица М777 производства США и 9 станций радиоэлектронной борьбы. Взрывы прогремели в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Изюме, Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: Погода.
10: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, +13-15, в Москве в субботу без осадков, 16-18 градусов.

0: схлопотали, конечно, три удаления во втором периоде. Пришлось тяжело. Там были такие моменты, где и на себя ловили, и Макс подтащил. Ну и на третий период вышли уже. Ребята, в принципе, хорошо сработали, хорошо сыграли, отдали все силы.
1: Татьяна Прозорова вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. Покидает соревнования мир Андреева, который уступил канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу. Матч второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хидзикаты 6-3, 6-3. Европейская федерация плавания в октябре обсудит возможность проведения в России чемпионата Европы по водным видам спорта. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, представители федерации посетят Москву и Казань. Леонов отметил, что чемпионат Европы остается в графике на 2028 год. Для его проведения Казани не потребуется создавать новую спортивную инфраструктуру. Это вопрос только политического решения, но оно за Европейской федерацией. Руководство сюда и приезжает, чтобы все эти детали обсудить, добавил министр. Казань должна была стать хозяйкой чемпионата Европы в 2024 году, однако турнир был перенесен в Белград. В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, а в ноябре 2021 года чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Также в городе проходили юниорские европейские соревнования. В июне глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что получил от Международной федерации плавания предложение о проведении в России чемпионатов Европы и мира. Однако в качестве места проведения тогда называли Екатеринбург. Местный дворец водных видов спорта, построенный в 2023 году, крупнейший в России и третий по вместимости в Европе.
1: Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: У микрофона Владимир Матецкий, рядом со мной Рита Митрофанова. Звучит песня, которая очень похожа интонациями на Эр Смит Стивена Тайлера, мне так показалось. Вот какими-то тонкими интонациями, хотя это совсем другой исполнитель, вот, зовут которого Джовин Уэбб, у которого вышел новый альбом «Son of the Sin, of a Sinner», «Сын грешника», хорошее название для пластинки. «Every time I roll the dice», «Каждый раз, когда я бросаю кости, судьбу испытываю». Так, я смотрю на часы, смотрю, какие у нас тут есть расклады. У нас в следующем часе должен быть гость. Это Валерий Сюткин, у которого сегодня вышел альбом. Кстати, сегодня же вышел альбом у «Новых самоцветов». Инна Маликов сегодня мне прислала, что у них сборник, они делают каверы, в том числе мою песню «Луна, луна». Но я, будучи человеком скромным, тихим, аккуратным, по крайней мере, придержу эту «Луну» до того момента, как Егоровна захочет ее поставить. Вот если Егоровна захочет, мы «Луну» поставим. А вот с Сюткиным мы в следующем часе поговорим, поэтому если у вас есть какие-то к нему вопросы, пожалуйста, присылайте. Я вам напомню, куда можно прислать ваши сообщения. +7 967 103 567 103 5533. Приезжайте, звоните, приходите, пишите. Так, а вот такое пришло сообщение по поводу песни Тейлор Свифт. Владимир Леонардович, а ведь, в общем-то, ничего особенного нет. Очень хорошее письмо. Почему? Она находится в такой суперточке с точки зрения популярности, ее успеха как гастрольной артистки, как девушки, которая продает огромное количество звуконосителей, скачиваний и так далее. Она может себе позволить не вышибать из песен, не выжимать из них вот то, что называется «понравится», «понравится», «все больше понравится». Нет, тут какая-то концептуальная история уже присутствует. Так всегда бывает. Так было, прости господи, у «Битлз», когда были достигнуты какие-то супервысоты. Начались попытки делать что-то необычное. Как ты считаешь, Егоровна, вот по поводу трека «Тейлор Свифт», может сегодня себе девушка позволить особенно не дергаться и не писать хитовые песни явно с желанием попасть на радио?
1: Ну, там текст нужен, там надо понимать, о чем она поет, вот. Это первое. Я бы не делала выводы резкие. Музыка, она очень, ну, сложно тоже спродюсирована, у нас просто закомпрессованный сейчас еще звук был. Она там с каким-то холлом звучала. То есть у меня в наушниках было, ну, некачественный звук был. Я думаю, она сделана идеально, все. Но клип, я думаю, это будет вот бетонная плита на тех, кому это не очень нравится. Там играет Колин Фаррелл и вот эта девушка Дакота Джонсон. И он сделан там... Кстати, по поводу клипа, он будет показан 27 сентября на вручении VMW вот этот, Awards этих видео. Будут. И только вот премьера этого клипа будет в воскресенье. То есть его нет в сети, есть только этот трейлер.
0: Но мы знаем Колина Фаррелла, как он выглядит.
1: Да, да, «Залечь на дно в Брюгге», и это, наверное, самый такой яркий фильм, который... Ну, вообще он много где играл, но вот это мой любимейший фильм.
0: Скажи мне, Ларс фон Триер как режиссер тебе симпатичен?
1: Нет.
0: Нет, понятно. Джек Николсон как актер, я имею в виду... Симпатичен, да? Угу. Марлон Брандо как актер тебе симпатичен?
1: Ну, пожалуй, да. Я мало смотрела. Он когда был молодым, вообще можно было умереть при взгляде одном. А когда он стал взрослым, стал играть отца мафии. Поэтому как к нему относиться?
0: Ну, а тебя не тянет туда, ближе к отцу мафии? Вот в эти вот края, нет?
1: А я все в 90-е уже со всеми перетерла. Сейчас мне уже нечего доказывать никому.
0: Классный ответ. Просто классный. По поводу вопросов. У Бека, артист Бек, вышел новый альбом.
1: Ой, давайте быстрее.
0: Сейчас. Я сделал ход конем, и тебе он понравится. Дело в том, что, как всегда, промо включает в себя всякие вопросы, ответы, интервью. В том числе его пытают и задают вопрос о песне. Песне, песнь, песен. То бишь, какая песня вот самая, раз такая самая. Тебе я такие вопросы не задаю, а вот ему задают такие вопросы, и он отвечает, абсолютно не задумавшись ни на секунду. Артист Бек говорит, а что тут думать? Милтон Насименту. Милтон Насименто, бразильский, знаменитый бразильский певец, классный. Вот это отвечает Бек.
1: И мы слушаем тогда сначала Насименто?
0: Да, слушаем сначала Насименто, тем самым подводим к Беку, и после этого слушаем трек Бека с собой нового альбома.

0: Классный голос, необычный голос, и теперь бэк. Признаюсь, я не успел послушать эту песню, честно скажу. Поэтому для меня это кайф. Послушаем бэка и как перекликается.
1: Он канадец, да, по-моему, бэк?
0: По-моему, он, да. Он считается
1: из Дагестана, а бэк из...
0: Да, как Нил Янг из Канады считается.
1: Ага.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 700 семей в селе Устье получили проводной интернет. Как отметила заместитель губернатора, министр цифрового развития Анастасия Ильина, значимый проект реализовали для жителей Усть-Кубинского округа. Компания «Ростелеком» завершила работу по строительству распределительной сети протяженностью 17 километров. Новые линии для проводного доступа в интернет подведены к многоквартирным домам Устья и в частный сектор. Оптическую сеть именно в этом населенном пункте построили в приоритетном порядке в рамках регионального проекта «Связь на селе». Это результат договоренностей, которые достигли с вице-президентом Ростелекома по северо-западу Александром Логиновым на ПМФ. Ранее большинство жителей Устья выходили в интернет по устаревшей медной технологии. На фоне временных ограничений мобильного интернета в регионе запрос на проводную связь увеличился. Напавший на устюжанина медведь больше не опасен. Поиски подранка в Усть-Кубинском округе завершены. Зверя накануне нашли мертвым. Он не представляет угрозу для окружающих. Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Сергей Щербаков. Жертвой нападавшего стал опытный охотовед Владимир Краев. Ему было 73 года. Малый театр вновь приехал в Вологду. В облцентре начались гастроли одного из старейших театров России – Государственного академического малого театра. Они проходят в Вологде уже во второй раз, и первым спектаклем, который увидела вологодская публика, стала трагикомедия физики швейцарского драматурга Фридриха Дюренмата. Пьеса была написана в 60-е годы прошлого века, однако тема ответственности науки и человека за свои решения и сегодня звучит остро. Впереди у вологодской публики еще одна встреча с малым театром. В рамках гастролей артисты покажут игроков по пьесе Николая Гоголя. В Череповец на первую в сезоне сельхозярмарку привезут грибы, ягоды и щи. Торговля развернется завтра, 26 сентября, в Заречье на парковке у Нового века. Свои товары представят 25 производителей из Вологодской области. Как отметили в мэрии города, будут ремесленники из Череповецкого, Вологодского, Кирилловского, Белозерского, Шекснинского, Грязовецкого, Тарнакского округов. Продавать будут сало, щи, капусту, сыры, грибы, ягоды, мед, молочные продукты, корзины и саженцы. Ярмарка будет работать с 10 до 15 часов. Отметим, в прошлом сезоне в Череповце прошло около 20 сельхозярмарок. На них приехали более 60 производителей. Завтра можно будет послушать любимые мелодии в исполнении духового оркестра на площади Федулова в Вологде. 26 сентября в 16:00 выступит оркестр духовых инструментов «Classic Modern Band» имени Владимира Кочнева под управлением Андрея Шабанова. В программе классические произведения, современные обработки и любимые мелодии. Концерт пройдет в рамках проекта губернатора «Осень русского севера» и городского проекта «Город звучит». Вход на площадь Федулова свободный.
0: Спорта.
1: Вологжане завоевали бронзу на фитнес-гонке в Санкт-Петербурге. Турнир прошел в формате High Rocks. Этот вид спорта сочетает в себе бег и функциональные упражнения. Участники преодолевают 1 километр, затем проходят станцию с функционалом и так 8 раз. По итогам забегов в парах спортсмены Вологодского клуба «Цех» Руслан Присада и Дмитрий Яковлевов завоевали бронзовые награды. Атлеты справились с дистанцией за 1 час 9 минут и 39 секунд.

0: Года на маяке.
1: После рекордной жары в Вологодскую область приходят атмосферные фронты. После недели аномального тепла погода меняется. Так, в субботу, 26 сентября, ночью ожидаются дожди на западе и в центре. Температура от плюс 8 до плюс 12, днем местами небольшие дожди. И температура от плюс 15 до плюс 21. В воскресенье, 27 сентября, также неустойчиво на западе, местами дожди. От плюс 13 до плюс 19, в ночь на понедельник, 28 сентября, дожди на западе и в центре, от плюс 6 до плюс 11, днем осадки прекратятся, и также температура от плюс 13 до плюс 16. Далее ожидается антициклон с юго-запада, спокойная осенняя погода, без существенных осадков, днем от плюс 13 до плюс 17. А завтра в Вологде и Череповце днем будет преобладать облачная погода. В первой половине местами ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: Шестнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК утвердили результаты голосования по итогам выборов. «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату пойдут 4 самовыдвиженца. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала самыми активными и заинтересованными избирателями в ходе прошедшей кампании бойцов, участников спецоперации. Военнослужащие голосовали досрочно с 28 августа.
2: Отдельно хочу отметить проведение голосования избирателей из числа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Хочу сказать, что они как раз оказались самыми активными и заинтересованными избирателями, прекрасно понимающие, за что они воюют и как важно, чтобы в тылу все было нормально. А выборы как важный элемент этой нормальности. Важной задачей стало обеспечение возможностей голосования, в том числе даже на линии боевого соприкосновения в самых тяжелых условиях. Но при этом мы обязаны были, и мы сделали все возможное, чтобы выборы не стали дополнительным фактором опасности для тех, кто и так находится в зоне опасности. Голосование военнослужащих прошло досрочно. Проводилось с 28 августа. Участковые избирательные комиссии были сформированы из их числа, из числа военнослужащих и служащих воинских частей. Военнослужащие приняли участие в голосовании как по месту прохождения воинской службы в местах временной дислокации воинских частей. Для обеспечения и голосования было создано, образовано 482 временных избирательных участка.
1: Памфилова также сообщила, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов спецоперации. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Дебровая, Светлая Долина в Запорожской области, Марьевка, Гулёва и Доброполье-Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова, Хижникова. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков, 7 боевых бронемашин, 3 автомобиля, артиллерийское орудие и 5 наземных роботизированных комплексов. Всего с начала окружения группировки ВСУ в Харьковской области освобождены 212 квадратных километров территории и 12 населенных пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 боевые бронемашины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов. Под Киевом в Броварском районе горят склады «Макдональдс». На кадрах в соцсетях видно, как над складскими помещениями поднимаются густые клубы черного дыма. В Киеве поврежден дата-центр украинского интернет-провайдера Data Group, передает ТАСС. Ранее сегодня 9 интернет- и хостинг-провайдеров в Киеве заявили о повреждении своего оборудования и проблемах с оказанием услуг. Утром взрыв прогремел в центре Киева в здании Высшего совета так называемого «Правосудия Украины». Его работа была приостановлена. Здание получило повреждения. На кадрах в соцсетях видно, что разрушен верхний этаж. В пятницу также сообщалось о взрывах в Сумах, в Изюме, Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком. ВСУ с помощью беспилотников атаковали рынки на Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки в ДНР. Есть пострадавшие, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он заявил, что мирный житель получил ранение при ударе украинского дрона в Никитовском районе. Россия тщательно следит и учитывает, какие вооружения или лицензии на них получает украинский режим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение Зеленского о том, что Дональд Трамп якобы обещал предоставить Киеву лицензии на производство ракет для комплексов «Про-Патриот». Представитель Кремля также подтвердил, что Турция представляла свои предложения по вопросу безопасности в Черном море, но предметных переговоров не было. По словам Пескова, вопрос безопасности в Черном море должен иметь комплексное решение. Он отметил, что атаки Киева по российским судам вызвали ответные действия Москвы. Песков подчеркнул, что для решения проблем с дизелем нужно как снятие санкций, так и безопасность судоходства в Черном море. Владимир Путин поздравил АвтоВАЗ с запуском в серию кроссовера «Лада Азимут». Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. По словам президента, это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие российской автомобильной промышленности, в укрепление ее позиции, рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального технологического потенциала АвтоВАЗа. Сегодня в Тольятти стартовало серийное производство первого кроссовера АвтоВАЗа «Лада Азимут». Глава Минпромторга Антон Алиханов провел тест-драйв нового российского кроссовера. Министру предоставили машину белого цвета, в котором он оценил салон и проехался за рулем. Алиханов назвал «Лада Азимут» красивой машиной и сказал, что купил бы себе такую. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15, в Москве в субботу без осадков, 16-18 градусов.

живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все

0: песня с нового альбома Валерия Сюткина. Валерий Сюткин, хорошо вам известный, замечательный исполнитель, человек с потрясающим чувством юмора, тонкий, тонко чувствующий песню, понимающий толк вот в этих винтажных песнях 60-х годов. Новый альбом, который называется «Атмосфера». И вот то, что мы сейчас слышим, да-да, это песня с нового альбома.
1: Я оглянусь, ты не печалься, ты не прощайся.
0: Валерий точно не печалится, точно не прощается, он у нас на связи. Валера, добрый день, поздравляю тебя с выходом альбома.
2: Да, добрый день, Владимир Леонардович, дорогие наши радиослушатели, всем хорошего дня.
0: Да, ты знаешь, замечательная пластинка. Я вспомнил, как мы с тобой в какой-то солнечный день это было. Это, наверное, прошлый год, не в этом году. Беседовали насчет этого альбома, говорили о подборе песен. Я помню, стояли, разговаривали, солнце было, погода была шикарная.
2: Володь, целый год ушел на работу с авторами.
0: Я понимаю.
2: Это не быстро получать разрешение и так далее. Спасибо моему партнеру, это United Music Group, которые взяли на себя эту функцию, но ушло на это год.
0: Я понимаю. Замечательно звучит, я пробежался по всем трекам, я обожаю эти песни. Я... Вот звучит песня, кстати, вот начали мы с песни Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова, это уже эксклюзив. Расскажи про это, про выбор песни.
2: А я тебе хочу сказать, что у этой песни есть интересная история. Коллеги считали Таривердиева абсолютно гениальным композитором для кино, но так вот в личных контактах всегда говорили, что, к сожалению, шлягер ему написать будет невозможно. То есть он мастер крупной формы. И для фильма «Большая руда», когда его попросили написать песню, он обратился к Николаю Николаевичу Добронравову. Это уникальный момент, когда Николай Николаевич писал не для Пахмутовой.
0: Да,
2: и,
0: да.
2: Вместе они создали вот этот шедевр, который Майя Владимировна Кристалинская увековечила. Евгений Урбанский, конечно, там потрясающий.
0: Да, я этот фильм помню. Я его недавно, он мне попался на телевидении. Чернобелый фильм. Где
2: да,
0: там
2: да.
0: Водитель грузовика. Вот
2: водитель-дальнобойщик.
0: Это... Да. Да, да, да.
2: Во всяком случае, это мелодия. Но тут надо отдать должное. Это аранжировка на гитаре играет Алексей Алексеевич Кузнецов, король аккомпанемента. Только Алексей Алексеевич мог придумать такой штрих, на который мы потом все играем. А не так, что все вместе вступили и играем всю песню. Тут там большая нюансировка. И на аккордеоне играет Александр Фаранович Мартиросов. То есть это наши ветераны. Алексею Алексеевичу 6 сентября 85 лет исполнилось.
0: Поздравляем
2: его.
0: Дай
2: Бог ему здоровья.
0: Поздравляем.
2: Потрясающий наш гитарист, джазовый гуру.
0: Да, я скажу. Да, я не могу не сказать, что я видел выступление твое с ними живьем. Как они еще на сцене выглядят. Ну, про тебя я тебе отдельно сегодня комплименты буду говорить. О том, как ты выглядишь вообще человек без возраста.
2: Ну, это такая настоящие джентльмены прямо.
0: Они джентльмены. И как они играют. Вот эти вставки на аккордеоне потрясающие, понимаешь? И кузнецовская гитара. И я могу сказать, что ты благородно, я знаю, поступил, сделал ему хороший подарок, купил хороший инструмент. Я об этом знаю.
2: Ну, помог ему приобрести. В результате
0: да,
2: Алексей
0: да.
2: Алексеевич получил то, о чем мечтал. Да.
0: Мечтал всю жизнь, можно сказать. У меня вот какой вопрос. Когда ты затевал эту пластинку, то мы говорили о самых разных песнях. Признайся, была песня или песни, которые все-таки не удалось записать из-за того, что авторы, правообладатели... пошли, что называется, в дурь и не дали права тебе записать песню, а ты хотел это
2: Нет,
0: сделать.
2: Нет, просто вышла чудовищная задержка, так бы альбом вышел еще и в прошлом году, мы его закончили. Я не опирался здесь, кто у кого легче будет права получить. Вначале я просто тщательно посмотрел, какие песни мы можем прочесть как-то немножко неожиданно. И с одной стороны деликатно, а с другой наполнить их каким-то свежим звучанием. Поэтому там и что тебе сказать про Сахалин, Танича
0: слова. Да, на острове Слушай, Валер, я тебя перебью. Вот смотри, я выбрал вот эту песню Таривердиева на слова Добронравова.
2: Да.
0: Давай ты выбери еще одну песню, которой мы закончим это вот наш с тобой разговор. Ты выбери, а я сейчас попрошу редактора подготовить эту песню к эфиру, и к тому моменту, ну, да, как мы поговорим.
2: Можно, раз уж мы заговорили, чтобы не менять, это уникальная песня, она рождена тоже в комсомольской командировке.
0: Да.
2: Да, товарищ мне рассказывал, что писал этот текст, там не бросаю, а именно швыряю камушки. Только Михаил Исаевич обладал вот этим. Он человек, прошедший все институты жизненные. И слово «швыряю» там прямо оно такое не грубое, а очень точно передает романтику тех лет, что люди уезжали осваивать дальние края. Не всегда за дальним рублем. Мы, кстати, эту песню тоже «А я еду за туманом» сделали. Очень деликатно.
0: Так скажи, вот. Что нам выбрать, «Туманы» или «Лаперуза» далекого?
2: Ну, давайте «Лаперуза» послушаем, как я ее...
0: Тогда «Танича», слышу. Да, «Танича» песня замечательная, мы сейчас ее подготовим. Ты знаешь, Валер, вот я с тобой говорю и такое удовольствие получаю, потому что я вспоминаю вот эти встречи все, будь то «Танич», будь то Михаил Михайлович Жванецкий. Расскажи, пожалуйста, про свои встречи со Жванецким. Дело в том, что ты с ним общался гораздо больше, чем я. И вот для меня каждая с ним встреча, это был просто вот кайф человеческий, кайф общения.
2: Ну, особенно началось коллегиальных встреч на совместных выступлениях где-то, где мы попадали. И как бы пиком было его появление. Я его пригласил на 60 лет. И вот последние годы, как ни странно, мы плотнее общались значительно. И, конечно, более талантливого человека, который мог в очень короткой фразе передать такой объем и глубину. Не случайно Жванецкий говорил, что хорошие отношения – это нежность и чувство юмора.
0: Но...
2: И, конечно, его потрясающая задача женщины в жизни мужчины. Знаешь, какая задача женщины в жизни мужчины?
0: Нет, я не знаю этой формулировки.
3: И мне стало интересно. Здравствуй, Валера. Это Рита. Да.
0: Рита Митрофанова.
2: Да, Рита.
3: Привет, дорогой.
2: Привет.
3: Ну, говори про женщину.
2: Итак,
3: давай.
2: От Михаила Михайловича Жванецкого, это он гениально сформулировал. Задача женщины в жизни мужчины – это возбуждать и успокаивать.
3: Все. Какая прелесть.
2: Но очень точно понимать, когда что нужно делать.
0: Вот. Класс, поэтому, я не слышал этой штуки. Замечательно.
3: Возбуждать и успокаивать.
2: Да,
3: ой,
2: возбуждать,
3: Господи.
2: И успокаивать, да. Поэтому я ему предельно благодарен за то счастье, вот каких-то минут, пусть даже мы не являлись, конечно, близкими друзьями, что встречались каждый день, но недавно у меня была на подкасте Наташа, и мы вспомнили вместе. И для меня было секрет, она мне открыла, может быть, польстит, потому что она была в гостях, она сказала, у него не было большой армии друзей, и говорит, я тебе, Валера, хочу сказать, что из молодежи ты был единственный, с кем он общался.
0: Ну, это двойной комплимент, был. Валер. Тут и молодежь.
2: Да, это был Эльдар Рязанов, Арканов, я знаю, с кем он дружил. Ширин, Шура. Вот. Но это великий, конечно. И вообще, всех, кого я упомянул, это люди, оставившие грандиозный след в моей судьбе, не говоря уж о судьбе страны, потому что все они... И так же, как эти песни. Вот слушаешь, музыка – это же самый лучший хранитель памяти. Когда ты слушаешь ту или иную песню из юности, у тебя вся картина вплоть до запаха перед глазами. И
0: конечно,
2: песня
0: конечно.
2: Располагает к воспоминаниям. Есть сразу что вспомнить вместе. А без этого разговор не клеится. Так что вот песня и музыка тех лет, 50-е, 60-е годы, это лучше. Вот мы на днях, от нас ушла Марина Владик. И вот я благодаря тем, тому, что это случилось, мы сразу стали, вот я видел программы, связанные с ней, я очень хорошо помню и уход Высоцкого, и его роли. Это прямо вот наполняет музыка. И когда это звучит, все-таки мы счастливые люди с вами, Вова, Рита, мы зацепили такой век человечества, когда женщины ходили в платьях, мужчины носили костюмы, и хорошая интеллигентная речь была колоссально востребована. Вот это здорово.
0: Ну что, тут, как говорится, самое время тебе ответить на вопросы, касаемые других периодов твоей жизни и карьеры. Вот приходят,
2: да, пожалуйста,
0: приходят вопросы по поводу 80-х и группы «Телефон». Что осталось в воспоминании от тех лет, от 80-х?
2: Ну, во-первых, остался только Андрей Артюхов, гитарист, с которым я играл в «Телефоне». Он играл и в «Зодчих», и с Юрием Лозой, и с Сашей Шевченко. И вот мы буквально на днях встречались вместе с командой «Старко», это футбольная наша артистическая, 35 лет «Старко», и мы снова с Андрюшей, я взял бас, Володь,
0: да,
2: бас я взял. И мы сыграли телефоновскую песню про футбол, которую я не играл, 42 года. Не играл.
0: Страшные цифры. Вот. Страшные.
2: Да, страшные цифры, но вот вспомнили, сыграли. И есть пластинка «Виниловый телефон». Я ее выпустил лично.
0: Там молодец. Там
2: есть моя сольность из «Каскада». Так что пластинка вот «Сюткин на телефон», она существует. Винил, ты знаешь, я ярый ценитель этого формата хранения музыки. Винил. Мы надеюсь, что мы выпустим «Атмосферу».
0: Вот, я как раз хотел тебя спросить про «Атмосферу». Выходит диск. Раньше были какие-то действия, которые были понятны. То бишь, снимался клип на хитовую песню. Вообще, выбрать с этой пластинки самую главную песню достаточно трудно, поскольку она вся просто супер, эта пластинка. Но раньше снимался клип, ты, как говорится, попадал с этим клипом в какие-то ротации, на Первый канал и так далее. Сегодня этого нет. Что ты придумал для продвижения этой пластинки? Это раз. И второе, будет ли винил?
2: Винил, надеюсь, будет. А вот с продвижением, ты знаешь, я тут такой ретроград, поскольку я ушел даже из соцсетей, потому что считаю, что все-таки каждое поколение должно... Помнишь, как в фильме «Титаник» был один из героев, который во время паники спокойно присел, закурил сигару и сказал: «Жили как джентльмены, и уходить будем как джентльмены». Ты знаешь, мне стало интересно, я покопался в инете по поводу этого персонажа. Оказывается, что это абсолютно достоверно, это родной брат Гугенхайма,
0: Бог
2: того самого,
0: мой,
2: который в Нью-Йорке сделал альбом, прошу прощения,
0: музей.
2: Сделал музей потрясающий. И вот в какой-то мере я действую так же. Не хочется вот это кричать, покупайте, смотрите. Музыкальные видео, вообще жанр сегодня, там еще искусственный интеллект ворвался, и количественно не хочется даже засорять. А тем, кому это надо, это с удовольствием послушают. Я вообще, мое главное, знаешь, какое пожелание? Я недавно, опираясь на афоризм «Хорошая шутка не стареет, а меняет автора», я просто не помню действительно, кто мне ее в лексикон, эту шутку принес, но она стала моим главным пожеланием. Я всегда вот всем нашим радиослушателям, Владимиру Леонидовичу Матецкому, Рите Митрофановой, я всем вам желаю одного, чтобы здоровье не отвлекало от процесса, который называется «Радоваться жизни», чтобы у нас было побольше хороших новостей, и в финале вот эта моя шутка. Пусть люди, которые вам не подходят, к вам не подходят.
0: Хорошая.
2: И мне кажется, что вот эта музыка, для тех, кому она подходит, не надо ее там с помощью салюта, фейерверка или каких-то телодвижений популяризировать. Она найдет своего слушателя.
0: Вот скажи мне, Валер.
3: На тост было похоже, Валер.
2: Что?
0: На тост.
2: Почему нет? Я за свою жизнь такое количество счастливых людей видел. Но хочу сказать, Рита, ответственно, не было среди них трезвых ни одного.
3: Я поняла, хорошо. Ну, 18+, друзья, мы не популяризируем, мы просто...
0: Мы ничего не популяризируем.
3: Мы стариковский этот, как его, кряхтим. Ага.
0: Слушай, Валер, я тебя вот что о чем хотел спросить. Вот ты упомянул, что ты любишь винил. Ты упомянул о том, что вот какие-то теплые вещи, имеется в виду не к зиме мы готовимся, а теплые для сердца вещи, они неприходящие. Вот что-то из музыки, что ты слушал в последнее время на виниловой пластинке, вот что ты вот прослезился, от чего? Вот скажи.
2: Я, во-первых, все слушаю на виниловой пластинке, ну, иногда радио, если нахожусь в машине.
0: Ну, понятно.
2: Хотя скажу, что количественно, конечно, музыку я слушаю меньше, чем в юности. Ну, конечно, это Тони Беннет. Вот не могу себя простить, что я не побывал на его концерте на живом.
0: А я с ним знаком был. Я знаком, он ко мне подошел знакомиться в Монако.
2: Потрясающий человек.
0: Да, дядька замечательный.
2: Особенно в зрелом, там сказать, когда рядом все ушли, я имею в виду Синатра, Дин Мартин, там, Тони Беннет только набрал. И его коллаборация с Леди Гагой...
0: Да, замечательная дуэтная штука, да. Просто замечательно.
2: Он очень здорово сделал.
0: Валер, время, ты понимаешь,
2: неумолимо. Да, время,
0: неумолимо.
2: Все хотят хорошо провести время, но время не проведешь.
0: Да.
2: Давай, Володечка.
0: Спасибо тебе. Мы завершаем наш разговор песней, про которую мы с тобой говорили, песни Михаила Танича. Чья это музыка, напомню, Аркаша Островского, нет? Сахалин.
2: Это либо Фельдшман, либо Островский.
0: Да, я вот точно не помню, но то, что это стихи Танича, и то, что да, Михаил Исаевича вспомнил добрым словом, это замечательно.
2: Это великий поэт-песенник.
0: Великий, и вот швыряю камешки, это Танич, стопроцентный Танич. Спасибо, Валер, слушаем. Пластинка «Атмосфера».
1: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил,

0: Студия Владимира Матецкого. Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия тщательно следит и учитывает, какие вооружения и лицензии на них получает киевский режим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение Зеленского о том, что Дональд Трамп якобы обещал предоставить Киеву лицензии на производство ракет для комплексов «Пропэтриот». Представитель Кремля также подтвердил, что Турция выступала с предложениями по вопросу безопасности в Черном море, но предметов переговоров не было. По словам Пескова, вопрос безопасности в Черном море должен иметь комплексное решение. Он отметил, что атаки Киева по российским судам вызвали ответные действия Москвы. Песков подчеркнул, что для решения проблем с дизелем нужно как снятие санкций, так и безопасность судоходства в Черном море. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение при ударе украинского беспилотника по рынку в Никитовском районе Горловки. В ДНР заявили ТАСС в оперативных службах. Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников рынки в Никитовском и центрально-городском районах. Средствами ПВО за неделю сбито 34 управляемые авиабомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6011 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Пульная, Потихонова, Хижникова в Харьковской области, Зеленая Деброва, Светлая долина в Запорожской области, Марьевка, Гулева и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Запад» в течение прошедшей недели заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 9 украинских бригад. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1510 военнослужащих, 13 боевых бронемашин, из них 5 бронетранспортеров, М113 производства США, 92 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Печальное известие. Умер известный российский музыкант, джазовый саксофонист Алексей Козлов. Ему было 90 лет. Об этом сообщается на сайте его джаз-клуба. Позднее бабье лето продлится в Москве с 26 по 30 сентября, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, будет без осадков. Температура воздуха днем составит от 16 до 19 градусов. Синоптик отметил, что погоду в этот период будет определять антициклон с высоким атмосферным давлением. Начало октября в Москве будет теплым и сухим, а температура ожидается выше нормы на 3 градуса, сказал Голубев. Такую погоду, по его словам, можно назвать золотой осенью. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 16-18 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без существенных осадков плюс 13-15.
2: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» подписала контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 33-летний хавбек присоединился к команде на правах свободного агента. Прошлый сезон футболист провел в составе казанского «Рубина», за который провел 19 матчей. «Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги «Амур» в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. Комментарий главного тренера ярославцев Дмитрия Квартального.
3: Контролировали игру

0: серии WTA 500 в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Цинъюй 3-6, 7-5, 6-4. Покидает соревнования мира Андреева, которая уступила канадке Лейле Фернандес 2-6, 5-7. С подробностями Евгений Федяков.
1: Поражение мира Андреевой от Лейлы Фернандес, конечно, не добавляет нашим теннисным болельщикам хорошего настроения. Если говорить объективно, сегодня канадка была лучше, она была стабильнее гораздо. Сложная соперница, на самом деле, для Андреевой, потому что, чтобы победить Фернандес, нужно атаковать. И атаковать даже вот не одним ударом, которым часто можно выиграть у соперниц, у других, а атаковать двумя или даже тремя хорошими атакующими ударами. Вот сегодня Мире этого в игре не хватило. Она довольно много ошибалась. И канадка, конечно, ее именно переиграла за счет вот такой стойкости моральной. Тактика была у канадки, она, как всегда, такая, значит, нести оборонительная, хотя она неплохо контратаковала. Но в целом, конечно, мы огорчены. Будем надеяться, что Мира к следующим азиатским турнирам будет играть лучше.
0: Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мариса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
4: Это профессор Краснов, лучший диагност.
5: Позовите Краснова срочно.
6: Если бы не Краснов.
7: Профессор Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: ну-ка я дам тоже международника, этого самого корреспондента-международника. Гринланд, британская рок-группа из Лондона, образованная в 2017 году. Их музыка сочетает в себе стоунер-метал, дум-метал, хард-рок и психоделию, а фирменный стиль вдохновился классическим британским роком, особенно Black Sabbath.
1: Боже,
0: атмосферой стар... А? Ты понимаешь?
1: Да, вы очень... Да. Знаете, там по-другому еще было.
0: Да, ну-ка, ну-ка.
1: В Париже сейчас весна.
0: Да, это
1: но она не радует парижан.
0: Ну, еще есть вариант. Да, невесело поют соловьи в Булонском лесу.
1: Да.
0: Еще давай попробуем вспомнить.
1: Ну, я маленькая была.
0: Понятно. Группа Гринланд. Это Том Темплер, вокал, Скотт Блэк, гитара, Джозеф Гаст, бас-гитара и клавишные, Мэтт Вайзман, ударные, Джон Райт, орган и другие клавишные инструменты. Эти бездельники, их музыка. Ну-ка, скажи что-нибудь про их музыку. Вот ты скажи, добавь.
1: Мне такой голос не получится, как у
0: ты попробуй,
1: Анны Качаловой.
0: Попробуй, попробуй, скажи. Ну, я тебя прошу.
1: Эти бездельники.
0: Так.
1: Сами того не ведая.
0: Так.
1: Испортили два поколения советских людей.
0: Хорошо. Только что у них вышел альбом, который называется «Некрополита». Это новейшая концептуальная работа. Группа посвящена загробной стороне Лондона и его
1: Боже.
0: Знаменитому некрополю. Лондон. Отвратительный город, где...
1: Город контрастов.
0: Город контрастов, где обитают группа Ринг-Ланг. Простите, Грин-Ланг. То есть, простите, да, но состав...
1: Да там обитала группа Битлз, в конце концов.
0: Да обиталась, я тебе так скажу.
2: Студия Владимира Матецкого.
0: Пришла печальная новость, умер Алексей Козлов. Вы знаете, мы чуть-чуть раньше эту новость получили, но не стали давать в эфир. По одной простой причине не было подтверждения, но поставили трек Козлова, Алексея Козлова. Свет, я тебя прошу кусочек этого трека под названием «Ностальгия» еще раз. И, конечно же, я был хорошо знаком с Алексеем Козловым с начала 70-х годов. Мы неоднократно выступали вместе. Тогда была группа «Арсенал» знаменитая, «Мирдад Бади». Они играли из «Джизус Крайста» какие-то вещи. Потом у Алексея были самые разные проекты. Он всегда был на переднем крае музыки. Не так давно выступали вместе, играли, ну как не как давно, лет 10-15 назад вместе играли, даже есть где-то какие-то фотографии, какие-то вещицы играли вместе в клубе, просто джем-сейшн. Замечательный музыкант, потрясающий человек, рассказчик интересный, я помню, он рассказывал про все стиляжные истории 50-х годов, он был стилягой, тогда были так называемые штатники. Очень интересовался музыкой, очень любил музыку. Конечно, это большая потеря. Но большая жизнь прожита. Он умер на 91-м году жизни. Еще чуть-чуть давайте послушаем Алексея Козлова.

0: нас осталось не так много времени. Руководствуясь заветами Егоровны, подготовил несколько релизов нетяжелых, в том числе австралийская артистка Таш Султана.
1: Таш Саркисян.
0: Да, бывают и такие имена, бывают. Но у нас Султана тоже где-то, я тебе скажу, с привкусом. Она австралийка, просто... она странноватая. Она просит, чтобы ее называли не она, а оно там, ну и так далее. То есть этот элемент или их.
1: Не нагнетайте.
0: Да я не нагнетаю.
1: В мире такая обстановка,
0: а в мире
1: не знаешь, на кого уже...
0: положиться.
1: А, вот это тем более, я хотела сказать, положиться.
0: Да, или... Ну ладно. Вот, и... Она мультиинструменталистка, она славится тем, что она ловко очень на концертах включает вот эти все лупс, так называемые. Ну, люди, оркестры,
1: циклюет.
0: Да, циклюет. Вышивает, я бы так сказал.
1: Вышивает и циклюет на сцене.
0: Давайте Ташеньку послушаем. Время,
1: давайте,
0: время быстро летит. У меня еще несколько новинок, поэтому хочется все освежить в памяти.

0: Интересный трек. Мне показалось, что это такая заслуживающая внимания артистка. Я смотрю, Рит, на наши с тобой намеченные планы. То, что мы с тобой наметили.
1: Да, а меня слышно?
0: Тебя гораздо
1: просто
0: лучше слышно.
1: Просто иногда у нас микрофон вырубается.
0: Прости, где это у вас? Ага. Скажи, где это у вас? Где это у вас он вырубается?
1: Во
0: что ты во вселенной этой вырубался? Вот, ты знаешь, вот я тебе предоставляю право выбора.
1: Давай.
0: Новые треки. Uncle Acid and the Deadbeats. Такой забавный, ну, не рок такой, ну... Ну, хорошие ребята такие, слегка тяжелые. M83. Это электронщики. Я хотел поставить из Ларса фон Триера «Меланхолия».
1: Ну, фильм. Давайте, вот Ларса. Я Ларсика... его как-то отмела, но он многим нравится. Мне просто... Я помню, с Тарковским у него были какие-то терки, и я за Тарковского всегда, в общем-то. Потому что Тарковский... Или, ну, в общем, он его посмотрел в фильме и сказал, что это ерунда. И я, в общем, приняла сторону Андрея.
0: Понятно. Дальше я анонсировал в разговоре Джона Маклафлина кусочек из Ронни Скотта тоже. Видишь, так получилось, мы не успеваем. Давай тогда все-таки M83 из Тарковского, а уйдем на какой-то... Сейчас найдем на какой вещь.
2: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 700 семей в селе Устье получили проводной интернет. Как отметила заместитель губернатора, министр цифрового развития Анастасия Ильина, значимый проект реализовали для жителей Усть-Кубинского округа. Компания «Ростелеком» завершила работу по строительству распределительной сети протяженностью 17 километров. Новые линии для проводного доступа в интернет подведены к многоквартирным домам Устья и в частный сектор. Оптическую сеть именно в этом населенном пункте построили в приоритетном порядке в рамках регионального проекта «Связь на селе». Это результат договоренностей, которые достигли с вице-президентом «Ростелекома» по северо-западу Александром Логиновым на ПМФ. Ранее большинство жителей Устья выходили в интернет по устаревшей медной технологии. На фоне временных ограничений мобильного интернета в регионе запрос на проводную связь увеличился. Напавший на усть-ужанина медведь больше не опасен. Поиски подранка в Усть-Кубинском округе завершены. Зверя накануне нашли мертвым. Он не представляет угрозу для окружающих. Об этом в соцсетях сообщил глава муниципалитета Сергей Щербаков. Жертвой нападавшего стал опытный охотовед Владимир Краев. Ему было 73 года. Малый театр вновь приехал в Вологду. В облцентре начались гастроли одного из старейших театров России – Государственного академического малого театра. Они проходят в Вологде уже во второй раз, и первым спектаклем, который увидела вологодская публика, стала трагикомедия физики швейцарского драматурга Фридриха Дюренмата. Пьеса была написана в 60-е годы прошлого века, однако тема ответственности науки и человека за свои решения и сегодня звучит остро. Впереди у вологодской публики еще одна встреча с малым театром. В рамках гастролей артисты покажут игроков по пьесе Николая Гоголя. В Череповец на первую в сезоне сельхозярмарку привезут грибы, ягоды и щи. Торговля развернется завтра, 26 сентября, в Заречье, на парковке у Нового века. Свои товары представят 25 производителей из Вологодской области. Как отметили в мэрии города, будут ремесленники из Череповецкого, Вологодского, Кирилловского, Белозерского, Шекснинского, Грязовецкого, Тарнакского округов. Продавать будут сало, щи, капусту, сыры, грибы, ягоды, мед, молочные продукты, корзины и саженцы. Ярмарка будет работать с 10 до 15 часов. Отметим, в прошлом сезоне в Череповце прошло около 20 сельхозярмарок. На них приехали более 60 производителей. Завтра можно будет послушать любимые мелодии в исполнении духового оркестра на площади Федулова в Вологде. 26 сентября в 16:00 выступит оркестр духовых инструментов Classic Modern Band имени Владимира Кочнева под управлением Андрея Шабанова. В программе классические произведения, современные обработки и любимые мелодии. Концерт пройдет в рамках проекта губернатора «Осень русского севера» и городского проекта «Город звучит». Вход на площадь Федулова свободный.
2: Новости спорта.
4: Вологжане завоевали бронзу на фитнес-гонке в Санкт-Петербурге. Турнир прошел в формате «Хай-Рокс». Этот вид спорта сочетает в себе бег и функциональные упражнения. Участники преодолевают 1 километр, затем проходят станцию с функционалом и так 8 раз. По итогам забегов в парах спортсмены Вологодского клуба «Цех» Руслан Присада и Дмитрий Яковлевов завоевали бронзовые награды. Атлеты справились с дистанцией за 1 час 9 минут и 39 секунд.

0: Погода на маяке.
1: После рекордной жары в Вологодскую область приходят атмосферные фронты. После недели аномального тепла погода меняется. Так, в субботу, 26 сентября, ночью ожидаются дожди на западе и в центре. Температура от плюс 8 до плюс 12, днем местами небольшие дожди, и температура от плюс 15 до плюс 21. В воскресенье, 27 сентября, также неустойчиво на западе, местами дожди. От плюс 13 до плюс 19. В ночь на понедельник, 28 сентября, дожди на западе и в центре. От плюс 6 до плюс 11 днем осадки прекратятся. И также температура от плюс 13 до плюс 16. Далее ожидается антициклон с юго-запада. Спокойная осенняя погода без существенных осадков. Днем от плюс 13 до плюс 17. А завтра в Вологде и Череповце днем будет преобладать облачная погода. В первой половине местами ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК утвердили результаты голосования. Глава Центра избиркома Элла Памфилова назвала точное распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента.
3: Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу, 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия Российской Федерации» 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 это у самовыдвиженцев.
1: Памфилова также сообщила, что явка на выборы в Госдуму стала рекордной. За последние 3 такие кампании почти 60%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. В дистанционном электронном голосовании, по ее словам, приняли участие свыше 7 миллионов из 33 регионов. Владимир Путин выступил за продолжение работы Вячеслава Володина на посту спикера Госдумы благодаря высоким результатам его работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне председатель «Единой России» зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Володин выдвинут на должность спикера Думы по согласованию с президентом. Таким образом, Володин станет первым, кто будет возглавлять Нижнюю палату парламента более 2 сроков, отмечает ТАСС. Сообщение Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов совершил поездку в зону спецоперации. Командующий группировки войск «Север» доложил министру о создании полосы безопасности в приграничье в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Север» продолжает действия по освобождению 4 населенных пунктов на Сумском направлении. В целях обеспечения безопасности населения группировка «Север» продолжает прикрывать основные дорожные направления от ударов БПЛА. Более 250 квадратных километров и 10 населенных пунктов освобождено на Сумском направлении. Белоусову в зоне работы группировки «Север» представили БПЛА, способные наносить поражение в наиболее закрытых РЭП противника районах, говорится в сообщении Министерства обороны России. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Пульное, Потихоново, Кижниково в Харьковской области, Зеленая Деброва и Светлая Долина в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» взяли населенные пункты Марьевка, Гулево и Доброполе Малое в Донецкой Народной Республике. Нанесли поражение формированием 13 украинских бригад и 2 полков ВСУ. В Доброполе подразделение 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжает сжимать кольцо окружения украинских формирований. Пресечены все попытки противника вырваться из окружения. По данным Министерства обороны России, с начала окружения противника в Доброполе уничтожено свыше 170 боевиков и 2 пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 военнослужащих, 33 боевые бронемашины, 69 автомобилей, 11 орудий пулевой артиллерии и 16 станций радиоэлектронной борьбы. Число раненых при атаках ВСУ на рынке Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до 5 человек. Один мирный житель погиб, сообщил ТАСС в оперативных службах. Ранее мэр города Иван Приходько сообщил, что украинские войска атаковали с помощью беспилотников рынки в Никитовском и Центрально-городском районах. Легенда российского джаза, знаменитый музыкант, саксофонист, композитор, народный артист России Алексей Козлов умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе клуба Алексея Козлова. В 73-м году Козлов создал первый в стране джаз-рок ансамбль «Арсенал». Участвовал в открытии первого советского джазового клуба «Кафе «Молодежное» в Москве. Козлов – автор более 120 инструментальных произведений, писал музыку для кино и театральных постановок. В 24-м году Алексей Козлов объявил о завершении концертной деятельности. Старое бабье лето наступит в Москве на следующей неделе и продержится до 10 дней, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в эти выходные хоть и будет и пасмурно, но осадков не ожидается.
2: В субботу распогодится, ожидается переменная облачность без осадков, днем 15-18. Большую часть воскресенья погода примерно такая же, станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений.
1: Как отметил Тишковец, в связи с предстоящей теплой погодой, коммунальная осень, то есть время включения централизованного отопления, придет в столицу к середине октября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 16-18 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без существенных осадков плюс 13-15.

Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер, добрая ночь, за Уралом-то ночь уже. Спасибо за то, что приемники ваши и гаджеты настроены на маяк. Программа «Муздок» в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников, и в этой программе по понедельникам и пятницам после 5 часов вечера я вспоминаю каких-то интересных, предлагаю вам, всем вместе нам, вспомнить каких-то интересных событиях, культурных традициях, о знаковых фактах истории. Хотя, что же знаки? Для кого-то это знаки, а для кого-то так. В общем, вспомнить то, что нам интересно из нашей прошлой жизни. Вы знаете, сегодня у нас жизнь не очень прошлая. Вот. У нас сегодня событие июнь 2025 года. Я неоднократно говорил, что в своей программе программа «Муздок» не является никаким журналистским расследованием. Это воспоминание. Не более того. И вот сегодня я себя опровергну. Дело в том, что для того, чтобы подготовить эту программу, почему, я расскажу чуть позже. Знаете, я провел действительно серьезное журналистское расследование, разумеется, без выезда на место преступления, ну, не преступления, событий. Интернет, всемирная сеть интернет. Вещь прекрасная, не только для того, чтобы постить котиков и закрывать свой профиль. Вот, так что сегодня о журналистском расследовании. И, знаете, сейчас только ленивый не говорит о том, что в России называется ИИ, во всем мире называется AL или All, Artificial Intelligence, искусственный интеллект. В сегодняшней программе из 6 песен, которые будут из разного времени, практически большая часть из самой, что ни есть, современности. Вот. Прозвучит только одна песня, созданная людьми. Во всех остальных песнях нет ничего живого, кроме написания промпта. Но промпт мы не видим с вами, понимаете? Тем более в программе, в последних программах, версиях программы Суна, промпт пишется даже человеком, который с трудом говорит на любом языке, даже на русском. Там бу-бу-бу-бу-бу, и у тебя песня уже готова, пожалуйста. Я сегодня расскажу, что мне удалось узнать о современной музыке, которая характеризуется словами «outlaw country». Я раскопал, кто в Европе, да и во всем мире создает 90% музыки, генерируемой искусственным интеллектом, именно в стиле «outlaw country». Ну, начну совершенно с другой музыки. Чуть больше года назад главный стриминговый сервис, если кто не знал, почему шведский, Spotify, взорвал музыкальный рынок новой командой под названием «Бархатный закат» – «The Velvet Sundown». Если кто не знает, вельвет – это бархат на самом деле, а то, что в рубчик – это вельвет корт. Ну так вот! Потрясающая группа, которая вот создана молодыми людьми, там имена их есть: Гейб Фэрроу, Ленни Уэст, Майло Рейнс, Орион Рио Дель Мар. Вот. Они вдохновлялись якобы, значит, творчеством сайкоделик групп 70-х. И вот, говорит, у них один альбом, еще есть второй альбом сразу же, и уже готов третий. Ну, дотошные ботаники из интернета стали искать цифровые следы перечисленных музыкантов. Там фотография была, но плохо сгенерирована. Про фотографию сразу сказали. Это и, ну, в смысле, all. Вот. И оказалось, что этих людей нет. У этих людей нет цифрового следа. Ни в одной сети нет своих аккаунтов, такого не бывает. В общем, спустя какое-то время, уже когда вышел третий альбом, посыпались синглы каждую неделю, когда был создан в одной из самых популярных соцсетей мира аккаунт команды, в общем, конечно, пришлось признать: ребята, это все не живые люди.

А что, нормально? Ну неплохо же, да? Вот так вот под коктейльчик в пятницу вечером. Под стакан чая, опять же. Давайте сразу определимся. Я к музыке, которая создается так называемым искусственным интеллектом, нейросетями, отношусь абсолютно спокойно. Хочешь – слушай. Не хочешь – не слушай. Хочешь – покупай. Не хочешь – не покупай. Каждому свое абсолютно. Экклезиаст. Но что я этим расследованием-то занялся? Вообще, музыка, подобная музыка создается теперь в любом стиле, в диких количествах абсолютно. Просто даже представь, то есть сотни тысяч в месяц треков, которые расходятся по классифайдам и потоковым сервисам. Спасибо большое, конечно, американской программе Suno, который появился все в 23-м году, понимаете? А сейчас Suno 5.5 позволяет даже промпт писать, говорю, вот из 3-4 слов, и все, пожалуйста, вперед. А дальше уже рынок сам смотрит. Если рынок развитый, все нормально. Если не развитый, да тоже все нормально, еще нормальнее. Так вот, что у меня произошло? Рассказываю. Я люблю часто слушать, в общем, такую, ну, туповатую музыку. Ну, туповатую, чушь. Греха таить. Я и боевики люблю смотреть туповато. Ну так вот. То есть Ларс фон Триер — это не мое. Ну так вот. Есть у меня группа любимая. Группа берлинская. Создана она в 2005 году. В 2015 последний альбом был. Называется The Boss Hoss. ФРГшная группа, играющая в стиле современного outlaw country. Что такое outlaw country? Это в 50-х годах в конце появился такой кантри, разумеется, в этом самом. В Америке все с текстами связано. Это про людей, которые приступают закон, с которыми плохо обошлась судьба. Там, вот такие, понимаете? Вот. Ну, тексты соответствующие, понимаете? Соответствующий текст. Outlaw же, понимаете? Ну, так вот. И тут, значит, у меня играет плейлист. Ну, Яндекс.Музыка, да. Да, у меня подписка на Яндекс Плюс. Хороший, я доволен, все. Играет. И я тут слышу песню «Босс Хосс», которую я никогда до этого не слышал. Думаю, ничего себе, как-то я мог пропустить. Там альбомов не так много, я их все знаю прекрасно. Захожу, подхожу к монитору, смотрю, никакой это не «Босс Хосс». Написано «Медокс Чейн». Тут до меня сразу доходит «Медокс», причем «Медокс» через «Экс». То есть, ну... тупое переписывание Mad Dogs Chain, то есть цепь бешеного пса. А, вот такой outlaw. И смотрю, несколько альбомов, куча синглов там, понимаешь ли. Все. Думаю, ну как послушаю, интересно как. И пошел своими делами по квартире заниматься. Минут через 35 думаю, что такая песня длинная. А за это время уже штук 7 прошло. Вот один в один. Смотрю, значит, синглы выходят. Каждую неделю по синглу. Каждую. И тут мне стало интересно. А кто это все делает? Кто эти люди? Потом я посмотрел, а там вот этих Mad Dogs'ов под разными названиями, расскажу чуть позже, их десятки. Треков сотни. И каждый день по 10-15 новых появляются. В течение 2,5 минут слушается на ура.

так называемым исполнителем Maddox Chain была проблема, понимаете? Потому что в каждой песне у Maddox Chain, ну, в кавычках, да, ну, у него вот то самое слово, вот. То есть не просто моя душа, а моя вот, ну, душа, там, не просто мой грех, там, про грех, про душу, soul salvation, вот. То есть у него там сплошные вот. Но у него есть специальный альбом, который называется такой проамериканский, я даже непонятно откуда, да? Stars and Stripes. Там все про Америку. Вот. Эта песня называется Amber Waves of Regret. Янтарные волны забвения. Все сделано по одному клише. Значит, куплет начинается или басом, или баритоном. Вторая часть куплета тенором на октаву выше или припев на октаву выше, вот этим хриплым. Вот. Разумеется, прямая бочка. Очень хорошая дисторшная гитара. Обязательно есть банджо. Иногда губная гармошка. Ну, вроде ничего, да? Вот включил и едешь, вот там, понимаешь? Дорогие друзья, неважно, кого слушать, Maddox Chain или, допустим, проект под названием, судя по всему, это группа, Last Ride, или Cyber Outlaw Blues, или Iron West, или Dark West Legend. Вот это все одно и то же вообще, с одинаковыми голосами, одинаковыми аранжировками, вот. Отличия минимальные. Единственное отличие у Maddox Chain, у него матершина. Все остальные для семейного прослушивания. Вот, матершины нет. Вот слушай, но, то есть, но настоящий Outlaw. Разумеется, картинки синглов, потому что основное это синглы, каждую неделю появляются. Это чувак такой с бородой, такой в плаще ковбойском. Кстати, ковбойские плащи появились у Серджио Леоне. Ковбои, вот те самые бандиты, они в плащах не ходили, это дорого. Вот. А потом было тиражировано в фильме, уже американском, Long Riders, 80-е годы. Так, значит, в плаще обязательно с девушкой или без девушки, но с пистолетом или с винчестером. Вот все вот это вот так вот. Но думаю, черт возьми, понятное дело, рынок все, простите, пожалуйста, схавает. Но почему это так все похоже один на один, вот друг на друга? Явно за этим стоят одни и те же люди. Я расскажу, кто за этим стоит. А пока послушаем еще один проект. Это группа якобы, которая называется «Темные горизонты». Вот, слышите, вот банджо, сейчас прямая бочка пойдет, вот бас запел. Вот все то же самое, но называется по-другому.

0: Современному читателю нужна мультижанровая или мультизадачная литература. И как таковой чистый жанр сейчас не популярен, потому что жизнь стала сложнее, и литература стала сложнее. Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям. Антон Мамон, писатель.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: «17:30 в Москве».
4: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Министерства обороны России глава Минобороны Андрей Белоусов совершил поездку в зону спецоперации. Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров сообщил об успехах в создании полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
5: Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще 4 населенных пунктов. В целях обеспечения безопасности населения продолжаем работу по прикрытию основных дорожных направлений для обеспечения подразделений, действующих на переднем крае, всем необходимым в группировке развернутой системы снабжения с применением беспилотных систем.
3: Белоусову в зоне работы группировки войск «Север» представили беспилотники, способные наносить поражение в наиболее закрытых средствами радиоэлектронной борьбы противника районах. Министру обороны также доложили об организации защиты основных дорожных направлений от беспилотников, применении БПЛА для снабжения передовых подразделений и представили отечественные беспилотные наземные роботизированные комплексы. В завершении поездки глава Минобороны вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Пульное, Потихоново, Хижняково в Харьковской области, Зеленое, Деброво, Светлая долина в Запорожской области, Марьевка, Гулево и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки на прошедшей неделе улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и полка ВСУ. Всего в зоне ответственности южной группировки войск противник потерял более 1340 военнослужащих, 3 танка, в том числе немецкий танк «Леопард» производства Германии, 10 боевых бронемашин, 148 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Двое мирных жителей погибли в результате ударов украинских дронов по рынкам в Горловке. В Донецкой Народной Республике заявил мэр города Иван Приходько. Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили о 5 пострадавших и одном погибшем мирном жителе. По словам Приходько, ВСУ атаковали с помощью беспилотников рынки в Никитовском и Центрально-городском районах. Взрывы прогремели в Житомире, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Изюме, Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком. Ночи в Москве будут прохладными до конца сентября, но заморозков не ожидается, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, ночные температуры будут в диапазоне от 3 до 10 градусов, днем от плюс 16 до 19 без осадков. Синоптик рассказал, что начало октября в Москве тоже будет теплым и сухим, а температура ожидается выше нормы на 3 градуса. Такую погоду, по словам синоптика, можно назвать золотой осенью. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Погода.
3: Завтра в Москве 16-18 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без существенных осадков плюс 13-15.
4: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» подписала контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 33-летний хавбек присоединился к команде на правах свободного агента. Прошлый сезон футболист провел в составе казанского «Рубина», за который провел 19 матчей. «Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в этом минуту «Трактор» принимает «СКА». Идет первый период, счет 1-1. Ранее «Амур» в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. Теннисист Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хидзиката 6-3, 6-3. Подробнее Евгений Федяков.
6: Ну, что касается победы Рублева над Хиджикатой, то тут, в принципе, результат совершенно закономерный. Конечно, сейчас не самый удачный для Рублева период, и, в принципе, он может проиграть, наверное, любому сопернику. Но сегодня Андрей был хорош, Андрей переиграл Хиджикату, и все заслуженно, все по делу. Хороший теннис. Что будет дальше, посмотрим, потому что сейчас говорить об игре Рублева с

0: успешный клуб. «Зенит» раз в своей истории выигрывал Кубок Белова и в этом сезоне вновь под перестройка. Новый тренер, новый состав, но старые амбиции. Конечно же, надеется в Санкт-Петербурге доиграться до финала. Ну и надо сказать, что сезон в лиге стартует, и сейчас сразу несколько невероятных цифр. 7000 километров – самое большое расстояние между городами в истории лиги ВТБ благодаря дебюту «Динамо Владивосток». 43 иностранных игрока заявлены на первые матчи в лиге, и игроки из 11 стран будут представлены в этом чемпионате. И это только на старте. И только два игрока и один тренер, Никит Курбанов, Андрей Воронцевич и Евгений Пашутин, принимали участие во всех сезонах лиги. Сегодня все внимание в Санкт-Петербург на КСК-арену. Первый матч официального сезона.
1: Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруны Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
3: Ты пришел спасти нас?
4: Что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» мы оттолкнулись от того, что в июне 2025 года музыкальный рынок был практически взорван, правда, взрыв быстро закончился группой «The Velvet Soundown», проектом, ИИшным проектом из Германии, который сервисом потоковым Spotify представлялся, как вот молодые люди вдохновлялись сайкоделикой 70-х. Ну, быстро все это раскрыли, все, и сейчас это никому не интересно. Хотя, что, музыка нормальная, все. Вот, такой музыки сейчас больше половины. Знаете, вот заходишь, ну, допустим, там, в Яндекс.Музыку, и, допустим, просто вводишь там Jazz Lounge. Ребята, там ничего, кроме ИИ, вам не выбросит. А все это очень приятно. Музыка для препровождения в ресторане быстрого обслуживания. Я пытался раскопать. Меня заинтересовал только стиль Outlaw Country. Где это все делается? Кем это все делается? И я неделю раскапывал и раскопал. Но почему это так друг на друга похоже? И главное, почему это так похоже на группу, мою любимую группу The Boss Hoss, которая, в общем, была абсолютно живой группой, выступала, кстати, в Россию приезжали в 2012 году. Вот так вот, да. Группа была создана в середине нулевых, 2004 или 2005 годом. Внимание! Двумя любителями музыки, которые, в общем-то, они занимались графическим дизайном, рекламщики. Пока только графическим дизайном. Outlaw Country, мужики такие в Стетсонах, в белых майках, и все. Ну, у них там гитарист еще один был с ними, подсосался к ним. Он музыку умел писать. И, знаете, все просто. Соль минор, фа мажор, соль мажор, там, до мажор. Ну, в общем, как в группе кино все, понимаете? То есть без всяких изысков. Но аранжировки были великолепны. Потом, правда, как казалось, на пластинках звучат неживые инструменты. Потом, как оказалось, уже где-то к 2011 году аранжировки писались, в общем-то, не людьми, а писались компьютерами, потому что аранжировки пишутся уже лет 20-25, абсолютно нормально. Состав группы менялся, и вот где-то уже примерно в 2010

году в составе группы оказываются три человека. Можно назвать их фамилии, можно не называть, это ничего не добавляет. Вот. В одном фамилии Пауэр, другой Доу, и третий Де Тихуана. На самом деле это его псевдоним, чувак, по-моему, из Эквадора, музыкант, действительно. Но они, понимаете, музыканты-то они музыканты, но они все три, все трое работали в рекламном агентстве, в студии рекламной. И вот здесь 2000-е года, понимаете? Все, музыка начинает писаться компьютером. Пока еще не умели делать хорошо, пока не умели... То есть это надо было доводить уже в студии, в музыкальный, настоящий. Но время шло, компьютер... И тут, понимаете, приходит 2023 год, прототип программы Suno, которая за 2 года понаписала... Вот, если говорить о сегодняшнем дне, понаписала столько песен. А что же наши три перца из группы Босхос? Они, оказывается, последние несколько лет, лет 10, работают в очень известной берлинской студии, которая называется Sonar Studio. Студия занимается графическим дизайном, музыкальным дизайном, пишет рекламу и фильмы для музыки. А еще у них не так давно открылось подразделение в Кёльне. И вот удивительно. Лейбл, где записаны все вот эти абсолютно одинаковые Outlaw Country треки, понимаете, лейбл находится тоже в Кёльне. По тому же адресу, по которому находится Sonar Studio в Кёльне. Ну, в общем, все просто. Ребята сидят на аутсорсе у компании Spotify, которая им записывает, все это заказывает, и все это принадлежит Spotify. Вот. И все. А до этого был, понимаете, причем они стали работать в этой компании в 2015 году. Через полгода после того, как записали свой последний альбом.

0: Вот видите, та же самая прямая бочка, тот же самый набор гармоний, вообще вот все то же самое. Ребята из группы The Boss Hoss,
1: не путать с мотоциклами Hoss Boss, пожалуйста, разница большая. Они, кстати, пытались брать спонсорство, мотоциклисты не пошли. Ну так вот, знаете, и вот и они по этим клише создают десятки и сотни тысяч треков. Здесь немножко так, здесь немножко так. Вообще, Германия – центр мирового, один из главных центров мирового музыкального бизнеса. Это вот сопоставимо, вот вся Германия, это сопоставимо с Columbia Records, понимаете? Sony, Columbia. Но если раньше центр музыкальной жизни Германии, в общем, всей Европы – это Мюнхен, то теперь нет, это Берлин, Кёльн и Франкфурт на Майне. Потому что за компьютер можно работать в любом месте. Студии, такие студии, как у Дитера Боллена, одна из лучших студий мира, создавать не обязательно. Понимаете, и так все нормально. Я не говорю, что это плохо. Кому нравится, пусть слушает. И мне нравится в течение 7,5 минут я вот такую музыку воспринимаю на ура. Вот. Дальше, конечно, уже становится скучно. Я тут зарядил в одну профессиональную программу, с которой я работаю в записи музыки. Посмотри просто, как это выглядит на мониторе. Гладко все, вот, вы знаете, вот, ну нет, чтоб, ну вот здесь вот, ну сделайте, чтоб вот здесь вот немножко отставало от удара. Ну сделайте вот, чтоб здесь вот немножко там, не то что секунду, четверть секунды не дотягивал, чтоб живой звук был. Зачем? Надо делать быстро. Каждую неделю, вот, говорю, я когда начал работать над программой неделю назад, последний трек этого Mad Dogs Chain был на прошлой неделе, а самый свежий уже сегодня. В неделю по треку нормально, все хорошо, все. И картинки разные. Там есть тоже один из исполнителей, такой толстяк, такой добродушный, сгенерированная картинка, такой живой-живой. Конечно, никакой не живой. Так, подождите, ну а что в наших-то пенатах? А у нас все то же самое. Знаете, Госдума рассматривала в первом чтении закон о обязательной маркировке ИИ музыкальных треков, отклонили, это было в апреле. Кстати, Яндекс выступал против этого. Но уже с 8 сентября на добровольной основе, ну, репутация, Яндекс ввел новые правила с этими треками. В описании композиции официальная информация. Появляется информация о том, полностью или частично трек создан с помощью ИИ. Но, понимаете, вот я, допустим, записал музыку хорошую, она у меня прозвучала. Мне предлагают ее разместить на Яндексе, да? А кто докажет, что это ИИ? Или, допустим, на Яндексе есть такая вот опция. Ты платишь копейки и отдаешь им свой трек. Но ты платишь. Они размещают, пожалуйста. Его там никто не слышит, конечно. Там, ну, 3,5 друга послушают. Мама там, теща. Вот. А докажи, что это... Но они не могут это маркировать как ИИ. Я же им не сказал, что это ИИ. А доказать это невозможно. У нас... Понимаете, ну какой шоу-бизнес, какой музыкальный бизнес, такие песни. Одна из самых популярных ИИ-песен, созданная диджеем Блокнотом. Ну, здесь ничего живого тоже нет. Единственное, что слова, которые написал, сами знаете кто, послушайте текст, ему платить просто не надо. В этом ничего плохого нет. Просто это есть, это так.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Алексей Папин назначен советником губернатора Вологодской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Георгий Филимонов. Опыт Алексея Папина будет полезен в Вологодчине. Будем вместе развивать спорт, поддерживать молодых спортсменов и создавать новые возможности для наших ребят, подчеркнул Георгий Филимонов. Напомним, Алексей Папин – мастер спорта России международного класса, чемпион мира и Европы, титулованный профессиональный боксер. Спортивные инициативы региона поддерживают уже не первый год. В Вологде завершают масштабное обновление коллектора на улице Железнодорожной. Работы по реконструкции канализационного коллектора в Вологде вышли на финишную прямую. На данный момент техническая готовность объекта составляет 79%. Подрядная организация приступила к работам во второй половине апреля. Из запланированных 1800 метров канализационных сетей уже заменено более 1 километра 200 метров. Полностью завершить работы планируют до конца 2026 года. Завтра в Череповце психолог расскажет родителям о школьной травле. Встреча, посвященная буллингу, состоится в субботу, 26 сентября, в молодежном центре на Трубицына-1. Лекцию прочитает Ирина Чухина, практикующий психолог, лектор общества знания. Как отметили в молодежном центре, темой встречи станет травля, явление, которое часто встречается в детской, подростковой и молодежной среде. Спикер расскажет, что такое буллинг, по каким признакам можно определить, что ребенок подвергается травле, объяснит способы выхода из таких ситуаций. Начало лекции в 10:00. Девятнадцать вологодских педагогов удостоены Госпремии области за подготовку призеров конкурса «Молодые дарования России». В этом году 19 учащихся детских школ и колледжей искусств региона стали лауреатами второй и третьей степени заключительного этапа одного из крупнейших всероссийских творческих конкурсов для молодых исполнителей и художников. Педагогам, подготовившим серебряных призеров, выплатят по 20 тысяч рублей, бронзовых – по 10 тысяч рублей. В последнюю сентябрьскую субботу вологжан приглашают спеть песни Виктора Цоя. О рок-легенде 20 века расскажет на новой встрече проекта «Семейное чтение» Александр Милик. В этот раз у нее необычный формат – лекция-квартирник. И это не случайно. Гостем проекта станет музыкант Владимир Маломин, который украсит встречу песнями Виктора Цоя. Вспомнить хиты советской рок-звезды можно будет 26 сентября в 14 часов в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1. Вход свободен. В Череповце байкеры закроют сезон большим мотопробегом. Мероприятие пройдет в воскресенье 27 сентября. В полдень байкеры соберутся на парковке у Ледового дворца. В 13 часов начнется мотопробег. Как отметили в мотосообществе «Мой Череповец», мероприятие ежегодное проходит в начале и конце сезона. Поедут организованные колонны в сопровождении сотрудников ГАИ по городу. Многие участники приезжают из других городов.
0: Новости спорта.
1: Вологжане в составе сборной России по флагфутболу представляют страну на первенстве Европы в Италии. В городе Феррара стартовал юниорский континентальный чемпионат. В турнире принимают участие 15 стран. Российские коллективы, выступающие в нейтральном статусе, борются за награды в двух возрастных категориях среди юношей до 17 лет и в миксе до 15 лет. Под руководством главного тренера, специалиста из областного центра Никиты Шемякина, от вологодских варягов и беркутов на первенство отправилось 13 спортсменов. По итогам первого игрового дня в активе обеих национальных команд страны по победе и поражению. Турнир продлится до 27 сентября.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается облачная погода. В первой половине дня местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 14, в Вологде плюс 15. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

решать свои проблемы помогают поезда. Только станет грустно, все мы уезжаем кто куда. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду к друзьям. Только слышно ок да ок,

Не поеду в Комарова, не уеду в Ленинград. Кто-то просит мне билетик на Иркутск или в Магадан, а я поехал хоть в карете в город Вологду. К друзьям только слышно ок да ок.

0: если б смог.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: +18 часов в Москве.
1: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве поражен дата-центр «Дата-групп», который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. В населенном пункте Требухов в Киевской области под удар попал логистический центр, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области поражено судно, доставившая грузы военного назначения в порт Черноморск. Глава Минобороны России Андрей Белоусов совершил поездку в зону спецоперации. Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров доложил министру об успехах в создании полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По словам генерала, группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. Освобождены 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров. Продолжаются действия по освобождению 4 населенных пунктов на Сумском направлении. Никифоров также сообщил, что группировка «Север» в целях обеспечения безопасности населения продолжает прикрывать основные дорожные направления от ударов украинских беспилотников. По информации Минобороны России, Белоусову в зоне работы группировки войск «Север» представили беспилотники, способные наносить поражение в наиболее закрытых средствами радиоэлектронной борьбы противника районах. Министр обороны также доложили об организации защиты основных дорожных направлений от беспилотников, применение БПЛА для снабжения передовых подразделений и представили отечественные беспилотные наземные роботизированные комплексы. В завершении поездки глава Минобороны вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польное, Потихоново, Хижняково в Харьковской области. Марьевка, Гулево и Доброполье в Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» в течение прошедшей недели продолжили продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Зеленые, Дебровые, Светлая долина в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе техники 10 украинских бригад и 2 полков ВСУ. Потери противника на данном направлении составили свыше 1900 военнослужащих, 8 боевых бронемашин, 61 автомобиль и 4 орудия полевой артиллерии. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК утвердили результаты голосования. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах депутатов Госдумы стала рекордной за последние 3 такие кампании – почти 60%. Памфилова отметила, что люди, несмотря на угрозы, выполнили свой гражданский долг.
3: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%, если говорить точно, 67 448 094 человека, наши гражданина. Это рекордный показатель за последние 3 парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
2: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату парламента войдут 4 самовыдвиженца. Новость последних минут. Владимир Путин приехал в Мариинский театр в Петербурге на Международный форум объединенных культур, передает наш корреспондент. В эти минуты президент выступает на форуме. Глава государства заявил, что Россия исторически развивалась как пространство взаимодействия народов. Единство для России – это сплочение. По словам Путина, культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции, сказал президент. Четыре члена экипажа, в том числе капитан, пропали при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки, сообщили ТАСС в диспетчерской службе наблюдения за флотом дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. По ее информации, экипаж горящего судна покинул борт, находился на спасательных плотах. Всего было 29 человек. Подошедшее судно «Персей» сняло с плотов 25 человек. Как рассказали РИА Новости, в экстренных службах среди спасенных есть пострадавшие. По словам собеседника агентства, сейчас три судна ведут поиск пропавших без вести членов экипажа. И, как сообщается, капитан загоревшегося у берегов Камчатки судна «Триумф» спасен. В Подмосковье число обращений о медведях за 3 месяца выросло вдвое. По данным Минэкологии Московской области, с начала года в ведомство поступило около 20 обращений от жителей, которые обнаружили следы жизнедеятельности опасных хищников в лесах около населенных пунктов. При этом еще в июне министерство сообщало о 10 таких обращениях. Чаще всего выход зверей к людям фиксируют на западе и севере Московской области. Иногда медведи замечают около автомобильных дорог. Сейчас их численность в Подмосковье оценивается максимум 70-80 особей, из них постоянно обитают около 30-40. Минэкологи отметили, что рост числа выходов медведей к населенным пунктам этой осенью не ожидается в лесах региона. Достаточно корма перед спячкой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге завтра без существенных осадков плюс 13-15. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в субботу без осадков 16-18 градусов.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Дорогие друзья, любители автомобиля, прежде чем начать нашу главную автомобильную программу страны, разрешите напомнить, что ралли «Сартовало 2026» определит чемпионов России по ралли уже в эту субботу в Карелии. С 24 по 26 сентября проходит финальный этап «Татнефть» чемпионата России «Ралли Сартовало 2026». Гонка поставит точки в топ-серии российского ралли в этом сезоне во всех зачетах. География нынешнего спортивного сезона охватывает несколько регионов. Это Свердловская область, Карачаево-Черкесия, Новгородская и Псковская области, Карелия. Как сообщает промоутер и организатор чемпионата компания ASMG, после двух зимних этапов и трех этапов по грунтово-гравийному покрытию сразу несколько экипажей могут претендовать на звание чемпиона России. Это касается всех зачетных классов и абсолютного зачета. Поэтому финальный этап ралли «Сартовало 2026» не просто кульминация сезона, а арена напряженной борьбы. Трасса ралли «Сартовало 2026» во многом новая и совершенно незнакомая для спортсменов, что гарантирует равные условия для всех. Общая дистанция гонки 234,5 километра, 132 из которых это 8 спецучастков. Уже в субботу, то есть завтра, 26 сентября, мы узнаем имена победителей «Татнефть» чемпионата ралли России по ралли, партнером которого выступает и компания «Супротек». А мы начинаем, как обычно, в пятницу под предводительством Федора Буцко.
3: Всем добрый вечер.
2: И в виртуальной студии радиостанции «Маяк» директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, вечер добрый.
4: Здравствуйте, добрый вечер, рад слышать.
2: И главный технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Ну, поехали.
3: Поехали, да. Мы в последнее время все оказались такими доморощенными специалистами по нефтепереработке. По своей воле или вопреки, и я за последние 3 месяца узнал так много всего, о чем раньше, ну, может быть, когда-то слышал, а может, и не слышал, да, про то, что самые легкие жидкие фракции нефти – это бензин, а потом или керосин.
6: Нет.
3: Так.
6: Нет, самые легкие – это эфир.
3: Эфир. Ну вот, видишь, эфир. Да. Прямой эфир на маяке. Самая легкая фракция.
6: Я, да? Знаешь, что узнал? Я, во-первых, узнал, что мазута – это тоже легкая фракция. Но самое главное, что бензины кипят при температуре 205 градусов.
3: 205. А раньше они такие спокойные, не кипят. Ничто их не беспокоит. Да. Ладно, давай я не буду умничать и рассказывать, чем там бензин от керосина и от дизеля отличается. А суть в том, что еще из нефти минеральное масло делается. И, собственно говоря, минеральное масло потом превращается в базовое масло, на основе которого и делают все моторные масла, да? Ну, или практически все.
6: Да, конечно.
3: А что там происходит с этим маслом, когда оно попадает в двигатель? Давай дальше мы отдадим слово тем, кто в этом явно больше меня понимает.
2: И меня.
4: Из своей биографии могу поделиться, что много-много лет назад я помню момент искреннего совершенно изумления, когда я узнал, что из нефти в том числе получается и асфальт.
2: Да.
4: Это когда все уже совсем выпарили.
2: Битум, вот. А дальше тот, асфальт, да.
4: Да, развитие нефтяного дела и активной ее добычи мы обязаны появлением асфальтовых дорог вместо всяких мощеных, как раньше. Так что вот остатки, так сказать, у этого великолепия прямо под ногами находятся. А что касается масел, то тут что можно сказать? Что масло, которое добывается из нефти, это вот, ну, условно, там какие-то средненькие фракции весом там 30-50 атомов углерода, такие цепочки. Они, эта фракция не сразу используется в маслах, да, она проходит некоторую переработку. Так же, как и бензин, кстати, для того, чтобы превратиться там в Евро-5, масло тоже должно быть переработано, реструктурировано, очищено и там изомеризировано и так далее. И вот уже тогда, после этих переработок, получаются некоторые базовые масла, которые можно использовать в том числе и в автомобилях. после этого их смешивают там определенные пропорции, регулируют их свойства тем, что в простонародье называется присадками. И тогда получается товарное масло. А зачем масла эти перерабатывают? Почему нельзя просто минералку как бы наливать прямо из нефти, которую добыли? Потому что она очень быстро разрушается. И вот эта вот предварительная переработка и подготовка базовых масел, она позволяет повысить стойкость этих масел. Ну, там еще какие характеристики повысить и улучшить, но это даже уже не главное. А главное, что такие масла начинают работать там не 2000 километров или 3000 километров, как раньше там в полуторках нужно было менять масла, а все-таки подольше. И вот эти вот переработанные основы базовые масла, они работают там, ну, порядка 500 моточасов там. Это, если чуть получше, то это 15 тысяч километров, там чуть похуже, там это 10-9 тысяч километров. И вот именно из-за этих масел мы, собственно, все, как автовладельцы, должны ездить регулярно каждые там 10 тысяч километров на техническое обслуживание. Если бы не масло, мог быть какой-нибудь другой период, там 20 или 50, в зависимости от того, как быстро засоряются фильтры какие-нибудь воздушные там или другие расходники истрачиваются. Вот, поэтому самое главное, что может происходить с маслом, если вдруг оно не переработано на нефтеперерабатывающих заводах толковым образом, это ускоряется скорость его разрушения внутри двигателя и, соответственно, производство всяких разных неприятных загрязнений и веществ, которые не дают маслу нормально работать.
6: То есть потеря тоже потребительских свойств. О.
4: Блистательно, да, спасибо, Игорь.
3: Я даже удивился, как ты такую канцелярскую формулировку выдал, да, ловко.
6: А я много-много лет назад работал в одной конторе, которая работала на правительство Москвы. Я фанат таких формулировок.
3: Продолжаем про масло. Да? Продолжаем про масло, да. Вот считается, есть такое расхожее мнение, оно и раньше было, и я думаю, сейчас никуда не делось, что можно масло закупать самое дешевое, ну, желательно уж, наверное, не подпольное, которое совсем из отработки там сделано, и вообще не пойми что, которым только в печке место. То есть покупаешь масло самое дешевое, ну просто меняй его почаще, да, не езди на нем там 15 тысяч километров, ну поменяй его вдвое чаще.
6: Да,
3: нормальный вариант?
6: К сожалению, это расхожая позиция.
3: А почему к сожалению? Ну вот, ну не хочется тебе дорогое масло покупать. Ну то есть может оно тебе и хочется, а ну,
6: не может.
3: Не может, да. Вот купил подешевле, ну потом еще раз купил, еще раз подешевле. Не знаю, правда, сэкономишь ли, конечно, если два раза поменять подешевле, будет ли это...
4: Слушайте, я очень прошу прощения, а можно я на правах постоянного гостя влезу с организационными моментами? Давайте пригласим слушателей, как бы, нам задавать вопросы про масло, раз у нас сегодня такая тема. Если можно, там телефон напомнить, а потом Сергей расскажет, почему это хорошая идея или не очень.
6: Только
4: хорошая.
6: Давайте, дорогие друзья, все, что вы хотели знать о масле и пока еще не знаете, в чем-то хотите удостовериться, а в чем-то, наоборот, разочароваться. Бывает такое. Пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Причем пользуйтесь любыми мессенджерами. Но я призываю, дорогие радиослушатели, если вы будете задавать вопросы по поводу конкретных масел, конкретных брендов, ответ вы от нас не получите, потому как не потому, что мы боимся, а потому что есть закон о рекламе.
3: Напишите, кстати, вы вот как предпочитаете, почаще и подешевле или пореже и подороже масло-то менять? 9-6-7.
6: Вообще хорошо звучит. Мужики, вы как любите, почаще или подешевле, или пореже, но подороже? Вижу, всем понравилось.
5: Здесь на этот вопрос можно просто ответить, что у всего есть цена. У хорошего продукта цена выше, у плохого продукта цена ниже. Поэтому, покупая дешевое масло, вы автоматически покупаете что-то подешевле. Подешевле переработка, подешевле присадки, поменьше присадок. Следовательно, в двигателе даже короткое время это масло будет работать хуже. Она будет хуже защищать, хуже чистить, потому что, ну, она сама по себе дешевая. И нагрузка на двигатель, конечно же, возрастет. Даже если вы будете менять масло каждые 3-5 тысяч, эти 3-5 тысяч двигатель будет работать на не очень хорошем масле, то есть ему будет не очень хорошо. И это приблизит ремонт этого двигателя. Потому что, опять же, масло не с нужными характеристиками, не с такими, как дорогое, да, которое хорошо вычищено, там дорогие присадки, их там достаточное количество, и они четко справляются со своей задачей. И все. Просто вы поймете это спустя там какой-то пробег определенный, даже меняя дешевое некачественное масло, там каждые 5000, вы все равно придете к ремонту. Гораздо быстрее, чем использовать нормальное дорогое масло.
6: Вы знаете, коллеги...
5: Поэтому как... здесь все и цена.
6: Как-то раз, я об этом уже говорил, вы когда покупаете масло, читайте, что там написано. Иногда зайдите на сайт. Я сейчас, разумеется, не буду называть бренд. Сейчас на рынке появляется очень много брендов, новых брендов масел, по вполне понятным причинам. Вот есть один российский бренд. Он появился на рынке буквально года 3 назад. До этого они моторными маслами, извините, не маслами, все-таки маслами профессионально, они не занимались. И вот у них на сайте написано, что... У нас в составе наших масел, причем они выпускают и синтетику, и гидрокрекинг, пакет, такая фраза, пакет лучших отечественных и зарубежных присадок. На мой взгляд, а вы, может быть, я не прав, от такого масла надо бежать. Просто отечественных и зарубежных присадок.
3: Подожди, может, маркетологи что-то там намудрили, а масло само по себе, может, не такое уж и плохое.
4: Причем сразу всех.
6: Всех, да, всех.
3: Ну,
6: да.
3: Ладно, коллеги, скажите, вот мы тут подороже, подешевле, наши слушатели вот пишут, например, пореже и подороже. Ну и действительно... Вот, а кто-то пишет, вот просто любим машину, поэтому раз в год меняем масло. Пробег за это время 10-12 тысяч километров. И заливают они масло Супротек. Правда, через А. Не знаю, это вы или нет, Супротек через А.
6: Ну ладно, слушай, ошибся человек.
3: Ну хорошо, я тоже ошибаюсь.
6: Да, кстати, я всегда
4: думаю, ошибаюсь. Что имелось в виду все же наша компания.
6: Да, конечно.
4: Почему-то мне так кажется. Тут я должен добавить предыдущему оратору, конечно, не могу не воспользоваться возможностью, что вот, например, бренд Супротек, это не 3 года.
6: Уж
4: на
6: точно.
4: Сайте suprotec.ru да. Описывает да. Немножко поподробнее, да. Откуда что берется, из чего состоит и почему так работает.
3: Ну
4: так
3: хорошо,
4: что, заходите,
3: вот
4: пожалуйста,
3: вот suprotec.ru. Да. Suprotec.ru, да, там есть масла, есть две линейки масел, комфорт и атомиум. А это как? Вот мы сейчас говорили, вот то ли подешевле масло, то ли подороже. Вот у вас масло как, подороже или подешевле?
4: Конечно, у нас комфорт подороже, подешевле атомиума, а атомиум подороже комфорта. Вот. Так что в этом смысле между этими двумя линейками тоже есть разница некоторая. Но на самом деле, смотрите, вот мы говорили про базовые масла, значит, можно извлекать масла из нефти, можно их там перерабатывать очень хорошо, доводить до состояния третьей группы и масел класса, то, что называется VHVI. Масла с очень высоким индексом вязкости, это так переводится. А можно масла, как известно, синтезировать, то есть собственноручно складывать в синтезаторе
6: из газа. Из газа же, да?
4: Углеродики, да, из газа в определенной последовательности и точно получать то, что тебе нужно. То есть вот эти вот знаменитые полиальфа-олефины – это молекулы, которые все одного строения, одних, соответственно, свойств, одних способов поведения там при стрессовых нагрузках, температуре, давлении и всего прочего и так далее. А у них есть только такой большой минус, они в 4 раза дороже, чем любые лучшие масла, полученные из нефти. Вот. Но, значит, как я говорил, все базовые масла можно смешивать. Вот линейка «Комфорт» у нас содержит примерно треть синтетических компонентов. Это и ПАО-масла, это и эстеровые масла, тоже такая сложная жидкость смазывающая. А 2/3 базы основы примерно состоит из вот этих самых VHVI масел третьей группы, то есть это как бы топ качества минеральных масел. Вот. Но тем не менее, это минеральные масла. Даже после всех их переработок, они как бы тем не менее имеют тенденцию разрушаться и там как-то, значит, не очень хорошо взаимодействовать с окружающим миром. Поэтому масло «Комфорт», например, ну, самой стандартной вязкости, там 5.30, да, мы выпускаем, оно все-таки работает у нас 10 тысяч километров. Не надо его менять чаще, бессмысленно его заливать там раз в 5, но как бы даже не очень нужно раз в 8. Оно свои 10 выполняет как бы с запасом, уж поверьте нашим как бы испытаниям. А вот масло Атомиум, оно не содержит никакого гидрокрекинга вообще, никаких вот этих вот масел с минеральной историей нефтяной. Только ПАО, только эстеры, и еще сейчас мы начинаем использовать там алкилирование фталины, это, такая, это такие компоненты даже попродвинутее немножко, чем эстеровые жидкости. Вот. И поэтому это масло работает очень долго. Значит, оно работает, у нас везде написано, от 15 тысяч километров и выше. При этом, если честно сказать, то вот по отзывам наших потребителей, по нашим собственным испытаниям, по испытаниям лабораторным, это масло работает от 20 и выше.
6: Ого.
4: Но в цифру 20... как бы потребители не очень верят. То есть очень трудно в каждом магазине объяснять, что это вот никак, это лучшие присадки в мире там использованы. Масло работает 20 тысяч километров. Ну, сразу видно, что это вранье, да? Поэтому мы скромно написали 15. Но вот за 15 мы, условно говоря, даем зуб.
6: Причем, вот, Михаил, я бы хотел добавить,
4: да-да,
6: не далее как 10-15 лет назад, когда у нас, 10, на рынке было очень много буржуйского синтетического масла, и межсервисные пробеги на этом масле были по 20 тысяч, верили все почему-то.
3: Ну, вообще, но... меньше переживали о машинах. Чаще меняли, меньше переживали. А сейчас люди ищут другие решения. Да, можно... Вот пишет наш слушатель Даниил.
4: Можно было рискнуть.
3: Mazda CX-5, мотор 2,5 литра. Перешел на отечественное масло 0W20. Меняю каждые 5000 километров. Зато подделывать наши уж точно не станут, как иностранные.
6: Да почему?
3: Ну, потому что оно недорогое. Хочется подделать... Ну, понимаешь, как бы купюру в 10 рублей подделывать будут с меньшей вероятностью, чем купюру в 1000 рублей.
6: Не. Слушай, я читал скандалы.
4: Но если ты
6: я читал скандалы,
4: да,
6: когда
4: я просто хотел сказать, что если ты подделываешь масло какого-то очень известного бренда, то у тебя, конечно, больше шансов его сбыть. Если подделываешь масло бренда, к которому отношение, ну, как бы, вам может быть и непонятно, то и сбывать его будет очень трудно. А это для любых поддельных, как бы, продуктов очень важная статья успеха.
3: Ну, кроме того, если ты подделываешь, условно, масло Shell, которое в России больше не представлено, да?
6: Это вообще странно.
3: То некому будет следить за тем, что там на лавке, на прилавке,
6: это
3: да?
6: Это да, но было несколько скандалов, когда накрывали подпольные цеха с подделкой, не буду называть брендов, нашего отечественного безумно популярного масла.
3: Понятно.
6: Очень популярного. Потому что оно популярное, его можно подделывать.
3: Угу. Спрашивает Максим, а если переходишь с масла Супротек Комфорт на Супротек Атомиум, нужно ли промывать двигатель? Коллеги, 30 секунд.
5: Нет такой уж совсем необходимости, да, совсем необходимости нету промывать двигатель, потому что, в общем-то, они совместимы между собой. Двигатель вообще мыть надо, но так, чтобы на этом заострять внимание, без проблем вы переходите и все.
3: Еще 15 секунд. Расскажите, где узнать подробнее о маслах для мотора от компании Супротек?
5: Ну, во-первых, на сайте suprotec.ru, конечно же, там вся информация есть о нас. И звоните к нам в офис по нашему вечному номеру 8-18-06-61.
6: И узнаете все от А до Я.
1: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк. Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина.
0: Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Культура способна доводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
2: Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений. Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры.
0: Путин также заявил, что Россия работает над тем, чтобы культурные традиции и новые технологии стали союзниками и дополняли друг друга. Президент сообщил о подготовке стратегии развития архивной, театральной и музейной сфер в России. Вооруженные силы России поразили дата-центр «Дата Групп» в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. В населенном пункте Требухов в Киевской области, по данным Минобороны России, под удар попал логистический центр, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения в порт Черноморск. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за неделю выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые принимали, хранили и распределяли грузы военного назначения, а также горюче-смазочные материалы для ВСУ. В течение недели были поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и 3 танкера, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Деброва и Светлая Долина в Запорожской области, Марьевка, Гулёва и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова, Хижняково. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Пресечены все попытки противника вырваться из окружения. Кроме того, в Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе техники 18 украинских бригад и 2 полков ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, 107 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Воздушная тревога объявлена в Киеве, ряде областей Украины, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Житомире, Сумах, Изюме, Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком. Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Москве стабильная, соответствует сезону. Сентябрьский пик, вызванный риновирусом, пройден, сообщила заммэра Анастасия Ракова. За начало этой недели число заболевших среди детей снизилось на треть, в целом по городу на 20%. Сейчас доминируют риновирусы, на них приходится около половины случаев. Заболевание преимущественно протекает в легкой форме. Сезон гриппа еще не начался, его доля среди заболевших менее процента. Штаммы гонконгского гриппа пока не выявлялись. Самый эффективный способ защиты от гриппа – вакцинация. Ее можно пройти бесплатно во всех городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦД. Также вакцинация проходит в школах и детских садах с согласия родителей. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15, в Москве в субботу без осадков 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. В эти мгновения «СКА» на выезде обыгрывает «Трактор» 3-1. В матче «Лада» ЦСКА счет пока не открыт 0-0. Нападающий клуба национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов пропустил 2 последние командные тренировки из-за ушиба, полученного еще в понедельник после попытки заблокировать бросок соперника. Тем не менее, ожидается, что Демидов сыграет в последнем предсезонном матче «Канадиенс» против «Оттавы», который состоится в ночи с 26 на 27 сентября. Футбол. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо». Все подробности у Николая Саприна.
2: 33-летний полузащитник Далер Кузяев, проведший 51 матч за сборную России, до конца нынешнего сезона будет выступать за махачкалинское «Динамо». Об этом сообщил сам клуб в своих соцсетях. Напомню, что после ухода из петербургского «Зенита», в составе которого Кузяев 5 раз становился чемпионом России, он провел 2 сезона во французском «Гавре», клубе тамошней «Лиги-1», а прошлый сезон играл в казанском «Рубине» в РПЛ, где провел 19 матчей, при этом не отметившись результативными действиями. Еще утром в пятницу генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью РИА Новости

0: из английской премьер-лиги. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Второй сейный россиянин победил Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Для Рублева предстоящий четвертьфинал будет 90-м на уровне ATP. Он стал 9-м действующим теннисистом, достигшим этой отметки. Татьяна Прозорова продолжает сенсационную серию побед на крупном турнире WTA 500 в Сингапуре. В 1/4 она победила Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место в рейтинге WTA, а сейчас уже поднялась на 123-е. А вот первая сейная россиянка Мира Андреева проиграла в 1/4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Отмечу, что Мира во второй раз за последние полтора месяца уступила Фернандес. Формула-1. Британский пилот команды Mercedes Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял монегаск Шарль Леклер на Феррари. Тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри на Макларене. Гонка в Баку пройдет завтра и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта.
1: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
2: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
3: Это профессор Краснов, лучший диагност.
4: Позовите Краснова срочно,
5: если бы не Краснов.
6: Профессор Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Краснов.
11: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Маяк. На правах рекламы.
13: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
14: Дорогие друзья, ассамблея автомобилистов проходит, как обычно, по пятницам вечером под предводительством Федора Буцко и в большой виртуальной студии директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой и главный технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев. И, разумеется, вы задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Позвольте, я отвечу нашему радиослушателю, но вы меня поправьте как специалиста. Возможно, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Японские автомобили по паспорту 0W20. Бытует мнение, что в России нужно заливать 5W30. Что скажете? Значит, он пишет, что у него Honda Freed. Если не ошибаюсь, Honda Freed – это
15: машина с правым рулем.
14: Это
15: очень
14: понятно.
15: Красивая.
14: Да, нагруженный маленький двигатель с очень маленькими масляными канальцами, насколько я помню. Вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, 5W30 для этого мотора смерть, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, пожалуйста.
16: Ну, а эти моторы, они еще имеют разницу по годам выпуска немножко. И по там своим маркам. Поэтому желательно бы, конечно, внимательно и тщательно прочитать руководство по эксплуатации двигателя, потому что, в принципе, бывают двигатели, которые просят в норме 0,20, но допускают использование 5,30 там, при некоторых условиях. Тут еще как-то можно думать. Если в руководстве написано 0,20, никакие доморощенные как бы, соображения поменять масло на погуще, конечно, не прокатывают категорически. Идея в том, что двигатели под 0,20, они существенно отличаются некоторыми конструктивными особенностями. Не такие, как обычные, там, скажем, двигатели предыдущих поколений, рассчитанные на более вязкие масла. Там не только узкие масляные канальцы, там еще очень важна скорость потока масла, соответственно, происходящая от производительности насоса и способности пропихивать все это по канальцам, да. Особенно для гидравлических элементов, типа фазовращателей там, или натяжителей цепи. Для

0: остужение поршней, потому что там специальные форсуночки бьют в донышко поршня, да, и так далее. То есть скорость оборота масла очень большое значение имеет. Поэтому 0,20, если написано, то заливайте 0,20. Кроме всего прочего, в России это еще хорошо зимой, потому что, в принципе, более жидкие масла, они лучше прокручиваются при морозе, соответственно, быстрее там разогреваются, быстрее выходят на рабочий режим.
1: А летом, может быть, и 5,5 V30 налить, да? Если на лето летнее масло.
0: Нет, лето не дает такой категорической разницы, что у вас там плюс 20 градусов на улице, что плюс 35, как бы в машине, в принципе, все равно, потому что масло работает на 100 градусов в двигателе. Вот. Но если у вас в эксплуатации, господи, как-то в руководстве к эксплуатации написано, что 5,30 в принципе технически допускаются там, то если двигатель с большим пробегом, с большим износом, особенно если вдруг он начинает демонстрировать симптомы там угара масла, тогда да, вот в этом случае как бы можно уже, так сказать, в этой машине доходяги переходить на 5.30, это более плотная защита от износа, разделение, значит, трущихся пар, и, соответственно, в этом случае вы немножко замедляете износ и продлеваете срок службы автомобиля, но не раньше.
1: Ну, может быть, в этом случае тогда не на более густое масло переходить, а обработать двигатель трибосоставом. Ведь, если я правильно понимаю, трибосостав Супротек для этого и нужен, чтобы когда мотор немножко подустал, его взбодрить, и чтобы он еще поработал, как будто он помоложе.
2: Да, совершенно верно, потому что мы рекомендуем при первых симптомах. Мы вообще рекомендуем заранее обрабатывать двигатели, чтобы уменьшить износ, потому что после обработки трибосоставами ресурс работы самого двигателя в разы увеличивается. Но если вы заметили какие-то симптомы износа, там повышенный расход топлива, расход масла начался, двигатель громче начал работать, можете смело обрабатываться трибосоставами, они в этом случае прекрасно помогают, и ваш двигатель еще гораздо дольше прослужит, и не надо будет переходить с масла на масло и там выдумывать что-то, а спокойно эксплуатировать машину по инструкции.
1: А вот, кстати, если мотор обработан трибосоставом, то продлевает ли это срок службы масла, моторного масла? Или это не влияет?
2: Нет, к сожалению, не продлевает. Нагрузка меньше, но все равно у масла есть ресурс его работы. И здесь, конечно, трибосоставы никак не повлияют на его ресурс. Оно все равно окислится, оно все равно придет в негодность, и его надо будет менять. Ну, может быть, перекатать можно, но незначительно.
3: Вот у меня, кстати,
2: смотреть за состоянием.
3: Вопрос про окисление. Я нашел водителя, которому, как ему кажется, использование чистой синтетики, к примеру, того же самого прекрасного Супротека Атомиум, более вредно, чем, допустим, тот же Комфорт. Я нашел этого водителя, глядя в зеркало. Объясню почему. А вы, опять же, поправьте меня, прав я или нет. Что искать? Вот в зеркало посмотрел. Я за год проезжаю от силы 12 тысяч, от силы. Масло, даже синтетическое, даже очень хорошее, больше года лучше не использовать. Оно начинает окисляться. Я же прав? Нет? То есть мне, допустим, вот если я залью сейчас синтетику, я буду, то есть по идее я должен менять ее через 2 года. Но через 2 года масло будет окисленным. Поэтому мне это вредно.
0: Ну, встретите, когда этого товарища из зеркала, скажите ему, что как раз вот в этом смысле, например, синтетические масла, они как раз опровергают такое интуитивное ощущение.
3: Нет, потому но они, что они позже поле окисляются, они позже окисляются, но не 2 же года,
0: они,
3: наверное.
0: Они категорически позже окисляются, потому что молекула полиальфа-олефина, вот этот Там нет слабых связей между углеродами, которые легко разрываются в присутствии, например, кислорода или там каких-то еще окисляющих компонентов. Прежде всего. Для того, чтобы разорвать молекулы полиальфа-алифина, нужно приложить значительное количество как бы энергии и химической, и там тепловой, например. Поэтому, если масло у вас просто хранится или, значит, налито в стоящую обычную машину, которая не работает, соответственно, там нет никаких температур, оно спокойно продержится и 2 года, и 3.
1: Понятно.
0: Вот. Может быть, там в зависимости от пакета присадок могут наступать какие-то с ними там реакции, но это крайне маловероятно. Вот гидрокрекинговые масла содержат эти самые слабые
1: связи.
0: Например, двойные связи между атомами углерода, которые вторая из них, она такая кривая и очень напряженная. И она очень легко радостно рвется при малейшей возможности с чем-нибудь еще соединиться. Вот это да. Понятно. Тут окисление идет, несмотря на наличие даже антиоксидантов в масле.
1: Я этому товарищу в зеркале передам.
0: Да, с наилучшими приветами от компании «Супротек».
1: Отлично. То есть разница между... Давайте еще раз, вот если вкратце. Есть, допустим, в линейке «Супротек» 2 масла. Кстати, следующий мой вопрос будет о том, когда появится третье, если оно планируется. Ну вот как правильно для себя подобрать? Вот есть «Супротек Комфорт» подешевле, «Супротек Атомиум» подороже. Вот как мне правильно...
0: Посмотрите, помимо базы, про которую мы тут говорили всю дорогу, да, что комфорт содержит гидрокрекинговые масла, там на две трети из них состоит, а атомиум нет, и поэтому работает очень долго. Конечно, есть еще вот эти вот самые присадки, регулирующие всякие свойства, и от их состава зависят некоторые свойства масла. В частности, например, какое загрязнение в выхлопе оно дает в смысле серных соединений, там сульфатных, фосфора и так далее. Значит, в маслах «Комфорт» на данный момент, которые у нас 5.30 и 5.40, мы используем пакет присадок, который содержит много противозодирных присадок, которые как раз выходят за некоторые пределы там по фосфору, и поэтому оно относится к категории А3-Б4. Мы позиционируем «Комфорт» как масло для двигателей, так сказать, сделанных довольно давно, и с существенным пробегом. Ну, потому что эти двигатели как раз и просят эту категорию А3-Б4, как правило. Пробег — это значит большие зазоры, опять же, там сильные износы, поэтому требуется защита повыше. Вот как бы такая уж совсем понадежнее. Вот «Комфорт» туда подходит замечательно. «Атомиум» имеет другой пакет присадок. Тоже 5.30, но присадки другие. Там полностью синтетика, значит, очень чисто работающая, малоокисляющаяся, плюс современные присадки, более современные, поэтому оно категории C3, там иногда даже C2, 5.30 на C2 заходит. Получается, что это для новых двигателей. Вот если у вас новая машина, или там машина относительно недавняя, если у нее в паспорте написано, что она просит категорию C3 по европейской классификации, то как бы добро пожаловать в линейку «Атомиум». Это лучшая, долго работающая, надежно работающая, по всем остальным характеристикам, мало замерзающая, мало испаряющаяся, с высоким индексом вязкости, прекрасно держит вязкость при перегревах. Вот это масло «Атомиум» для вашего там относительно нового двигателя как бы самое то. Вот примерно такая разница.
1: А теперь расскажите, вот что еще планируются ли какие-то новинки из масел у вас?
4: На рассказ ровно 3 секунды, поэтому его перенесем минуты на полторы.
1: Извини, я что-то...
5: Маяк. 30 сентября. Москва. Опера Чайковского «Пиковая дама» в постановке Александра Тетеля. Петербург становится одним из главных героев спектакля. Величественным городом-призраком, где любовь, азарт и наваждение ведут к трагической развязке. Сентябрьский показ посвятят столетию со дня рождения выдающейся певицы Валентины Левко, прославившейся в партии графини. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
6: в это воскресенье утром. Хочу все знать.
7: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по русскому языку. В 11 утра разберемся, зачем нужен заповедник в городе и как себя в нем вести. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» изучим экзоскелет и его путь от железного человека до реальности. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
6: С 9 утра. Воспитание души. Быт – это обычное протекание жизни в ее реально практических формах. Быт – это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и как воздух он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим. Мы склонны считать его просто жизнью, естественной нормой практического бытия. Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
8: Я сейчас буквально быстро отвечу завуалированно нашему радиослушателю Сергею Репину, а потом вот Федор задай еще раз вопрос. Когда покупаешь новый автомобиль вот такой марки, пишет Сергей, нужно ли сразу менять на Супротек? К сожалению, Сергей, на этот вопрос мы ответить не можем, потому что все автомобили этой марки заправляются маслом одного бренда. И если мы скажем, что обязательно менять на Супротек или не менять, мы будем сравнивать два бренда, что недопустимо.
9: Да, сравнивать не будем, просто поговорим о том, что есть российская компания, компания с большим опытом, технологичная компания.
8: Два десятилетия на рынке.
9: Доказавшая, что у нее продукция хорошая. Мы с Игорем сами ее
8: регулярно
9: не первый раз, и действительно, и трибосоставы работают.
8: Это и сразу, масло.
9: Сразу понятно, особенно когда машина у тебя старая, вот заливаешь трибосостав, проехал два дня, и вдруг оказывается, что у тебя мотор работает тихо, вот, а потом смотришь, что-то и расход топлива немножечко как-то убавился. Вообще, в целом, как-то помягче, поприятнее есть. То есть, у меня лично кредит доверия компании Супротек есть. Не только потому, что это не первый эфир.
0: А еще нас не подделывают.
9: Ну, это обидно. Как ты вас не...
0: Потому что мы не очень крупная компания и не заставляем своим маслом все магазины подряд, да, выпускаем нишевой продукт для ценителей, как бы, и знатоков.
9: А где его брать-то? Подождите.
0: Поэтому нас особо смысла нет.
9: Магазины вы им не заставляете, а где его покупать-то вообще?
0: Я имею в виду, что, конечно, оно присутствует там сям в разных магазинах, и даже вот мы сотрудничаем с некоторыми сетями по там замене масла, куда отгружаем наше масло.
10: Мы намекнули, если человек хочет купить масло Супротек, куда ему обращаться, на какой сайт заходить?
9: Или не на сайт?
2: На сайт suprotec.ru. Сайт suprotec.ru, да. А телефон для справок звоните 8 800 200 ровно 0661. Мы сориентируем, что для вашей машины купить и где купить. Подскажем ближайшую точку, где продается наша продукция.
0: Ну вот, если бы меня не прерывали, то я бы мог еще добавить, что если позвонить по этому телефону, то можно узнать, где находятся наши фирменные магазины, вот. А также как попасть в наш интернет-магазин. Вот. Да. И там, так сказать, и масло всегда есть, во-первых, и всегда точно уж совсем наше, и в-третьих, оно может быть там на 10% подешевле, А если вдруг вы хотите к маслу добавить еще трибосостав, то он там может оказаться, как, например, сейчас до конца октября, даже на 20% дешевле.
10: Отлично, отлично.
0: Так что вот имеет смысл узнать, где эти фирменные магазины, до них доехать лично, ну или, значит, воспользоваться интернет-магазином, хотя там, конечно, оплата доставки какая-то существует. Но тем не менее, вот.
10: Но ты, Федор, спросил...
0: Ответил я на ваш намек.
9: Да, конечно. Михаил, в этот раз удалось. А вот по поводу расширения линейки-то масел, расскажите, что у вас сейчас есть и что еще главное будет?
0: Слушайте, я, во-первых, хочу напомнить, что есть масло Atomium 020, вот как раз для японских автомобилей, для китайских автомобилей. Мы его ввели там в начале этого года, значит, у нас сейчас расходится оно потихонечку и уже вовсю используется полностью синтетическое, очень для российских условий, как бы хорошо. Однако мы планируем и комфорт сделать 0.20, то есть, опять же, это будет смешанная база, там будет другой пакет присадок, естественно, для современных двигателей, там категория C6 и так далее. Он должен выйти, ну вот, в ближайший месяц, например. А дальше мы немножко смотрим в сторону масел и Atomium, и комфорт 0.30. Это такая немножко гибридная система, когда хочется одним задом усидеть сразу на двух табуретках производителем двигателя. Имеется в виду, что и маловязкое масло, и с топливной экономией сделать, и экологичное, но в то же время, значит, сделать так, чтобы двигатели там поменьше умирали от износа. Вот, и некоторые есть такой рынок двигателей, которые просят масла 0.30. Но вот когда мы его выпустим, это будет там чуть попозже, но есть надежда, что даже до конца этого года. Соответственно, будем про него рассказывать с удовольствием. Третью линейку, Федор, пока заводить не планируем.
9: Ага, хорошо. А вот еще такой момент, потому что все-таки основной состав, по которому Супротек знают в России, уже миллионы людей знают, миллионы попробовали, одинаково ли масла разных вязкостей работают с трибосоставом? То есть понятно, что двигатели разные, масло нужно разное. А вот если обработан трибосоставом Супротек двигатель, есть ли какая-то разница для при выборе масла?
2: Абсолютно одинаково, потому что сам поверхность, которую строит трибосостав, она удерживает более плотную масляную пленку. А какое масло там залито, трибосоставу все равно. И во время обработки, опять же, можно обрабатываться на любом масле нашими трибосоставами, потому что они химически нейтральны, они не вступают в реакцию с маслом, они используют масло только как носитель, чтобы распределиться по трущимся парам. И все. Поэтому какое масло вы используете, трибосоставу все равно. Качественное масло, хорошее, дорогое. Будет качественное масло удерживаться на трущихся парах. Но дешевое масло вы используете. Трибосостав будет дешевое масло удерживать на трущихся парах. Здесь уже все зависит от вас.
0: Ну и то же самое справедливо для разных вязкостей, и как бы не надо бояться, что там какие-нибудь узкие масляные каналы в двигателях под 0.20 не пропустят наш состав. Очень даже пропустят, значит, там частицы, действующие нашего состава, они имеют размерность там несколько микрон, 3-5, может быть, от силы 7. А любые масляные каналы – это там 150-200 микрон в диаметре. То есть это огромный-огромный канал для частиц нашего состава, никаких там проблем никогда не возникает.
9: Нам задают вопросы о допусках, да, потому что у каждого автомобиля есть свои допуски. Но мы уже, наверное, не успеем ответить. Давайте просто скажем, что куда позвонить, и чтобы технические консультанты ответили.
10: В том числе Сергей Соловьев.
2: Да, звоните нам по нашему номеру 8 800 200 ровно 0661. Для вас этот номер бесплатный, поэтому не стесняйтесь, набирайте, подскажем, расскажем.
10: Дорогие друзья, вопросы остаются, мы хотим ездить долго и счастливо, поэтому будем ждать ваших ответов. Спасибо вам, всего доброго.
6: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в Киеве поражен дата-центр «Дата-групп», который обеспечивал обработку передачи данных разведки в интересах ВСУ. В населенном пункте Требухов в Киевской области под удар попал логистический центр, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения в порт Черноморск. Российские войска наступают на Сумы. Об этом доложил министр обороны Андрей Белоусову, командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров. Белоусов совершил поездку в зону спецоперации. Никифоров сообщил министру об успехах в создании полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
2: Ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще 4 населенных пунктов. В целях обеспечения безопасности населения продолжаем работу по прикрытию основных дорожных направлений для обеспечения подразделений, действующих на переднем крае, всем необходимым группировке развернутой системы снабжения с применением беспилотных систем.
0: Белоусову доложили об организации защиты основных дорожных направлений от беспилотников, применении БПЛА для снабжения передовых подразделений и представили отечественные беспилотные наземные роботизированные комплексы. В завершении поездки глава Минобороны вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польное, Потихоново, Хижняково в Харьковской области, Зеленое Деброво, Светлая Долина в Запорожской области, Марьевка, Гулево и Доброполье, Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать формирование ВСУ, блокированные в городе Доброполье. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточно наблюдением российских операторов БПЛА. Это позволяет выявлять попытки прорыва, уничтожать их, говорится в сообщении Министерства обороны. В новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов спецоперации, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Сегодня члены ЦИК утвердили результаты голосования. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября, соответствующий указ подписал Владимир Путин. Культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
3: Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений. Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры. Уважаемые друзья, дамы и господа, говорю о вашей приверженности профессиональной этике, о вашем понимании того, что подлинное искусство и классическое, и современное принадлежат всем. А общие ценности – это не унификация взглядов, а точки опоры. Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд. Именно они задают нормы того, как мы говорим, как уважаем интересы друг друга.
0: Путин также заявил, что Россия работает над тем, чтобы культурные традиции и новые технологии стали союзниками и дополняли друг друга. Не стало легенды российского джаза Алексея Козлова. Ему было 90 лет. Как сказал нам саксофонист, джазмен, народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, Алексей Козлов был тем, кто шел впереди своей эпохи.
1: Алексей Семенович Козлов был одним из самых выдающихся джазовых музыкантов Советского Союза, России и мира. Создал огромное количество великолепных произведений. Был моим кумиром, моим, так сказать, примером успешного, интересного, глубокого музыканта, который создал великолепный ансамбль. Играл все виды джаза, от традиционного до джаз-рока, который показал, в первую очередь, мне то, что джаз может звучать в нашей стране, что он востребован, популярен, интересен, самобытен. Вот таким был замечательным музыкантом и человеком Алексей Семенович Козлов.
0: Алексей Козлов – знаменитый музыкант, саксофонист, композитор, народный артист России. В 1973 году он создал первый в стране джаз-рок-ансамбль «Арсенал», участвовал в открытии первого советского джазового клуба-кафе «Молодежный» в Москве. Алексей Козлов – автор более 120 инструментальных произведений, писал музыку для кино и театральных постановок. Большой театр сегодня начнет продавать билеты по льготным программам. Будут три категории билетов: молодежные для граждан от 14 до 22 лет, 60+, и для ветеранов боевых действий. Стоимость варьируется от 200 до 4000 рублей. Ближайшие спектакли: «Мастера Маргарита», «Симон Баканегра», «Сивильский цирюльник» и «Сорочинская ярмарка». Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15, в Москве в субботу без осадков, 16-18 градусов.
4: Маяк. Судьба провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни. Жан Татлян. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера. Имена осени. Сентябрь. Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник новолетие, а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени. Месяц за месяцем.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие и на территорию Ненецкого автономного округа отправимся. В его современных границах, в его современном понимании. Это часть Архангельской области формально, но регион очень отдельный и очень особенный. Ну а нам сегодня Ненецкий автономный округ интересен тем, что именно на территории вот этой административной единицы современной был основан город Пустозерск. И когда мы говорили про Мангазею, я допустил, конечно, небольшую неточность, спасибо всем тем, кто обратил мое внимание, когда сказал, что Мангазея — это первый наш город в Заполярье. Ну нет, на самом деле Мангазея — это первый сибирский город в Заполярье. Ну а вот Пустозерск — это формально еще Европа, как бы странно это ни прозвучало, особенно если вы на карте найдете Пустозерский памятник археологический ныне, который отмечен на электронных картах, его можно обнаружить, понять вообще, как далеко он находится от вашего места жительства. Ну а если вы живете в Нарьян-Маре, я вас поздравляю, вы живете рядом совсем с этим самым памятником, о чем вы, конечно, и без меня знаете. Что касается основания Пустозерска, это нас приводит к рубежу 15-16 веков, то есть к эпохе правления Ивана III. Удивительный наш правитель, который оказался несколько в тени своего внука, тоже Ивана, тоже Васильевича. Ну, там, как вы знаете, была у нас такая чехарда Иванов и Васильев. И в отличие от своего внука, Иван III оценивается, ну, более конструктивно, пожалуй. Мы меньше знаем о нем как о человеке, хотя сохранились, например, его письма к дочери, которая была выдана замуж, как положено, с династическими целями, и была она женой литовского князя. И там были вопросы, связанные с верой. И вот как он увещевает дочь оставаться верной православию, это, конечно, поразительно. И в этом есть какая-то человечность, которую очень сложно заподозрить у правителя того времени. Ну, считал, что они все должны быть такими суровыми, жесткими, воинами даже. Вот Иван III, наверное, в первую очередь не воин, а именно очень хитрый политик, который не решал проблему силовым методом, если проблема решалась каким-то другим способом: увещеваниями, уговорами, браками теми же самыми. И действительно очень он в этом преуспел. Иван III стал первым, кто использовал в отношении себя титул «Государь всея Руси». Ну, правда, это было в переписке с такими, скажем так, абонентами с очевидно более низким статусом. Но вот, тем не менее, и за 43 года правления действительно очень много чего сделал. И, в частности, добавил как раз к своему титулу еще одну такую вот веху, еще один венец великого князя Югорского. Так что, действительно, такая политика была разновекторная. Ну, прежде всего, что, конечно, он третьему ставит в заслугу, это окончательное прекращение зависимости от Орды. Он сначала перестал платить дань, мы об этом рассказывали, потом было стояние на Угре, и вот тоже считается важным достижением Ивана Третьего, что удалось избежать большого кровопролитного сражения, когда, вы знаете, просто в итоге хан Ахмат просто отступил. Это, кстати, для Ахмата стало началом конца. Не в последнюю очередь это случилось потому, что у Ивана Третьего все-таки уже была довольно прокачанная армия, и человек, которого, в общем-то, в первую очередь ассоциируют со строительством Московского Кремля, Успенского собора, Аристотель Фиараванти, был еще и пушечных дел мастером. И почему, собственно, после кремлевских вот этих свершений как-то особенно не прослеживаются его постройки? Не потому, что у него кончилось дарование архитектурное, а потому, что он переключился на сугубо инженерные военные задачи. И действительно, на берега Угры русская армия подошла, уже имея артиллерию. Ну, понятно, что это была артиллерия, может быть, не очень высокого уровня, но, тем не менее, она была, и Ахмат не мог не понимать, что, если дойдет до применения, может быть, и не удастся от унизительного поражения уйти. Кроме того, помимо всего прочего, судебник Иван III появился. Это такой общегосударственный свод законов, который, в частности, прописывал процедуру суда и пресловутый Юрьев день, когда можно было переходить от одного владельца к другому. Ну и, конечно, влияние у второй жены Софьи Палеолог тоже нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать, но надо сказать, что она действительно повлияла на то, что появились и иностранные мастера в значительном количестве. Кстати, говорят, что использование двуглавого орла в качестве государственного символа — это вот такое византийское наследие, тоже через Софью Палеолог появившееся, хотя на эту тему немало гипотез есть. Ну, в частности, слышал я мнение, что Византийской империи вообще никакой герб был не нужен, поскольку она считала себя единственной империей, и незачем тут от остальных как-то отличаться, все и так все понимают. Ну и, конечно, территориальные приобретения, потому что вот есть такие цифры, они тоже очень приблизительные, что при Иване III московское государство увеличилось по площади, ну уж не меньше, чем в 5, а то и почти в 6 раз. Но это, конечно, просто колоссальное приобретение, и это не считая того, что было в зависимости от московского государства, вот, например, как Казанское ханство, христианство, ну, там, вы знаете, там история продолжалась несколько. Ну, и ростовские земли, и Новгород, конечно, и Тверское княжество, и Вятская земля. Много-много всего оказалось в границах московского государства. И это при том, что у нас как-то не изобильно с памятниками Ивану Третьему на территории. А что касается кинематографических, например, воплощений, то здесь даже и говорить не о чем. Вот, наверное, одно произведение сериальное можно вспомнить, которое действительно ставит фигуру Ивана Третьего, если уж не в центр, то хотя бы где-то он там прослеживается. Ну, а так, вы понимаете, более поздние правители здесь давлеют. Ну, а сейчас мы и поговорим о роли Ивана Третьего с нашим первым экспертом. С нами на связи доктор исторических наук, профессор кафедры истории Московского педагогического госуниверситета и заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана Виталий Юрьевич Захаров. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Виталий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вы согласны с мнением, которое все чаще можно услышать, что Иван Третий, вот какой-то он недооцененный наш правитель?
2: Ну, в какой-то мере, да. Его потом затмили и Иван Грозный, и Петр Первый особенно. Ну, потом там и Екатерина Вторая, и Александр Первый. Но, опять же, во многом из-за того, что они не то что были уж намного более яркими личностями и правителями, сколько из-за того, что просто ближе к нам и больше информации о них сохранилось. Про Ивана Третьего, в принципе, не так уж и много.
1: Угу. Но ведь есть же очевидные
2: свечи. Да, можно, да.
1: Есть же очевидные свечи.
2: Можно согласиться с Карамзиным. Угу.
1: Да-да-да. Ну вот как можно оценить вообще вклад Ивана Третьего в развитие московского государства, ну вот в дальнейшем Российской империи?
2: Ну, вклад очень значительный. Дело в том, что именно при нем фактически завершился процесс объединения северо-восточных русских земель вокруг Москвы, вокруг московского государства. Была достигнута независимость от остатков Золотой Орды, ну и значительное приращение территории. То есть, по большому счету, можно вести именно от Ивана Третьего, от второй половины его правления, отсчет действительно постепенного перехода к имперскому типу государства, то есть в который входили и не только славяне и славянские народы, но и многочисленные народы, допустим, севера, Сибири, финно-угорские народы и так далее и тому подобное. Ну и здесь очень интересный момент, это как раз постепенное проникновение представители вот этого формирующегося единого российского государства на северные территории.
1: Угу. Ну вот как раз я, честно говоря, про югорские походы не то чтобы раньше ничего не слышал, но как-то всегда это казалось таким периферийным направлением, потому что про Ивана Третьего, когда говорят, ну это, конечно, там и присоединение Новгорода, и фактически, можно сказать, под влиянием московского государства Казань оказалась, хотя там до окончательного завоевания прошло еще некоторое время, и Псков утратил уже независимость, ну то есть действительно вот такое уже прорисовывается могучее государство. Ну и вот этот вот северо-восточный вектор и походы даже за Урал, как вы считаете, это вот было продолжение той политики, которую новгородцы вели и до Ивана Третьего, или в этом уже была такая самостоятельная воля московского царя?
2: Ну, я думаю, здесь было и то, и другое. С одной стороны, действительно, после присоединения Новгорода с его огромными владениями, ну, напомню, это произошло окончательно в 1478 году, действительно, Иван Третий фактически унаследовал те направления и экономической деятельности новгородцев, и политической, которые у них были. Одно из них – это как раз активное продвижение на север и северо-восток и торговля пушниной. Собственно говоря, богатство Новгорода, оно во многом складывалось за счет не только торговли со странами Запада, Ганзой там и так далее, но и торговли пушниной, как раз которую новгородцы получали за счет там обменных операций, торговых операций у народов севера и востока, в том числе и сибирского региона. Ну и вторая причина, наверное, заключается в том, что Иван Третий не просто вот это все унаследовал, он еще и, ну не только он, а вообще государство вот это молодое российское, оно очень нуждалось в финансовых ресурсах. Ну а роль денег тогда играли золотые и серебряные монеты прежде всего. И Россия была очень заинтересована найти хоть какие-то месторождения серебра, потому что до этого своих не было. А тут как раз, видимо, до Ивана Третьего дошла, наверное, тоже через новгородцев, информация о том, что новгородцы вроде бы такие месторождения нашли, или, во всяком случае, слышали об этом у местных народов, немцев. Вот. Ну и поэтому как раз в 80-е годы пробные походы были организованы тут и Пушнина, и то есть взять под свой контроль эти территории, заставить местное население платить налог ясак пушнины. Да? А второе, попробовать найти вот эти самые месторождения серебра прежде всего. Ну и если подвернуться другие металлы, медь, например, это тоже было неплохо. И вот поэтому с 1490 года организуются две экспедиции в 1991-1992 годах с участием, кстати, иностранных мастеров горных дел.
1: Даже так?
2: Которые прибыли то ли из Германии, то ли из Италии. возможные варианты. И вот поэтому именно с 1491 года ведут начало геологоразведки в России. И, кстати, эти экспедиции оказались более-менее успешными. То есть в районе как раз бассейна Печоры на реке Цильмы были обнаружены месторождения прежде всего меди и серебра. Но когда эти разработки начали проводиться с 1492 года, оказалось, что содержание серебра в руде очень низкое, и добыча там серебра фактически нерентабельна, как бы сейчас мы выразились. А вот медные разработки, они дальше там продолжались. Опять же, медь – это составная часть любого вида вооружений. Ну, опять же, для российского государства это было очень полезно и выгодно.
1: Ну да, тем более, что как раз с Иваном Третьим, в частности, становление отечественной артиллерии тоже связывают. И...
2: Совершенно верно.
1: Да. А вообще, насколько это технологически продвинутое войско тогда пришло, ну, для начала на Печору, а потом, как некоторые пишут, даже что вроде почти до Оби дошли. Это, в общем, достаточно серьезный такой бросок на восток. Насколько технологически это войско было оснащено?
2: Ну, войско действительно намного превосходило отряды местных князьков, вагульских, там, югорских и так далее, и тому подобное, потому что те были вооружены исключительно холодным оружием, лук, стрелы, ну, там, сабли. А у наших войск уже было и огнестрельное оружие, хотя не в таком уж большом количестве, но тем не менее. Ну и плюс к этому, конечно, организация наших войск была намного выше. Плюс опыт ведения боевых действий в современной войне, что называется, потому что как раз в 1490-е, допустим, годы и в начале уже 16 века Россия вела успешную войну с Великим княжеством Литовским, которое, в принципе, было сильным государством. И опять же, наши войска приобрели необходимый опыт и организацию. Ну, поэтому, конечно, превосходство было примерно таким же, как у испанцев в их противостоянии с местными индейцами в Южной и Центральной Америке.
1: А вот выбор именно Печоры как место, где будет создан опорный пункт, да, Пустозерский острог, это было решение, продиктованное тем, что вот эта территория уже как-то была более прочно ассимилирована с Москвой, или это там Купский просто так решил в силу логистических причин, например?
2: Ну, я думаю, по поводу конкретного выбора, где ставить этот острог, это уже решение местного полководца, действительно, князя Купского. Ну, а конкретно создать там опорный пункт в этом регионе, я думаю, это было решение лично Ивана Третьего, которое диктовалось всеми теми факторами, о которых мы только что говорили. Ну и Пустозерск действительно превратился в такой, в общем-то, крупный опорный пункт, где и воевода находился и так далее, который мог защитить, собственно говоря, и те же самые вот эти месторождения по добыче полезных ископаемых, которые начали там, собственно, осваиваться. И, с другой стороны, быть опорным пунктом для дальнейшего продвижения на восток, то есть уже в сибирский регион.
1: А можно ли сказать, что Пустозерск выполнил эту функцию?
2: Ну, в общем-то, выполнил. В отличие, допустим, от той же Мангазеи, это еще более северо-восточный город, который, правда, был основан позднее, на 100 лет, где-то в районе 1600-1601 года, и просуществовал, как прежде всего, торговый центр, ну, лет 20-25 по максимуму, то Пустозерск просуществовал гораздо дольше. И вначале как торговый центр для вот этой самой посреднической торговли, опять же, пушнины и так далее, и одновременно административный центр, чего не было, опять же, в той же Мангазее. И вот именно как административный центр Пустозерск и дальше существовал, хотя, наверное, период его расцвета – это 16 век, начало 17-го, но даже и до где-то начала 18 века, после того, как была запрещена, кроме Архангельска, торговля с народами, ну, вообще с Европой и так далее, европейцам вообще было запрещено торговать, соответственно, с сибирскими народами, той же самой пушниной. Англичане и голландцы, они, в общем-то, очень к этому стремились.
1: Конечно.
2: И особенно во время смутного времени. Да. Но, тем не менее, Пустозерск, в отличие от Мангазеи, не самоликвидировался, а долгое время сохранял значение именно как уже административный центр. Другое дело, что уже после реформ Петра Первого необходимость особая в его существовании постепенно отпала, и город стал терять свое значение. При Екатерине II фактически он значение вот этого самого административного центра окончательно потерял. Ну а дальше, понятное дело, при отсутствии нормальных торговых путей, которые переместились гораздо южнее, его значение именно как торгового уже центра все падало, падало и падало, и уже где-то к середине 19 века упало фактически до нуля. Люди стали город покидать. Ну и дальше уже вот 20-30-е годы он потерял статус города, превратился в поселок. Ну, окончательно, считается, жители оттуда ушли где-то в середине 1950-х годов.
1: Да, да, вот такая судьба, которую действительно мы можем проследить. И вот получается, что населенный пункт, о котором жители, наверное, 20-го столетия могут вообще сказать, что это что-то такое заштатное, да, все-таки была важная веха на пути в Сибирь.
2: Да, кстати, это еще и центр ссылки различных религиозных, скажем так, мыслителей, да, скажем, во время церковной реформы и после церковной реформы патриарха Никона. Ну, в частности, там находился знаменитый протопоп Аввакум.
1: Да-да.
2: И, в принципе, там его и сожгли вместе с его единомышленниками в начале 1680-х годов по распоряжению правительства. Там же в ссылке находился и Артамон Матвеев. Это, в общем-то, главный воспитатель матери Петра Натальи Кирилловны Нарышкиной, который, в общем-то, ссылку был отправлен именно туда. То есть Пустозерск использовался, как мы видим, еще и как место ссылки политических и религиозных противников правящего режима.
1: Да, места отдаленные действительно были подходящие. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Виталий Юрьевич Захаров был с нами на связи, профессор кафедры истории Московского педагогического госуниверситета и заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук. Мы сейчас делаем наш традиционный перерыв, ну а потом отправимся как раз туда, в низовье Печоры, будем исследовать Пустозерск.
0: Место действия – Россия. Сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
3: Так говорит «Маяк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с 19 по 25 сентября нанесли 2 массированных 7 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности, топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. Российские войска за неделю освободили 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск Днепр за неделю улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники, 4 бригад ВСУ уничтожены до 300 военнослужащих. Украинский FPV-дрон нанес удар по машине в Белгородской области. От полученных ранений погибла супружеская пара, сообщили в оперштабе региона. Ранее там заявили, что 2 мирных жителя получили ранения в белгородском Шебекине при атаках беспилотника ВСУ на грузовики. В Киеве поврежден еще один дата-центр. Как передает ТАСС, дата-центр компании «Космонова» получил повреждения. Ранее в Минобороны России заявили, что был поражен дата-центр «Датагрупп» в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. Сегодня же 9 интернет и хостинг-провайдеров в Киеве сообщили о повреждении своего оборудования и проблемах с оказанием услуг. В пятницу также поступала информация о взрывах в Житомире, Сумах, Изюме, Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком и, как сообщается, в Киеве и ряде областей Украины объявлена новая воздушная тревога. В новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов спецоперации, сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. Сегодня члены ЦИК утвердили результаты голосования. По итогам выборов «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. России нужны режиссеры, кураторы и деятели культуры, которые понимают искусство и чувствуют современную аудиторию, заявил Владимир Путин, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. По словам президента, Россия работает над тем, чтобы культурные традиции и новые технологии стали союзниками и дополняли друг друга.
2: Сегодня нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги, менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и знают толк в технологиях. Фундаментальное образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире. Мы можем об этом с гордостью прямо сказать. Наши театральные вузы и художественные академии, институты культуры, консерватории готовили и готовят дирижеров, постановщиков, искусствоведов, артистов высочайшего уровни и классы. Их с радостью принимают самые титулованные труппы, оркестры и музеи мира. В настоящее время мы работаем над сопряжением классического образования с новыми технологиями. Цифровые платформы для продвижения спектаклей и фильмов, виртуальные выставки, инструменты работы с большими данными в культурном наследии. Все это дополняет и существенно расширяет горизонты искусства. И наша цель, задача – сделать традиции и технологии союзниками, совместить одно с другим.
0: Путин заявил, что Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. По данным гидрометцентра, предстоящей ночью может ухудшиться видимость. Температура воздуха в столице ночью составит от 6 до 8 градусов, в Подмосковье до плюс 3. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 16-18 градусов без осадков. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без существенных осадков плюс 13-15.
1: Новости. спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» на выезде был сильнее «Трактора» 4-3. В эти мгновения «ЦСКА» обыгрывает «Ладу» 3-0. Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. А в футбольный клуб «Ростов» может вернуться экс-наставник Джонатан Альба. Все подробности у Андрея Кудряшова.
4: Игроки и команда отказались от тренировок до назначения нового главного тренера или возвращения прежнего наставника Джонатана Альбы, об уходе которого по обоюдному согласию клуб объявил в четверг, об этом пишет инсайдер Иван Карпов. Накануне прошел тяжелый разговор футболистов с руководством, в ходе которого состав выступил в поддержку. Альбы попросил вернуть специалиста. Кроме того, игроки пожаловались спортивному директору Андрею Рудакову на задержки по зарплате за июль и август, нарушившие прежние договоренности. Рудаков пообещал погасить долги до 30 сентября, однако из-за отсутствия тренера пятничное занятие команды было отменено. Вопрос

0: место в рейтинге WTA, а сейчас в лайф-рейтинге она 123-я. Первая сейная Мира Андреева проиграла в 1/4 финала Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Заля Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем чемпионате Европы. Людмила Воронцова стала серебряным призером в категории до 57 килограммов. И пока это все новости спорта.
1: Театр HD представляет на большом экране балеты на музыку Мориса Равеля со сцены Королевского балета Фландрии. Выставка «Сиди Ларби Широкуи» и «Моя матушка Гусыня» Яруна Вербрюгина. Две хореографические фантазии по мотивам образов, созданных великим композитором. Пересечение миров, грусть потерь и теплота воспоминаний. Красота музыки, помноженная на красоту танца. В афише кинотеатров с 25 сентября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
2: Мир русских сказок.
3: Жил-добыл на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие. Как я вам и обещал, отправляемся в Ненецкий автономный округ. И с нами на связи научный сотрудник филиала музея-заповедника Пустозерск, музейного объединения Ненецкого автономного округа Данил Ивкин. Данил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Данил, вот хотелось бы чуть издалека начать с исторической точки зрения. Как вы думаете, а почему все-таки низовья Печоры были выбраны в качестве такого форпоста московского государства? Почему, ну не знаю, видимо, Семен Курбский принял такое решение или кто-то из его сподвижников? Вот как считаете, чем был обусловлен выбор конкретного места?
2: Ну, во-первых, это 1400, основан Пустозерск 1499 год. Нужно было поставить свой форпост на бывших новгородских владениях, закрепить их за собой. Это была часть программы по сбору объединения русских земель вокруг Москвы.
1: Ну, а что касается вообще взаимоотношений с местным населением, то есть это все как-то мирно происходило? Ведь для того, чтобы Острог и потом город существовал и развивался,
2: нет,
1: да, нужна,
2: конечно,
1: спокойная обстановка.
2: Острог был основан в ходе военного похода. В первую очередь это была защита границы и древних торговых путей и путей следования людей за Урал, которые проходили по северу. То есть Острог должен был и стать городом Москвы на данных территориях и защищать новоприобретенные территории. И когда граница проходила по Уралу, в том числе и защищать и ее, потому что до освоения Сибири еще время было.
1: Да, еще надо было немножко подождать. Что же касается самого Пустозерска, я с удивлением вычитал, что последние жители в 1954 году покинули уже там не город к тому времени.
2: Да, к концу 50-х годов все люди разъехались, и до 1964 года оставалась в Пустозерске только одна жительница.
1: Угу.
2: Жила там одна, не уезжала. В своем доме она прожила до 1964 года, но затем она была перевезена в деревню Густи. И вот именно с ее выездом Пустозерск закончил свою историю как населенный пункт.
1: Ну вот всегда часто сравнивают Пустозерск с Мангазеей и говорят, что вот Мангазея — это вот прям такая Троя. То есть оттуда достаточно быстро жители ушли, что таким образом является определенным подарком археологам. Да? То есть вот город оказался практически законсервирован в том состоянии, в котором его и покинули. А что касается Пустозерска, тут другая история. Вот скажите, вот эти

0: более поздние следы человеческой жизни и деятельности не сильно ли усложнили работу археологам?
1: Дело в том, что археологи в настоящий момент работали с переотложенным культурным слоем, который на берегу он перемешанный. Мы и археологи были к этому готовы. Мы знали, что все находки там будут разных времен. И неожиданные находки тоже бывают. Вот в прошлом году под подвалом 19 века было обнаружено захоронение 17 века.
0: Ух ты!
1: Поэтому Пустозерск, это там еще очень много открытий нас ждет в будущем.
0: А что из таких, может быть, неожиданных или интересных находок? И насколько понимаю, что экспозиция, где можно увидеть этот предмет, она в самом Нарьян-Маре, да, находится?
1: Да, сам Пустозерский музей находится в городе Нарьян-Мар по адресу улицы Токоловки, дом 4. Сам Пустозерский музей находится в доме, который перевезен из Пустозерска, то есть это настоящий Пустозерский бывший жилой дом. И экспозиция у нас, во-первых, реконструкция обстановки северного дома, ну и, конечно, представлена пустозерская археология, как современные актуальные находки, так и сделанные ранее, в 90-е годы.
0: Там же ведь, как пишут, даже там и голландские курительные трубки находятся, и много таких вот приметов. А что такого вот необычного, что, может быть, не связано, ломает стереотипы о русском севере, вам удалось обнаружить там?
1: Ничего такого, чтобы в корне что-то поменяло или сломало наши стереотипы или какие-то представления, нет. Но, в частности, очень интересные данные об исследованиях останков, обнаруженных в прошлом году. Останков имеется в виду жителей Пустозерска.
0: Ну, например, что вы узнали о них?
1: Очень много, есть примесь монголоидности. И, конечно же, очень, выяснили медицинские факты. Например, они из-за того, что рацион состоял из рыбы, они были больны паразитами, но по останкам зубов мы знаем, что никто из них не болел кариесом, например.
0: Ага. То есть люди были довольно-таки здоровыми, но в то же время очень больными одновременно, да? То есть гельминтология на тот момент еще не развилась.
1: Да, конечно.
0: Да, это действительно интересный такой факт. И, насколько знаю, довольно много детских игрушек находили еще. То есть, в общем, несмотря на...
1: Детские игрушки находили. Ну, опять же, повторюсь, находки, сделанные на берегу, они довольно сильно перемешаны и по своему составу, и по времени.
0: Угу. То есть не всегда можно понять, да, из какого периода тот или иной предмет?
1: Нет, скорее не всегда можно понять, как они вместе оказались, но датировки предметов, они всегда даются достаточно точно.
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли с экскурсии попасть вот на само городище, вот на сам археологический памятник?
1: Да, конечно, на сам археологический памятник у нас мы возим летом на водном транспорте, зимой на снегоходах. Туристические сезоны у нас летний начинается с середины июня по конец сентября, вот сейчас уже закрывается, и зимний начинается с января по апрель.
0: Угу. А зимой что-то можно разглядеть там? Ну, кажется, все там под снегом, скорее всего.
1: Ну, все, конечно же, находится под снегом, но Пустозерске, в принципе, ничего от построек не осталось, но, тем не менее, там находится старообрядческая часовня, старообрядческая трапезная и памятник самому Пустозерску. Вот, их снегом не заносит. Ну и, конечно, это интереснейшая история Пустозерска, которую мы рассказываем всем, кто к нам обратился и Пустозерск посетил.
0: Прямо на месте событий. Ну и, конечно, протопоп Аввакум, я думаю, многих его фигура привлекает, да, в ваш край?
1: Да, очень много людей, которые приезжают, именно за этим и хотят побольше о нем узнать и побывать на том месте, где этот человек присутствовал.
0: А там как-то эти места можно идентифицировать даже сейчас, спустя столько времени?
1: Да, конечно. На предполагаемом месте сожжения протопопа Аввакума в Пустозерске стоит памятный знак, крест, установленный в 1989 году.
0: Угу. А как удалось это место идентифицировать?
1: Место удалось идентифицировать по рассказам восстановленным. местных жителей, которые примерно указывали это место. Но, опять же, тут надо сказать, что изначально место сожжения оно было утеряно. Поэтому сейчас это дискуссионный вопрос о том, где оно действительно было. И исследователи, опять же, по сведениям, по рассказам местных жителей, но, к сожалению, таких более точных данных нет. И вот на одном из таких предполагаемых мест памятник и установлен.
0: Ну, а вы, если бы давали совет путешественникам, вот вас сейчас слышат очень многие люди, вы бы все-таки советовали в летнее время отправиться осваивать Нарьян-Мар и окрестности?
1: Я бы лично посоветовал уже ближе к осени. Uh-huh. Во-первых, это и отсутствие гнуса, который на севере довольно-таки
0: прокачанный
1: в летнее время. Вот. И, конечно же, осенью расцветают красками как лес, так и тундра. Поэтому для получения такого вот эстетического удовольствия, конечно же, рекомендуем осень.
0: Ну что же, вот вам рекомендации, дорогие друзья, от научного сотрудника филиала музея-заповедника Пустозерск Данила Ивкина. Данил, большое спасибо за ваш интереснейший рассказ. У нас двухминутная пауза, дальше короткие рубрики.
2: Место действия – Россия.

0: Маяк.
1: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы по-прежнему в Нарьян-Маре. И здесь нас встречает Елена Анатольевна Елисеева, заместитель директора по основной деятельности Музейного объединения Ненецкого автономного округа. Елена Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У вас в Нарьян-Маре краеведческий музей, в общем, с историей, похоже, не менее богатой, чем сам город. Да?
2: Конечно.
1: Как давно он работает?
2: Да, конечно, да. Нашему музею совсем недавно, 6 сентября, исполнилось 92 года.
1: Ого.
2: А вообще, как бы история краеведческой работы в Ненецком округе была начата в 1929 году, когда 8 мая 1929 года было создано окружное бюро краеведения. И вот эти члены бюро краеведения, они уже в то время обратили внимание, что нужно развивать краеведение, нужен музей в городе Нарьян-Маре, и уже стали собирать первые экспонаты, занимались организационной собирательской работой. Вот. А музей был создан в 2004 году, когда музею дали помещение в доме немца. Это как бы сейчас назвали бы мы Дом культуры для коренного населения.
1: Ага.
2: И вот там было получено помещение 6 сентября, и где открылась первая самая выставка в нашем регионе. И на ней было представлено заполярное растениеводство.
1: Вот.
2: Ну, в то время фонды насчитывали 316 единиц хранения. Это был всего маленький музей, было всего 60 квадратных метров площадь. Но, тем не менее, на этой площади показывали основные направления деятельности нашего региона – оленеводство, рыболовство и пушной промысел.
1: Угу.
2: Вот такое было нашего музея.
1: А современное здание когда появилось?
2: Ой, современное здание у нас появилось в 2009 году. Сейчас это крупнейший музей, огромное здание. И здесь есть все необходимое для проведения экспозиционной, научной работы, просветительской, фондовой, реставрационной. Ну и всего-всего-всего, что нужно современному музею. Площади нашей экспозиционной составляют более 1000 квадратных метров. То есть это такой у нас довольно-таки большой и солидный музей.
1: Замечательно. Меня очень удивило, когда я фотографии изучал, что у вас коллекция бабочек представлена. Вот мне казалось, меньше всего у меня Арктика с бабочками ассоциируется.
2: Нет, на самом деле у нас бабочки в Арктике есть, не все у нас так плохо. И коллекция бабочек у нас тоже формировалась на протяжении многих лет, начиная с 50-х годов. И, в принципе, сейчас отдел природы у нас занимается этим направлением. К нам приезжают энтомологи, которые изучают наших бабочек. И коллекция насекомых у нас пополняется с каждым годом.
1: Ой, замечательно вас слышать. Как-то переполняется сердце радостью. Надеюсь, что у вас впереди много научных успехов. Конечно, масса посетителей. Спасибо огромное,
2: конечно,
1: за ваш рассказ.
2: Конечно.
1: Елена Анатольевна Елисеева, заместитель директора по основной научной деятельности Музейного объединения Ненецкого автономного округа, была с нами на связи. Что есть у нас еще некоторое время для путешествия. И это будет путешествие на Ненецкие стойбища. Вот, наверное, как это надо сказать. Аттестованный гид-экскурсовод по Ненецкому автономному округу Юрий Тюлюбаев с нами на связи. Юрий, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот как попасть на Ненецкие стойбища и вообще насколько там ждут гостей?
3: Ну, на самом деле попасть можно по-разному, зависит от сезона. Если это зима, то чаще всего мы едем на снегоходе либо на большом треколе,
1: uh-huh,
3: то есть на автомобиле с шинами низкого давления. Если это летний период, то ситуация усложняется. Необходимо добираться либо авиатранспортом, либо водным транспортом.
1: Вот как. А сколько, как
3: правило,
1: примерно добираться приходится?
3: Много времени.
1: Сколько добираться нужно?
3: Ну, вот сейчас в сентябре, например, самое ближайшее стойбище к городу Нарьян-Мар – это около 5 часов езды.
1: Ого! Ну, то есть это, в общем, это как с ночевкой там или это одним днем все-таки делается?
3: Мы стараемся всегда вернуться одним днем, потому что понимаем, что все-таки оленеводы живут своей жизнью, и наше вмешательство с туристами в их быт, в их жизнь, оно не совсем желательно.
1: Угу. Не, ну я так понимаю, что все-таки как-то их согласие это вы получаете, да? То есть это не то, чтобы как снег на голову
3: подойти. Конечно. То есть сейчас у нас уже туризм развивается достаточно активно, и те семьи, с которыми мы сотрудничаем, они, естественно, принимают туристов на, скажем так, согласованной основе и, как правило, на платной основе.
1: Угу. Ну, это как раз, я думаю, вряд ли кого-то остановит. Но самое главное, что это не этнопарк, да, что это реальные люди, которые вот так просто живут.
3: Естественно. То есть мы изначально стараемся возить именно к семейно-родовым общинам, которые занимаются оленеводством традиционно. То есть это их образ жизни, а не профессия или не какое-то организованное туристическое развлечение.
1: А вообще, ну, понятно, что, я думаю, много всегда впечатлений, когда люди наблюдают быт вот, жителей местных, да, которые совершенно иначе живут, не так, как люди в больших городах. Ну, а, например, там, не знаю, погладить оленя можно, или это тоже как-то считается не очень хорошо?
3: Ну, конечно, туристы, как правило, едут к оленеводам именно за впечатлениями. И эти впечатления, они складываются не только из общения с оленеводом, с семьей, которая рассказывает о своем быте, о своей культуре, о своей жизни в тундре, но, естественно, с животными. То есть это и олени, которые всегда присутствуют рядом с чумом, и оленеводческие, оленегонные лайки. Ненецкие оленегонные лайки – это та порода, которую используют как раз ненецкие оленеводы.
1: Слушайте, ну это все звучит очень интересно, спасибо вам огромное, я думаю, что вы зародили такое вот зернышко любопытства в голову наших слушателей. Юрий Тюлюбаев, аттестованный гид-экскурсовод по Ненецкому автономному округу, был с нами на связи. Ну смотрите, дорогие друзья, год единства народов России официально объявленный, у нас, конечно, рано или поздно закончится, но я надеюсь, что любопытство ваше, которое мы всеми силами пытаемся возбудить, с вами останется. И уж если не в этом году, так в следующем кто-нибудь из вас запишет свою личную летопись путешественническую еще. И вот такой интереснейший опыт. Ну а у нас на сегодня все. Архив наш доступен на медиаплатформе «Смотрим». До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.
4: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. Иновещание каждую пятницу в 20:07 на

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин заявил, что в ночь на 20 сентября противником была предпринята попытка массированного удара по Москве. Президент также сообщил, что ВСУ пытались во время проведения выборов в России атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий. Дело дошло до трагедии. Президент также заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду, на удары по складам. Киев должен почувствовать ответные удары России, понять, что нагнетание обстановки не приведет к нужному для Киева результатам. Ответные меры России настолько разрушительны, что Киев поднимает вопрос о перемирии и старается прекратить российские удары беспилотниками «Герани», заявил президент. Ответ России на атаки Киева был настолько чувствительным, что тот запросил перемирие, заявил Путин. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Дебровая и Светлая Долина в Запорожской области, Марьевка, Гулёво и Доброполье. В Донецкой Народной Республике сообщили Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польное, Потихоново и Хижняково. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков. В Доброполье, в ДНР, по данным Министерства обороны, российские войска продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований. Пресечены все попытки противника вырваться из окружения. Вооруженные силы России поразили дата-центр «Датагрупп» в Киеве, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. В населенном пункте Требухов в Киевской области, по данным Минобороны России, под удар попал логистический центр, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области поражено судно, доставившее грузы военного назначения в порт Черноморск. Владимир Путин выступил за продолжение работы Вячеслава Володина на посту спикера Госдумы благодаря высоким результатам его работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что Володин выдвинут на должность спикера Думы по согласованию с президентом. Таким образом, Володин станет первым, кто будет возглавлять Нижнюю палату парламента более 2 сроков, отмечает ТАСС. Отвечая на вопросы журналистов, Песков также объяснил, почему новый состав Думы соберется уже 30 сентября.
2: Да, большая повестка дня, очень важно не допускать какой-то пауз после перерыва, связанного с выборами. Поэтому, конечно, нужно было как можно скорее обеспечить условия для возобновления функционирования Думы уже в новом составе.
0: Итак, первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК утвердили результаты голосования. Глава Центра сберкома Элла Памфилова назвала точное распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента.
3: Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу, 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия Российской Федерации» 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. «ЛДПР» 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. 1 мандат получила партия «Родина» и 4 это у самовыдвиженцев.
0: Памфилова также сообщила, что явка на выборы в Госдуму стала рекордной за последние 3 такие кампании, почти 60%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. В дистанционном электронном голосовании, по ее словам, приняли участие свыше 7 миллионов из 33 регионов. И к заявлениям Владимира Путина президент заявил, что ответная реакция России на действия киевского режима, в том числе на удары по мирной инфраструктуре, оказалась существенной. Любые решения по возможному возобновлению переговоров с Украиной Россия будет принимать, исходя из своих интересов, Президент подчеркнул, что киевский режим должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, они только ухудшают ситуацию. Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду, на удары по складам, отметил глава государства. Президент также заявил, что ВСУ пытались во время проведения выборов в России атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий. Дело дошло до трагедии. Президент сообщил, что в ночь на 20 сентября противника была предпринята попытка массированного удара по Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков. Днем в северной столице плюс 13-15. В Москве в субботу без осадков. Ночью в городе плюс 7-9. Днем 16-18 градусов. Сейчас в Москве плюс 10.

0: Иновещание.
1: Иновещание на маяке с Василием Стрельниковым.

Mariah Carey, Emotions. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Я, Василий Стрельников, приветствую вас. Связь со мной через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Писем очень много. Поехали. Меня зовут Лада. Хочу передать привет своей любимой семье и друзьям. Желаю всем хорошего настроения. Хочу попросить песню Arctic Monkeys. Do I want to know? Yes, you do.

Так, давайте вот эти вот два письма объединим в этом эфире и навещание на маяке. Здравствуйте, Василий Борисович, пишет Евгений Онищенко. На этой неделе, да что говорить, буквально вчера случился мой день рождения. Разрешите себя поздравить. Поставьте, пожалуйста, Depeche Mode, Strange Love, и спасибо за ваши душевные эфиры, которые, как правило, со мной еще в записи все выходные. Вау! Спасибо, Евгений, поздравляю. И вот это вот письмо Мадьярова Саша пишет. Правильно я произнес? Привет. Здравствуйте, Василий Борисович. Хочу поздравить своего мужа Егора с днем рождения, который у него сегодня, 25 сентября. Оставайся таким же солнечным и замечательным. Все самое лучшее ждет нас впереди. Мы с нашей скрепочкой очень тебя любим и всегда рядом. Поставьте, пожалуйста, Depeche Mode, People Are People. Ну что, две подряд прямо сейчас? Вы на вещании на маяке?

вещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки. По вашим заявкам, кого я вижу в чате? Евгений С, Олег Б, Даниил Новиков, Шамиль, Лана, Паша Басов. С праздником тебя нашим. Олег пишет: Чебоксары на связи. Добрый вечер. У моей жены Елены 22 сентября день рождения. Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, для нее композицию Марка Нопфлера «True love will never fade».

0: Зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство. Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
1: Так говорит «Маяк».

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Передовые технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности. Лучшее оборудование и ингредиенты. Производство готовой еды. С 28 сентября по 1 октября посетите крупнейшую в России международную выставку пищевой индустрии «Агропродмаш». Лидеры рынка и готовые решения для бизнеса на одной площадке. Встречаемся в Крокус-Экспо, метро Микинина. Ваш билет на сайте agroprodmash-expo.ru. Категория 12+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Украинская страна прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов заявила о готовности возобновить переговоры. Об этом сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. По словам президента, в ночь на 20 сентября противником была предпринята попытка массированного удара по Москве. Глава государства отметил, что ВСУ также пытались во время проведения выборов в России атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
0: Путин отметил, что это Киев начал атаки по гражданским объектам, пусть теперь почувствует ответ. По словам президента, у противника пока нет способа противодействовать российским гераням. Глава государства подчеркнул, что киевский режим должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, они только ухудшают ситуацию.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть не бить по нашим, готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Президент сообщил, что Россия восстановила весь ущерб после морских атак Киева. Путин также заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Для этого нет оснований. При этом агрессивно настроены круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией, отметил глава государства. Он назвал провокацией заявление главы Минобороны Эстонии о возможном конфликте с Россией высказывание эстонского министра. Путин прокомментировал словами, цитата, «Цирк уехал, а клоуны остались». Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС, но вопрос участия будет зависеть от ситуации в России. Путин также приветствовал переговоры между США и Китаем. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Житомире, Сумах, Изюме, Харьковской области, на западе Украины, в Хмельницком. В Минобороны России заявили, что в Киеве был поражен дата-центр «Датагрупп», который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. Сегодня же 9 интернет и хостинг-провайдеров в Киеве сообщили о повреждении своего оборудования, проблемах с оказанием услуг. По последним данным, в Киеве часть абонентов осталась без интернета, передает ТАСС. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15. В Москве, по данным центров ФОБОС, в субботу без осадков, 16-18 градусов.
1: спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «Трактор» дома проиграл «СКА» 3-4. ЦСКА на выезде разгромил «Ладу» со счетом 5-0. Новости футбола. Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул пост, который он занимал с ноября 2022 года. «Локомотив» и 55-летний Ульянов расторгли соглашение по соглашению сторон. Ранее сообщалось о том, что уход Ульянова вкупе с семейными обстоятельствами могут повлиять на решение Михаила Галактионова оставить пост главного тренера. Новым спортивным директором «Локомотива» должен стать Нариман Акабов. «Зенит» прилетел в Китай на товарищескую игру с «Шанхай Шэньхуа», сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Матч состоится 27 сентября на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае. Еще один клуб российской футбольной премьер-лиги может уволить тренера по итогам ближайшего тура чемпионата. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Воронежский «Факел» – единственная команда премьер-лиги, которая не выиграла еще ни одного матча в этом сезоне, дает главному тренеру Олегу Василенко последний шанс на исправление ситуации. По информации «База Спорт», если «Факел» проиграет «Локомотиву» в ближайшем туре премьер-лиги, этот матч состоится 10 октября, Василенко может лишиться своего поста. Воронежцы идут на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав в 9 встречах 3 очка. Василенко возглавляет «Факел» с октября прошлого года. До этого он уже был главным тренером команды с 2020 по 2022 год. Ранее в премьер-лиге состоялось две тренерских отставки. Своих постов лишились наставник московской родины, испанец Хуан Ди.

0: победив Луку Хамори. Это третье золото для нашей команды на текущем турнире. Людмила Воронцова стала серебряным призером в категории до 57 килограммов. И пока это все новости спорта.
1: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
2: Это профессор Краснов, лучший диагност.
3: Позовите Краснова, срочно.
4: Если бы не Краснов.
5: Профессор Краснов.
6: Краснов.
7: Краснов.
8: Краснов.
9: Краснов.
10: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Так, давайте вот это я сейчас прочитаю. Обратите внимание на стиль. Алексей, 45 лет, пишет: «Здравствуйте, Василий Борисович. Прошу вас передать поздравления моей любимой, милой красавце Кристине с нашей фарфоровой свадьбой, 20-летием совместной жизни. 23 сентября мы торжественно зарегистрировали свои отношения. Хочу поблагодарить ее за наших двоих красавцев-сыновей, за ее ум, терпение и надежный тыл, теплоту семейного очага. Пожелать хочу скорейшего решения нынешней сложной ситуации, здоровья, исполнения желаний и, конечно же, мира. Люблю тебя, моя...» Заранее простите. «Козочка. А также поздравьте, пожалуйста, подругу моей супруги Иру». На самом деле здесь было написано «Ирусика». «Иру, с днем рождения! Ирочка, пусть тебя никто не бесит. Поставьте, пожалуйста, Scorpions. Still loving you». Спасибо, Алексей, вам спасибо. Я получил огромное удовольствие, читая, озвучивая ваше письмо. Пишите еще.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и в воскресенье не забываем.

энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно видим, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия

пятничный вечер на маяке. Я Василий Стрельников, это и на вещание на маяке. Ирина пишет из Москвы. Здравствуйте, Василий. Хочу на всю страну поздравить свою любимую дочь Ульяну Окуневу. 20 сентября в президент-отеле прошел чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству. И Ульяна, как будущий гример, заняла первое место в номинации «Фантазийная прическа». Вау, теперь она официальная чемпионка Москвы. Огромная благодарность ее крутому наставнику Наталье Александровне. Ульяна, ты сотворила настоящую сказку. И эта песня «Queen, Don't Stop Me Now» для тебя.

Stop Me Now для Ульяны от Ирины. Вы на вещании на маяке. Мы поздравляем Ульяну. Это здорово. Это прекрасно. И на вещании на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Заявка из Нижнего Новгорода. Сэмми просит Джон Леннон. Я.

0: на вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Письмо. Яков Макогонов пишет, Краснодарский край. Здравствуйте, Василий Борисович. Давненько не писал, но появился железобетонный повод это сделать.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве в ночь на 20 сентября. Об этом сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Президент отметил, что ВСУ также пытались во время выборов атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий.
2: Мы сказали, что до выборов в Государственную Думу переговоры вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, это сейчас в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии.
0: Путин также сообщил, что Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева. Глава государства отметил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима. По словам президента, ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Путин заявил, что Россия после ударов ВСУ еще подумает, стоит ли возобновлять переговоры. Он также подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотником «Герань».
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что

0: сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Путин также заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, и для этого нет оснований. При этом агрессивно настроенные круги в Европе дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией.
0: Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед. А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают. Они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС. Все будет зависеть от ситуации в России. Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики. Их договоренности будут влиять на мировую экономику, в том числе на Россию. Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. Напомню, сегодня в Петербурге Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума объединенных культур. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленой Дебровы, Светлая долина в Запорожской области, Марьевка, Гулева и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижняково. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков. В Доброполье, в ДНР российские войска также продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА. Это позволяет выявлять попытки прорыва, уничтожать их, говорится в сообщении Министерства обороны России. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15, в Москве в субботу без осадков, 16-18 градусов.

0: на вещание.
1: Василий Стрельников, The Last DJ.

Вера, Вера, Вера. Конечно же, это Edwin Collins, A Girl Like You, в начале третьего часа и навещания на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Я, Василий Стрельников, приветствую вас, если вы только что к нам присоединились. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru, vsfm.ru. Там же вход в наш международный радиочат. Добрый вечер, любимая передача. После непродолжительного перерыва в прослушивании хочу скорее передать музыкальный привет любимому мужу Максиму от Марии, Матвея, Ксю, Степана и Стеллы. Просьба поставить Red Hot Chili Peppers, Snow. Я так полагаю, что это письмо от Марии.

И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам письмо. На связи Александр Кудрявцев. Вечер, пятница, очередной эфир и на вещание. Но в этот раз так совпало, что дата 25 сентября особенная для меня. Ровно 30 лет назад, плюс-минус в это же время, я появился на этом свете. Сколько всего было за эти годы и плохого, и хорошего. Сколько людей в твою жизнь пришли и ушли. Двоякое чувство, как будто все это было в другой жизни, а с другой стороны, как будто вчера. Хочу заказать сегодня песню, которая, как мне кажется, идеально подходит под такую рефлексию. Песня «Years» в исполнении Блейка Шелтона при участии другой легенды кантри и автора этой песни Джона Андерсона. Заранее спасибо. И еще одно письмо. На связи Дмитрий Галушин. Тут такое дело. Сегодня, 25 сентября, Александр Кудрявцев отмечает свой 30-летний юбилей. Мой близкий друг и по-настоящему редкий человек. Тот самый, который может найти французскую песню, о которой никто не слышал. Отличить качественный рок от обычного грохота. И искренне считает, что настоящее общение – это когда ты не просто лайк ставишь, а реально что-то обсуждаешь. Полностью согласен. Саша, желаю тебе здоровья, неиссякаемого интереса к миру и, конечно, чтобы рядом всегда были те, с кем хочется делиться и громкой музыкой, и тихими разговорами. Василий Борисович, в качестве музыкальной открытки к переходу в новое десятилетие можно поставить пьесу «What I've Done» его любимой группы «Linkin Park». С уважением, Дмитрий Галушин. Окей, начнем с заявки Александра Кудрявцева. И... Саша, с днем рождения!

Да уж, и навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Игорь Тарачков пишет: вот и настала астрономическая осень, а еще и завтра полнолуние. Вот это мы любим. Игорь, спасибо. Поставьте, пожалуйста, самую осеннюю песню в исполнении Эрика Клэптона «The Autumn Leaves».

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Он также сообщил, что Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и иностранных, но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева. Глава государства отметил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима. По словам президента, ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Путин также подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам «Герань».
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть не бить по нашим, готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение, и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Путин также заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, при этом агрессивно настроены круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией. Российские войска за неделю освободили 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. В Допрополе и в ДНР подразделения группировки «Войск Центр» также продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ. 2 человека погибли, не менее 10 мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате ударов ВСУ по рынкам и спальным районам Горловки, сообщили власти ДНР. Ранее мэр города Иван Приходько заявил, что украинские беспилотники атаковали рынки в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который был связан с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, решил предупредить об опасности искусственного интеллекта. Гейтс считает, что технологии искусственного интеллекта могут вызвать события, которые приведут к гибели миллиарда людей. По его словам, у человечества никогда еще не было настолько мощного оружия, как комбинация из людей со злыми намерениями и самые новые инструменты искусственного интеллекта, передает РИА Новости. Угроза гибели людей в планетарном масштабе и Билл Гейтс оказывается в одном контексте не первый раз. Ранее сообщалось, что Гейтс и Эпштейн смоделировали пандемию COVID-19 за 3 года до появления вируса, а в 2019 году, благодаря фонду Билла и Мелинды Гейтс, были проведены учения, которые точно имитировали реальное заражение и распространение коронавируса. До 4 возросло число пострадавших в массовом ДТП в Москве на Ленинградском проспекте. Среди них 2 детей, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным ГАИ, авария произошла на Ленинградке недалеко от центра. Столкнулись 6 автомобилей. Причина ДТП устанавливается. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков, плюс 13-15, в Москве в субботу без осадков, 16-18 градусов.
1: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях был сильнее «Трактора» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. А вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». А тем временем голкипер «Каролины» россиянин Петр Кочетков продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано на 2 года. Андрей Рублев уверенно начал выступление на теннисном турнире ATP 250 в Ханчжоу. В своем первом матче он победил Ринки Хиджикату. Все подробности у Николая Саприна.
3: Переоценивать победу Андрея Рублева над австралийцем Ринки Хидиката не стоит. Это всего лишь первый матч на турнире в китайском Ханчжоу. Сам турнир не настолько уж статусный, всего лишь категория ATP 250. Соперник из конца первой сотни рейтинга, 82-я ракетка мира. Но при этом для самого Андрея сейчас любая победа в радость. Как известно, он, бывший игрок десятки, сейчас откатился на 25-е место. Нужно возвращать былые позиции. Порадовало, что в этом матче, который закончился со счетом 6-3 в его пользу, шла подача, целых 10 подач на вылет. Эффективно действия на подаче вообще ощущались в течение всего матча. На ней Рублев проиграл только 6 розыгрышей. Неплохо принимал. Около половины всех розыгрышей на приеме он выиграл. Но, как уже говорилось, это лишь только первый шаг. Следующие соперники априори будут несколько сильнее. На турнире Рублев посеян под вторым номером. Первой ракеткой этих соревнований является Даниил Медведев. Теоретически мы вправе рассчитывать на российский финал. Тем более, что в сетке Медведева есть еще и Роман Сафиулин, который прошел стадию первого круга и может при удачном стечении обстоятельств встретиться с Медведевым в полуфинале.
1: Новости футбола. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября в команде, сообщает пресс-служба красно-белых. 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Жетсона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги. Об этом сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. Формула-1. Британский пилот команды Mercedes Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер на Феррари. Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на Макларене. Гонка в Баку пройдет завтра и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта.

Борисович, большое спасибо вам за пиратское радио и бессонницу. Для нас обоих слушать ваши передачи уже давняя традиция. О, как это приятно. И надеемся, что мы будем слушать их еще очень долго. Поставьте, пожалуйста, композицию «The Cranberries Dreams». С любовью, из Мюнхена, Дарья Швецова.

0: Ночная программа Василия Стрельникова «Бессонница». В воскресенье в 23:07 на «Маяке». Не спится? Пиши. Сон@радиомаяк.ру.
1: Пытливый ум в чате. Дети, успокойтесь. Рустам написал: «Вы на вещание на «Маяке» из Казани. Ему 19 лет. Передаю привет своей маме

Оззи. Я знаю, что мы редко видимся, но после окончания университета я обязательно приеду к тебе. Хочу поставить песню «You're my heart, you're my soul» группы «Modern Talking».

0: от Рустама для мамы Розы. You're my heart, you're my soul, modern talking, вы на вещании на маяке. Елена пишет из Уфы, передаю привет моим сыновьям, замечательным Глебу и Роману. Люблю их и горжусь ими, и прошу поставить одну из наших любимых песен Beck. Everybody's got to learn sometime.
1: Change your heart.

0: на вещание. Маяк. В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
3: 26 сентября 1928 года. Хорошие люди, как часы, не слышны. Есть люди такие хорошие, что все вопросы любви и брака, отношений индивидуальности к обществу, лично их совершенно минуют, исчезая в их умном и добром управлении самими собой. Они проходят в жизни малозаметно, как неслышное тиканье маятника и бой часов. Надо нарочно прислушиваться. Есть, несомненно, значительное число таких достойных ритмических жизней, влияние которых в многомиллионных массах простого безымянного народа столь же велико, как собрание культурных ценностей, сотворенных гениальными личностями в высшем, так называемом, интеллигентном обществе.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: вещание.
1: Ну что, зафиналимся? Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Что я вчера ночью слушал? Видимо, когда совсем опускаются руки, включаю...

Сэм Фендер, вы на вещании на маяке. Спасибо всем за сегодняшний эфир. Я, Василий Стрельников, желаю вам спокойной и безопасной ночи. И чтобы скорее все было хорошо.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе общения с прессой в Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиции с событиями в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Владимир Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявление западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.
2: Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
0: Во время общения с журналистами в Петербурге Владимир Путин также заявил, что экономические отношения России и США сейчас практически отсутствуют.
2: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики, направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами я приветствую.
0: Накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланниками президента США Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным CNN, они обсуждали в том числе возможное сотрудничество России и США. Российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве, сообщили в Минобороны. По утверждению ведомства, объект обрабатывал и передавал разведданные в интересах ВСУ. В поселке Требухов Киевской области поражен логистический центр. Ведомство указывает, что украинские Минобороны и другие силовые структуры использовали его территорию для хранения товаров двойного назначения. В Минобороны также заявили о поражении сухогруза в Одесской области. По данным ведомства, судно доставило военные грузы в порт Черноморска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с индийским коллегой на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба российского МИДа. Главы внешнеполитических ведомств обсудили совместные проекты, предстоящие двухсторонние контакты и события в регионе и мире, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Стороны договорились продолжить укреплять стратегическое партнерство, взаимодействовать внутри ООН, G20 и других международных площадок. Два ребенка и водитель пострадали в аварии с 6 автомобилями на Ленинградском проспекте в Москве. Сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. ДТП произошло в районе пересечения улицы с улицей Правды. Движение транспорта затруднено на 1,5 километра в обе стороны, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за тумана, который появится поздно ночью, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. Там добавили, что предупреждение будет действовать с полуночи до 8 утра субботы. Ранее, как сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шковец, завтра в Москве будет хорошая погода, дождя не будет, воздух прогреется до 15-18 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без существенных осадков, до 15 тепла. В Москве также осадков не обещают. Днем плюс 16, плюс 18.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Кисточка.
1: В маленьком городке на краю земли жил растерянный художник. Пускай он и рисовал, сколько помнил себя, но его картины мало кому нравились. Они не спеша покрывались пылью в мастерской, и человек тот был зол на весь мир. На людей, проходивших его работы мимо, на город, не замечавший его, и на себя, потому что не мог понять, зачем он вообще родился, раз его творчество не так уж и нужно. По вечерам он сидел у окна, вглядывался в луну и говорил с ней, с его единственным другом и молчаливым свидетелем грусти. Луна висела над городом огромная и бледная и заливала своим светом и комнату, и работы. «Вот была бы у меня волшебная кисточка», — сказал однажды художник. «Слышал я, что есть где-то на свете такая. С ней бы все удалось, и я стал бы талантливее, и картины выходили бы лучше. Может, тогда люди начали бы их покупать?» «Само собой, так бы и было», — погрузился в мечтание он. Художник сидел у окна, подперев голову рукой, и смотрел на луну так, будто она сама собиралась писать его портрет. Таким он был живописно задумчивым. «Зачем я вообще родился?» — спросил человек у луны. «Вот скажи, зачем мне дали эти руки, эти глаза, этот дар, если все, что я создаю, никому не интересно? Может, я просто не создан для этого мира? И знаешь, что самое страшное? Я и сам в это верю. Была бы у меня волшебная кисточка, я создал бы шедевр, чтобы меня точно запомнили. Но такой кисточки у меня нет. А может, ее вообще нет, а у меня есть только я. Ну а что я могу?» Луна не отвечала. Она светила так ярко, что его тень на стене вытягивалась, словно стараясь обнять опечаленного человека. Но художнику было не до нее. Он так устал сам от себя, что в конце концов обессилел и уснул, прямо на стуле, уронив голову на шершавый стол. Свет луны, увлеченный рассказом человека о непростой жизни, сновал по городу туда-сюда, проникал в потаенные уголки, и в этом свете начало происходить что-то удивительное. Старый сапожник, живший напротив, очнулся от того, что увидел пристранный сон. В этом сне он встретил мальчика, когда-то мечтавшего рисовать, но ставшего сапожником, потому что нужно было кормить семью. Мальчик воодушевленно помахал ему из глубины грез, и в его глазах была радость и потерянность. Сапожник открыл глаза, поднялся, зажег свечу и вышел на улицу. Он и сам не знал, куда идет, но ноги привели его к дому художника, живущего по соседству. Он посмотрел на окно, за которым спал человек, потерявший веру. И тогда сапожник вернулся домой, взял кусок кожи, тот самый, из которого все хотел сделать себе отличную пару башмаков, но никак не решался, и отнес его на порог дома художника. Пекарю, живущему неподалеку, сегодня тоже не спалось. Он слышал, как художник жаловался луне, и он знал, что значит терять веру. Когда-то он хотел стать музыкантом, но стал пекарем, потому что так было надо. Это ремесло передавалось в его роду от отца к сыну, и у человека определенно был талант управляться с выпечкой. Но и свою флейту он не забывал, в перерывах между работой то и дело наигрывая мудреные мелодии, стряхнув тесто с проворных пальцев, которые бегали по клапанам инструмента так же ловко, как лепили сладкие косички и пухлые пирожки. Он и сам был поэтом, Вот почему жалобы художника в мансарде трогали его сердце. Пекарь замесил тесто, добавил в него мед и корицу, испек маленький хлебец, отнес к дому и оставил рядом с кожей сапожника. Женщина, торговавшая цветами на рынке, проснулась от того, что кто-то позвал ее по имени. Как давно она не слышала его целиком. Ей сделалось очень приятно и захотелось ответить добром. Она вышла на улицу и заметила в окошке художника свет. Что-то трепетно коснулось ее сердца. Тогда она вернулась в дом, собрала в белый платочек самые красивые лепестки, что устилали пол холодной комнаты, где хранились свежие букеты. Отнесла их к крыльцу и опустила рядом с ароматным хлебом. А на самом нижнем этаже дома художника жил ребенок. Это он расчеркивал все стены домов углем, оставляя изящные рисунки о чем-то инопланетном. Той ночью он проснулся от света луны. Выглянул в окошко и заметил, что кто-то кладет что-то на крыльцо. Ему срочно захотелось присоединиться к загадочному ночному ритуалу. Мальчишка порылся в ящике со своими сокровищами. Там были и редкие медные монетки, и бусины, потерянные в брусчатке, и даже атласная перчатка небесно-розового цвета, до сих пор хранившая запах лаванды. Но все это не выглядело как подарок. А вот перо, которое ребенок хранил у старого зеркала и вставлял себе в волосы, воображая себя пиратом, подходило вполне. Он вышел на крылечко и торжественно положил перо рядом с лепестками. Ветра совсем не было, а может и был, но облетал тот дом вокруг, не желая испортить таинственную картину, выложенную на деревянном крыльце. Художник проснулся от утренней прохлады, льющейся в комнату. За окном занимался рассвет, робкий, будто кто-то нехотя раздвигал тучный занавес неба. Человек поднялся, разминая затекшую спину, открыл окно и осмотрелся. Вдруг что-то привлекло его взгляд. Что это там? Он пригляделся, наспех накинул куртку и сбежал вниз, распахнул двери и замер. На деревянных ступенях лежала кисточка. Рядом с ней стояла пара баночек с красками. Человек опустился на корточки и взял кисточку в руки. Она была теплой, как будто только что выскользнула из чьих-то ладоней. Ее рукоятка была гладкой, обтянутой кожей, и на ней виднелись тонкие прожилки. Человек застыл в недоумении. Это ему? Но кто принес? Он огляделся, но вокруг не было ни души. Только утренний туман стелился по пустынной улице. Тогда он вернулся в мастерскую, положил кисточку и краски на стол и долго смотрел на свои сокровища, не решаясь к ним прикоснуться. Прошла целая вечность, прежде чем обомлевший человек смог вновь взять кисточку в дрожащие руки. Как много всего приключилось, чтобы она так быстро попала ко мне, вдруг подумал он. Ведь только сегодня ночью я еще не смело просил о чуде, в которое даже не верил. А уже сейчас держу его в руках. А ведь кто-то создал его для меня. Где-то росло дерево, из которого кто-то выпилил рукоять. Она еще помнит ветер, обнимающий кору. помнит июльский дождь и гомон птиц, вьющих колючие гнезда. Дерево помнит корни, убегающие в землю, а теперь оно стало рукояткой, заботливо обтянутой нежнейшей кожей. Человек достал холст и разложил рядом краски. А краски, боже, каких тут только нет цветов! А ведь когда-то они в действительности были цветами. И росли в полях, глядя в глубокое небо и наслаждаясь пением птиц, и смеясь от щекотания пчелиных лапок. А потом кто-то искусно создал из них краски, чтобы именно он, человек в мансарде, окунул в них свою волшебную кисть. А как тонко была выполнена работа над ней, каждый волосок был аккуратно приклеен клеем из муки и держался прочно, и вся кисточка была готова лететь вслед за кистью человека, прокладывающего ей путь в новый мир. Кисточка опустилась на холст, и человек увидел танец жизни. Сюжеты рождались сами собой. Вот старик, склонившийся над куском кожи, и в его глазах сияет любовь к своей мечте. Он увлеченно рисует на башмаках цветы. Вот пекарь выдувает муку из позолоченной флейты, пускающей солнечных зайчиков на улыбке, завороженной чудесными звуками толпы. Вот женщина держит охапки цветов, и в ее глазах столько нежности, что цветы распускаются прямо на холсте. Вот ребенок рисует углем на уголке стены. Его рисунки становятся прыткими ласточками, летящими в небо. Художник рисовал и плакал. Что происходит, он не понимал, да и понимать было не нужно. Кисточка знала больше, чем он. Она вела его. Она показывала ему мир, им незамечаемый. Мир, полный людей, тоже когда-то терявших веру. Мир, полный чудес, случающихся каждый день, но нами вовсе невидимых. Он рисовал весь день и всю ночь. Ему не хотелось ни есть, ни пить. Человек будто попал в волшебный плен. А когда закончил, то отошел от картин, и открывшийся вид восхитил даже его подружку Луну. «Ну как тебе?» — спросил человек. «Но не думай, это сделал не я. Ты даже не представляешь, кто стоит за этим шедевром». «Да я и сам не представляю». Наутро художник вышел на улицу, держа картину в руках. Утро было свежим, и воздух пах чем-то, чего человек не чувствовал раньше, и он не мог надышаться. Художник отправился к дому напротив, туда, где жил старый сапожник. Дверь открылась, и на пороге появился старик. Художник молча протянул ему картину. Сапожник взял ее, развернул ткань, в которой она была, и замер. «Откуда ты знаешь?» – прошептал он. «Я никому не рассказывал». Художник только похлопал сапожника по плечу и с улыбкой ушел. А старик повесил картину на видное место, а под ней выложил свою самую лучшую кожу и все ухмылялся, размышляя, сколько чудесных башмачков теперь ему предстоит создать. Художник вошел в пекарню и протянул пекарю картину. Тот лишился дара речи, увидев, как на полотне он выступает перед людьми. И для этого ему не пришлось бросать семейное ремесло, а достаточно было лишь чуть больше поверить в себя. «Спасибо», – прошептал он, – «спасибо». Цветочница катила свою тележку с букетами вверх по улице, а мальчишка, перемазанный углем, ей помогал. Каково же было их удивление, когда перед ними возник человек с улыбкой до ушей и вручил две картины. Мальчик с восторгом разглядывал своих птиц, разлетевшихся со стен по всему городу, а потом провел пальцем по их перышкам. Они были совсем как настоящие. «Мои птицы живые!» – прошептал он. А цветочница с удовольствием поставила свою картину среди букетов. И когда они с мальчишкой докатили телегу, бренчавшую по брусчатке, до рынка, утренняя толпа сбежалась к ним, чтобы полюбоваться красотой, воспетой в искусстве. Художник шел домой. «Кисточка и правда волшебная», — думал он. «Но что, если она пропадет?» Ему на секунду стало не по себе. «Ну и не страшно», — улыбнулся он. «Больше не страшно, потому что волшебство, конечно, может пропасть. Но я-то знаю, что это вовсе не волшебство».

0: Чердак. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь голосу сердца. Рябиновые бусы.
1: В далекой северной деревне, где зима обнимала землю так крепко, будто совсем не хотела отпускать ее в руки короткого лета, жил охотник. Он был искусен в своем деле. Для него прочитать запутанный бег звериных следов было так же легко, как другим прочесть слова на страницах книг. Но сам он читать не умел и учиться не собирался. Всего два дела увлекали его в жизни. Охота, которой он отдавал все свое время, и любовь, которая жила по соседству. Охотник был влюблен в дочь старого шамана, прекрасную черноволосую девушку с глазами синими, как лесные озера. Каждую осень, когда рябина, стоявшая на границе леса, наливалась багрянцем, охотник собирал самые крупные ягоды, наполнял корзину и оставлял ее на крыльце дома девушки. А затем прятался за стволами деревьев, чтобы увидеть родную улыбку, которая была для него наградой большей, чем любой трофей, да и, пожалуй, чем сама жизнь. Но, несмотря на всю свою храбрость, о которой в деревнях ходили легенды, охотник никак не мог переступить порог дома возлюбленной и не осмеливался даже постучать в дверь. Что уж было говорить о том, как он робел, встречая пронзительный взгляд синих глаз, и как его ноги подкашивались. Тогда он злился на себя, но в сердце горела любовь, и злость быстро утихала. Так отважный и сильный человек становился робким, как бестолковый зайчик, выпрыгнувший из норки весной. Охотнику казалось, что если он приблизится к ней, то его руки, привыкшие к холоду оружия, нарушат хрупкость девушки, а голос, грубый от долгих лет молчания на охоте, испугает ее. Что если она увидит его настоящего, не храброго охотника, а человека, который боится тепла больше, чем самого лютого зверя? Она наверняка от него отвернется, и тогда он потеряет даже ту крошечную надежду, которой он только и жил. И так он стоял у леса, прячась за стволами, и смотрел на ее дом, где зажигался свет, и она поправляла волосы, выходила на крыльцо и смотрела в его сторону. Потом забирала корзинку с рябиной, уносила в дом и перебирала ягоды, затем раскладывала на крыльце, и они сушились на солнце. Глаза человека были переполнены нежностью. И если бы какой-то зверь пожелал на него напасть, он не замечал бы его до последнего. Так он был погружен в свои мечтания и в страхи, мешавшие ему, как голодные комары. Однажды, когда снег наконец начал сходить, обнажая первые робкие ростки, и в воздухе появился тот самый особенный запах, что был охотнику по душе, запах талых снегов, сырой земли и надежды, которой была наполнена вся его жизнь, человек вышел на особенную охоту. Проснулась злая медведица, что уже много лет держала ближайшей к лесу деревни в страхе. Она воровала овец и ломала загоны, поедала кур, и хотя шаманы почитали медведей, эту хищницу нужно было остановить. Он долго шел по следам, которые вели в самую глубь леса. Медведица словно знала, что за ней следят, поэтому оставила цепочку самых замысловатых следов. Человек шел долго и, наконец, очутился на поляне, которая вся была залита холодным весенним солнцем. Пока он отряхивался от веток и снега, он даже не замечал, как за ним следят зоркие глаза. И, наконец, его взгляд устремился на поляну и встретился прямо со взглядом хищника. Медведица смотрела на него с другого конца поляны, и они оба не шевелились. Охотника сковал страх, и не было сил даже достать нож. Но и зверь не нападал. И тут охотник вгляделся в морду медведицы. В ее глазах была знакомая боль, прямо как у него, когда он изредка ловил свое отражение в ручьях. В звериных глазах было столько же одиночества и неразделенной тоски, что человек опустил руки и разглядывал удивительного зверя. Наблюдал, как весенний ветер играет со свалявшейся бурой шерстью, и как на боку заживает глубокая рана. Охотник не мог сделать того, чему была посвящена его жизнь, потому что сейчас эта жизнь отражалась в том взгляде. Медведица зарычала, но не угроза была в ее рыке. Он звучал, как сдавленный стон. А затем медленно развернулась и ушла в чащу. Охотник по-прежнему стоял на краю поляны и теперь слышал только стук своего сердца и капели, барабанящей по старому пню.

ту ночь он пришел к костру старого шамана. Охотник рассказал ему все о медведице, о том, как удивительно она смотрела на него, и как он не смог ее убить. Умолчал он лишь о пронзительной тоске ее глаз. Шаман слушал его рассказ внимательно и перебирал сухие травы, что-то шепча себе под нос. Когда человек замолчал, он, наконец, произнес: «Ты не убил ее, потому что в тебе самом живет медведь». «Медведь?» – удивился человек. «Но ведь я охотник. Как во мне может жить зверь?» «Зверь живет в каждом из нас», – был ответ. «Но не каждый способен его приручить. Чтобы приручить зверя, нужно его полюбить, а с любовью у людей сложно». Охотник вздохнул, а шаман улыбнулся и подбросил травы в костер. «Ты ведь боишься, — вдруг сказал он, — того зверя, что живет у тебя внутри». «Боюсь, — признался человек. «А любви ты боишься больше, — рассмеялся шаман. И охотник понял, что старику все известно. «Помоги мне победить зверя, — попросил охотник. «Хорошо, — сказал шаман. Ты должен пойти к моей дочери и рассказать ей о своей любви. Если ты не сделаешь этого до рассвета, до теплого солнечного утра, когда сойдет последний снег, ты превратишься в медведя и останешься им навсегда». Сердце охотника дрожало. Он пытался понять, что страшнее – обернуться медведем или открыть свои чувства той, рядом с кем он и дышать не смел. Охотник побрел к дому возлюбленной, и ноги его едва плелись, оставляя на последнем снегу след пораненного зверя. Он добрался до ее крыльца и залюбовался светом ее окон. Девушка нанизывала ягодки на нитки и вешала сушиться. Ее изящные руки перебирали алые плоды быстро и ловко,

крыльцо и устремила глаза в чащу. Медведь поселился в лесу, и теперь все его дни были холодными, хотя наступала весна. Превращение сыграло с ним злую шутку, ведь только его тело стало другим, а память осталась прежней. Он помнил ее запах, тепло ее рук и свою любовь в сердце. Он все так же пробирался к дому девушки тайком, но теперь в него не было никакой надежды. Он не мог говорить, но мог чувствовать, и все, что ему теперь оставалось, это заботиться о ней, ничего не ожидая. Он продолжал приносить ей грибы и ягоды, только теперь это давалось сложнее. Приходилось сдирать с деревьев старую кору и собирать в нее угощения. А потом, в тихий час до рассвета, когда вся деревня спала, пробираться к заветному дому с корой в зубах и оставлять дары на ступеньке. Так прошло лето, и медведь, поначалу грустивший о том, что уже никогда не сможет ни о чем рассказать, теперь был просто рад дождаться осени. Наконец она наступила, и край леса вспыхнул алым цветом. Пышная рябина налилась красным соком, и медведь тряс с нее ягоды, собирал в кору и тайком относил к дому девушки. Она улыбалась, он видел это из-за деревьев, и это грело его большое звериное сердце.

Но шло время, и медведю становилось все сложнее терпеть эту муку, потому что любовь становилась тяжелее, чем жизнь. Страхи овладели им. Он боялся, что однажды она не выйдет за его дарами. Или выйдет кто-то другой. Ему хотелось вернуться хотя бы на день в свое человеческое тело. Хотя бы на час. Тогда он мог бы ей все рассказать. Но теперь у него не было слов. Остался только протяжный рык. И чтобы его издать, не беспокоя жителей, медведю приходилось убегать в самую даль леса. Потом он понял, что она тоже все знала. Знала, что он стал медведем, ведь его превратил ее отец. Знала, что это он по-прежнему приносит рябину. Знала и о том, что самый смелый охотник на деле оказался трусом и слабаком. «Что если она могла меня полюбить?» — думал медведь. И это человеческое чувство сковало его звериное нутро. Так больше не могло продолжаться. Нельзя мучить ни ее, ни себя. Но жителей деревни ради охоты ему пугать не хотелось. И тогда он решил отыскать ту страшную медведицу, которая держала в ужасе людей тех мест. Она наверняка могла растерзать и его. Медведь отправился ее искать. Он помнил ее следы и брел по мху, траве и камням. «Попрошу ее закончить мои мучения», — думал он, — «и всем станет легче». Сам того не замечая, медведь вновь оказался на той поляне, где уже встречал медведицу, будучи человеком. Он втянул носом воздух. Да, она вновь была здесь. Он вышел на свет и вдруг заметил ее. Медведица лежала в тени у леса, свернувшись клубком. Он осторожно подошел к ней и уже готов был прорычать «Помоги!». Как вдруг медведица повернулась, и он увидел на ее шее рябиновые бусы. «Ты!» — прорычал он. И это был не медвежий рев, а человеческий голос, вылетевший из звериной пасти. Голос, который он не слышал так долго. Медведица смотрела на него, и ее глаза были по-прежнему глубокими, полными тоски и любви. Она смотрела, и в этом взгляде было все. И на этот раз он не отвел глаза.

только смотрел на нее в ответ, изливая всю свою нежность, человеческое тепло и медвежью преданность. Она протянула лапу и коснулась его, а он уткнулся в нее мордой. И в этом касании, в этом первом за все годы настоящем прикосновении, рябиновые бусы на шее медведицы дрогнули. Нить лопнула, и ягоды посыпались на землю и разлетелись по всей поляне.

С тех пор прошло много лет. Той деревни уже нет, но лес все стоит, и деревья помнят каждую легенду. И если войти в чащу и отправиться по следам, можно очутиться на полянке, что сияет добрым солнечным озером в объятиях алых рябин. Говорят, если сорвать веточку с той рябины и забрать домой, то ничего не случится, потому что неизвестно, был ли охотник и его любимая, были ли те медведи. Но наверняка вам известно, чего хочет сердце. Поэтому всегда идите по его следам.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни, но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня». Сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы, какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком, то есть человеком, который растет.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: новости.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве и атаковал избирательные участки в регионах, сообщил Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов, глава государства заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие Украины. По словам президента, ответ России был настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть не бить по нашим, готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Владимир Путин также заявил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, но как инструмент борьбы с Россией. Глава государства подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС. Все будет зависеть от ситуации в России. Российская группировка войск «Север» с начала окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области взяла под контроль 12 населенных пунктов, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ и одновременно расширять внешнюю зону контроля. С начала окружения, по информации министерства, потери украинской стороны составили более 900 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов. Тегеран передал Соединенным Штатам Америки через Катар 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, отсчет времени на реализацию предложенного Ираном плана по урегулированию конфликта с США начнется с момента принятия его Вашингтоном. На 7-й день Тегеран будет готов начать переговоры с американскими властями над финальной сделкой. Аракчи отметил, что действия, которые надо предпринять Соединенным Штатам, там не новы, они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании. Глава МИД Ирана также отверг обвинение в том, что Иран якобы на пороге обладания ядерным оружием. Аракчи подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Сегодня, в субботу, в Москве обещают днем хорошую погоду. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, дождя днем не будет, воздух прогреется до 15-18 градусов.
0: Большую часть воскресенья погода примерно такая же станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто ближе к середине месяца.
1: Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за тумана, который появится сегодня ночью, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Там добавили, что предупреждение будет действовать с полуночи до 8 утра субботы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в столице плюс 16, плюс 18 градусов.

0: Audio Stories.
1: Плод в утробе матери начинает воспринимать внешние звуки минимум за 10 недель до появления на свет и способен на них отвечать. Особенно важным стимулом становится голос мамы, который заставляет сердце малыша биться чаще. Чтобы выяснить, какое влияние оказывает родной язык на развитие вокальных способностей новорожденного, ученые провели специальное исследование. Установлено, что фонетическая среда, которая формировалась вокруг плода еще в период внутриутробного развития, существенно определяет тон и ритм первого детского плача сразу после рождения. Для изучения феномена специалисты собрали записи звуков, которые издавали более сотни детей из Китая, Германии и Камеруна. Китайские и камерунские языки относятся к группе тонических и отличаются специфическим музыкальным тоном у каждого слога. Немецкий принадлежит к атонической группе, которая лишена этой характеристики. Анализ полученных материалов позволил ученым сравнить структуру плача китайских и камерунских младенцев с музыкальным исполнением песен. Детское звучание оказалось напевным. У немецких новорожденных диапазон между самой высокой и самой низкой частотой оказался значительно меньше.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Растения под воздействием сильного стресса испускают ультразвук, который недоступен человеческому слуху. Чтобы зафиксировать эти сигналы, ученые разместили помидоры, табак, пшеницу, кукурузу и кактусы в абсолютно тихое помещение, оборудованное специальными чувствительными микрофонами. Перед началом эксперимента растения были намеренно подвержены стрессовым условиям. Некоторые оставались без полива, другим повредили стебли. В результате учеными было зафиксировано наличие звуковых сигналов частотой от 40 до 80 кГц, тогда как человеческий слух способен воспринимать частоты максимум до 16 кГц. Пострадавшие растения производят десятки таких сигналов каждый час. Растения, которые не испытывали стресс, издают подобные звуки крайне редко, менее одного раза в течение часа.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. В чем особенность, узнаем чуть позже. Здесь потребуется серьезный анализ. Ну а для начала послушаем высказывание Игоря Ружейникова, ведущего программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Так что на этом сэкономить не удастся. Тут сэкономишь или на топливе, или на свечах. И на форсунках, и на камерах.
1: На свечах, неверно, правильно, на свечах. Даже если речь идет об автомобильных свечах. Особенность склонения этого слова заключается в том, что ударение всегда падает на окончание. И в единственном числе, и во множественном. Свечи, свечу, свечой, свечам, свечами, свечах. Хотя у этого слова есть три особые формы. Во-первых, исключение именительной и винительной падежи множественного числа. В этих формах ударяем корень слова «свечи». По заковыристи будет родительный падеж множественного числа. Нет чего, свечей или свеч. А вот в этом месте танцуют все. Двойная норма и свеч, и свечей. Но есть еще одно устойчивое выражение. Игра не стоит свеч. Или все-таки свечей. А вот в этом устойчивом выражении должно быть только свеч. На то оно и устойчивое. То есть без вариантов. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущего Андрея Кудряшова.
3: И последний вопрос, который я сумел запомнить с прошлой части. Обаяние зла, да? Какими чертами писатели, да, наделяли зло? Вот сквозь века.
1: Чертами неправильно, правильно чертами. Опять же, перед нами слово с ударением на окончании во всех формах. И здесь уже никаких исключений. Черта, черту, чертой, черты, чертах, чертами. Еще с одним словом, с таким же типом ударения столкнулась гостья программы «Все сразу». И это слово вызвало сомнение.
4: Это значит, что они на бахчах, или на бахчах, как правильно, растут себе спокойненько.
1: Второй раз об этом думаю. Итак, на бахчах или на бахчах? Этим вопросом озаботилась и ведущая Маргарита Митрофанова и нашла ответ.
5: И вот слово «бахчи». В слове «бахчах» ударение во множественном числе в предложенном падеже падает на третий слог. Итак, правильно, на бахчах, да, очень странно звучит все это, но берегите свои бахчи, наверное, так.
1: Маргарита сказала все правильно. Действительно, бахчи, бахчах, бахчами, бахчей. Вот только ведущая немного обсчиталась. Ударение во всех формах падает не на третий, а на второй слог. Причем в большинстве слов вообще всего два слога. Третьего просто нет. Но мы должны запомнить, что слово «бахча» всегда имеет ударное окончание. В следующем примере проблема не с ударением, а с выбором правильного окончания. Ну и разберем этот интересный случай вместе с Анастасией Новоселовой, гостьей утреннего шоу.
6: И молодой охранник, 23-летний Рик Эбботт, решает проверить, не открыта ли дверь входная, убеждается, что она закрыта, и располагается на посте охраны. Буквально час проходит.
1: На посте охраны. Ударение вроде как стоит на своем месте. В слове «пост» всегда ударение падает на окончание, если оно не нулевое, конечно. Но не на посте, а на посту. В предложенном падеже единственного числа в некоторых словах бывает двойное окончание, которое зависит от предлога. Обычно в этих существительных с предлогами «в» и «на» мы имеем окончание «у». В лесу, на дому, в углу, на посту. Поэтому на посту охраны. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто не хочет расставаться, приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей чёлкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

все целовал меня на прощанье. Помнишь ты паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.

аппаратур и установить, когда возникли определенные области головного мозга. В 2018 году международный коллектив исследователей решил выяснить, насколько развитие нервной системы влияет на восприятие животным мира, звука и света. За основу были взяты предыдущие эксперименты, в которых активность мозга у разных видов определялась методом МРТ. Эксперимент включал наблюдение за 5 молодыми особями крокодила, которым предъявляли зрительные и звуковые стимулы, от простых случайные аккорды до сложных музыкальных композиций, начало первой части бранденбургского концерта Баха. Было установлено, что прослушивание музыки активировало в мозге крокодилов зоны, неактивные при восприятии простых звуковых раздражителей. Эта реакция оказалась схожей с откликом человеческого и птичьего мозга. Так ученым удалось доказать, что умение распознавать сложную музыку зародилось гораздо раньше появления ныне существующих классов животных и восходит ко временам существования более примитивных форм позвоночных. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Морские археологи из музея кораблей викингов исследовали дно пролива Эресун между Швецией и Данией и обнаружили останки крупного грузового корабля «Проглот», важнейшую находку эпохи средних веков. Во время подготовки участка для нового квартала на глубине 13 метров команда нашла фрагменты, которые сохранились почти неизменными за 600 лет, благодаря песку и илу. Это самый большой кок в датских водах. Длина около 28 метров, ширина 9 метров. Корабль использовался для торговли между Нидерландами и Балтикой, перевозя соль, лес, кирпич и продовольствие. Отсутствие боевого оснащения подтверждает торговый характер. Сохранность отличная благодаря погружению в мягкий ил, защищавший от микробов и течений. Среди находок уникальная кирпичная кухня посреди корпуса и кормовая надстройка для экипажа. Обнаружены личные вещи моряков 15 века.
0: Audio Stories.
2: Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Маяк. В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Имена осени. Сентябрь. До прихода христианства названия первого месяца на Руси в разное время были связаны с ревом ветра, с установлением пасмурной погоды и с цветением вереска. Последний вариант закрепился в некоторых славянских языках. Вересень. Имена осени. Месяц за месяц.
2: Был открыт недавно Моцарт-эффект. Он стимулирует пространственное мышление, которое нам необходимо в математике.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Музыка настолько прозрачна, вы слышите и как бы видите одновременно. Вот эта мелодия, вот тут аккомпанемент, тут тук-тук-тук-тук-тук, а там та-та-та-та-та. Все, вы так здорово различаете, что у вас обостряется пространственный интеллект. Вот идете на экзамен по геометрии, Моцарт.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки». В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

все цветет, цветет. Очень рад, сколько лет, сколько зима. Это платье вам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной. Он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду. Я мимо сада не спеша иду.

солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро, прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: Audio Stories.
1: Ученые выявили взаимосвязь между содержанием теобрамина в какао-бобах и замедлением эпигенетического старения организма. Высокий уровень теобрамина ассоциируется с пониженным темпом старения клеток. Чтобы понять механизм, представьте ДНК как нить, намотанную на белковые катушки. Одни ее части открыты для считывания, другие закрыты. Со временем баланс меняется, и эпигенетические часы отслеживают эти сдвиги, определяя биологический возраст. У участников экспериментов с высоким потреблением теобрамина эпигенетическое состояние выглядело моложе. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов. Связь между теобрамином и экспрессией ДНК может быть совпадением. Любители качественного шоколада часто ведут здоровый образ жизни и живут в благоприятных условиях. Те, кто регулярно ест горький шоколад, обычно следят за питанием в целом. Кроме теобрамина, какао содержит полифенолы, польза которых научно доказана. Шоколад не эликсир долголетия, но приносит удовольствие и пользу.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что Россия теперь примет решение по переговорам с Украиной, исходя из своих интересов. По его словам, такое решение вызвано попыткой массированного удара Киева в период выборов в Государственную Думу.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, это сейчас в школе, школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
0: Владимир Путин сообщил, что условия перемирия лежат на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия.
2: После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Но и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть не бить по нашим, готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары, особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
0: Владимир Путин также заявил, что агрессивно настроенные круги в Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией. Глава государства подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС. Все будет зависеть от ситуации в России. Иран передал США план, предусматривающий прекращение боевых действий в течение 7 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Нью-Йорк Таймс. Отмечается, что новый план во многом повторяет условия меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне, но вскоре утратившего силу. Однако новый план рассчитан на гораздо более быстрое продвижение к переговорам. Согласно плану, в течение 7 дней должны прекратиться все боевые действия, включая конфликт в Ливане. США также должны заморозить иранские активы на сумму не менее 12 миллиардов долларов, отменить санкции в отношении нефти из Ирана и снять военно-морскую блокаду Исламской Республики. На 7-й день Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив. После этого США и Иран должны немедленно начать всесторонние переговоры по иранской ядерной программе. Все спасенные члены экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, доставлены в Петропавловск-Камчатский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу наблюдения за флотом дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Корабль доставил 25 моряков в порт. Сейчас их перенаправляют на берег катерами. Судно «Триумф» воспламенилось у берегов Камчатки накануне. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести. Однако спустя время спасли капитана судна. Поиски остальных продолжаются. Травмы в результате ЧП получили 7 человек. Российские боксеры стали победителями медального зачета чемпионата Европы. Турнир прошел в Софии. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняла команда Турции. Третьими стали азербайджанцы. Чемпионат Европы завершился 25 сентября. Турнир прошел под эгидой организации World Boxing, которая ранее объявила о допуске российских спортсменов без ограничений. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без существенных осадков, плюс 13, плюс 15. В Москве осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 16, плюс 18.

0: Audio Stories.
1: Ангорские кролики имеют самую густую и мягкую шерсть среди всех пород кроликов. Это сделало их популярными среди заводчиков по всему миру. Родина этих кроликов – Турция, где их назвали в честь бывшей столицы государства – Ангоры. Впервые европейцам они стали известны в 18 веке, когда их завезли во Францию, откуда те быстро распространились по континенту. Вес взрослых ангорских кроликов варьируется в зависимости от породы и может составлять от 2 до 6 килограммов. Продолжительность жизни питомца дома при правильном содержании примерно 5-7 лет. Недостаточный уход за шерстью ангорского кролика может привести к печальным последствиям. При самостоятельном уходе кролик заглатывает большое количество шерсти. Если хозяин вовремя не заметит, кролик может начать испытывать проблемы с пищеварением вплоть до летального исхода. Ангорские кролики отличаются энергичностью, дружелюбием и игривостью. Как собаки или кошки, они обожают активное взаимодействие с человеком и другими домашними любимцами.
0: Аудио сторис.

0: True Stories.
1: Микроскопического паучка тетрагнатиду украшает удивительная жемчужная нитка, которая состоит из паразитов. Каждая бусинка в этой своеобразной цепи – это живая личинка микроскопического клеща, который прикрепляется к телу хозяина и питается лимфатической жидкостью. Питательные вещества клещ получает, прокусывая тонкое сочленение между головогрудью и брюшком жертвы. Размер каждой отдельной личинки весьма мал, не превышает 500 микрометров. Ранее на территории Бразилии был зарегистрирован только один подобный случай заражения пауков клещами, относящимися к совершенно другому виду. Сегодня Бразилия насчитывает более 3000 известных видов пауков, что открывает широкие перспективы для дальнейших открытий неизвестных ранее видов паразитических клещей. Также ученые полагают, что такие клещи могут паразитировать не только на пауках, но и на иных членистоногих, включая насекомых.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Осенью и зимой 2025 года на озере Липно в Чехии произошло уникальное явление. Тонкий слой льда приобрел необычный зеленоватый оттенок. Проведенный гидробиологами микроскопический анализ установил виновника процесса, точнее виновницу – сине-зеленую водоросль Варенихиния нагелиана. Активизация ее размножения связана с повышенным содержанием фосфора в воде озера, что вызвано деятельностью человека. В большинстве водоемов Чехии вспышки цветения сине-зеленых водорослей происходят максимум до конца лета. На Липно же они сохраняются порой и поздней осенью, а прошедшая зима отличилась необычайно длительной задержкой водорослевых масс у поверхности от осеннего листопада до наступления морозов. Наиболее выразительной картина была накануне католического Рождества, когда кратковременное потепление усилило контраст между поверхностью льда и темно-зелеными скоплениями водорослей. После повторного замораживания ледяной покров получил специфичные глаза цианобактерий – прозрачные окна поверх скоплений водорослей, которые появились из-за разницы в способности поглощать солнечную радиацию. Audio Stories.

«Маяк». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Когда-то бытовала точка зрения, что контакт с большинством видов гусениц вызывает лишь слабое раздражение кожи или небольшие химические ожоги. Но после обнаружения гусеницы Ланомия обликия стало очевидно, что отдельные разновидности способны наносить людям серьезный ущерб. Ланомия обитает в странах Южной Америки и ежегодно становится причиной гибели нескольких человек. Все дело в сильнодействующем яде, который провоцирует массивные внутренние кровотечения. Контакт с этим существом обеспечивает мгновенное проникновение яда прямо в кровоток человека. Кожа гусеницы покрыта тонкими полыми шипами, которые содержат яд. Последствия контакта включают головную боль, жар, рвоту и общую слабость. Через сутки начинается интенсивное внутреннее кровотечение, которое нередко сопровождается кровоизлияниями в головной мозг. Часто исход подобного отравления летальный. Впервые о поражающем действии яда узнали, когда сразу несколько десятков жителей сельскохозяйственной общины в Бразилии попали в больницы с одинаковыми симптомами. Пациенты жаловались на обширные синяки, которые быстро увеличивались в размере. Одиночное прикосновение к шипам гусеницы само по себе не смертельно и несет минимальный риск повреждения здоровья. Только многократные контакты от 20 до 100 прикосновений приводят к накоплению опасной дозы яда. При всей смертоносности яд Ланомии обладает важным преимуществом. Он выступает эффективным антикоагулянтом, способствующим разжижению крови и профилактике образования тромбов. Этот аспект активно изучается в современной науке последние 10 лет.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: С 1992 по 2019 год сотрудники Норвежского полярного института вели наблюдение за физическим состоянием популяции белого медведя на архипелаге Шпицберген. Они зафиксировали увеличение показателя индекса физической формы на 0,1 после рубежа тысячелетий. Одновременно наблюдалось заметное уменьшение площади льдов в регионе. Это принесло около 4 дней дополнительного периода открытой воды ежегодно. Несмотря на сокращение площадей плавающего льда, необходимого для охоты на тюленей, медведи смогли приспособиться к изменениям. Согласно одной из основных версий, хищники перешли на новые источники пропитания. Теперь медведи охотятся на северных оленей, моржей и тюленей. Благодаря запрету охоты, введенному Норвегией в 1933 году для северных оленей и в середине 20 века для моржей, оба вида восстановили свою численность. Поэтому они смогли стать источниками пищи для медведей. Ранее белые медведи Шпицбергена были объектом масштабной охоты, пока международное соглашение середины прошлого века не запретило промысел. Улучшение условий питания привело к улучшению физического состояния медведей в краткосрочной перспективе. Вместе с тем, глобальное положение популяции белых медведей остается тревожным. В арктическом регионе существует 20 отдельных субпопуляций этих животных, и в ряде мест ситуация ухудшается быстрее. Ученые делают вывод, что улучшение состояния шпицбергенской популяции связано с временным улучшением пищевых возможностей. Однако общая мировая тенденция однозначна. Белый медведь зависит от наличия достаточного объема морского льда для поддержания жизненного цикла. Аудио сторис.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.

0: Маяк. Судьба провела его по необычному маршруту. Родившись в Греции, он вырос в Армении, а став популярным в Советском Союзе, на долгие годы переехал во Францию. Но в эти дни он снова с нами, со своими поклонниками, которые не переставали любить его песни. Жан Татлян. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту субботу с 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Многие из растений обладают памятью, способностью к обучению, умственными функциями и коммуникацией. Недавние опыты подтвердили влияние физического контакта на их физиологию. Простое опрыскивание листьев водой активирует сотни генов, которые регулируют митохондрии и хлоропласты. Австралийские ботаники изучили реакцию Арабидопсиса таля, типичного лабораторного растения семейства крестоцветных. После капель жидкости или легких прикосновений клеточные изменения начинались через 10 или 30 минут, даже при затенении листа, которое растение воспринимает как угрозу. Это вызвало перестройку молекулярных процессов для повышения устойчивости. Растения вырабатывали жасмоновую кислоту, которая стимулирует защитные вещества против вредителей и грибков. Эти знания помогут оптимизировать сельское хозяйство, минимизируя вред от механических воздействий.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия была готова к тому, чтобы возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, но Киев попытался атаковать Москву и избирательные участки, сообщил президент Владимир Путин в рамках форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Глава государства уточнил, что все предложения по дипломатическому урегулированию конфликта уже на столе, однако России необходимо подумать над тем, что будет соответствовать ее интересам. Кроме того, президент уточнил, что Украина повредила в Черном море более 100 судов, как российских, так и под иностранными флагами.
2: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберес» или «Озон», ну это что такое? Это зачем?
0: Глава государства подчеркнул, что Украина должна понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
0: Владимир Путин заявил об отсутствии у Москвы планов и оснований воевать с Европой. По его словам, утверждения об угрозе российского нападения являются целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией со стороны европейских государств. Также он прокомментировал заявление главы Минобороны Эстонии о готовности воевать с Россией.
2: Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед. А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение, объяснить своим гражданам, почему они это делают. Они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред. Ну, так же, как и бред вот этого гражданина, который говорит о том, что они сделают.
3: А им выгоднее самим напасть на нас и бьют каждого русского, кто пересечет границу.
2: Вот смотрите, это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят, цирк уехал, а клоуны остались. Это клоунада политическая. Народонаселение Эстонии, это, по-моему, 1 300 000 человек. А российская армия, только российская армия, я уже не говорю про население Российской Федерации, 1 535 000. 1 300 000 – это граждане Эстонии. Причем это и младенцы, это люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе.
0: Россия приветствует переговоры США и Китая, заявил Владимир Путин. По его словам, в зависимости от того, какие договоренности будут достигнуты, это будет влиять и на мировую экономику, в том числе и на российскую. Тегеран передал Вашингтону через Катар конкретный план восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил журналистам на полях Генассамблеи ООН. Он указал, что безопасность в проливе нельзя восстановить военными действиями, угрозами, блокадой или экономическим принуждением. Аракчи также назвал большой ложью обвинение в том, что Иран якобы находится на пороге обладания ядерным оружием. Он подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня в субботу осадков не обещают. Днем в столице от 16 до 18.

0: Аудио сторис.
1: Стареющая альпака Джованни из заповедника в Англии испытывает трудности после утраты обоих товарищей по стойлу. Самцу исполнилось 18 лет, при средней продолжительности жизни его вида от 15 до 25 лет. Альпаки – социальные животные, для них потеря близких соплеменников – серьезный удар. Они впадают в депрессию, испытывают тревожность, отказываются от питания и воспроизводят эмоциональные звуки. Работники зоопарка разработали нестандартное, но эффективное решение. Они обустроили вольер Джованни зеркальной конструкцией, которая создает иллюзию присутствия компаньонов. Эта идея возникла благодаря отзывчивости гостей парка, которые и подарили зеркала. Наблюдатели утверждают, что новшество помогло животному преодолеть переживания. Теперь он часто проводит время возле отражений, словно рассматривая нового друга, демонстрируя признаки спокойствия и удовлетворенности. Использование зеркал носит временный характер, поскольку руководство парка уже готовит встречу Джованни с новыми соседями. Владельцу фермерского хозяйства передали двух молодых самок-альпак, которые вскоре присоединятся к Джованни после прохождения карантинных мероприятий.
0: Аудио сторис.
2: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, а особенно поваренная соль. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебёж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож. И словно мушь тут и там ходят слухи по домам.

Вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят по умам, их разносят по умам. И поют друг другу шепотом ли в крикли, слух дурной всегда звучит в устах кликуш. Ах, хорошим слухам люди не привыкли, говорят, что это выдумки и чушь. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам.

0: закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно мухи тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Во Флориде запустили инновационный метод утилизации органических отходов для снижения нагрузки на окружающую среду. Южная Флорида утопает в зелени, что приводит к избытку остатков ветвей и травы. Традиционные полигоны вредят климату, поэтому администрация городов предложила перерабатывать древесные отходы в биоуголь с одновременной выработкой энергии. Этот черный углерод очищает воду, улучшает почву и меньше загрязняет воздух, чем сжигание. Проблема обострилась после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Майами-Дейд в 2023 году. Сегодня половина отходов уходит по железной дороге, что ведет к увеличению расходов и дополнительному загрязнению атмосферы. В планах администрации инвестирование около 7,5 миллионов долларов в новое предприятие, где поваленные деревья будут проходить обработку в гигантских печах. Полученный биоуголь планируется применять в качестве удобрения в парках и на спортивных площадках, либо добавлять в состав бетона и асфальта. Новый проект позволит сэкономить муниципальному бюджету около миллиона долларов ежегодно и обезопасить город от возможных повышений стоимости услуг по вывозу мусора.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Собачьи взгляды, кажущиеся грустными или виноватыми, вовсе не свидетельствуют о чувстве стыда. Тысячелетняя жизнь бок о бок с человеком сделала собак мастерами адаптации. Они умеют воспроизводить выражение лица, которое кажется человеку знаком признания вины. Многочисленные исследования подтверждают, что собаки не способны испытывать чувство вины. Работа их мозга устроена принципиально иначе. У всех теплокровных животных имеется ограниченный набор базовых эмоций – страх, гнев, сексуальное возбуждение, родительский инстинкт, стремление к контакту, игривость и радость. Их называют первичными эмоциями. Человек, помимо перечисленных, способен переживать и дополнительные чувства – вину, стыд, ревность, ненависть, уважение, гордость и лояльность. Психологи именуют их моральными эмоциями, считая вторичными. Согласно современным научным теориям, животные лишены понятий морали и этики. Поэтому, когда пес принимает виноватый вид, он лишь реагирует на поведение человека, мимику, голос, движение тела и даже запах. Наказывать собаку за неправильное поведение бессмысленно, а крик и агрессия лишь ухудшают взаимоотношения. Аудио Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени и убедимся в том, что даже самые простые слова могут быть коварными и вызывать затруднения. Начнем с глагола «начать», вернее «начаться». И послушаем гостя школьной программы для взрослых Сергея Пищулова.
2: 14:00 начался огромный парад вдоль набережной.
1: Начался неверно. Правильно, начался. Ударение в этом слове падает на последний слог, поближе к возвратной части «ся». Следующий глагол прошедшего времени представит нам ведущий Сергей Стилавин. Слушаем.
3: Если эти люди действовали по заданию, соответственно, какого-то черного коллекционера или белого, но который нанял, так сказать, вот воров.
1: Нанял. Неверно. Правильно, нанял. Ударение в этом слове падает на первый слог во всех формах прошедшего времени, кроме женского рода. Он нанял, оно наняло, они наняли, но она наняла. Далее мы разберем несколько примеров глаголов среднего рода, все того же прошедшего времени. Слушаем Алину Аксенову, гостью программы «Физики и лирики».
4: Это такая, знаете, такое требование, такая претензия во многом буржуазной публики, которая потребляет искусство. А во-вторых, это что-то, что загнало искусство в тупик.
1: Загнало. Неверно. Правильный вариант – загнало. И здесь есть одна общая тенденция. В проблемных словах прошедшего времени среднего рода, то есть там, где мы сомневаемся, ударение на окончание не ставим категорически. Поэтому только загнало. И давайте проверим следующее слово от Дарьи Сивашенковой, гостьи утреннего шоу.
5: В отличие от язычества, от того, что было до христианства, именно христианство собрало наш народ воедино.
1: Собрало, неверно. А правильно, как вы, наверное, уже догадались, собрало. Опять же, убираем ударение с окончания, однозначно. Только собрало и никак иначе. И еще один пример в тему от Александра Пикуленко, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
6: Вот чтобы настроить карбюратор на хорошие пусковые качества для зимы, чтобы он ездил, то это заняло где-то пару дней работы на стенде.
7: Неплохо.
1: Нет, плохо, потому что не заняло, а заняло. Ударение не ставим на окончание ни в коем случае. Ну и давайте повторим сегодняшние проблемные глаголы. Начался — ударение на возвратную часть «ся». Нанял — ударяем приставку. Заняло, собрало, загнало — в среднем роде прошедшего времени окончание не ударяем. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но продолжить общение мы можем в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Один из французских научных центров ищет 10 здоровых добровольцев, которые смогут 10 дней провести строго в горизонтальном положении. Вознаграждение – 5000 евро. Основная цель проекта – оценка эффектов длительного нахождения в постели и радикального ограничения в питании. Участники будут лежать в кровати под углом минус 6 градусов. Ноги подняты на 17 сантиметров. Такое положение имитирует перераспределение жидкостей в космосе. Поза сначала дискомфортна, но человек к ней быстро привыкает. К тому же можно будет переворачиваться на бок, спину и живот. Эксперимент займет около 20 дней. Подготовка и измерение. 10 дней в кровати, затем восстановление с мониторингом. Добровольцев будут круглосуточно наблюдать врачи, проводить обследование, заборы крови, мочи, психоэмоциональные и когнитивные тесты. Требования строгие. Приглашают только мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, ростом от 165 до 185 сантиметров. У добровольцев должна быть отличная физическая форма. Без вредных привычек, хронических болезней, с нормальным весом, регулярным спортом и без аллергии. Режим питания также сильно ограничен. Во время эксперимента добровольцы получат суточную норму всего в 250 килокалорий. Это примерно десятая часть от нормального пищевого рациона взрослого человека. Рацион каждого дня будет включать лишь небольшую порцию меда, чашку овощного бульона и стакан фруктового напитка. Такой эксперимент, сочетающий длительное вынужденное неподвижное состояние и крайнее ограничение калорийности, даст медикам возможность глубже изучить, каким образом организм человека адаптируется к дефицитам пищи и условиям, близким к состоянию невесомости.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Международная экспедиция в Гвинее и Либерии обнаружила 3 экземпляра ранее неизвестного вида шпильковых змей. Вообще известно около 20 видов этих рептилий, у которых уникальная анатомия головы и особое расположение зубов. Они расположены сбоку и могут выдвигаться наружу, позволяя змее наносить болезненные укусы без полного раскрытия рта. Такое строение челюсти придает этим змеям репутацию непредсказуемых и потенциально опасных животных. Обычно яд большинства видов шпильковых змей не смертелен для человека, однако способен вызывать тяжелый некроз тканей и повреждение сердечной мышцы при отсутствии срочной медицинской помощи. Изучая леса Либерии, биологи столкнулись с необычным поведением местной змеи. Вместо обычного открывания пасти при захвате за голову, она сжималась и предпринимала стремительные удары боком, используя выступающий зуб. Это подтвердило предположение о принадлежности змеи к группе шпильковых. Последующее детальное обследование, включая генетический анализ, дало основание утверждать, что речь идет о новом эндемичном виде. Другие 2 экземпляра были найдены позже на фруктовых фермах в южной части Гвинеи, на удалении около 27 километров от первого места обнаружения.
0: Audio Stories.

сезон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь, голубка.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В эту субботу утром «Хочу все знать».
1: Начнем с игры «Головы и хвосты». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра будем слушать этническую музыку Африки. И в полдень в цикле «Мир глазами художника» разберемся, как создавалось вечное искусство для народа – советская мозаика. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

хорошо сегодня вместе нам с тобою. До зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает. Улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим. Город обо всем расскажет.

0: ритмы звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой всегда легко.
1: Аудио сторис.
2: На склонах Курила Камчатского жёлоба на глубине около 6200 метров японские ученые обнаружили 4 черных, гладких и овальных капсулы, прикрепленные к камням. Первоначально объекты могли показаться нерестом рыбы, но дальнейший анализ показал обратное. Капсулы содержат яйца свободно живущих плоских червей, класс беспозвоночных, которые обитают в прибрежных зонах, а не на многокилометровой глубине. Термин «свободно живущий» обозначает группу плоских червей, которые ведут активный, самостоятельный образ жизни, преимущественно как хищники или всеядные существа. Капсулы имели размер около 3 мм и содержали от 3 до 7 эмбрионов на одной и той же стадии развития. Внутри разных яиц находились эмбрионы разной степени зрелости. Некоторые представляли собой круглые сферические зародыши, другие – продолговатые, уже напоминающие маленьких червей. Анализ ДНК подтвердил принадлежность эмбрионов к отряду свободно живущих червей, что свидетельствует о самом глубоководном местонахождении плоских червей на Земле.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможности их возобновления, заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой в Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиции с событиями в дни голосования. По его словам, Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий.
1: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли?